И в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. Пусть будет это у вас день трубного звука. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу. Одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев без порока, и при них в приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на тельца, 0,2 части ефы на овна и 0,1 часть ефы на каждого из 7 агнцев и 1 козла в жертву за грех для очищения вас. Сверх новомесячного всесожжения и хлебного приношения его, и сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения его, и возлияние их по уставу в приятное благоухание Господу. И в 10-й день этого 7-го месяца пусть будет у вас священное собрание. Смиряйте тогда души ваши, и никакого дела не делайте. И приносите всесожжение Господу в приятное благоухание 1 тельца, 1 овна, 7 однолетних агнцев без порока, пусть будут они у вас. И при них в приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на тельца, 0,2 части ефы на овна, и 0,1 части ефы на каждого из 7 агнцев, и 1 козла в жертву за грех для очищения вас, сверх жертвы за грех, приносимой в день очищения, и сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его, и возлияние их по уставу, приносимых в приятное благоухание, в жертву Господу. И в 15-й день 7-го месяца пусть будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, и празднуйте праздник Господень 7 дней. И приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу, 0,13 тельцов, 2 овнов, 0,14 однолетних агнцев, без порока пусть будут они. И при них в приношение хлебное, пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на каждого из 0,13 тельцов, 0,2 части ефы на каждого из 2 овнов и 0,1 части ефы на каждого из 0,14 агнцев и 1 козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияния его. И во 2-й день 0,12 тельцов, 2 овнов, 0,14 однолетних агнцев без порока. И при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их, по уставу. И 1 козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния их. И в 3-й день 0,11 тельцов, 2 овнов, 0,14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их, по уставу. И 1 козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияние его. И в 4-й день 10 тельцов, 2 овнов, 0,14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их, по уставу. И 1 козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияние его. И в 5-й день 9 тельцов, 2 овнов, 0,14 однолетних агнцев без порока. И при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их, по уставу. И 1 козла в жертву за грех
сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в шестой день 8 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их, по уставу, и 1 козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияние его. И в седьмой день 7 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их, по уставу, и 1 козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияние его. В 8-й день пусть будет у вас праздник. Никакой работы не работайте. И приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу. 1 тельца, 1 овна, 7 однолетних агнцев без порока. И при них приношение хлебное и возлияние для тельца, овна и агнцев по числу их, по уставу. И 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и приношение хлебного и возлияние его. Приносите это Господу в праздники ваши, сверх приносимых вами по обету или по усердию всесожжений ваших и хлебных приношений ваших, и возлияний ваших, и мирных жертв ваших. Глава 30. И пересказал Моисей сынам Израилевым все, что повелел Господь Моисею. И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря: «Вот что повелел Господь. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее. Если она выйдет замуж, а на ней обет ее или слово уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и, услышав, промолчит, то обеты ее состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышав, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся, потому что запретил ей муж ее, и Господь простит ей. Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится. Если жена в доме мужа своего дала обет или возложила зарок на душу свою с клятвой, и муж ее слышал и промолчал о том и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж ее, услышав, отвергнул их, то все вышедшие из уст ее обеты ее и зароки души ее не состоятся. Муж ее уничтожил их, и Господь простит ей. Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить
и муж ее может отвергнуть. Если же муж ее молчал о том день за днем, то он тем утвердил все обеты ее и все зароки ее, которые на ней утвердил, потому что он, услышав, молчал о том. А если муж отвергнул их после того, как услышал, то он взял на себя грех ее. Вот уставы, которые Господь заповедал Моисею об отношении между мужем и женою его, между отцом и дочерью его в юности ее, в доме отца ее. Глава 31. И сказал Господь Моисею, говоря: «Отомсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему». И сказал Моисей народу, говоря: «Вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян совершить мщение Господне над мадианитянами. По 1000 из колена, от всех колен сынов Израилевых, пошлите на войну». И выделено из 1000 Израилевых по 1000 из колена 12 000 вооруженных на войну. И послал их Моисей на войну по 1000 из колена их и Финеяса, сына Елиазара, сына Аарона, священника, на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги. И пошли войной на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужского пола, и вместе с убитыми их убили царей мадиамских Эвия, Рекема, Цура, Хура и Реву, 5 царей мадиамских, и Валаама, сына Веора, убили мечом вместе с убитыми их. А жен мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их, и все имущество их взяли в добычу, и все города их во владениях их, и все селения их сожгли огнем. И взяли все захваченное, и всю добычу от человека до скота, и доставили пленных и добычу, и захваченное к Моисею и к Елиазару священнику, и к обществу сынов Израилевых, к стану на равнины Моавитские, что у Иордана против Иерихона. И вышли Моисей и Елиазар священник, и все князья общества навстречу им из стана. И прогневался Моисей на военачальников, 1000 начальников и 100 начальников, пришедших с войны. И сказал им Моисей: «Для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они, по совету Валаама, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. Итак, убейте всех детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе, убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужского ложа, оставьте в живых для себя. И пробудьте вне стана 7 дней. Всякий убивший человека и прикоснувшийся к убитому, очиститесь в 3-й день и в 7-й день, вы и пленные ваши, и все одежды, и все кожаные вещи, и все сделанное из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите». И сказал Елиазар, священник, воинам, ходившим на войну: «Вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею. Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец, и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительной водой должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду. И одежды ваши вымойте в 7-й день и очиститесь. И после того
входите в стан. И сказал Господь Моисею, говоря: сочти добычу плена от человека до скота, ты и Елиазар священник и начальники племен общества, и раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом. И от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу по одной душе из 500, из людей и из крупного скота, и из ослов, и из мелкого скота. Возьми это из половины их и отдай Елиазару священнику в возношение Господу. И из половины сынов Израилевых возьми по одной доле из 50 из людей, из крупного скота, из ослов и из мелкого скота, и отдай это левитам, служившим при скинии Господней. И сделал Моисей и Елиазар священник, как повелел Господь Моисею. И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на войне, мелкого скота 675 тысяч, крупного скота 72 тысячи, ослов 61 тысяча, людей, женщин, которые не знали мужского ложа, всех душ 32 тысячи. Половина, доля ходивших на войну, по расчислению была мелкого скота 337 500. И дань Господу из мелкого скота 675, крупного скота 36 тысяч, и дань из них Господу 72, ослов 30 500, и дань из них Господу 61, людей 16 000, и дань из них Господу 32 души. И отдал Моисей дань возношение Господу Елиазару священнику, как повелел Господь Моисею. И из половины сынов Израилевых, которую отделил Моисей у бывших на войне, половина же на долю общества была. Мелкого скота 337 500, крупного скота 36 000, ослов 30 500, людей 16 000. Из половины сынов Израилевых взял Моисей 1/50 из людей и из скота и отдал это левитам, исполняющим службу при скинии Господней, как повелел Господь Моисею. И пришли к Моисею начальники над тысячами войска, тысячи начальники и 100 начальники. И сказали Моисею: рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не убыло ни одного из них. И вот мы принесли приношение Господу, кто что достал из золотых вещей: цепочки, браслеты, перстни, серьги и привески для очищения душ наших пред Господом. И взял у них Моисей и Елиазар священник золото во всех этих изделиях, и было всего золота, которое принесено в возношение Господу, 16 750 сиклей от 1000 начальников и 100 начальников. Воины грабили каждый для себя. И взяли Моисей и Елиазар священник золото от 1000 начальников и 100 начальников. И принесли его в скинию собрания, в память сынов Израилевых пред Господом. Глава 32. У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много. И увидели они, что земля Иозер и земля Галаад есть место, годное для стад. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали Моисею и Елиазару священнику и князьям общества, говоря: Аторов и Дивон и Иозер и Нимра и Есивон и Елеале и Сивам и Нево и Веон, земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым,
есть земля годная для стад, а у рабов твоих есть стада. И сказали: если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай землю эту рабам твоим во владение, не переводи нас через Иордан. И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым: братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь? Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь? Так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадес-Варни для обозрения земли. Они доходили до долины Эсхол и видели землю, и отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Господь дает им. И воспылал в тот день гнев Господа, и поклялся он, говоря: люди эти, вышедшие из Египта от 20 лет и выше, знающие добро и зло, не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, потому что они не повиновались мне. Кроме Халева, сына Иефании, кинезиянина, и Иисуса, сына Навина, потому что они повиновались Господу. И воспылал гнев Господа на Израиля, и водил он их по пустыне 40 лет, доколе не кончился весь род, сделавший зло в очах Господних. И вот вместо отцов ваших восстали вы, отродье грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Господнего на Израиля. Если вы отвратитесь от него, то он опять оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ этот. И подошли они к нему и сказали: мы построим здесь овечьи дворы для стад наших и города для детей наших. Сами же мы первые вооружимся и пойдем пред сынами Израилевыми, доколе не приведем их в места их, а дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в дома наши, доколе не вступят сыны Израилевы, каждый в удел свой. Ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана и далее, если удел нам достанется по эту сторону Иордана к востоку. И сказал им Моисей: если вы это сделаете, если вооруженные пойдете на войну пред Господом, и пойдет каждый из вас вооруженный за Иордан пред Господом, доколе не истребит он врагов своих пред собою, и покорена будет земля пред Господом, то после возвратитесь и будете неповинны пред Господом и пред Израилем, и будет земля эта у вас во владении пред Господом. Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас. Стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших, и делайте, что произнесено устами вашими. И сказали сыны Гадовы и сыны Рувимовы Моисею: рабы твои сделают, как повелевает Господин наш. Дети наши, жены наши, стада наши и весь скот наш останутся тут, в городах Галаада, а рабы твои, все вооружившись как воины, пойдут пред Господом на войну, как говорит Господин наш. И дал Моисей о них повеление Елеазару, священнику, и Иисусу, сыну Навина, и начальникам племен сынов Израилевых, и сказал им Моисей: если сыны Гадовы и сыны Рувимовы перейдут с вами за Иордан, все, вооружившись на войну пред Господом, и покорена будет перед вами земля, то отдайте им землю Галаад во владение. Если же не пойдут они с вами, вооруженные на войну пред Господом, то пошлите перед собой имущество их, жен их и скот их в землю ханаанскую, и они получат владение вместе с вами в земле ханаанской. И отвечали сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали: как сказал Господь рабам твоим, так и сделаем.
мы пойдем вооруженные пред Господом в землю ханаанскую, а удел владения нашего пусть будет по эту сторону Иордана. И отдал Моисей им, сынам Гадовым и сынам Рувимовым, и половине колена Манассиина, сына Иосифа, царство Сигона, царя Аморейского, и царство Ога, царя Васанского, землю с городами ее и окрестностями, города земли во все стороны. И построили сыны Гадовы Дивон, и Атаров, и Ароер, и Атаров Шафан, и Иазер, и Иог Бегу, и Беф Нимру, и Беф Гаран, города укрепленные, и дворы для овец. И сыны Рувима построили Есивон, Елиале, Кириафаим, и Нево, и Ваалмеон, которых имена переменены, и Сивму, и дали имена городам, которые они построили. И пошли сыны Махира, сыны Манассии, в Галаад, и взяли его, и выгнали амореев, которые были в нем. И отдал Моисей Галаад Махиру, сыну Манассии, и он поселился в нем. И Иаир, сын Манассии, пошел и взял селение их и назвал их селение Иаира. И Навах пошел и взял Кенав, и зависящие от него города, и назвал его своим именем Навах. Глава 33. Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Аарона. Моисей по повелению Господнему описал путешествие их по станам их, и вот станы путешествия их. Из Раамсеса отправились они в первый месяц, в 15-й день первого месяца. На другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукой высокой в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд. Так отправились сыны Израилевы из Раамсеса и расположились станом в Сакхофе. И отправились из Сакхофа и расположились станом в Ефаме, что на краю пустыни. И отправились из Ефама и обратились к Пигахирофу, что пред Ваацефоном, и расположились станом пред Мигдолом. Отправившись от Гахирофа, прошли среди моря в пустыню и шли 3 дня пути пустыни Ефам и расположились станом в Мерре. И отправились из Мерры и пришли в Елим. В Елиме же было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев и расположились там станом. И отправились из Елима и расположились станом у Черного моря. И отправились от Черного моря и расположились станом в пустыне Син. И отправились из пустыни Син и расположились станом в Довке. И отправились из Довки и расположились станом в Алуше. И отправились из Алуша и расположились станом в Рефидиме, и не было там воды, чтобы пить народу. И отправились из Рефидима и расположились станом в пустыне Синайской. И отправились из пустыни Синайской и расположились станом в Киброт-Гаттааве. И отправились из Киброт-Гаттаавы и расположились станом в Осерофе. И отправились из Осерофа и расположились станом в Рифме. И отправились из Рифмы и расположились станом в Римнон-Фареце. И отправились из Римнон-Фареце и расположились станом в Ливне. И отправились из Ливны и расположились станом в Риссе. И отправились из Риссы и расположились станом
в Кегелафе. И отправились из Кегелафы и расположились станом на горе Шафер. И отправились от горы Шафер и расположились станом в Хараде. И отправились из Харады и расположились станом в Макелофе. И отправились из Макелофа и расположились станом в Тахафе. И отправились из Тахафа и расположились станом в Тарахе. И отправились из Тараха и расположились станом в Мифке. И отправились из Мифки и расположились станом в Хашмоне. И отправились из Хашмоны и расположились станом в Масерофе. И отправились из Масерофа и расположились станом в Бене-Яакане. И отправились из Бене-Яакана и расположились станом в Хор-Агидгаде. И отправились из Хор-Агидгада и расположились станом в Иотвафе. И отправились от Иотвафы и расположились станом в Авроне. И отправились из Аврона и расположились станом в Эцион-Гавере. И отправились из Эцион-Гавера и расположились станом в пустыне Син. Отправившись из пустыни Син, расположились станом в пустыне Фаран, она же Кадес. И отправились из Кадеса и расположились станом на горе Ор у пределов земли Эдомской. И взошел Аарон, священник, на гору Ор по повелению Господнему, и умер там в 40-й год по исшествии сынов Израилевых из земли египетской в 5-й месяц, в 1-й день месяца. Аарону было 123 года, когда умер на горе Ор. Ханаанский царь Арада, который жил к югу земли Ханаанской, услышал тогда, что идут сыны Израилевы. И отправились они от горы Ор и расположились станом в Салмоне. И отправились из Салмона и расположились станом в Пуноне. И отправились из Пунона и расположились станом в Авофе. И отправились из Авофа и расположились станом в Иим-Авариме, на пределах Моава. И отправились из Иима и расположились станом в Дивонгаде. И отправились из Дивонгада и расположились станом в Алмон-Дивлафаиме. И отправились из Алмон-Дивлафаима и расположились станом на горах Аваримских пред Нево. И отправились от гор Аваримских и расположились станом на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. Они расположились станом у Иордана от Беф-Иешимофа до Аве-Ситима на равнинах Моавитских. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите, и возьмите во владение землю, и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю эту во владение. И разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел больший, а малочисленному дайте удел меньший. Где кому выпадет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут терном для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить». И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам. Глава 34. И сказал Господь Моисею, говоря:
Дай повеление сынам Израилевым и скажи им: когда войдете в землю ханаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел, земля ханаанская с ее границами. Южная сторона будет у вас от пустыни Син подле Эдома, и пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока, и направится граница на юг к возвышенности Акравима, и пойдет через Син, и будут выступы ее на юг к Кадесу-Варни, оттуда пойдет к Гацар-Аддару и пройдет через Ацмон. От Ацмона направится граница к потоку Египетскому, и будут выступы ее к морю, а границей западной будет у вас Великое море. Это будет у вас граница к западу. К северу же будет у вас граница от Великого моря. Проведите ее к горе Ор. От горы Ор проведите к Емафу, и будут выступы границы к Цедаду. Оттуда пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к Гацарынану. Это будет у вас граница северная. Границу восточную проведите себе от Гацар-Инана к Шифаму. От Шифама пойдет граница к Рибле с восточной стороны Аина, потом пойдет граница и коснется берегов моря Киннереф с восточной стороны. И пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон. И дал повеление Моисей сынам Израилевым и сказал: вот земля, которую вы разделите на уделы по жребию, которую повелел Господь дать девяти коленам и половине колена Манассеина. Ибо колено сынов Рувимовых по семействам их, и колено сынов Гадовых по семействам их, и половина колена Манассеина получили удел свой. Два колена и половина колена получили удел свой за Иорданом, против Иерихона, к востоку. И сказал Господь Моисею, говоря: вот имена мужей, которые будут делить вам землю: Елиазар, священник, и Иисус, сын Навина. И по одному князю от колена возьмите для раздела земли. И вот имена этих мужей: для колена Иудина – Халев, сын Иефонии; для колена сынов Симеона – Самуил, сын Амиуда; для колена Вениаминова – Элидад, сын Кислона; для колена сынов Дановых – князь Буккий, сын Иоглии; для сынов Иосифовых, для колена сынов Манассии, князь Ханиил, сын Ифода; для колена сынов Ефремовых, князь Кимуил, сын Шифтана; для колена сынов Завулоновых, князь Елицафан, сын Фарнака; для колена сынов Иссахаровых, князь Фалтиил, сын Аззана; для колена сынов Асировых, князь Ахиуд, сын Шеломия; для колена сынов Нефалимовых, князь Педаил, сын Амиуда. Вот те, которым повелел Господь разделить уделы сынам Израилевым в земле ханаанской. Глава 35. И сказал Господь Моисею: на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: повели сынам Израилевым, чтобы они из уделов владения своего дали левитам города для жительства, и поля при городах со всех сторон дайте левитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота их, и для имения их, и для всех житейских потребностей их. Поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены города должны простираться
на 2000 локтей во все стороны. И отмерьте за городом к восточной стороне 2000 локтей, и к южной стороне 2000 локтей, и к западу 2000 локтей, и к северной стороне 2000 локтей, а посередине город. Таковы будут у них поля при городах. Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце. И сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего – менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы перейдете через Иордан в землю ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города эти убежищем от мстителя за кровь, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет перед обществом на суд. Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно быть у вас 6. 3 города дайте по эту сторону Иордана, и 3 города дайте в земле Ханаанской. Городами убежища должны быть они. Для сынов Израилевых и для пришельца и для поселенца перед вами будут эти 6 городов убежищем, чтобы убегать туда всякому убившему человека неумышленно. Если кто ударит кого железным орудием так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу. Лишь только встретит его, сам может умертвить его. Если кто толкнет кого по ненависти или с умыслом бросит на него что-нибудь так, что тот умрет, или по вражде ударит его рукою так, что тот умрет, то ударившего должно предать смерти. Он — убийца. Мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него так, что тот умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по этим постановлениям. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Если же убийца выйдет за предел города убежища, в которое он убежал, и найдет его мститель за кровь вне пределов города убежища его, и убьет убийцу этого мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития, ибо тот должен был жить в городе убежище своем до смерти великого священника, а по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего. Да будет это у вас постановлением законным в роды ваши и во всех жилищах ваших. Если кто убьет человека,
то убийцу должно убить по словам свидетелей. Но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. И не берите выкупа за убежавшего в город убежище, чтобы ему позволить жить в земле своей прежде смерти великого священника. Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых. Глава 36. Пришли главы семейств от племени сынов Галаадовых, сына Махира, сына Манасии, из племен сынов Иосифовых, и говорили перед Моисеем и перед Елиазаром священником и перед князьями, главами поколений сынов Израилевых, и сказали: «Господь повелел господину нашему дать землю в удел сынам Израилевым по жребию, и господину нашему повелено от Господа дать удел Салпаада, брата нашего, дочерям его. Если же они будут женами сынов которого-нибудь другого колена сынов Израилевых, то удел их отнимется от удела отцов наших и прибавится к уделу того колена, в котором они будут женами, и отнимется от доставшегося по жребию удела нашего. И даже когда будет у сынов Израилевых юбилей, тогда удел их прибавится к уделу того колена, в котором они будут женами, и от удела колена отцов наших отнимется удел их». И дал Моисей повеление сынам Израилевым по слову Господнему и сказал: «Правду говорит колено сынов Иосифовых. Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаада. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племени колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено. Ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих. И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женой кого-нибудь из племени колена отца своего, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих, и чтобы не переходил удел из колена в другое колено, ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу. Как повелел Господь Моисею, так и сделали дочери Салпаада. И вышли дочери Салпаада, Махла, Фирца, Хогла, Милка и Ноа, замуж за сыновей дядей своих, в племени сыновей Манасииных, сына Иосифа, они были женами, и остался удел их в колене племени отца их. Это заповеди и постановления, которые дал Господь сынам Израилевым через Моисея на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Пятая книга Моисея. Второзаконие. Глава 1. Вот слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне, на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом и Лаваном,

вере этой. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря в землю Ханаанскую, и к Ливану, даже до реки великой реки Евфрат. Вот я даю вам землю эту. Пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвою обещал дать отцам вашим Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их. И я сказал вам в то время: не могу один водить вас. Господь, Бог ваш, размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. Вы отвечали мне и сказали: хорошее дело велишь ты сделать. И взял я главных из колен ваших, мужей мудрых, разумных и испытанных, и сделал их начальниками над вами, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками и надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите справедливо как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие, а дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. И дал я вам в то время повеление обо всем, что надлежит вам делать. И отправились вы от Харива, и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели, по пути к горе Аморейской, как повелел Господь Бог ваш, и пришли в Кадес-Варне. И сказал я вам: вы пришли к горе Амореев, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю эту. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих. Не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось. И я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена. Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Эсхол и обозрели ее, и взяли в руки свои плодов земли, и доставили нам, и принесли нам известие, и сказали: «Хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам». Но вы не захотели идти, и воспротивились повелению Господа Бога вашего, и роптали в шатрах ваших, и говорили: «Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наше, говоря: народ тот более многочисленнее и выше нас. Города там большие и с укреплениями до небес. Да и сынов Енаковых видели мы там». И я сказал вам: не страшитесь и не бойтесь их. Господь, Бог ваш, идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте перед глазами вашими и в пустыне этой, где, как ты видел, Господь, Бог твой, носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на это место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться вам,
ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу.

дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь Бог услышал слова ваши, и разгневался, и поклялся, говоря: «Никто из людей этих, из этого злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефонии, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сыновьям его за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говоря: и ты не войдешь туда. И Иисус, сын Навина, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он введет Израиля во владение ею. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда, им дам ее, и они овладеют ею. А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Красному морю». И вы отвечали тогда и сказали мне: «Согрешили мы пред Господом Богом нашим. Пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш». И припоясались вы, каждый ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору. Но Господь сказал мне: «Скажи им: не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. И я говорил вам, но вы не послушали и воспротивились повелению Господа, и по упорству своему взошли на гору. И выступил против вас Амарей, живший на горе той, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас на Сеире до самой Хормы. И возвратились вы, и плакали пред Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. И пробыли вы в Кадесе много времени, сколько времени вы там были». Глава вторая. «И обратились мы и отправились в пустыню к Красному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеир. И сказал мне Господь, говоря: полно вам ходить вокруг этой горы. Обратитесь к северу, и народу дай повеление, и скажи: вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас, но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте. Ибо Господь, Бог твой, благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой и страшной пустыне этой. Вот 40 лет Господь, Бог твой, с тобой. Ты ни в чем не терпел недостатка. И шли мы мимо братьев наших, сынов Исавовых, живущих на Сеире путем равнины от Елафа до Ицион-Гавера, и поворотили, и шли к пустыне Моав. И сказал мне Господь: не вступай во вражду с Моавом и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сыновьям Лота. Прежде жили там эмимы, народ великий, многочисленный и высокий, как сыновья Енака, и они считались между рефаимами, как сыновья Енака. Моавитяне же называют их эмимами. А на Сеире жили прежде хореи, но сыны Исавовы прогнали их и истребили их от лица своего и поселились вместо них.
так как поступил Израиль с землей наследия своего, которую дал им Господь. Итак, встаньте и пройдите долину потока Заред. И прошли мы долину потока Заред. С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варни, и как прошли долину потока Заред, минуло 38 лет. И у нас перевелся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь Бог. Да и рука Господа была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа, тогда сказал мне Господь, говоря: «Ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам. Не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым». И она считалась землей Рефаимов. Прежде жили на ней Рефаимы, аммонитяне же называют их Замзумимами. Народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енака. И истребил их Господь пред лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их, как он сделал для сынов Исавовых, живущих на Сеире, истребив пред лицом их хореев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до сего дня. И Аввеев, живших в селениях до самой Газы, Кафтаримы, исшедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их. Встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руку твою Сигона, царя Есивонского, Амариянина и землю его. Начинай овладевать ею и веди с ним войну. С этого дня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя. И послал я послов из пустыни Кедемов к Сигону, царю Есивонскому, со словами мирными, чтобы сказать: «Позволь пройти мне землей твоей. Я пойду дорогой, не сверну ни направо, ни налево. Пищу продавай мне за серебро, и я буду есть. И воду для питья давай мне за серебро, и я буду пить. Только ногами моими пройду, так как сделали мне сыны Исавовы, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Аре, доколе не перейду через Иордан в землю, которую Господь, Бог наш, дает нам». Но Сигон, царь Есивонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь, Бог твой, ожесточил дух его и сердце его сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. И сказал мне Господь: «Вот я начинаю предавать тебе Сигона, царя Есивонского, Амариянина и землю его. Начинай овладевать землей его». И Сигон, царь Есивонский, со всем народом своим выступил против нас на сражение к Яаце. И предал его Господь Бог наш в руки наши, и мы поразили его, и сынов его, и весь народ его, и взяли в то время все города его, и предали заклятию все города мужчин и женщин и детей, не оставили никого в живых. Только взяли мы себе в добычу скот их и захваченное во взятых нами городах. От Араера, который на берегу потока Арнон, и от города, который на долине до горы Галаад, не было города, который был бы неприступен для нас. Все предал Господь, Бог наш, в руки наши. Только к земле аммонитян ты не подходил, ни к местам, лежащим близ потока Иавок,
ни к городам, которые на горе, ни ко всему, к чему не повелел нам Господь, Бог наш. Глава 3. И обратились мы оттуда, и шли к Васану, и выступил против нас на войну Ог, царь Васанский, со всем народом своим при Едрее. И сказал мне Господь: не бойся его, ибо я отдам в руку твою его, и весь народ его, и всю землю его, и ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном, царем Аморейским, который жил в Есивоне. И предал Господь, Бог наш, в руки наши Иога, царя Васанского, и весь народ его. И мы поразили его так, что никого не осталось у него в живых. И взяли мы в то время все города его. Не было города, которого мы не взяли бы у них. 60 городов, всю область Аргов, царство Ога Васанского. Все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных весьма многих. И предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царем Есивонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми. Но весь скот и захваченные в городах взяли себе в добычу. И взяли мы в то время из руки двух царей аморейских землю эту, которая по эту сторону Иордана, от потока Арнон до горы Ермон. Сидоняне Ермон называют Сирионом, а аморей называют его Синиром. Все города на равнине, весь Галаад и весь Вассан до Салхи и Идреи, города царства Ога Вассанского, ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рефаимов. Одр его, Одр железный, и теперь в Равве у сынов Амоновых. Длина его 9 локтей, а ширина его 4 локтя, локтей мужских. Землю эту взяли мы в то время, начиная от Араера, который у потока Арнон, и половину горы Галаад с городами ее отдал я колену Рувимову и Гадову, а остаток Галаада и весь Вассан царства Ога отдал я половине колена Манассиина, всю область Аргов со всем Вассаном. Она называется землей Рефаимов. И Аир, сын Манассии, взял всю область Аргов до пределов Гесурских и Маахских, и назвал Вассан по имени своему, селениями Иаировыми, что и до ныне. Махиру дал я Галаад, а колену Рувимову и Гадову дал от Галаада до потока Арнон землю между потоком и пределом до потока Иавок, предела сынов Амоновых. Также равнину и Иордан, который есть и предел, от Киннерефа до моря равнины, моря Соленого, при подошве горы Фазги к востоку. И дал я вам в то время повеление, говоря: Господь Бог ваш дал вам землю эту во владение. Все способные к войне, вооружившись, идите впереди братьев ваших, сынов Израилевых. Только жены ваши и дети ваши и скот ваш, ибо я знаю, что скота у вас много, пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам. Доколе Господь Бог не даст покоя братьям вашим, как вам, и доколе и они не получат во владение землю, которую Господь Бог ваш дает им за Иорданом, тогда возвратитесь каждый в свое владение, которое я дал вам. И Иисусу заповедал я в то время, говоря: глаза твои видели все, что сделал Господь Бог ваш с двумя царями этими. То же сделает Господь со всеми царствами, которые ты будешь проходить. Не бойтесь их, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас.
И молился я Господу в то время, говоря: «Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и силу Твою, и крепкую руку Твою, и высокую мышцу, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня. И сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю и к северу и к югу и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан этот. И дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу этому, и он разделит им на уделы всю землю, на которую ты посмотришь». И остановились мы на долине, напротив Беф-Фегора. Глава 4. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я сегодня научаю вас исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь Бог наш с Ваал-Фегором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фегору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех этих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон этот, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сыновьям твоим и сыновьям сыновей твоих, о том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хориве в день собрания, и когда сказал Господь мне: «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих». Вы приблизились и стали под горой, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам на горе из среды огня. Глас слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею.
твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, все воинство небесное не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. А вас взял Господь Бог и вывел вас из печи железной из Египта, дабы вы были народом Его удела, как это ныне видно. И Господь Бог прогневался на меня за вас и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Я умру в этой земле, не перейдя за Иордан, а вы перейдете и овладеете той доброй землей. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель. Если же родятся у тебя сыновья и сыновья у сыновей твоих, и, долго жив на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло это пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то призываю в свидетели вам сегодня небо и землю, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пробудете много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь. И будете там служить другим богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой твоей. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его. Господь, Бог твой, есть Бог благой и милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвой утвердил им. Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как это великое дело, или слыхано ли подобное этому? Слышал ли какой народ глас Бога живого, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой бог пойти, взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войной, и рукой крепкой, и мышцей высокой, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте перед глазами твоими? Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь, Бог твой, есть Бог, и нет другого, кроме Него. С неба дал Он слышать тебе глас свой, дабы научить тебя,
и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова его из среды огня. И так как он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великой силой своей из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и ввести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь Бог твой есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет другого, кроме Него. И храни постановления Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе навсегда. Тогда отделил Моисей три города по эту сторону Иордана, на восток солнца, чтоб убегал туда убийца, который убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня, и чтобы, убежав в один из этих городов, остался жив. Бецер в пустыне, на равнине в колене Рувимовом, и Рамов в Галааде в колене Гадовом, и Голан в Васане в колене Манассеином. Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым. Вот повеление, постановление и уставы, которые изрек Моисей сынам Израилевым в пустыне по исшествии их из Египта за Иорданом на долине против Беффегора в земле Сигона, царя Аморейского, жившего в Есивоне, которого поразил Моисей с сынами Израилевыми по исшествии их из Египта. И овладели они землей его и землей Ога, царя Васанского, двух царей Аморейских, которые за Иорданом к востоку солнца, начиная от Араера, который лежит на берегу потока Арнон, до горы Сион, она же Ермон, и всей равниной по эту сторону Иордана к востоку, до самого моря равнины при подошве Фазги. Глава пятая. И созвал Моисей весь Израиль и сказал им: «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хориве. Не с отцами нашими поставил Господь завет этот, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал: «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь Бог твой без наказания того, кто употребляет имя его напрасно. Соблюдай день субботний,
чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, и осел твой, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой и мышцей высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний и свято хранить его. Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, что есть у ближнего твоего. Слова эти изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака и бури, громогласно, и более не говорил, и написал их на 2 каменных скрижалях и дал их мне. И когда вы услышали глас из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали: «Вот, показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глас его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и этот остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь этот пожрет нас. Если мы еще услышим глас Господа Бога нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глас Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять». И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мной, и сказал мне Господь: «Слышал я слова народа этого, которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Пойди, скажи им: возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мной. Я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение». Глава 6. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею.
дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые сегодня заповедую тебе, соблюдал ты и сыновья твои, и сыновья сыновей твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Вот постановления и законы, которые заповедал Господь Бог сынам Израилевым в пустыне по исшествии их из земли египетской. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодцами, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не обольстилось сердце твое. И не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи. И к Нему прилепись, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь, Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в Массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его, и постановления Его, которые Он заповедал тебе. И делай справедливое и доброе пред очами Господа Бога твоего, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброй землей, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, и чтобы он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значат эти уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь Бог вывел нас из Египта рукою крепкою и мышцей высокою. И явил Господь Бог знамения и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном, и над всем домом его, и над войском его пред глазами нашими. А нас вывел оттуда Господь Бог наш, чтобы вывести нас и дать нам землю, которую Господь Бог наш клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления эти, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И в том будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все эти заповеди закона пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам. Глава 7. Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы — хеттов, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иевусеев,
семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от следования за мною, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов богов их сожгите огнем, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и мышцею высокою, и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и соблюдающим заповеди его до тысячи родов, и воздает ненавидящим его в лицо их, погубляя их. Он не замедлит ненавидящему его, самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. И если вы будете слушать законы эти и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих на той земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь Бог твой всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты видел и которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе, да не пощадит их глаз твой, и не служи богам их, ибо это сеть для тебя. Если скажешь в сердце своем: народы эти многочисленнее меня, как я могу изгнать их? Не бойся их. Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и со всем Египтом, те великие испытания, которые видели глаза твои, великие знамения, чудеса, и руку крепкую, и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой, то же сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. И шершней нашлет Господь Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего. Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный. И будет Господь Бог твой изгонять пред тобою народы эти мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя полевые звери, но предаст их тебе Господь Бог твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из Поднебесной. Не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся этого и гнушайся этого,
ибо это заклятое. Глава восьмая. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели доброй землей, которую с клятвой обещал Господь Бог отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни – железо, и из гор которой будешь высекать медь, и когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоем: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство это», но чтобы помнил Господа Бога твоего. Ибо Он дает тебе силы приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то я свидетельствую сегодня, что вы погибнете, как народы, которые Господь Бог истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего. Глава 9. Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими с укреплениями до небес, народом великим, многочисленным и великорослым, сынами Енаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов Енаковых. Знай же ныне, что Господь Бог твой идет пред тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь.
когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего. Не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть этой доброй землей, и что за нечестие народов этих Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие и беззаконие народов этих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Поэтому знай ныне, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть этой доброй землей, ибо ты народ жестоковыйный. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне. С самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место это, вы противились Господу. И при Хориве вы раздражали Господа, и прогневался на вас Господь, так что хотел истребить вас. Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, которые поставил Господь с вами, и пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и дал мне Господь 2 скрижали каменные, написанные перстом Божьим, а на них написаны были все слова, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания. По окончании же 40 дней и 40 ночей дал мне Господь 2 скрижали каменные, скрижали завета, и сказал мне Господь: «Встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Они сделали себе литый истукан». И сказал мне Господь: «Я говорил тебе один и другой раз: вижу я народ этот, вот он, народ жестоковыйный. Не удерживай меня, и я истреблю их и изглажу имя их из поднебесной, а от тебя произведу народ, который будет больше, сильнее и многочисленнее их». Я обратился и пошел с горы, гора же горела огнем, 2 скрижали завета были в обеих руках моих. И видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь. И взял я 2 скрижали и бросил их из обеих рук своих, и разбил их перед глазами вашими. И вторично, повергшись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа Бога вашего и раздражив его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на этот раз. И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его. Но я молился и за Аарона в то время. Грех же ваш, который вы сделали тельца, я взял, сжег его в огне, разбил его и всего истер до того, что он стал мелок, как прах, и я бросил прах этот в поток, текущий из горы. И в Тавере, в Массе и в Киброт-Гатааве вы раздражили Господа Бога вашего, и когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря: «Пойдите, овладейте землей, которую я даю вам», то вы воспротивились повелению Господа Бога вашего и не поверили ему, и не послушали гласа его. Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас. И, повергшись пред Господом, умолял я 40 дней и 40 ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас.
И молился я Господу, и сказал: «Владыка Господи, царь богов, не погубляй народа Твоего и удела Твоего, который Ты избавил величием крепости Твоей, который вывел Ты из Египта рукою сильною и мышцею Твоею высокою. Вспомни рабов Твоих Авраама, Исаака и Иакова, которым Ты клялся собой. Не смотри на ожесточение народа этого и на нечестие его и на грехи его, дабы живущие в той земле, откуда

тебе деревянный ковчег. И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева ситим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору. И две эти скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Господь. И сыны Израилевы отправились из Бееров-Бене-Яакана в Мозер. Там умер Аарон и погребен там, и стал священником вместо него сын его Елиазар. Оттуда отправились в Гудгод, из Гудгода в Виатвафу, в землю, где потоки вод. В то время отделил Господь колено Левиина, чтобы носить ковчег завета Господнего, предстоять пред Господом, служить Ему и молиться, и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня. Потому нет левиту части и удела с братьями его. Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь Бог твой. И пробыл я на горе, как и в прежнее время, 40 дней и 40 ночей. И послушал меня Господь и на этот раз, и не восхотел Господь погубить тебя. И сказал мне Господь: «Встань, пойди в путь пред народом этим. Пусть они пойдут и овладеют землей, которую я клялся отцам их дать им». Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа Бога твоего и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя. И Он Бог твой, который сделал с тобой те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. В 70 душах пришли отцы твои в Египет. А ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные. Глава 11. Итак, люби Господа Бога твоего, и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановление его, и законы его, и заповеди его во все дни. И вспомните ныне, ибо я говорю не с сынами вашими, которые не знают и не видели наказания Господа Бога вашего, его величие и его крепкую руку, и высокую мышцу его, знамение его и дела его, которые он сделал среди Египта с фараоном, царем египетским, и со всей землей его, и что он сделал с войском египетским, с конями его и колесницами его, которых он потопил в водах Черного моря, когда они гнались за вами,

и погубил их Господь Бог даже до сего дня. И что Он сделал для вас в пустыне, доколе вы не дошли до места этого? И что Он сделал с Дафаном и Авероном, сыновьями Елиава, сына Рувима, когда земля разверзла уста свои, и среди всего Израиля поглотила их, и семейство их, и шатры их, и все имущество их, которое было у них? Истинно, глаза ваши видели все великие дела Господа, которые Он сделал. Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы были живы, укрепились и пошли, и овладели землей, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею. И дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им и семени их, на земле, в которой течет молоко и мед. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного орошается водой. Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней, от начала года и до конца года. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Итак, положите эти слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогой, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землей. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди эти, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы эти от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. От пустыни и Ливана, от реки, реки Евфрат, даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас. Господь, Бог ваш, наведет страх и трепет перед вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповедей Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал. Вот они за Иорданом по дороге к захождению солнца, в земле Хананеев, живущих на равнине против Галгала, близ Дубравы моря. Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти овладеть землей, которую Господь Бог ваш дает вам в удел навсегда, и овладеете ею, и будете жить на ней. Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы Его, которые предлагаю я вам сегодня. Глава 12.
Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь, Бог отцов твоих, дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле. Разрушьте все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом, и разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их вместе том. Не то должны вы делать для Господа Бога вашего. Но к месту, какое изберет Господь Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите, и туда приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и мирные жертвы ваши, и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего. И ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь вы и семейство ваше обо всем, что делало с руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным, ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе. Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам сегодня, все сожжения ваши и жертвы ваши, десятины ваши и возношения рук ваших, и все избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу Богу вашему. И веселитесь пред Господом Богом вашим, вы, сыновья ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела с вами. Берегитесь приносить все сожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь Бог твой, в одном из колен твоих, приноси все сожжения твои и делай все, что заповедую тебе сегодня. Впрочем, когда только пожелает душа твоя, можешь закалывать и есть по благословению Господа Бога твоего мясо, которое Он дает тебе во всех жилищах твоих. Нечистые и чистые могут есть это, как серну и как оленя. Только крови не ешьте, на землю выливайте ее, как воду. Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных приношений твоих, и возношения рук твоих. Но ешь это только пред Господом Богом твоим, на том месте, которое изберет Господь Бог твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, который в жилищах твоих, и веселись пред Господом Богом твоим о всем, что делалось руками твоими. Смотри, не оставляй левита во все дни, которые будешь жить на земле твоей. Когда распространит Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь: «Поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо», тогда по желанию души твоей ешь мясо. Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то закалывай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь Бог твой, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих по желанию души твоей. Но ешь его так, как едят серну и оленя. Нечистый, как и чистый, у тебя могут есть его. Только строго соблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не ешь души вместе с мясом. Не ешь ее, выливай ее на землю, как воду. Не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовеки, если будешь делать доброе и справедливое пред очами Господа Бога твоего.
Только святыни твои, какие будут у тебя, и обеты твои приноси, и приходи на то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его. И совершай все сожжения твои, мясо и кровь, на жертвеннике Господа Бога твоего. Но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у жертвенника Господа Бога твоего, а мясо ешь. Слушай и исполняй все слова эти, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек, если будешь делать доброе и угодное пред очами Господа Бога твоего. Когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народы, к которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взяв их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, как служили народы эти богам своим, так буду и я делать. Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сжигают на огне богам своим. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому и не убавляй от того. Глава 13. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, избудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка этого или сновидца этого, ибо через это искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедовал тебе идти Господь Бог твой, и так истреби зло из среды себя». Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын отца твоего, или сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Весь Израиль услышит это и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла. Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря, «Пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали», то ты разыщи, следуй и хорошо расспроси. И если это точная правда, что случилась мерзость эта среди тебя, порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча. Всю же добычу его собери на средину площади его и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение Господу Богу твоему, и да будет он вечно в развалинах, не должно никогда вновь созидать его. Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего,
и дал тебе милость, и помиловал тебя, и размножил тебя, как он говорил тебе, как клялся отцам твоим, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая все заповеди Его, которые ныне заповедую тебе, делая доброе и угодное пред очами Господа Бога твоего». Глава 14. «Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем, и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не ешь никакой мерзости. Вот скот, который вам можно есть: волы, овцы, козы, олень, и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопард». Возможно, олень, антилопа или дикий козел. «Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте. Только этих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом: верблюда, зайца и тушканчика, потому что, хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены, нечисты они для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки, нечиста она для вас. Не ешьте мяса их, и к трупам их не прикасайтесь. Из всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть плавники и чешуя. А всех тех, у которых нет плавников и чешуи, не ешьте, нечисто это для вас. Всякую птицу чистую ешьте, но этих не должно вам есть из них: орла, грифа и морского орла, и коршуна, и сокола, и кречета с породой их, и всякого ворона с породой его, и страуса, и совы, и чайки, и ястреба с породой его, и филина, и ибиса, и лебедя, и пеликана, и сипа, и рыболова, и цапли, и зуя с породой его, и удода, и нетопыря. Все крылатые мелкие животные нечисты для вас, не ешьте их. Всякую птицу чистую ешьте, не ешьте никакой мертвечины. Иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там. Приноси десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни. Если же длинна будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести этого, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой, и покупай на серебро это всего, чего пожелает душа твоя: волов, овец, вина, секера и все, что потребует от тебя душа твоя. И ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое. И левита, который в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобой. По прошествии же 3 лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади это в жилищах твоих. И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобой, и пришелец, и сирота, и вдова, которая находится в жилищах твоих. И пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой
во всяком деле рук твоих, которое ты будешь делать». Глава 15. В конце 7 лет предоставляй прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа Бога твоего. С иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости. Разве что не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство. Если только будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди эти, которые я сегодня заповедую тебе, ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль, приближается 7-й год, год прощения, и чтобы оттого глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на тебе великий грех. Дай ему, и взаймы дай ему, сколько он просит и сколько ему нужно». И когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, поэтому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Если продастся тебе брат твой, еврей или еврейка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой». Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе это. Если же он скажет тебе, не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабыней твоей». Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он в 6 лет заработал тебе вдвое против платы наемника, и благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать. Все первородное мужского пола, что родится от крупного скота твоего и от мелкого скота твоего, посвящай Господу Богу твоему. Не работай на первородном вале твоем и не стриги первородного из мелкого скота твоего. Пред Господом, Богом твоим, каждогодно съедай это ты и семейство твое на месте, которое изберет Господь, Бог твой. Если же будет на нем порок, хромота или слепота, или другой какой-нибудь порок, то не приноси его в жертву Господу Богу твоему, но в жилищах твоих ешь его. Нечистый, как и чистый, могут есть, как серну и как оленя, только крови его не ешь, на землю выливай ее, как воду. Глава 16. Наблюдай месяц Авив,
и совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авив вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью. И закалывай Пасху Господу Богу твоему из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. Не ешь с ней квасного. 7 дней ешь с ней опресноки, хлебы бедствия. Ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Не должно находиться у тебя ничто квасное во всем уделе твоем в продолжении 7 дней, и из мяса, которое ты принес в жертву вечером в первый день, ничто не должно оставаться до утра. Не можешь ты закалывать Пасху в котором-нибудь из жилищ твоих, которые Господь, Бог твой, даст тебе, но только на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, закалывай Пасху вечером, при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта. И испеки, и съешь на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, а на другой день можешь возвратиться и войти в шатры твои. 6 дней ешь пресные хлебы, а в 7-й день праздник Господу Богу твоему, не занимайся работой. 7 седмиц отсчитай себе. Начинай считать 7 седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему, по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. И веселись пред Господом Богом твоим, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и рабыня твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которая среди тебя, на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановления эти. Праздник кущей совершай у себя 7 дней, когда уберешь с гумна твоего и источила твоего. И веселись в праздник твой ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которая в жилищах твоих. 7 дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его. Ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. 3 раза в году весь мужской пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закон, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и извращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землей, которую Господь Бог твой дает тебе. Не сади себе рощи из каких-либо деревьев при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь себе. И не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой. Глава 17.
не приносив жертву Господу, Богу твоему, вола или овцы, на которых будет порок, или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа Бога твоего, приступив в завет его, и пойдет, и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо расследуй. И если это точная правда, если сделана мерзость эта в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло это, к воротам твоим, и побей их камнями до смерти. По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потом рука всего народа, и так истреби зло из среды себя. Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его, и приди к священникам-левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить». И поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи, и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе». А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим, или судьи, который будет в те дни, тот должен умереть. Итак, истреби зло из Израиля, и весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: «Поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня», то поставь над собою царя, которого изберет Господь, Бог твой. Из среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе. Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: «Не возвращайтесь более путем этим». И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона этого с книги, находящейся у священников-левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона этого и постановления эти, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребывал на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Глава 18. Священникам-левитам, всему колену Левиину, не будет части и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа и его частью.
удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь удел его, как говорил он ему. Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец. Должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок, также начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай ему. Ибо его избрал Господь, Бог твой, из всех колен твоих, чтобы он предстоял пред Господом Богом твоим, служил и благословлял во имя Господа сам и сыновья его во все дни. И если левит придет из одних из ворот твоих из всего Израиля, где он гость, и придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь, и будет служить во имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие там пред Господом, то пусть они пользуются одинаковой частью сверхполученного от продажи отцовского имущества. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы эти. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за эти-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы эти, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, «Да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня этого великого да не увижу более, дабы мне не умереть». И сказал мне Господь, «Хорошо то, что они говорили тебе. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти». Если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил это слово, но говорил это пророк по дерзости своей. Не бойся его. Глава 19. Когда Господь, Бог твой, истребит народы, которых землю дает тебе Господь, Бог твой, и ты вступишь в наследие после них и поселишься в городах их и домах их, тогда отдели себе три города среди земли твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе во владение, устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел. Они будут служить убежищем всякому убийце. И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив? Кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня? Кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет, такой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться живым.
дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцей и не настиг его, если далек будет путь, и не убил его, между тем, как он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня. Поэтому я и дал тебе повеление, говоря: отдели себе три города. Когда же Господь Бог твой распространит пределы твои, как он клялся отцам твоим, и даст тебе всю землю, которую он обещал дать отцам твоим, если ты будешь стараться исполнять все эти заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить путями его во все дни, тогда к этим трем городам прибавь еще три города, дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе вины крови. Но если кто у тебя будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, и восстанет на него, и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех, то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и предать его в руки мстителя за кровь, чтобы он умер. Да не пощадит его глаз твой. Смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе хорошо. Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе во владение. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится всякое дело. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба эти человека, у которых тяжба пред Господом, перед священниками и перед судьями, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать. И если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему, и так истреби зло из среды себя. И прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Какой кто сделает вред ближнему своему, тем должна отплатить ему. Глава 20. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь коней и колесницы, и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобой Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу, и скажет ему: «Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь, Бог ваш, идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас». Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер в сражении и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер в сражении и другой не воспользовался им. И кто обручился с женой и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер в сражении и другой не взял ее. И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой,
дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников в вожди народу. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир с тобой и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Если же он не согласится на мир с тобой и будет вести с тобой войну, то осади его. И когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужской пол острием меча. Только жен и детей, и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. Так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов этих. А в городах этих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: хиттеев, и амореев, и хананеев, и ферезеев, и евеев, и иевусеев, и гергесеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим. Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти деревьев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Только те деревья, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобой войну, доколе не покоришь его. Глава 21. Если в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение, найден будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его, то пусть выйдут старейшины твои и судьи твои и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого. И старейшины города того, который будет ближайшим к убитому, пусть возьмут телицу, на которой не работали и которая не носила ярма, и пусть старейшины того города отведут эту телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколют там телицу в долине. И придут священники, сыны Левиины, ибо их избрал Господь, Бог твой, служить ему и благословлять именем Господа, и по слову их должно решить всякое спорное дело и всякий причиненный вред». И все старейшины города того, ближайшего к убитому, пусть омоют руки свои над головой телицы, зарезанной в долине, и объявят и скажут: «Руки наши не пролили крови этой, и глаза наши не видели. Очисти народ твой Израиля, который ты, Господи, освободил из земли египетской, и не вмени народу твоему Израилю невинной крови». И они очистятся от крови. Так должен ты смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать доброе и справедливое пред очами Господа Бога твоего. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жены, то приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову свою, и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем,
и оплакивает отца своего и мать свою в продолжение месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоей женой. Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее. Если у кого будут две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимой, то при разделе сыновьям своим имение своего он не может сыну жены любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимой. Но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания, и скажут старейшинам города своего: «Этот сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница». Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Глава 22. Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их. Так поступай и со слом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякой потерянной вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от этого. Когда увидишь осла брата твоего или вола его, упавших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий это. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. Не засевай виноградника своего двумя видами, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Не паши на вале и осле вместе. Не надевай одежды, сделанной из разных волокон, из шерсти и льна вместе. Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься. Если кто возьмет жену и войдет к ней и возненавидит ее,
и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: «Я взял эту жену и вошел к ней, и не нашел у нее денег».

и отдадут отцу от раковицы за то, что он пустил худую молву о девице израильской. Она же пусть останется его женой, и он не может развестись с нею всю жизнь свою. Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти. Ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовала в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя. Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину. И так истреби зло из Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с ней в городе и ляжет с ней, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. А отроковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего. И так истреби зло из среды себя. Если же кто в поле встретится с отроковицей обрученной и, схватив ее, ляжет с ней, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с ней, а отроковице ничего не делай. На отроковице нет преступления смертного, ибо это то же, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. Ибо он встретился с ней в поле, и хотя отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее. Если кто-нибудь встретится с девицей необрученной и схватит ее и ляжет с ней, и застанут их, то лежавший с ней должен дать отцу отроковицы 50 сиклей серебра, а она пусть будет его женой, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с ней. Никто не должен брать жены отца своего и открывать край одежды отца своего. Глава 23. У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господнее. Сын блудницы не может войти в общество Господнее, и десятое поколение его не может войти в общество Господнее. Аммонитянин и моавитянин не могут войти в общество Господнее, и десятое поколение их не может войти в общество Господнее вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виора, из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь, Бог твой, не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь, Бог твой, проклятие его в благословение тебе, ибо Господь, Бог твой, любит тебя. Не желай им мира и благополучия во все дни твои, вовеки. Не гнушайся идумиянином, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его. Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господнее. Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. Если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан, а при наступлении вечера должен омыть тело свое водой, и по захождении солнца может войти в стан. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое. Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои,

поэтому стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего. Пусть он у тебя живет среди вас, пусть он живет на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится, не притесняй его. Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего. Глава 24. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и этот последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет этот последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жены после того, как она осквернена, ибо это есть мерзость пред Господом Богом твоим, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова, ибо таковой берет в залог душу. Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти, и так истреби зло из среды себя. Смотри, в язве проказы тщательно соблюдай и исполняй весь закон, которому научат вас священники-левиты. Тщательно исполняйте, что я повелел им. Помни, что Господь Бог твой сделал Мариамии на пути, когда вышли из Египта. Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу. Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея у себя залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя, и тебе поставится это в праведность пред Господом Богом твоим. Не обижай наемника, бедного и нищего из братьев твоих,
или из пришельцев твоих, которые в земле твоей и в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его, чтобы он не возопил на тебя к Господу, и не было на тебе греха. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Не суди превратно пришельца, сироту и вдову, и у вдовы не бери одежды в залог. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь, Бог твой, освободил тебя оттуда. Поэтому я и повелеваю тебе делать это. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, нищему, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской, поэтому я и повелеваю тебе делать это. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собой. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской, поэтому я и повелеваю тебе делать это. Глава 25. Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их, правого пусть оправдают, а виновного осудят. И если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его по счету. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен перед глазами твоими. Не заграждай рта валу, когда он молотит. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жены и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам, и скажет: «Деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его, и если он встанет и скажет: «Не хочу взять ее», тогда невестка его пусть подойдет к нему на глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: «Так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему у Израиля». И нарекут имя ему в Израиле «Дом разутого». И когда дерутся между собой мужчины, и жена одного из них подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и, протянув руку свою, схватит его за срамной уд, то отсеки руку ее, да не пощадит ее глаз твой. В кисе сумки твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая эфа, большая и меньшая. Гири у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он
встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтоб овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь. Глава 26. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: «Сегодня исповедую пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа Бога твоего. Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим: «Отец мой был странствующий арамеянин и пошел в Египет и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы. И возопили мы к Господу Богу отцов наших. И услышал Господь вопль наш, и увидел бедствия наши, труды наши и угнетения наши. И вывел нас Господь из Египта сам крепостью своей великой и рукою сильною и мышцею простертую, великим ужасом, знамениями и чудесами, и привел нас на место это, и дал нам землю эту, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне, от земли, где течет молоко и мед. И поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим, и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом твоим: «Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил заповедей твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте. Я не давал из нее для мертвого. Я повиновался гласу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне. Призри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед». В день этот Господь, Бог твой, завещает тебе исполнять все постановления эти и законы. Соблюдай и исполняй их от всего сердца твоего и от всей души твоей. Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его и хранить постановления Его и заповеди Его и законы Его и слушать гласа Его. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его, и что Он поставит тебя выше всех народов, которых Он сотворил, в чести, славе и великолепии, что ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он говорил. Глава 27. И заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря:
исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью. И напиши на камнях этих все слова закона этого, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня на горе Гевал, и обмажьте их известью. И устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Господу Богу твоему, и возноси на нем всесожжение Господу Богу твоему, и приноси жертвы мирные, и ешь, и насыщайся там, и веселись пред Господом Богом твоим. И напиши на камнях этих все слова закона этого, выгравируй их тщательно. И сказал Моисей и священники левиты всему Израилю, говоря: «Внимай и слушай, Израиль! В день этот ты сделался народом Господа Бога твоего. Итак, слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй все заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня». И заповедал Моисей народу в день тот, говоря: «Эти должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан: Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. А эти должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом: проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте». Весь народ возгласит и скажет: «Аминь». «Проклят злословящий отца своего или мать свою». И весь народ скажет: «Аминь». «Проклят нарушающий межи ближнего своего». И весь народ скажет: «Аминь». «Проклят, кто слепого сбивает с пути». И весь народ скажет: «Аминь». «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову». И весь народ скажет: «Аминь». «Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего». И весь народ скажет: «Аминь». «Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом», и весь народ скажет: «Аминь». «Проклят, кто ляжет с сестрой своей, с дочерью отца своего или дочерью матери своей», и весь народ скажет: «Аминь». «Проклят, кто ляжет с тещей своей», и весь народ скажет: «Аминь». «Проклят, кто ляжет с сестрой жены своей», и весь народ скажет: «Аминь». «Проклят, кто тайно убивает ближнего своего», и весь народ скажет: «Аминь». «Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную», и весь народ скажет: «Аминь». «Проклят всякий человек, кто не исполнит всех слов закона этого и не будет поступать по ним». И весь народ скажет: «Аминь». Глава 28. Если ты, когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог ваш дает вам,
будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения эти, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя». Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь Бог твой народом святым своим, как Он клялся тебе и отцам твоим, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа Бога твоего нарицается на тебе и убоятся тебя. И даст тебе Господь Бог твой изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Сделает тебя Господь Бог твой главой, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять». И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия эти и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкой, лихорадкой, воспалением, засухой, палящим ветром и ржавчиной, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. И небеса твои, которые над головой твоей, сделаются медью, и земля под тобой железом. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не погубит тебя, и доколе не будешь истреблен. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим. Одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них. И будешь рассеян по всем царствам земли. И будут трупы твои пищей всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их. Поразит тебя Господь проказой египетской, по чечуям, коростой и чесоткой, от которых ты не сможешь исцелиться. Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотой и оцепенением сердца. И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит в потьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя». С женой обручишься, и другой будет спать с ней. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. Вола твоего заколют на глазах твоих, и не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя, и не возвратят тебе.
овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут их высматривать всякий день и истаивать по ним, и не будет силы в руке твоей. Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни. И сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. Поразит тебя Господь злой язвой на коленях и голенях, от которой ты не сможешь исцелиться от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным. И будешь ужасом, притчей и посмешищем у всех народов, к которым отведет тебя Господь Бог. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь сажать и возделывать, а вина не будешь пить и не соберешь плодов их, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Сыновей и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Все деревья твои и плоды земли твоей погубит ржавчина. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главой, а ты будешь хвостом. И придут на тебя все проклятия эти, и будут преследовать тебя и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего и не соблюдал заповедей Его и постановлений Его, которые Он заповедал тебе. Они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь Бог твой в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека от края земли. Как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь. Народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе. И ты будешь есть плод чрева твоего, плод сыновей твоих и дочерей твоих, которых Господь Бог твой дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж, изнеженный и живший между вами в великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него, и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына своего и на дочь свою, и не даст им последа, выходящего между ног ее, и детей, которых она родит, потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. Если не будешь стараться исполнять все слова закона этого, написанные в книге этой, и не будешь бояться этого славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными. И наведет на тебя все злые язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе.
и всякую болезнь, и всякую язву, не написанную, и всякую написанную в книге закона этого Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. И останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были звездам небесным, ибо ты не слушал гласа Господа Бога твоего. И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь, Бог твой, по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: «О, если бы пришел вечер!» А вечером скажешь: «О, если бы наступило утро!» И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе. Ты более не увидишь его. И там будете продаваться врагам вашим в рабов и в рабынь, и не будет покупающего. Глава 29. Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить с сынами Израилевыми в земле Моавитской, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хориве. И созвал Моисей всех сынов Израилевых и сказал им: «Вы видели все, что сделал Господь перед глазами вашими в земле египетской с фараоном и всеми рабами его и всей землей его. Те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса, руку крепкую и мышцу простертую. Но до сего дня не дал вам Господь Бог сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. 40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей. Хлеба вы не ели, и вина из сикера не пили, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш. И когда пришли вы на место это, выступил против вас Сигон, царь Есивонский, и Ог, царь Васанский, чтобы сразиться с нами, и мы поразили их, и взяли землю их, и отдали ее в удел колену Рувимову и Гадову и половине колена Манассиина. Соблюдайте же все слова завета этого и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, судьи ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобой, дабы соделать тебя сегодня его народом, и ему быть тебе Богом, как он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю этот завет и этот клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской, и как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли, и видели мерзости их, и кумиры их, деревянные и каменные, серебряные и золотые, которые у них. Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена,
которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов, да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь, такого человека, который, услышав слова проклятия этого, похвалялся бы в сердце своем, говоря: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего», и пропадет таким образом сытый с голодным. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета этого, написанное в этой книге закона, и изгладит Господь имя его из поднебесной, и отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета, написанными в этой книге закона. И скажет последующий род: «Дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь, сера и соль, пожарище вся земля, не засевается и не произвращает она, и не всходит на ней никакая трава, как по истреблении Содома, Гоморры, Адмы и Севаима, которые ниспроверг Господь в гневе своем и в ярости своей». И скажут все народы: «За что Господь так поступил с этой землей? Какая великая ярость гнева его!» И скажут: «За то, что они оставили завет Господа, Бога отцов своих, который Он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской, и пошли и стали служить иным богам, и поклоняться им богам, которых они не знали и которых Он не назначал им, зато возгорелся гнев Господа на землю эту, и навел Он на нее все проклятия завета, написанные в этой книге закона, и извергнул их Господь из земли их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим». Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сыновьям нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона этого. Глава 30. Когда придут на тебя все слова эти, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыновья твои от всего сердца твоего и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобой и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян от края неба до края неба, и от оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и оттуда приведет тебя Господь Бог твой в землю, которой владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия эти обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя, а ты обратишься и будешь слушать гласа Господа Бога твоего и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей. Ибо снова радоваться будет Господь Бог твой о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая и исполняя все заповеди Его и постановления Его и законы Его, написанные в этой книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душой твоей. Ибо заповедь эта, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее.
и не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово это. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его и исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, которую Господь Бог дает тебе, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им. Глава 31. И пошел Моисей и говорил слова эти всем сынам Израиля. И сказал им: «Теперь мне 120 лет. Я не могу уже выходить и входить. И Господь сказал мне: ты не перейдешь Иордан этот. Господь Бог твой сам пойдет пред тобой. Он истребит народы эти от лица твоего, и ты овладеешь ими. И Иисус пойдет перед тобой, как говорил Господь. И поступит Господь с ними так же, как Он поступил с Сигоном и Огом, царями аморейскими, которые были по эту сторону Иордана, и с землей их, которых Он истребил. И предаст их Господь вам, и вы поступите с ними по всем заповедям, какие заповедал я вам. Будьте тверды и мужественны. Не бойтесь, не ужасайтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобой и не отступит от тебя и не оставит тебя». И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему: «Будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом этим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». И написал Моисей закон этот, и отдал его священникам, сынам Левииным, носящим ковчег завета Господнего, и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Моисей и сказал: «По прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай этот закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона этого.
и сыны их, которые не знают этого, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею. И сказал Господь Моисею: вот дни твои приблизились к смерти. Призови Иисуса и станьте у входа скинии собрания, и я дам ему наставление. И пришел Моисей и Иисус, и стали у входа скинии собрания. И явился Господь в скинии, в столбе облачном, и стал столб облачный у входа скинии собрания. И сказал Господь Моисею: вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ этот блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби. И скажет он в тот день: не потому ли постигли меня эти бедствия, что нет Господа Бога моего среди меня? И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам. Итак, напишите себе слова песни этой, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь эта была мне свидетельством за сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю добрую, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед. И они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой, который я завещал им. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь эта будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст их и из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в добрую землю, о которой я клялся отцам их. И написал Моисей песнь эту в тот день, и научил ей сынов Израилевых. И заповедал Господь Иисусу, сыну Навина, и сказал ему: будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобой. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона этого до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господнего, сказав: возьмите эту книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом, не тем ли более по смерти моей? Соберите ко мне всех старейшин колен ваших, и судей ваших, и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова эти, и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам. И по прошествии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа Бога, раздражая его делами рук своих. И изрек Моисей вслух всего собрания израильтян слова песни этой до конца. Глава 32. Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих.
Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю. Воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Но они развратились пред Ним. Они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Это ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не Он ли Отец твой, который приобрел тебя, создал тебя и устроил тебя? Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов. Спроси отца твоего, и он возвестит тебе. Старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Ибо часть Господа – народ его, Иаков, наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего, как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на крыльях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев, и овнов васанских, и козлов, и тучной пшеницей, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. И ел Иаков, и утучнел Израиль, и стал упрям. Утучнел, растолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражали его, и мерзостями своими разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы наши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и вознегодовал, и в негодовании отверг сынов своих и дочерей своих, и сказал: «Сокрою лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их». Ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня. И я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. Ибо огонь возгорелся во гневе моем, жжет до ада преисподнего, и поедает землю и произведение ее, и попаляет основание гор». Соберу на них бедствия и истощу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкой и лютой заразой. И пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле. Извне будет губить их меч, а в домах ужас. И юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца. Я сказал бы: рассею их и изглажу из среды людей память о них, но отложил это из-за озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили и не сказали: наша рука высока, и не Господь сделал все это. Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили, подумали об этом, уразумели, что с ними будет! Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их и Господь не отдал их? Ибо заступник их не таков, как наш заступник. Сами враги наши судьи в том. Ибо виноград их —
от виноградной лозы Содомской из полей гоморских. Ягоды их, ягоды ядовитые,

встанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, видите, что это я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я поднимаю к небесам руку мою и клянусь десницею моею и говорю: живу я вовек. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отомщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы мои кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь с небеса вместе с ним и поклонитесь ему все ангелы Божьи. Веселитесь, язычники, с народом его, и да укрепятся все сыны Божьи, ибо он отомстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим, и ненавидящим его воздаст, и очистит Господь землю свою и народ свой. И написал Моисей песнь эту в тот день, и научил ей сынов Израилевых. И пришел Моисей к народу, и изрек все слова песни этой вслух народа, он и Иисус, сын Навина. Когда Моисей изрек все слова эти всему Израилю, тогда сказал им: положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона этого. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша. И через это вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею. И говорил Господь Моисею в тот самый день и сказал: «Взойди на эту гору Аварим, на гору Нево, которая в земле Моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым. И умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему, за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Пред собой ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым». Глава 33. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он сказал: «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фаран и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона. Истинно он любит народ свой. Все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова. И он был царем Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Да живет Рувим, и да не умирает, и Симеон да не будет малочислен. Но об Иуде сказал это: услышь, Господи, глас Иуды, и приведи его к народу его. Руками своими да защитит он себя, и ты будь помощником против врагов его. И о Левии сказал: Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты испытал в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей: я их не видел, и братьев своих не признает,

0: и сыновей своих не знает. Ибо они, левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его, и о деле рук его благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. О Вениамине сказал: возлюбленный Господом, обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его. Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росой и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее, благословение явившегося в терновом кусте, да придет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и рога его, как рога буйвола, ими избодает он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины. О Завулоне сказал: веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар в шатрах твоих. Созывают они народ на гору, там закалывают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке. О Гаде сказал: благословен распространивший Гада. Он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа и исполнил правду Господа и суды с Израилем. А Дане сказал: Дан, молодой лев, который выбегает из Басана. А Нефалиме сказал: Нефалим насыщен благоволением и исполнен благословение Господа. Море и юг во владении его. Об Ассире сказал: благословен между сынами Ассир. Он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою. Железо и медь — запоры твои, как дни твои будет умножаться богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое — Бог предвечный, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй. Израиль живет безопасно, один. Око Иакова видит пред собой землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют перед тобой, и ты попираешь высоты их. Глава 34. И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалима, и всю землю Ефрема и Манассии, и всю землю Иуды даже до самого западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихона, города Пальм, до Сигора. И сказал ему Господь: вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: «Семени твоему дам ее». Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господен, в земле Моавицкой, по слову Господа. И погребен на долине в земле Моавицкой против Беффегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавицких у Иордана, близ Иерихона, 30 дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее. И Иисус, сын Навина, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. По всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном и над всеми рабами его, и над всей землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга Иисуса Навина. Глава первая. По смерти Моисея, раба Господнего, Господь сказал Иисусу, сыну Навина, служителю Моисея: «Моисей, раб мой, умер, итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ этот, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой реки Евфрат, всю землю хеттов, и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу этому передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе. Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь. И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: «Пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя 3 дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие. А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассиина Иисус сказал: вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господен, говоря: Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю эту. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом, а вы все, могущие сражаться, вооружившись, идите пред братьями вашими и помогайте им. Доколе Господь, Бог ваш, не успокоит братьев ваших, как и вас, доколе и они не получат в наследие землю, которую Господь, Бог ваш, дает им. Тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землей, которую Моисей, раб Господен, дал вам за Иорданом к востоку солнца». Они в ответ Иисусу сказали: «Все, что не повелишь нам, сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой да будет с тобой, как Он был с Моисеем. Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен». Глава вторая. «И послал Иисус, сын Навина из Ситима, двух соглядатаев тайно, и сказал: „Пойдите, осмотрите землю и Иерихон“. Двое юношей пошли, и пришли в Иерихон, и вошли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому: „Вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю“. Царь Иерихонский послал сказать Раав: „Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом ночью, ибо они пришли высмотреть всю землю“. Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их, и сказала: „Точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли. Не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их“. А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы. Ворота же тотчас затворили после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде чем они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им: „Я знаю, что Господь отдал землю эту вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли этой пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь Бог иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом Богом вашим, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и мать мою и братьев моих и сестер моих и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти“. Эти люди сказали ей: „Душа наша вместо вас, да будет предана смерти, если вы ныне не откроете этого дела нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину“. И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. И сказала им: „Идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдете в путь ваш“. И сказали ей те люди: „Мы свободны будем от той клятвы, которой ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и мать твою и братьев твоих, все семейство отца твоего, собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от этой клятвы твоей. А кто будет с тобой в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же кто нас обидит, или ты откроешь это наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла“. Она сказала: „Да будет по словам вашим“, и отпустила их. И они пошли, а она привязала к окну червленую веревку. Они пошли и пришли на гору, и пробыли там 3 дня, доколе не возвратились гнавшиеся за ними. Гнавшиеся искали их по всей дороге и не нашли.
1: Таким образом, эти два человека пошли назад, сошли с горы, перешли Иордан и пришли к Иисусу, сыну Навина, и пересказали ему все, что с ними случилось. И сказали Иисусу: «Господь, Бог наш, предал всю землю эту в руки наши, и все жители земли в страхе от нас». Глава 3. И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Ситтима, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Через 3 дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников наших и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерой. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили этим путем ни вчера, ни 3-го дня. И сказал Иисус народу: «Осветитесь к утру, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Священникам же сказал Иисус: «Возьмите ковчег завета Господнего и идите перед народом». Священники взяли ковчег завета Господнего и пошли перед народом. Тогда Господь сказал Иисусу: «В этот день я начну прославлять тебя перед очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобой. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане». Иисус сказал сынам Израилевым: «Подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего». И сказал Иисус: «Из этого узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев и хеттов и евеев и ферезеев и гергесеев и амореев и иевусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан, и возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по 1 человеку из колена, и как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною». Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы перейти Иордан, и священники понесли ковчег завета Господнего пред народом, то лишь только несущие ковчег завета Господнего вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы, вода, текущая сверху, остановилась и стала стеной на весьма большом расстоянии до города Адама, который подле Цартана, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники же, несущие ковчег завета Господнего, стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Глава 4. Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу: «Возьмите себе из народа 12 человек по 1 человеку из колена и дайте им повеление, и скажите: возьмите себе отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите их с собой, и положите их на ночлеги, где будете ночевать в эту ночь». Иисус призвал 12 человек, которых назначил из сынов Израилевых по 1 человеку из колена, и сказал им Иисус: «Пойдите перед ковчегом Господа Бога вашего в середину Иордана, и возьмите оттуда, и положите на плечо свое каждый по 1 камню по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас лежащим всегда знамением. когда спросят вас в последующее время сыновья ваши и скажут, к чему у вас эти камни, вы скажете им: в память того, что вода Иордана разделилась перед ковчегом завета Господа всей земли. Когда он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни эти будут у вас для сынов Израилевых памятником навек. И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус. Взяли 12 камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собой на ночлег и положили их там. И другие 12 камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета Господнего. Они там и до сего дня. Священники, несшие ковчег завета Господнего, стояли среди Иордана, доколе не окончено было Иисусом все, что Господь повелел Иисусу сказать народу, так как завещал Моисей Иисусу. А народ между тем поспешно переходил. Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел и ковчег завета Господнего, и священники пред народом, и сыны Рувима, и сыны Гада, и половина колена Манассеина перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей. Около 40 тысяч вооруженных на брань перешло пред Господом на равнины Иерихонские, чтобы сразиться. В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля, и стали бояться Его, как боялись Моисея во все дни жизни Его. И сказал Господь Иисусу, говоря: «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Иисус приказал священникам и сказал: «Выйдите из Иордана». И когда священники, несшие ковчег завета Господнего, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих. И вышел народ из Иордана в 10-й день первого месяца и поставил стан в Галгале с восточной стороны Иерихона. И 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале и сказал сынам Израилевым: «Когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим: Израиль перешел через Иордан сей по суше. Ибо Господь, Бог ваш, иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь, Бог ваш, сделал щермным морем, которое иссушил Господь, Бог ваш, перед нами, доколе мы не перешли его». Дабы все народы земли познали, что рука Господа сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни. Глава 5. Когда все цари аморейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари ханаанские, которые при море, услышали, что Господь Бог иссушил воды Иордана перед сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, они ужаснулись, и не стало уже у них духа против сынов Израилевых. В то время сказал Господь Иисусу: «Сделай себе острые каменные ножи, и обрежь сынов Израилевых во второй раз». И сделал себе Иисус острые каменные ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном Холм Обрезания. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых, которые тогда родились на пути, и которые из вышедших из Египта не были тогда обрезаны, всех их обрезал Иисус. Весь народ, вышедший из Египта мужского пола, все способные к войне, умерли в пустыне в пути по исшествии из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне в пути после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Ибо сыны Израилевы 40 лет ходили по пустыне, потому многие и не были обрезаны, доколе не вымер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали гласа Господнего и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с клятвой обещал отцам их дать нам, землю, где течет молоко и мед, а вместо них воздвиг сыновей их. Этих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их, как родившихся в пути, не обрезывали. Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу: «Ныне я снял с вас посрамление египетское». Почему и называется то место Галгал даже до сего дня. И стояли сыны Израилевы станом в Галгале, и совершили Пасху в 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей опресники и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли ханаанской. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господнего, теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился, и сказал ему: «Что господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господнего сказал Иисусу: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. Иерихон заперся и был заперт из страха перед сынами Израилевыми. Никто не выходил из него, и никто не входил. Глава 6. Тогда сказал Господь Иисусу: «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны». И призвал Иисус, сын Навина, священников Израилевых, и сказал им: «Несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом Господним». И сказал им, чтобы они сказали народу: «Пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут перед ковчегом Господним». Как скоро Иисус сказал народу, 7 священников, несших 7 труб юбилейных пред Господом, пошли и затрубили громогласно трубами, и ковчег завета Господнего шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господнего во время шествия, трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, пока я не скажу вам: воскликните, и тогда воскликните». Таким образом, ковчег завета Господнего пошел вокруг города и обошел однажды. И пришли в стан, и ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господнего. И 7 священников, несших 7 труб юбилейных перед ковчегом Господним, шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господнего и, идя, трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан, и делали это 6 дней. В 7-й день встали рано при появлении зари и обошли таким же образом вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу сил. Только Раав, блудница, пусть останется в живых, она и всякие, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро, и золото, и сосуды медные, и железные да будут святыней Господу и войдут в сокровищницу Господнюю». Народ воскликнул, и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ весь вместе громким и сильным голосом. И обрушилась вся стена города до своего основания, и весь народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал: «Пойдите в дом оной блудницы и выведите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей». И пошли юноши, высматривавшие город, в дом женщины, и вывели Раав, блудницу, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели и поставили их вне стана израильского. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото и сосуды медные и железные отдали, чтобы внести Господу в сокровищницу дома Господнего. Раав же блудницу и дом отца ее и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых, и она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона. В то время Иисус поклялся и сказал: «Проклят пред Богом тот, кто восставит и построит город этот Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его. И Господь был с Иисусом, и слава его носилась по всей земле». Глава 7. Но сыны Израилевы сделали великое преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Беф-Авена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им: «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай. И, возвратившись к Иисусу, сказали ему: «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там». И так пошло туда из народа около 3000 человек, но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним, и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего ты перевел народ этот через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя наше с земли. И что сделаешь тогда имени твоему великому?» Господь сказал Иисусу: «Встань! Для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и преступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Встань, освети народ и скажи: «Осветитесь к утру, ибо так говорит Господь, Бог Израилев. Заклятая среди тебя, Израиль. Поэтому ты не можешь устоять перед врагами твоими, пока не удалишь от себя заклятого. Завтра подходите все по коленам вашим. Колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам. Племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам. Семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку, и облеченного в похищении заклятого пусть сожгут огнем его и все, что у него, за то, что он преступил завет Господен и сделал беззаконие среди Израиля». Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иудина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдиева. Велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву, и сделай перед ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым, и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золотом весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним спрятано». Иисус послал людей, и они побежали в шатер, в стан. И вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили пред Господом. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зары, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их совсем на долину Ахор. И сказал Иисус: «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей». И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После этого утихла ярость гнева Господнего, поэтому то место называется долиною Ахор даже до сего дня. Глава 8. Господь сказал Иисусу: «Не бойся и не ужасайся. Возьми с собой весь народ, способный к войне, и, встав, пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его. Сделай с Гаем и царем его то же, что сделал ты с Иерихоном и царем его. Только добычу его и скот его разделите себе. Сделай засаду позади города». Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти к Гаю, и выбрал Иисус 30 000 человек храбрых и послал их ночью. И делал им приказание и сказал: «Смотрите, вы будете составлять засаду у города, позади города. Не отходите далеко от города и будьте все готовы. А я и весь народ, который со мной, подойдем к городу. И когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них. Они пойдут за нами, так что мы отвлечем их от города, ибо они скажут: бегут от нас, как и прежде. Когда мы побежим от них, тогда вы встаньте из засады и завладеете городом. и Господь Бог ваш предаст его в руки ваши. Когда возьмете город, зажгите город огнем, по слову Господа сделайте. Смотрите, я повелеваю вам». Таким образом послал их Иисус. И они пошли в засаду и засели между Вифилем и между Гаем с западной стороны Гая. А Иисус в ту ночь ночевал среди народа. Встав рано поутру, Иисус осмотрел народ, и пошел он и старейшины Израилевы впереди народа к Гаю, и весь народ, способный к войне, который был с ним, пошел, приблизился и подошел к городу с восточной стороны. Засада же была к западу от города. И поставил стан с северной стороны Гая, а между ними Гаем была долина. Потом взял он около 5000 человек и посадил их в засаде между Вифилем и Гаем с западной стороны города. И народ расположил весь стан, который был с северной стороны города, так что задняя часть была с западной стороны города. И пришел Иисус в ту ночь на середину долины. Когда увидел это царь Гайский, встав рано, тотчас выступил с жителями города против Израиля на сражение, он и весь народ его, на назначенное место перед равниной. А он не знал, что ему сделана засада позади города. И Иисус и весь Израиль, будто пораженные ими, побежали к пустыне. А они окликнули весь народ, который был в городе, чтобы преследовать их, и, преследуя Иисуса, отдалились от города. В Гае и Вифиле не осталось ни одного человека, который не погнался бы за Израилем. И город свой они оставили отворенным, преследуя Израиля. Тогда Господь сказал Иисусу: «Простри копье, которое в руке твоей, к Гаю, ибо я предам его в руки твои, и засада тотчас встанет с места своего». Иисус простер руку свою и копье, которое было в его руке, к городу. Сидевшие в засаде тотчас встали с места своего и побежали, как скоро он простер руку свою, вошли в город и взяли его, и тотчас сожгли город огнем. Жители Гая, оглянувшись назад, увидели, что дым от города восходил к небу, и не было для них места, куда бы бежать, ни туда, ни сюда, ибо народ, бежавший к пустыне, обратился на преследователей. Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде взяли город, и дым от города восходил к небу, возвратились и стали поражать жителей Гая. А те из города вышли навстречу им, так что они находились в середине между израильтянами, из которых одни были с одной стороны, а другие с другой, так поражали их, что не оставили ни одного из них уцелевшего или убежавшего, а царя Гайского взяли живого и привели его к Иисусу. Когда израильтяне перебили всех жителей Гая на поле в пустыне, куда они преследовали их, и когда все они до последнего пали от острия меча, тогда все израильтяне обратились к Гаю и поразили его острием меча. Падших в тот день мужчин и женщин всех жителей Гая было 12000. Иисус не опускал руки своей, которую простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая. Только скот и добычу города этого сыны Израиля разделили между собой по слову Господа, которое Господь сказал Иисусу. И сжег Иисус Гай и обратил его в вечные развалины, в пустыню до сего дня. А царя Гайского повесил на дереве, и был он на дереве до вечера. При заходе же солнца приказал Иисус, и сняли труп его с дерева, и бросили его у ворот городских, и набросали над ним большую груду камней, которая уцелела даже до сего дня. Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал, как заповедал Моисей, раб Господен, сынам Израилевым, о чем написано в книге закона Моисеева: «Жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали железо, и принесли на нем всесожжение Господу, и совершили жертвы мирные». И написал Иисус там на камнях список с закона Моисеева, который он написал перед сынами Израилевыми. Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его и судьи его, стали с той и другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег завета Господнего, как пришельцы, так и коренные жители. Одна половина их у горы Горизим, а другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господен, благословлять народ Израилев. И потом прочитал Иисус все слова закона, благословение и проклятие, как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы перед всем собранием Израиля, перед мужами и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них. Глава 9. Услышав это, все цари аморейские, которые за Иорданом на горе и на равнине и по всему берегу Великого моря, и которые близ Ливана, хетты, амореи, гергесеи, хананеи, ферезеи, евеи и иевусеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие изорванные заплатанные мехи вина, и обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый и раскрошенный. Они пришли к Иисусу в стан израильский в Галгал и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма дальней земли пришли мы, и так заключите с нами союз». Израильтяне же сказали евеям: «Может быть, вы живете близ нас? Как нам заключить с вами союз?» Они сказали Иисусу: «Мы рабы твои». Иисус же сказал им: «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте, и все, что он сделал двум царям аморейским, которые были по ту сторону Иордана, Сигону, царю Есивонскому, и Огу, царю Васанскому, который жил в Астарофе и Едрее». Слыша это, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам: «Возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им: мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот изорвались. И эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги». Израильтяне взяли их хлеб, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условия о том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. А через 3 дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них, ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на 3-й день. Города же их были Гаваон, Кефира, Бееров и Кириаф и Арим. Иисус и сыны Израилевы не побили их, потому что все начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилево возроптало на начальников. Все начальники сказали всему обществу: «Мы клялись им Господом Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними: оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которой мы клялись им». И сказали им начальники: «Пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества». И сделало все общество так, как сказали им начальники. Иисус призвал их и сказал: «Для чего вы обманули нас, сказав: мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас? За это прокляты вы. Без конца вы будете рабами. будете рубить дрова и черпать воду для меня и для дома Бога моего. Они в ответ Иисусу сказали: «Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу своему, дать вам всю землю и погубить нас и всех жителей этой земли перед лицом вашим. Поэтому мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей. Как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи». И поступил с ними так. Избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвили их. И определил тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для всего общества и для жертвенника Господнего. Поэтому жители Гаваона сделали с дровосеками и водоносами для жертвенника Божьего даже до сего дня, на месте, какое бы ни избрал Господь. Глава 10. Когда Адониседек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что так же поступил с Гаем и царем его, как поступил с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир с Иисусом и с Израилем и остались среди них, тогда он весьма испугался, потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его люди храбрые. Поэтому Адониседек, царь Иерусалимский, послал к Гагаму, царю Хевронскому, и к Фираму, царю Иармувскому, и к Афию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Еглонскому, чтобы сказать: «Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми». Они собрались и пошли, пятеро царей аморейских: царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармувский, царь Лахисский, царь Еглонский, они и все ополчение их, и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него. Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский, в Галгал, сказать: «Не отними руки твоей от рабов твоих. Приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари аморейские, живущие на горах». Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу: «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои. Никто из них не устоит пред лицом твоим». И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением и преследовали их по дороге к возвышенности Вифарона и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вифаронской, Господь бросал на них с небес большие камни града до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом в сражении. Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Бог Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиной Аиалонской». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного: «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого, ибо Господь сражался за Израиля. Потом возвратился Иисус и весь Израиль с ним в стан, в Галгал. А те пятеро царей убежали и скрылись в пещере в Македе. Когда донесено было Иисусу и сказано: «Нашли спятеро царей, они скрываются в пещере в Македе», Иисус сказал: «Привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их. А вы не останавливайтесь здесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их, и не давайте им уйти в города их».

Когда вывели царей этих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходившим с ним: «Подойдите, наступите ногами вашими на шеи царей этих». Они подошли и наступили ногами своими на шеи их. Иисус сказал им: «Не бойтесь и не ужасайтесь. Будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать». Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревьях, и висели они на деревьях до вечера. При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с деревьев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня. В тот же день взял Иисус Макед и поразил его мечом и царя его, и предал заклятию их и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто бы уцелел и избежал. И поступил с царем Македским так же, как поступил с царем Иерихонским. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Македа к Ливне, и воевал против Ливны. И предал Господь и ее в руки Израиля, и взяли ее, и царя ее, и истребил ее Иисус мечом и все дышащее, что находилось в ней. Никого не оставил в ней, кто бы уцелел и избежал, и поступил с царем ее так же, как поступил с царем Иерихонским. Из Ливны пошел Иисус и все израильтяне с ним к Лахису, и расположился подле него станом, и воевал против него. И предал Господь Лахис в руки Израиля. И взял он его на другой день, и поразил его мечом и все дышащее, что было в нем, и истребил его так, как поступил с Ливною. Тогда пришел на помощь Лахису Гарам, царь Газерский. Но Иисус поразил его и народ его мечом так, что никого у него не оставил, кто бы уцелел и избежал. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Лахиса к Еглону и расположились подле него станом и воевали против него. И предал его Господь в руки Израиля, и взяли его в тот же день, и поразили его мечом, и все дышащее, что находилось в нем в тот день, предал он заклятию, как поступил с Лахисом. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Еглона к Хеврону и воевали против него. И взяли его, и поразили его мечом, и царя его, и все города его, и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто уцелел бы, как поступил он и с Еглоном. Предал заклятию его и все дышащее, что находилось в нем. Потом обратился Иисус и весь Израиль с ним к Давиру и воевал против него. И взял его и царя его, и все города его, и поразили их мечом, и предали заклятию их и все дышащее, что находилось в нем. Никого не осталось, кто уцелел бы. Как поступил с Хевроном и царем его, так поступил с Давиром и царем его, и как поступил с Ливною и царем ее. И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места, и землю, лежащую у гор, и всех царей их. Никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь, Бог Израилев. Поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю землю Гошен даже до Гаваона. И всех царей этих и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь, Бог Израилев, сражался за Израиля. Потом Иисус и все израильтяне с ним возвратились в стан в Галгал. Глава 11. Услышав это, Иовин, царь Ассорский, послал к Иоваву, царю Мадонскому, и к царю Шимронскому, и к царю Ахсавскому, и к царям, которые жили к северу на горе и на равнине с южной стороны Киннерефа, и на низменных местах, и в Нафов-Доре к западу, к хананеям, которые

0: жили к востоку и к морю, к Амориям и Хеттам, к Ферезеям и к Иевусеям, жившим на горе, и к Евеям, жившим подле Ермона в земле Массифе. И выступили они, и все ополчение их с ними, многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском, и коней, и колесниц было весьма много. И собрались все цари эти, и пришли, и расположились станом вместе при водах Миромских, чтобы сразиться с Израилем. Но Господь сказал Иисусу: «Не бойся их, ибо завтра около этого времени я предам всех их на избиение сынам Израиля. Коням же их перережь жилы, и колесницы их сожги огнем». Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Миромским и напали на них. И предал их Господь в руки израильтян. И поразили они их, преследовали их до Сидона Великого, и до Мисрефов Маима, и до долины Мицфы к востоку, и перебили их, так что никого из них не осталось, кто уцелел бы и избежал. И поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь. Коням их перерезал жилы, и колесницы их сжег огнем. В то же время, возвратившись, Иисус взял Ассор, и царя его убил мечом. Ассор же прежде был главой всех царств этих. И побили все дышащее, что было в нем, мечом, все предав заклятию. Не осталось ни одной души, а Ассор сжег он огнем. И все города царей этих и всех царей их взял Иисус и побил мечом, предав их заклятию, как повелел Моисей, раб Господин. Впрочем, всех городов, лежащих на возвышенности, не жгли израильтяне, кроме одного Ассора, который сжег Иисус. А всю добычу городов этих и весь скот награбили сыны Израилевы себе. Людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их, не оставили из них ни одной души. Как повелел Господь Моисею, рабу своему, так Моисей заповедал Иисусу, а Иисус так и сделал, не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею. Таким образом, Иисус взял всю эту Нагорную землю, всю землю полуденную, всю землю Гошен, и низменные места, и равнину, и гору Израилеву, и низменные места при горе. От горы Халак, простирающейся к Сеиру, до Ваал-Гада в долине Ливанской подле горы Ермон, и всех царей их взял, поразил их и убил. Долгое время вел Иисус войну со всеми этими царями. Не было ни одного города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме Евеев, жителей Гаваона. Все взяли они войной, ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войной встречали Израиля, для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. В то же время пришел Иисус и поразил всех енаков на горе, в Хевроне, в Давире, в Анаве, на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой. С городами их предал их Иисус заклятию. Не осталось ни одного из енаков в земле сынов Израилевых. Остались только в Газе, в Гефе и в Азоте. Таким образом, взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам для разделения между коленами их. И успокоилась земля от войны. Глава 12. Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы, и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана, к восходу солнца от потока Арнона до горы Ермон и всю равнину к востоку.
1: Сигон, царь Аморейский, живший в Есивоне, владевший землей от Араера, что при береге потока Арнон, и от середины потока, половиной Галаада до потока Иавок, предела Аммонитян, и равниной до самого моря Хинеревского к востоку и до моря равнины, моря Соленого к востоку по дороге к Беф и Ишимофу, а к югу местами лежащими при подошве Фазги. Сопредельный ему Ог, царь Вассанский, последний из Рефаимов, живший в Астарофе и в Едрее, владевший горой Ермоном и Салхой и всем Вассаном до предела Гесурского и Маахского и половиной Галаада до предела Сигона, царя Есивонского. Моисей, раб Господен, и сыны Израилевы убили их, и дал ее Моисей, раб Господен, в наследие коленам Рувимову и Гадову и половине колена Манассеина. И вот цари аморейской земли, которых поразил Иисус и сыны Израилевы по эту сторону Иордана, к западу от Ваал-Гада, на долине Ливанской до Халака, горы, простирающейся к Сеиру, которую отдал Иисус коленам Израилевым в наследие по разделению их, на горе, на низменных местах, на равнине, на местах, лежащих при горах, и в пустыне, и на юге, хеттов, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иевусеев, один царь Иерихона, один царь Гая, что близ Вифиля, один царь Иерусалима, один царь Хеврона, один царь Иармуфа, один царь Лахиса, один царь Еглона, один царь Газера, один царь Давира, один царь Гадера, один царь Хормы, один царь Арада, один царь Ливны, один царь Адалама, один царь Македа, один царь Вифиля, один царь Тапуаха, один царь Хефера, один царь Афека, один царь Шарона, один царь Мадона, один царь Асора, один царь Шимрон-Мирона, один царь Ахсафа, один царь Фаанаха, один царь Мегиддона, один царь Кедеса, один царь Иакнеама при Кармиле, один царь Дора при Нафавдоре, один царь Гаима в Галгале, один царь Фирции. Всех царей 31. Глава 13. Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: «Ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много. Остается эта земля, все округи филистимские, и вся земля Гесурская и Хананейская, от Сихора, что пред Египтом, до пределов Икрона, к северу, считаются ханаанскими 5 владельцев филистимских: Газский, Азотский, Аскалонский, Гефский, Икронский и Аввейский. К югу же вся земля ханаанская от Меары Сидонской до Афека, до пределов Аморейских, также земля Гевла и весь Ливан к восходу солнца от Ваал-Гада, что подле горы Ермон, до входа в Емав. Всех горных жителей от Ливана до Мисрефов Маима, всех сидонян я изгоню от лица сынов Израилевых. Раздели же ее в удел Израилю, как я повелел тебе. Раздели землю эту в удел 9 коленам и половине колена Манассеина от Иордана до моря Великого к западу, отдай ее им. Великое море будет пределом». А колено Рувимова и Гадова с другой половиной колена Манассеина получили удел свой от Моисея за Иорданом к восходу солнца, как дал им Моисей, раб Господен. От Араера, который на берегу потока Арнон, и город, который среди потока, и всю равнину Медеву до Дивона, также все города Сигона, царя Аморейского, который царствовал в Есивоне до пределов Аммонитских, также Галаад и области Гесурскую и Маахскую, и всю гору Ермон, и весь Вассан до Салхи, все царство Ога Вассанского, который царствовал в Астарофе и в Едрее, он один оставался от Рефаимов, которых Моисей поразил и прогнал. Но сыны Израилевы не выгнали жителей Гесура и Маахи и Хананеев, и живет Гесур и Мааха среди Израиля до сего дня. Только колену Левиину не дал он удела жертвы Господа Бога Израилева, удел его, как сказал ему Господь. Колену сынов Рувимовых по племенам их дал удел Моисей, пределом их был Араер, который на берегу потока Арнон, и город, который среди потока, и вся равнина при Медеве, Есивон и все города его, которые на равнине, и Дивон, и Вамов Ваали, и Беф Ваалмеон, и Ааца, Кедемов и Мефаав, Кириафаим, Сивма и Серефшахар на горе Емек, Беффегор и места при подошве Фазги и Беф, и Ишимов, и все города на равнине, и все царство Сигона, царя Аморейского, который царствовал в Есивоне, которого убил Моисей, равно как и вождей Мадиамских, Евия, и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, князей Сигоновых, живших на земле той. Также Валаама, сына Веора, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом в числе убитых ими. Пределом сынов Рувимовых был Иордан. Вот удел сынов Рувимовых по племенам их, города и села их. Моисей дал также удел колену Гадову, сынам Гадовым, по племенам их. Пределом их был Иозер и все города Галаадские, и половина земли сынов Аммоновых от Араера, что перед Раввою, и земли от Есивона до Рамав-Мицфы и Витанима, и от Маханаима до пределов Давира, и на долине Беф-Гарам, и Беф-Нимра, и Сакхов, и Цафон, остаток царства Сигона от царя Есивонского. Пределом его был Иордан до моря Хинеревского за Иорданом к востоку. Вот удел сынов Гадовых по племенам их, города и села их. Моисей дал удел и половине колена Манассеина, который принадлежал половине колена сынов Манассеиных по племенам их. Предел их был от Маханаима весь Васан, все царство Ога, царя Васанского, и все селения Иаировы, что в Васане 60 городов, а половина Галаада и Астаров и Едрея, царские города Ога Васанского, даны сынам Махира, сына Манассеина, половине сынов Махировых по племенам их. Вот что Моисей дал в удел на равнинах Моавитских за Иорданом против Иерихона к востоку. Но колену Левиину Моисей не дал удела, Господь Бог Израилев сам есть удел их, как он говорил им. Глава 14. Вот что получили в удел сыны Израилевы в земле Ханаанской, что разделили им в удел Елиазар, священник, и Иисус, сын Навина, и начальники поколений в коленах сынов Израилевых. По жребию делили они, как повелел Господь через Моисея, 9 коленам и половине колена Манассеина. Ибо 2 коленам и половине колена Манассеина Моисей дал удел за Иорданом. Левитам же не дал удела между ними, ибо от сынов Иосифовых произошли 2 колена Манассеина и Ефремова. Поэтому они и не дали левитам части в земле, а только города для жительства с предместьями их, для скота их и для других выгод их. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы, когда делили на уделы землю. Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу, и сказал ему Халев, сын Иефонии, конезиянин: «Ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне? Мне было 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варне осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал: земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как он говорил. Уже 45 лет прошло с тех пор, как Господь сказал Моисею слово это, и Израиль ходил по пустыне, теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столь же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня сил, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить, и входить. Итак, дай мне эту гору, о которой говорил Господь в тот день. Ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Янаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Иефонии, конезиянину, Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефонии, конезиянина, до сего дня за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израилева. Имя Хеврона прежде было Кириафарба, как назывался между сынами Янака один человек великий, и земля успокоилась от войны. Глава 15. Жребий колену сынов Иудиных по племенам их выпал такой. Границей с Идумеей была пустыня Син к югу при конце Фимана. Южным пределом их был берег моря Соленого от простирающегося к югу залива. На юге идет он к возвышенности Акравимской, проходит Цин, и, восходя с южной стороны к Кадес-Варне, проходит Хицрон, и, восходя до Аддара, идет по западной стороне Кадеса, поворачивает к Каркае. Потом проходит Ацмон, идет к потоку Египетскому, так что конец этого предела – море. Это будет южный ваш предел. Пределом же к востоку – все море соленое до устья Иордана, а предел с северной стороны начинается от залива моря от устья Иордана. Отсюда предел восходит к Беф-Хогле и проходит с северной стороны к Беф-Араве и идет предел вверх до камня Багана, сына Рувимова. Потом восходит предел к Давиру от долины Ахоры на севере, поворачивает к Галгалу, который против возвышенности Адумима, лежащего с южной стороны потока. Отсюда предел проходит к водам Яншемеша и оканчивается у Янрагела. Отсюда предел идет вверх к долине сына Еномова с южной стороны Иевуса, который есть Иерусалим, и восходит предел на вершину горы, которая к западу против долины Еномовой, которая на краю долины Рефаимов к северу. От вершины горы предел поворачивает к источнику вод Нафтаах и идет к городам горы Ефрона и поворачивает предел к Ваалу, который есть Кириаф и Арим. Потом поворачивает предел от Ваала к морю и идет к горе Сеир, и идет северной стороной горы Иарим, которая есть Кесалон, и, нисходя к Фефсамису, проходит через Фимну. Отсюда предел идет северной стороной Екрона и поворачивает предел к Шикарону, проходит через гору земли Ваал и доходит до Иафнеила, и оканчивается предел у моря. Западный предел составляет Великое море. Вот предел сынов Иудиных с племенами их со всех сторон. И Халеву, сыну Иефании, Иисус дал часть среди сынов Иуды, как повелел Господь Иисусу, и дал ему Иисус Кириафарбу, отца Енака, иначе Хеврон. И выгнал оттуда Халев, сын Иефании, трех сыновей Енака, Шишая, Ахимана и Фалмая, детей Енака. Отсюда Халев пошел против жителей Давира. Имя Давиру прежде было Кириаф-Сефер. И сказал Халев: «Кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жены». И взял его Гафаниил, младший сын Кеназа, брата Халева, и отдал он в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: «Что тебе?» Она сказала: «Дай мне благословение, ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод». И дал он ей источники верхние и источники нижние. Вот удел колена сынов Иудиных по племенам их. Города окраины удела колена сынов Иудиных на границе с Идумеей на юге были Кавциил, Эдер и Иагур, Кина, Димона, Адада, Кедес, Асор и Ифнан, Зив, Телем и Валов, Гацор Хадафа, Кириаф, Хицрон, иначе Гацор, Амам, Шема и Молода, Хацар Гадда, Хешмон и Вефпалет, Хацар Шуал, Версавия и Визиафея, и села их и предместья их, Ваала и Им и Ацем, Елфалад, Кисил и Хорма, Циклаг, Мадмана и Сансана, Леваов, Шелихим, Аин и Римон, всех 29 городов с их селами, на низменных местах Эштаол, Цора и Ашна, Занаах, Энганим, Тапуах и Гаенам, и Армув, Аддалам, Немра, Соха и Азека, Шаараим, Адифаим, Гедера или Гадерефаим, 14 городов с их селами, Ценан, Хадаша, Мигдалгад, Дилиан, Мицфе и Иекфиил, Лахиц, Васкаф и Эглон, Хаббон, Лахмас и Хифлис, Гедеров, Бевдагон, Наэма и Макед, 16 городов с их селами, Ливна, Эфер и Ашан, Ифах, Ашна и Нециф, Кеила, Аззив и Маареша, и Эдом, 9 городов с их селами, Екрон с зависящими от него городами и селами его, и от Екрона к морю все, что находится около Азота с селами их, Азот, зависящие от него города и села его, Газа, зависящие от нее города и села ее, до самого потока Египетского и Великого моря, которое есть предел. На горах Шамир и Атир и Соха, Данна, Кириафсанна, иначе Давир, Анаф, Эштемо и Аним, Гошен, Холон и Гило, 11 городов с их селами, Араф, Дума и Эшан, Ианум, Бефтапуах и Афека, Хумта, Кириаф, Арба, иначе Хеврон и Цигор, 9 городов с их селами, Маон, Кармил, Зив и Юта, Изреэль, Иогдам и Занаах, Каин, Гива и Фимна, 10 городов с их селами, Халхул, Бефцур и Гедор, Маараф, Бефанов и Елтыкон, 6 городов с их селами, Фико, Ефрафа, иначе Вифлеем, Фагор, Етам, Кулон, Татами, Сорес, Карем, Галим, Вифир и Маноха, 11 городов с их селами, Кириаф Ваал, иначе Кириаф и Арим, и Арава, 2 города с их селами и предместьями, в пустыне Бефарава, Меддин и Сикаха, Нифшан, Ирмилах и Енгиди, 6 городов с их селами. Но и Иевусеев, жители Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, и потому Иевусеи живут с сынами Иудинами в Иерусалиме даже до сего дня. Глава 16. Потом выпал жребий сынам Иосифа от Иордана подле Иерихона у вод Иерихонских на восток, пустыня, простирающаяся от Иерихона к горе Вифильской. От Вифиля идет предел к Лузу и переходит к пределу Архида Атарофа, и спускается к морю к пределу Иафлета, до предела нижнего Беф-Рона и до Газера, и оканчивается у моря. Это получили в удел сыны Иосифа, Манассия и Ефрем. Предел сынов Ефремовых по племенам их был от востока, пределом удела их был от Таров-Адар до Беф-Арона Верхнего. Потом идет предел к морю северной стороной Мих-Мефафа и поворачивает к восточной стороне Фаанав-Силома и проходит его с восточной стороны Ианоха. От Ианоха, нисходя к Атарофу и на Арафу, примыкает к Иерихону и доходит до Иордана. От Тапуаха идет предел к морю, к потоку Кана и оканчивается морем. Вот удел колена сынов Ефремовых по племенам их. И города отделены сынам Ефремовым в уделе сынов Манассеиных, все города с селами их. Но ефремляне не изгнали хананеев, живших в Газере, поэтому хананеи жили среди ефремлян до сего дня, платя им дань. Наконец пришел фараон, царь египетский, и взял город и сжег его огнем, и хананеев, и ферезеев, и жителей Газера перебили, и отдал его фараон в приданое дочери своей. Глава 17. И выпал жребий колену Манассеину, так как он был первенец Иосифа, Махиру, первенцу Манассии, отцу Галаада, который был храбр на войне, достался Галаад и Васан.
2: Достались уделы и прочим сынам Манассии, по племенам их, и сыновьям Авиезера, и сыновьям Хелека, и сыновьям Асриила, и сыновьям Шехема, и сыновьям Хефера, и сыновьям Шемиды.
1: Вот дети Манассии, сына Иосифа, мужского пола по племенам их. У Салпаада же, сына Хефера, сына Галаада, сына Махира, сына Манассии, не было сыновей, а только дочери. Вот имена дочерей его – Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. Они пришли к священнику Елиазару и к Иисусу, сыну Навина, и к начальникам и сказали: «Господь повелел Моисею дать нам удел между братьями нашими». И дан им удел по повелению Господа между братьями отца их. И выпало Манассии 10 участков, кроме земли Галаадской и Васанской, которая за Иорданом. Ибо дочери сынов Манассииных получили удел среди сынов его, а земля Галаадская досталась прочим сынам Манассииным. Предел сынов Манассииных идет от Асира к Миф-Мифафу, который против Сихема. Отсюда предел идет направо к жителям Ен-Тапуаха. Земля Тапуах досталась Манассии, а город Тапуах у предела Манассиина сынам Ефремовым. Отсюда предел нисходит к потоку Кана, с южной стороны потока. Города эти принадлежат Ефрему, хотя находятся среди городов Манассии. Предел Манассии на северной стороне потока и оканчивается морем. Что к югу, то Ефрема, а что к северу, то Манассии. Море же было пределом их. К Асиру примыкали они с северной стороны и к Иссахару с восточной. У Иссахара и Асира принадлежат Манассии Бефсан и зависящие от него места, Ивлеам и зависящие от него места, жители Дора и зависящие от него места, жители Индора и зависящие от него места, жители Фаанаха и зависящие от него места, жители Мегиддона и зависящие от него места, и третья часть Нафефа с селами его. Сыны Манассии не могли выгнать жителей городов этих, и хананеи остались жить в земле этой. Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда хананеев сделали они данниками, но изгнать не изгнали их. Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали: «Почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден, потому что так благословил меня Господь?» Иисус сказал им: «Если ты многолюден, то пойди в леса, и там, в земле Ферезеев и Рефаимов, расчисти себе место, если гора Ефремова для тебя тесна». Сыны Иосифа сказали: «Не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех хананеев, живущих на долине, как у тех, которые в Бефсане и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Изреэльской». Но Иисус сказал дому Иосифа, Ефрему и Манассии: «Ты многолюден, и сила у тебя велика, ни один жребий будет у тебя, и гора будет твоей, и лес этот, ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его, ибо ты изгонишь хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны, ты одолеешь их». Глава 18. Все общество сынов Израилевых собралось в Силом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. Из сынов же Израилевых оставалось 7 колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым: «Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь, Бог отцов ваших? Дайте от себя по 3 человека из колена. Я пошлю их, и они, встав, пройдут по земле и опишут ее, как надобно разделить им на уделы, и придут ко мне. Пусть разделят ее на 7 уделов. Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифа пусть остается в пределе своем на севере, а вы распишите землю на 7 уделов и представьте мне сюда. Я брошу вам жребий здесь, пред лицом Господа Бога нашего. А левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их. Гад же, Рувим и половина колена Манассиина получили удел свой за Иорданом к востоку, который дал им Моисей, раб Господен». Эти люди встали и пошли. Иисус же, пошедшим описывать землю, дал такое приказание: «Пойдите, обойдите землю, опишите ее и возвратитесь ко мне, а я здесь брошу вам жребий пред лицом Господним в Силоме». Они пошли, прошли по земле, осмотрели ее и описали ее по городам ее, разделив на 7 уделов в книге, и пришли к Иисусу в стан в Силом. Иисус бросил им жребий в Силоме пред Господом, и разделил там Иисус землю сынам Израилевым по участкам их. Первый жребий вышел колену сынов Вениаминовых по племенам их. Предел их по жребию шел между сынами Иудиными и между сынами Иосифовыми. Предел их на северной стороне начинается у Иордана, и проходит предел этот подле Иерихона с севера и восходит на гору к западу и оканчивается в пустыне Бефавен, Оттуда предел идет к Лузу, к южной стороне Луза, иначе Вифиля, и нисходит предел к Атароф-Адару, к горе, которая на южной стороне Беф-Арона Нижнего. Потом граница поворачивает и идет в сторону моря, на юг от горы, которая на юге пред Беф-Ароном, и оканчивается у Кириаф-Ваала, иначе Кириаф-Иарима, города сынов Иудиных. Это западная сторона. Южной же стороной от Кириаф-Иарима идет предел к морю и доходит до источника вод Нефтааха. Потом предел нисходит к концу горы, которая перед долиной сына Еномова, на долине Рефаимов к северу, и нисходит долиной Еномовой к южной стороне Иевуса и идет к Енрогелу. Потом поворачивает от севера и идет к Еншемешу, и идет к Гелилофу, который против возвышенности Адумима, и нисходит к камню Багана, сына Рувимова. Потом проходит близ равнины к северу и нисходит на равнину. Отсюда проходит предел подле Бевхаглы к северу
2: и оканчивается предел у северного залива моря Соленого, у южного конца Иордана.
1: Вот предел южный. С восточной же стороны пределом служит Иордан. Вот удел сынов Вениаминовых с пределами его со всех сторон по племенам их. Колену сынов Вениаминовых по племенам их принадлежали эти города: Иерихон, Бефхагла и Емек-Кециц, Беф-Арава, Цемараим и Вифиль, Аввим, Фара и Афра, Кефар-Аманай, Афни и Гева, 12 городов с их селами, Гаваон, Рама и Беров, Мицфе, Кефира и Моца, Рекем, Ирфеил и Фарала, Цела, Елев и Иевус, иначе Иерусалим, Гивиаф и Кириаф, 14 городов с их селами. Вот удел сынов Вениаминовых по племенам их. Глава 19. Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых по племенам их, и был удел их среди удела сынов Иудиных. В уделе их были Версавия и Шева и Малада, Хацар-Шуал, Вала и Ацем, Элталад, Вефул и Хорма, Циклаг, Беф-Марковов и Хацар-Суса, Беф-Леваов и Шарухен, 13 городов с их селами, Аин, Римон, Эфер и Ашан, 4 города с селами их.
2: И все села, которые находились вокруг городов этих, даже до Ваалав-Беэра или Южной Рамы.
1: Вот удел колена сынов Симеоновых по племенам их. От участка сынов Иудиных выделен удел колену сынов Симеоновых. Так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновы и получили удел среди их удела. Третий жребий выпал сынам Завулоновым по племенам их, и простирался предел удела их до Сарида. Предел их восходит к морю и Моралии, примыкает к Дабешефу и примыкает к потоку, который перед Иокнеамом. От Сарида идет назад к восточной стороне, к востоку солнца, до предела Кислов-Вавора. Отсюда идет к Даврафу и восходит к Иафии. Отсюда проходит к востоку в Гефхевер и Итукацин и идет к Римону, Мифаару и Нее, и поворачивает предел от севера к Ханафону и оканчивается долиной Ифтахел. Далее Каттаф, Нагалал, Шимрон, Идиала и Вифлеем, 12 городов с их селами. Вот удел сынов Завулоновых по их племенам, вот города и села их. Четвертый жребий вышел Иссахару, сынам Иссахаровым по племенам их. Пределом их был Изриэль, Кесулов и Сунем, Хафараим, Шион и Анахараф, Равив, Кишион и Авец, Ремеф, Энганим, Энхадда и Бефпацец, и примыкает предел к Фавору и Шагацими и Вефсамису, и оканчивается предел их у Иордана, 16 городов с селами их. Вот удел колена сынов Иссахаровых по племенам их, вот города и села их. Пятый жребий вышел колену сынов Ассировых по племенам их. Пределом их были Хилкав, Хали, Ветен и Ахсав.
2: Аламелех, Ахмат и Мишал, и примыкает предел к Кармилу с западной стороны и к Шихор-Лифнафу.
1: потом идет назад к востоку солнца в Бевдагон и примыкает к Завулону и к долине Ифтахел с севера и входит в пределы Асафы в Бефемек и Неиел и идет у Кавула с левой стороны, далее Еврон, Рехов, Хамон и Кана до Сидона Великого. Потом предел возвращается к Раме до укрепленного города Тир и поворачивает предел к Хоссе и оканчивается у моря в местечке Ахзиве. Далее Умма, Афек и Рехов, 22 города с селами их. Вот удел колена сынов Асировых по племенам их, вот города и села их. Шестой жребий вышел сынам Нефалимовым, сынам Нефалимовым по племенам их. Предел их шел от Хелефа и от Дубравы, что в Цананиме, к Адами-Некеву и Авниилу, до Лакума и оканчивался у Иордана. Отсюда возвращался предел на запад к Азнов-Фавору и идет оттуда к Хукоку и примыкает к Завулону с юга и к Асиру примыкает с запада и к Иуде у Иордана от востока солнца. Города укрепленные — Цидим, Цер, Хамаф, Раккав и Хинерев, Адама, Рама и Асор, Кедес, Едрея и Энергоцор, Ирион, Мигдал-Эл, Хорем, Бефанав и Вифсамис, 19 городов с их селами. Вот удел колена сынов Нефалимовых по племенам их, вот города и села их. Колену сынов Дановых по племенам их вышел жребий седьмой. Пределом удела их были Цора, Эштаол и Иршемеш, Шаалавин, Айалон и Ифла, Елон, Фимнафа и Экрон, Элтеке, Гивефон и Ваалав, Игуд, Беневерак и Гафримон, Меиаркон и Иракон с пределом близ Иопии, и вышел предел сынов Дана, мал для них. И сыны Дановы пошли войной на Лосем, и взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Лосем Даном по имени Дана, отца своего. Амореи оставались жить в Еломе и Соломине, но рука Ефрема одолела их, и сделались они данниками ему. Вот удел колена сынов Дановых по племенам их, вот города и села их. Сыны Дановы не истребили амореев, которые стеснили их на горе, и не давали им амореи выходить на долину, и отняли у них предел их участка. Когда окончили разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу, сыну Навина. По повелению Господа дали ему город Фамнаф-Сараи, которого он просил на горе Ефремовой, и построил он город и жил в нем». Вот уделы, которые Елиазар, священник, Иисус, сын Навина, и начальники поколений разделили коленом сынов Израилевых по жребию в Силоме пред лицом Господним у входа скинии собрания и окончили разделение земли. Глава 20. И сказал Господь Иисусу, говоря, «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке без умысла. Пусть города эти будут у вас убежищем, чтобы не умер убивший от мстящего за кровь, доколе не предстанет перед обществом на суд». И кто убежит в один из городов этих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города этого дело свое. И они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет перед обществом на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал. И отделили Кедес в Галилее на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой и Кириафарбу, иначе Хеврон, на горе Иудиной. За Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бецер в пустыне на равнине от колена Рувимова, и Рамов в Галааде, от колена Гадова, и Голан в Басане от колена Манассиина. Эти города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий, убивший человека по ошибке, дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет перед обществом на суд. Глава 21. Начальники поколений левитских пришли к Елиазару, священнику, и к Иисусу, сыну Навина, и к начальникам поколений сынов Израилевых, и говорили им в Силоме, в земле Ханаанской, и сказали: «Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместья их для скота нашего». И дали сыны Израилевы левитам из уделов своих по повелению Господа эти города с предместьями их. Вышел жребий племенам Каафовым, и досталось по жребию сынам Аарона, священника, левитам от колена Иудина и от колена Симеонова и от колена Вениаминова 13 городов, а прочим сынам Каафовым от племен колен Ефремова и от колена Данова и от половины колена Манассеина по жребию досталось 10 городов. Сынам Герсоновым от племен колена Иссахарова и от колена Ассирова и от колена Нефалимова и от половины колена Манассеина в Басане по жребию досталось 13 городов. Сынам Мерари по их племенам от колена Рувимова, от колена Гадова и от колена Завулонова 12 городов. И отдали сыны Израилевы левитам эти города с предместьями их, как повелел Господь через Моисея по жребию. От колена сынов Иудиных, и от колена сынов Симеоновых, и от колена сынов Вениаминовых дали города, которые здесь названы по имени. Сынам Аарона из племен Каафовых, из сынов Левия, так как жребий их был первый, дали Кириафарбу, отца Инакова, иначе Хеврон на горе Иудиной и предместье его вокруг него, а поле этого города и села его отдали в собственность Халеву, сыну Иефоннеину. Итак, сынам Аарона, священника, дали города-убежище для убийцы, Хеврон и предместье его, Ливну и предместье ее, и Атир и предместье его, Эштемо и предместье его, Халон и предместье его, Давир и предместье его, Аин и предместье его, Ютту и предместье ее, Бевшемеш и предместье его, 9 городов от двух колен этих. А от колена Вениаминова Гаваон и предместье его, Геву и предместье ее, Анафов и предместье его, Алмон и предместье его, 4 города. Всех городов сынам Аароновым священникам досталось 13 городов с предместьями их. И племенам сынов Каафовых левитов, впрочем, из сынов Каафовых по жребию их, достались города от колена Ефремова, дали им города-убежище для убийцы, Сихем и предместье его на горе Ефремовой, и Гезер и предместье его, Кифцаим и предместье его, Бефарон и предместье его, 4 города, от колена Данова, Элфеке и предместье его, Гевифон и предместье его, Айалон и предместье его, Гафримон и предместье его, 4 города. От половины колена Манассеина, Фаанах и предместье его, Гафримон и предместье его, 2 города. Всех городов с предместьями их прочим племенам сынов Каафовых досталось 10. А сынам Герсоновым из племен левитских дали от половины колена Манассеина города-убежище для убийцы, Голан в Басане и предместье его, и Бештеру и предместье ее, 2 города, от колена Иссахарова, Кишион и предместье его, Даврав и предместье его, и Армуф и предместье его, Энганим и предместье его, 4 города, от колена Ассирова, Мишал и предместье его, Авдон и предместье его, Хилкав и предместье его, Рехов и предместье его, 4 города. От колена Нефалимова города-убежище для убийцы, Кедес в Галилее и предместье его, Хамов, Дор и предместье его, Карфан и предместье его, 3 города. Всех городов сынам Герсоновым по племенам их досталось 13 городов с предместьями их. Племенам сынов Мерариных остальным левитам дали от колена Завулонова и Акнеам, и предместье его, Карфу, и предместье ее, Димну, и предместье ее, Нагалал, и предместье его, четыре города. По ту сторону Иордана против Иерихона от колена Рувимова даны города-убежища для убийцы Бецер в пустыне Мисор и предместье его, Иаатса и предместье ее, Кедемов и предместье его, Мефаав и предместье его, четыре города. От колена Гадова города-убежища для убийцы Рамов в Галааде и предместье его, Маханаим и предместье его, Есивон и предместье его, и Азер и предместье его, всех городов четыре, всех городов сынам Мирариным по племенам их, остальным племенам левитским по жребию досталось 12 городов. Всех городов левитских среди владения сынов Израилевых было 48 городов с предместьями их. При городах этих были при каждом городе предместья вокруг него. Так было при всех городах этих. Таким образом, отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их. И они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их. И никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось. Глава 22. Тогда Иисус призвал колено Рувимова, Гадова и половину колена Манассеина и сказал им: «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушались слов моих во всем, что я приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих в продолжении многих дней до сего дня и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа Бога вашего. Ныне Господь Бог ваш успокоил братьев ваших, как говорил им. Итак, возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень, любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всей душой вашей». Потом Иисус благословил их и отпустил их, и они разошлись по шатрам своим. Одной половине колена Манассеина дал Моисей удел в Васане, а другой половине его дал Иисус удел с братьями его по эту сторону Иордана к западу. И когда отпускал их Иисус в шатры их и благословил их, то сказал им: «С великим богатством возвращаетесь вы в шатры ваши, с великим множеством скота, с серебром, с золотом, с медью и с железом, и с великим множеством одежд. Разделите же добычу, взятую у врагов ваших, с братьями своими». И возвратились, и пошли сыны Рувимовы, и сыны Гадовы, и половина колена Манассеина от сынов Израилевых из Силома, которые в земле Ханаанской, чтобы идти в землю Галаад, в землю своего владения, которую получили во владение по повелению Господнему, данному через Моисея. Придя в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассеина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду. И услышали сыны Израилевы, что говорят: «Вот сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассеина соорудили жертвенник на земле Ханаанской в окрестностях Иордана напротив сынов Израилевых». Когда услышали это сыны Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в Силом, чтобы идти против них войной. Впрочем, сыны Израилевы прежде посылали к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манассеина в землю Галаадскую Финеэса, сына Елиазара священника, и с ним 10 начальников, по начальнику поколения от всех колен Израилевых. Каждый из них был начальником поколения в тысячах Израилевых. И пришли они к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манассеина в землю Галаад, и говорили им, и сказали: «Так говорит все общество Господнее, Что это за преступление сделали вы пред Господом Богом Израилевым, отступив ныне от Господа Бога Израилева, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа? Разве мало для нас беззаконие Фигорова, от которого мы не очистились до сего дня, и за которое поражено было общество Господнее? А вы отступаете сегодня от Господа. Сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается Господь на все общество Израилево. Если же земля вашего владения кажется вам нечистой, то перейдите в землю владения Господнего, в которой находится скиния Господняя. Возьмите удел среди нас, но не восставайте против Господа и против нас не восставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа Бога нашего. Не один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израилево? Не один он умер за свое беззаконие? Сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина в ответ на это говорили начальникам тысяч Израилевых: «Бог богов Господь, Бог богов Господь, Он знает, и Израиль да знает». Если мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день. Если мы соорудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа Бога нашего, и для того, чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное, и чтобы совершать на нем жертвы мирные, то да взыщет сам Господь. Но мы сделали это по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам: «Что вам до Господа Бога Израилева? Господь поставил пределом между нами и вами, сыны Рувимовы и сыны Гадовы, Иордан. Нет вам части в Господе». Таким образом, ваши сыны не допустили бы наших сынов чтить Господа. Поэтому мы сказали: соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертв, но чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими и благодарениями нашими, и чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам: нет вам части в Господе. Мы говорили: если скажут так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем: видите подобие жертвенника Господа, которое сделали отцы наши не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами, и между сынами нашими. Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа, и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного и для жертв, кроме жертвенника Господа Бога нашего, который пред скинией Его». Финеес, священник, все начальники общества и главы тысяч Израилевых, которые были с ним, услышав слова, которые говорили сыны Рувимовы и сыны Гадовы и сыны Манассиины, одобрили их. И сказал Финеес, сын Елиазара, священник, сынам Рувимовым и сынам Гадовым и сынам Манассиным: «Сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы не сделали пред Господом преступления этого. Теперь вы избавили сынов Израиля от руки Господней». И возвратился Финеес, сын Елиазара, священник, и начальники от сынов Рувимовых и от сынов Гадовых и от половины колена Манассиина в землю Ханаанскую к сынам Израилевым, и принесли им ответ. И сыны Израилевы одобрили это, и благословили сыны Израилевы Бога, и отложили идти против них войной, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина. И назвали сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина жертвенник Ед, потому что, сказали они, он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш. Глава 23. Спустя много времени после того, как Господь Бог успокоил Израиль от всех врагов его со всех сторон, Иисус составился, вошел в преклонные лета. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: «Я составился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш перед лицом вашим со всеми этими народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас. Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы эти в удел коленам вашим, все народы, которые я истребил от Иордана до Великого моря на запад солнца. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас и истребит их перед вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Поэтому во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева.

будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы эти, но они будут для вас петлей и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Вот я ныне отхожу в путь всей земли. А вы знаете всем сердцем вашим и всей душою вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас, ни одно слово не осталось неисполнившимся. Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Если вы приступите завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете, и будете служить другим богам, и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господен, и скоро исчезнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь. Глава 24. И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем, и призвал старейшин Израиля и начальников его, и судей его, и надзирателей его, и предстали пред Господа Бога. И сказал Иисус всему народу: «Так говорит Господь Бог Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его и дал ему Исаака. Исааку дал Иакова и Исава. Исаву дал я гору Сеир в наследие. Иаков же и сыновья его перешли в Египет и сделались там народом великим, сильным и многочисленным, и стали притеснять их египтяне. И послал я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал я среди него, и потом вывел вас. Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к Черному морю. Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря. Но они возопили к Господу, и Он положил облако и тьму между вами и египтянами, и навел на них море, которое их и покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте. Потом много времени пробыли вы в пустыне. И привел я вас к земле амореев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их, и я истребил их пред вами. Восстал Валак, сын Сиппора, царь Моавицкий, и пошел войной на Израиля, и послал и призвал Валаама, сына Виора, чтобы он проклял вас. Но я не хотел послушать Валаама, и он благословил вас, и я избавил вас из рук его. Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону, и стали воевать с вами жители Иерихона, амореи, и ферезеи, и хананеи, и хетты, и гергесеи, и евеи, и иевусеи, но я предал их в руки ваши. Я послал перед вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей аморейских. Не мечом твоим и не луком твоим сделано это. И дал я вам землю, над которую ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них, из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу, ибо Он свят». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал перед глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших в этой земле, поэтому и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш».
Иисус

0: сказал народу: «Не возможете служить Господу Богу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И сказал народ Иисусу: «Нет, мы Господу будем служить». И Иисус сказал народу: «Вы свидетели себе, что вы избрали себе Господа служить Ему». Они отвечали: «Свидетели». «Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву». Народ сказал Иисусу: «Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать». И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановление и закон в Сихеме перед скинией Господа Бога Израилева. И вписал Иисус слова эти в книгу закона Божия, и взял большой камень и положил его там под дубом, который подле святилища Господнего, и сказал Иисус всему народу: «Вот камень этот будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами сегодня. Он да будет свидетелем против вас в последующие дни, чтобы вы не солгали перед Господом Богом вашим». И отпустил Иисус народ каждого в свой удел. После этого умер Иисус, сын Навина, раб Господень, в возрасте 110 лет, и похоронили его в пределе его удела в Фамнаф-Сарае, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме на участке поля, какое купил Иаков у сынов Емора, отца Сихема, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым. После этого умер и Елиазар, сын Аарона, первосвященник, и похоронили его на холме Финеяса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой.
1: Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга Судей Израилевых. Глава 1. По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря: «Кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними?» И сказал Господь: «Иуда пойдет. Вот я предаю землю в руки его». Иуда же сказал Симеону, брату своему: «Войди со мной в жребий мой, и будем воевать с хананеями, и я войду с тобой в твой жребий». И пошел с ним Симеон. И пошел Иуда, и предал Господь хананеев и ферезеев в руки их, и побили они из них в Везеке 10 000 человек. В Везеке встретились они с Адони-Везеком, сразились с ним и разбили хананеев и ферезеев. Адони-Везек побежал, но они погнались за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Адони-Везек: «70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим. Как делал я, так и мне воздал Бог». И привели его в Иерусалим, и он умер там. И воевали сыны Иудины против Иерусалима, и взяли его, и поразили его мечом, и город предали огню. Потом пошли сыны Иудины воевать с хананеями, которые жили на горах и в полуденной земле, и на низменных местах. И пошел Иуда на хананеев, которые жили в Хевроне. Ими же Хеврону было прежде Кириаф-Арба, и поразили Шишая, Ахимана и Фалмая от рода Енака. Оттуда пошел он против жителей Давира. Имя Давиру было прежде Кириав-Сефер. И сказал халиф: «Кто поразит Кириав-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жены». И взял его Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата халифа, и халиф отдал в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, Гафаниил научил ее просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халиф сказал ей: «Что тебе?» Ахса сказала ему: «Дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды». И дал ей халиф по желанию ее источники верхние и источники нижние. И сыновья Иофора киньянина, тестя Моисея, пошли из города Пальм с сынами Иудиными в пустыню Иуды, которая на юг от Арада, и пришли и поселились среди народа. И пошел Иуда с Симеоном, братом своим, и поразили хананеев, живших в Цефафе, и предали его заклятию, и оттого называется город этот Хорма. Иуда взял также Газу с пределами ее, Аскалон с пределами его, и Экрон с пределами его, и Азот с окрестностями его. Господь был с Иудой, и он овладел горой, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. И отдали халиву Хеврон, как говорил Моисей, и получил он там в наследие три города сынов Енаковых, и изгнал оттуда трех сынов Енаковых. Но иевусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы, и живут иевусеи с сынами Вениаминовыми в Иерусалиме до сего дня. И сыны Иосифа пошли также на Вифиль, и Господь был с ними. И остановились, и высматривали сыны Иосифа Вифиль. Ими же городу было прежде Луз. И увидели стражи человека, идущего из города, и взяли его, и сказали ему: «Покажи нам вход в город, и сделаем с тобой милость». Он показал им вход в город, и поразили они город мечом, а человека этого и все родство его отпустили. Человек этот пошел в землю хеттов и построил там город и нарек имя ему Луз. Это имя его до сего дня. И Манассия не выгнал жителей Бефсана, который есть Скифополь, и зависящих от него городов Фаанаха и зависящих от него городов, жителей Дора и зависящих от него городов, жителей Ивлеама и зависящих от него городов, жителей Мегиддона и зависящих от него городов. И остались хананеи жить в земле этой. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере. И жили хананеи среди них в Газере, и платили им дань. И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола, и жили хананеи среди них, и платили им дань. И Ассир не изгнал жителей Акко, которые платили ему дань, и жителей Дора, и жителей Сидона, и Ахлава, Ахзива, Хелвы, Афека и Рехова. И жил Ассир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И Нефалим не изгнал жителей Вефсамиса и жителей Бефанафа, и жил среди хананеев, жителей земли той.
2: Жители же Вефсамиса и Бефенафа были его данниками,
1: и стеснили амореи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить в долину. И остались амореи жить на горе Херес, где медведи и лисицы, в Аялоне и Шаалвиме. Но рука сынов Иосифовых одолела амореев, и сделались они данниками им. Пределы амореев от возвышенности Акравим и от Селы простирались и далее. Глава вторая. И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и в Вифиль и к дому Израилеву, и сказал им: «Так говорит Господь: Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал я: не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли этой, богам их не поклоняйтесь, изваяния их разбейте, жертвенники их разрушьте, но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому говорю я: не стану уже переселять людей этих, которых я хотел изгнать, не изгоню их от вас, и будут они вам петлей, и боги их будут для вас сетью». Когда ангел Господень сказал слова эти всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. От этого и называют то место Бохим. Там принесли они жертву Господу. Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый в свой дом и каждый в свой удел, чтобы получить в наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господние, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навина, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его в Фамнаф-Сараи на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, и когда весь народ оный отошел к отцам своим и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа, оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиль, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь и как клялся им Господь, и им было весьма тесно. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед за другими богами и поклонялись им, и раздражали Господа, скоро уклонялись от пути, которым ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьей и спасал их от врагов их во все дни судьи, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, склоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и не отступали от своевольного пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиле, и сказал он: «За то, что народ этот приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, сын Навина, на земле, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля. Станут ли они держаться пути Господнего и ходить по нему, как держались отцы их, или нет? И оставил Господь народы эти, и не изгнал их сразу, и не предал их в руки Иисуса. Глава третья. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. 5 владельцев филистимских, все хананеи, сидоняне и евеи, жившие на горе Ливане, от горы Ваал-Ермон до входа в Емав. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их через Моисея. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хеттов, амореев, ферезеев, евеев, гергесеев и иевусеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам. И воспылал гнев Господен на Израиля, и предал их в руки Хусарсафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусарсафему 8 лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халева. На нем был Дух Господен, и был он судьей Израиля. Он вышел на войну против Хусарсафема, и предал Господь в руки его Хусарсафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусарсафема. И покоилась земля 40 лет. И умер Гафаниил, сын Кеназа. Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа. И укрепил Господь Еглона, царя Моавитского, против израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа. Он собрал к себе всех аммонитян и амаликитян, и пошел и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм. И служили сыны Израилевы Еглону, царю Моавитскому, 18 лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Иемия, который был левшой, и послали сыны Израилевы с ним дары Еглону, царю Моавитскому. Аод сделал себе меч с 2 остриями длиной в локоть и припоясал его под плащом своим к правому бедру. И пришел и поднес дары Еглону, царю Моавитскому. Еглон же был человек очень тучный. Когда поднес Аод все дары и проводил людей, принесших дары, то сам возвратился от истуканов, которые в Галгале, и сказал: «У меня есть тайное слово к тебе, царь». Он сказал: «Тише». И вышли от него все стоявшие при нем. Аод вошел к нему. Он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно. И сказал Аод: «У меня есть к тебе, царь, слово Божье». Еглон встал со стула пред ним. Когда он встал, а от простёр левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его, так что вошла за остриём и рукоять, и тук закрыл остриё, ибо Аот не вынул меча из чрева его, и он прошёл в задней части. И вышел Аот в преддверие и затворил за собой двери горницы и замкнул. Когда он вышел, рабы Еглона пришли и видят, вот двери горницы замкнуты, и говорят: верно, он для нужды в прохладной комнате. Ждали довольно долго, но, видя, что никто не отпирает дверей горницы, взяли ключ и отперли, и вот господин их лежит на земле мертвый. Между тем, как они недоумевали, Аод ушел, и никто о нем не думал. Прошел мимо истуканов и спасся в Сейраф. Придя же в землю Израилеву, Аод вострубил трубой на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди них. И сказал им: идите за мной, ибо предал Господь Бог врагов ваших моавитян в руки ваши. И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Моаву, и не давали никому переходить. И побили в то время моавитян около 10 000 человек, все здоровых и сильных, и никто не убежал. Так смирились в тот день моавитяне перед Израилем, и покоилась земля 80 лет. И был Аот судьей их до самой смерти. После него был Самигар, сын Анафа, который 600 человек филистимлян побил воловьим рожном, и он также спас Израиля. Глава 4. Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки Иавина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Хорошеф-Гоиме. И возопили сыны Израилевы к Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьей Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофа. Она жила под пальмой Девориной между Рамой и Вифилем на горе Ефремовой, и приходили к ней туда сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Авиноама, из Кедеса Нефалимова, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой 10 000 человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых. А я приведу к тебе к потоку Киссон Сисару, военачальника Иавина, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мной, пойду, а если не пойдешь со мной, не пойду, ибо я не знаю дня, в который пошлет Господь ангела со мной». Она сказала ему: «Пойти пойду с тобой, только знай, что не тебе уже будет слава на этом пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Варак созвал завулонян и нефалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним 10 000 человек, и Девора пошла с ним. Хевер киньянин отделился тогда от киньян сыновей Хавава, родственника Моисея, и раскинул шатер свой у дубравы в Цааниме, близ Кедеса. И донесли Сисаре, что Варак, сын Авиноама, взошел на гору Фавор. Сисара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц, и весь народ, который у него, из Харошеф-Гоима к потоку Кисон. И сказала Девора Вараку: «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет перед тобой». И сошел Варак с горы Фавор, и за ним 10 000 человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варака, и сошел Сисара с колесницы своей, и побежал пеший.
2: Варак преследовал колесницы его и ополчение до Харошеф-Гоима,
1: и пало все ополчение Сисары от меча, не осталось никого. Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хевера, киньянина. Ибо между Иавином, царем Ассорским, и домом Хевера, киньянина, был мир. И вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему: «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром своим. Сисара сказал ей: «Дай мне немного воды напиться, я пить хочу». Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Сисара сказал ей: «Стань у дверей шатра, и если кто придет и спросит у тебя и скажет, нет ли здесь кого, ты скажи нет». И Аиль, жена Хевера, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол в висок его, так что приколола к земле, а он спал от усталости и умер. И вот Варак гонится за Сисарой. И Аиль вышла навстречу ему и сказала ему: «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сисара лежит мертвый, и кол в виске его. И смирил Господь Бог в тот день Иавина, царя Ханаанского, перед сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иавином, царем Ханаанским, доколе не истребили они Иавина, царя Ханаанского. Глава 5. Тот день воспела Девора и Варак, сын Авиноама, этими словами: «Израиль отомщен! Народ показал рвение! Прославьте Господа! Слушайте, цари! Внимайте, вельможи! Я Господу, я пою, играю Господу, Богу Израилеву! Когда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Эдомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду. Горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа, Бога Израилева. Во дни Самигара, сына Анафа, во дни Иаилии были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле. Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у 40 000 Израиля? Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе, прославьте Господа! Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь! Среди голосов, собирающих стада при колодцах, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Тогда выступил ко вратам народ Господин. Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспряни, воспой песнь. Восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авиноама. Тогда немногим из сильных подчинил он народ. Господь подчинил мне храбрых. От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика. За тобой Вениамин среди народа твоего. От Махира шли начальники, и от Завулона владеющие тростью песца. И князья из Сахаровы с Деворою, и из Сахар так же, как Варак, бросился в долину пешей. В племенах Рувимовых большое разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие. Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану чего служить на чужих кораблях? Ассир сидит на берегу моря, и у пристаней своих живет спокойно. Завулон — народ, обрекший душу свою на смерть, и Нефалим на высотах поля. Пришли цари, сразились. Тогда сразились цари ханаанские в Фанаахе у вод Мегиддонских, но не получили немало серебра. С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарой. Поток Кисон увлек их, поток Кедумим, поток Кисон, попирает душа моя силу. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. «Прокляните Мироз, — говорит ангел Господень, — прокляните, прокляните жители его за то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми. Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Хивера, киньянина, между женами в шатрах, да будет благословенна. Воды, — просил он, — молока подала она. В чаше вельможеской принесла молока лучшего. Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников, ударила Сесару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал, к ногам ее склонился и пал. Где склонился, там и пал сраженный. В окно выглядывает и вопит мать Сесары сквозь решетку, что долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его. Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои. Верно, они нашли, делят добычу по девице, по две девицы на каждого воина. В добычу полученная разноцветная одежда, Сесаре полученная, в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Тогда погибнут все враги твои, Господи. Любящие же его, да будут, как солнце, восходящее во всей силе своей. И покоилась земля 40 лет. Глава 6. Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своими, с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее.
2: И весьма обнищал Израиль от мадианитян.
1: И возопили сыны Израилевы к Господу. И когда возопили сыны Израилевы к Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев: Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их. И сказал вам: Я, Господь, Бог ваш, не чтите богов аммарейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего. И пришел ангел Господен и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезера. Сын его Гидеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господен и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Гидеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян?» Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мадианитян, я посылаю тебя». Гидеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассеином самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь: «Я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гидеон сказал ему: «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе». Он сказал: «Я останусь до возвращения твоего». Гидеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки. Мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: «Возьми мясо и опресноки и положи на этот камень и вылей похлебку». Он так и сделал. Ангел Господен простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки, и ангел Господен скрылся с глаз его. И увидел Гидеон, что это ангел Господен, и сказал Гидеон: «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господнего лицом к лицу». Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гидеон жертвенник Господу и назвал его Господь Мир. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. В ту ночь сказал ему Господь: «Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему, явившемуся тебе на вершине скалы этой в обычном порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерева, которое срубишь». Гидеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь, но как сделать это днем он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваала разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на вновь устроенном жертвеннике. И говорили друг другу: «Кто это сделал?» Искали, расспрашивали и сказали: «Гидеон, сын Иоаса, сделал это». И сказали жители города Иоасу: «Выведи сына твоего. Он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем». Иоас сказал всем приступившим к нему: «Вам ли вступаться за Ваала, вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник». И стал звать его с того дня Иерваалом, потому что сказал: «Пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его». Между тем все мадианитяне и амаликитяне и жители востока собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Изреэльской. И дух Господень объял Гидеона. Он вострубил трубой, и созвано было племя Авиезерова идти за ним. И послал послов по всему колену Манассеину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов к Ассиру, Завулону, Нефалиму, и эти пришли навстречу им. И сказал Гидеон Богу: «Если ты спасешь Израиль рукой моей, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукой моей Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гидеон Богу: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Глава 7. И Иераваал, он же Гидеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харод. Мадиамский же стан был от него к северу, у холма море в долине. И сказал Господь Гидеону:
2: «Народа с тобой слишком много, не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мной и не сказал: моя рука спасла меня».
1: Итак, провозгласив слух народа, и скажи: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаад. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гидеону: «Все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобой, тот и пусть идет с тобой, а о ком скажу тебе, не должен идти с тобой, тот пусть и не идет». Он привел народ к воде. И сказал Господь Гидеону: «Кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, так же и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить». И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Гидеону: «Тремястами лакавших я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши, а весь народ пусть идет, каждый в свое место». И взяли они съестной запас у народа себе и трубы их, и отпустил Гидеон всех израильтян по шатрам и удержал у себя 300 человек. Стан же мадиамский был у него внизу в долине. В ту ночь сказал ему Господь: «Встань, сойди в стан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан». И сошел он и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне и все жители востока расположились в долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гидеон пришел. И вот один рассказывает другому сон и говорит: «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой сказал в ответ ему: «Это не иное что, как меч Гидеона, сына Иоаса, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан». Гидеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал: «Вставайте! Предал Господь в руки ваши стан мадиамский». И разделил 300 человек на 3 отряда,
0: и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины и в кувшины светильники и сказал им: смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящиеся со мной затрубим трубой, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите: меч Господа и Гедеона. И подошел Гедеон и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи, и разбудили стражи и затрубили трубами и разбили кувшины, которые были в руках их, и затрубили все 3 отряда трубами и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили и кричали: меч Господа и Гедеона. И стоял всякий на своем месте вокруг стана. И стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до Бевшиты к Царере, до предела Авел-Михолы близ Табафы. И созваны израильтяне из колен Нефалимова, Ассирова и всего колена Манассиина, и погнались за мадианитянами. Гедеон же послал послов на всю гору Ефремову сказать: выйдите навстречу мадианитянам и перехватите у них переправу через воду до Бефвары и Иордан. И созваны все ефремляне и перехватили переправы через воду до Бефвары и Иордан. И поймали 2 князей мадиамских, Орива и Зива, и убили Орива в Цур-Ориве, а Зива в Екеф-Зиве, и преследовали мадианитян. Головы же Орива и Зива принесли к Гедеону за Иордан. Глава 8. И сказали ему ефремляне: зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами? И сильно ссорились с ним. Гедеон отвечал им: сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливее ли Ефрем добирал виноград, нежели Авиезер обирал? В ваши руки предал Бог князей мадиамских Орива и Зива, и что мог сделать я такое, как вы? Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. И пришел Гедеон к Иордану, и перешел сам и 300 человек, бывшие с ним. Они были утомлены и голодны, преследуя врагов. И сказал он жителям Сакхофа: дайте хлеба народу, который идет за мной. Они утомились, а я преследую Зевея и Салмана, царей мадиамских. Князья Сакхофа сказали: разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам, войску твоему, давать хлеб? И сказал Гедеон: за это, когда предаст Господь Зевея и Салмана в руки мои, я растерзаю тело ваше терновником пустынным и молотильными зубчатыми досками. Оттуда пошел он в Пенуэл, и тоже сказал жителям его, и жители Пенуэла отвечали ему то же, что отвечали жители Сакхофа. Он сказал жителям Пенуэла: когда я возвращусь в мире, разрушу башню эту. Зевей же и Салман были в Каркоре, и с ними их ополчение до 15 000, все, что осталось из всего ополчения жителей Востока. Пало же 120 000 человек, обнажающих меч. Гедеон пошел к живущим в шатрах на восток от Новы и Иокбеги и поразил стан, когда стан стоял беспечно. Зевей и Салман побежали, он погнался за ними и схватил обоих царей мадиамских, Зевея и Салмана, и весь стан привел в замешательство. И возвратился Гедеон, сын Иоаса, с войны, с возвышенности Хереса, и захватил юношу из жителей Сакхофа и выспросил у него. И он написал ему князей и старейшин сакховских, 77 человек. И пришел он к жителям сакховским и сказал: вот Зевея и Салман, из-за которых вы посмеялись надо мной, говоря: разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам давать хлеб утомившимся людям твоим? И взял старейшин города и терновник пустынный, и зубчатые молотильные доски, и наказал ими жителей Сакхофа, и башню Пенуэльскую разрушил,
1: и перебил жителей города. И сказал Зивею и Салману: «Каковы были те, которых вы убили на Фаворе?» Они сказали: «Они были такие, как ты. Каждый имел вид сыновей царских». Гедеон сказал: «Это были братья мои, сыны матери моей. Жив Господь! Если бы вы оставили их в живых, я не убил бы вас». И сказал Иеферу, первенцу своему: «Встань, убей их». Но юноша не извлек меча своего, потому что боялся, так как был еще молод. И сказали Зивей и Салман: «Встань сам и порази нас, потому что по человеку и сила его». И встал Гедеон и убил Зивея и Салмана, и взял пряжки, бывшие на шеях верблюдов их. И сказали израильтяне Гедеону: «Владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Гедеон сказал им: «Ни я не буду владеть вами, ни сын мой не будет владеть вами. Господь да владеет вами». И сказал им Гедеон: «Прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей». Ибо у неприятелей много было золотых серег, потому что они были измаильтяне. Они сказали: «Дадим». И разослали одежду, и бросали туда каждый по серьге из добычи своей. Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей, кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд, которые были на царях мадиамских, и кроме золотых цепочек, которые были на шее у верблюдов их. Из этого сделал Гедеон эфод и положил его в своем городе, в Офре, и стали все израильтяне блудно ходить туда за ним, и был он сетью Гедеону и всему дому его. Так смирились мадианитяне перед сынами Израиля и не стали уже поднимать головы своей, и покоилась земля 40 лет во дни Гедеона. И пошел Иер-Ваал, сын Иоаса, и жил в доме своем. У Гедеона было 70 сыновей, происшедших от чресл его, потому что у него много было жен. Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. И умер Гедеон, сын Иоаса, в глубокой старости, и погребен в гробнице отца своего Иоаса, в Офре Авиезеровой. Когда умер Гедеон, сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед Ваалов и поставили себе богом Ваал-Верифа. И не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их. И дому Иераваалову или Гедеонову не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю. Глава 9. Авимелех, сын Иераваала, пошел в Сихем к братьям матери своей и говорил им и всему племени отца матери своей, и сказал: «Внушите всем жителям сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сыновей Иераваала, или чтобы владел один? И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша». Братья матери его внушили о нем все эти слова жителям сихемским, и склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они: «Он брат наш». И дали ему 70 сиклей серебра из дома Ваал-Верифа. Авимелех нанял на оное праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним. И пришел он в дом отца своего в Офру и убил братьев своих 70 сыновей Иераваала на одном камне. Остался только Иофам, младший сын Иераваала, потому что скрылся. И собрались все жители сихемские и весь дом Милло, и пошли и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихема. Когда рассказали об этом Иофаму, он пошел и стал на вершине горы Горизим, и, возвысив голос свой, кричал и говорил им: «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог. Пошли некогда деревья помазать над собой царя и сказали маслине: царствуй над нами. Маслина сказала им: оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревьям? И сказали деревья смоковнице: иди ты, царствуй.

то выйдет огонь из терновника и пожжёт кедры ливанские. Итак, смотрите, поистине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царём? И хорошо ли вы поступили с Иеровоалом и домом его, и сообразно ли с его благодеяниями поступили вы? За вас отец мой сражался, не дорожил жизнью своей и избавил вас от руки мадианитян. А вы теперь восстали против дома отца моего и убили 70 сыновей отца моего на одном камне и поставили царём над жителями сихемскими Авимелеха, сына рабыни его, потому что он брат ваш. Если вы ныне поистине и по правде поступили с Иеровоалом и домом его, то да будет на вас благословение, и радуйтесь об Авимелехе, и он пусть радуется о вас. Если же нет, то да выйдет огонь от Авимелеха, и да пожжет жителей сихемских и весь дом Милло. И да выйдет огонь от жителей сихемских и от дома Милло, и да пожжет Авимелеха. И побежал Иофам, и убежал, и пошел в Беэр, и жил там, укрываясь от брата своего Авимелеха. Авимелех же царствовал над Израилем 3 года, и послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема, и не стали покоряться жители сихемские Авимелеху, дабы таким образом совершился мщение за 70 сыновей Иеровоала, и кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей сихемских, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих. Жители сихемские посадили на вершинах гор против него в засаду людей, которые грабили всякого проходящего мимо них по дороге. Об этом донесено было Авимелеху. Пришел же и Гаал, сын Еведа, с братьями своими в Сихем, и ходили они по Сихему, и жители сихемские положились на них, и вышли в поле, и собирали виноград свой, и давили в точилах, и делали праздники, ходили в дом Бога своего, и ели, и пили, и проклинали Авимелеха. Гаал, сын Еведа, говорил: «Кто Авимелех и что Сихем, чтобы нам служить ему? Не сын ли он Иеровоала, и не Зевул ли главный начальник его? Служите лучше потомкам Емора, отца Сихема, а ему для чего нам служить? Если бы кто дал народ этот в руки мои, я прогнал бы Авимелеха». И сказано было Авимелеху: «Умножь войско свое и выходи». Зевул, начальник города, услышал слова Гаала, сына Еведа, и воспылал гнев его. Он хитрым образом отправил послов к Авимелеху, чтобы сказать: «Вот Гаал, сын Еведа, и братья его пришли в Сихем, и вот они возмущают против тебя город. Итак, встань ночью, ты и народ, находящийся с тобой, и поставь засаду в поле. Поутру же, при восходе солнца, встань рано и приступи к городу. И когда он и народ, который у него, выйдут к тебе, тогда делай с ними, что может рука твоя». И встал ночью Авимелех и весь народ, находившийся с ним, и поставили в засаду у Сихема 4 отряда. Поутру Гаал, сын Еведа, вышел и стал у ворот городских, и встал Авимелех и народ, бывший с ним, из засады. Гаал, увидев народ, говорит Зевулу: «Вот народ спускается с вершины гор». А Зевул сказал ему: «Тень гор тебе кажется людьми». Гаал опять говорил и сказал: «Вот народ спускается с возвышенности, и один отряд идет от дуба Мианним». И сказал ему Зевул: «Где уста твои, которые говорили: кто Авимелех, чтобы мы стали служить ему? Это тот народ, которым ты пренебрегал. Выходи теперь и сразись с ним». И пошел Гаал впереди жителей сихемских и сразился с Авимелехом. И погнался за ним Авимелех, и побежал он от него, и много пало убитых до самых ворот города. И остался Авимелех в Аруме, а Гаала и братьев его Зевул выгнал, чтобы они не жили в

0: Стихеме. На другой день вышел народ в поле и донесли об этом Авимелеху. Он взял свой народ и разделил его на три отряда и поставил в засаду в поле. И увидев, что народ вышел из города, восстал на них и побил их. Между тем, как Авимелех и отряды, бывшие с ним, приступили и стали у ворот городских, другие два отряда напали на всех бывших в поле и убивали их. И сражался Авимелех с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший в нем, и разрушил город, и засеял его солью. Услышав об этом, все бывшие в башне Сихемской ушли в башню капища Ваал-Верифа. Авимелеху донесено, что собрались туда все бывшие в башне Сихемской. И пошел Авимелех на гору Селмон, сам и весь народ, бывший с ним, и взял Авимелех топоры с собой и нарубил сучьев древесных и положил на плечи свои и сказал народу, бывшему с ним: «Вы видели, что я делал? Скорее делайте и вы то же, что я». И нарубил каждый из всего народа сучьев, и пошли за Авимелехом и положили к башне, и сожгли посредством их башню огнем, и умерли все бывшие в башне Сихемской около тысячи мужчин и женщин. Потом пошел Авимелех в Тевец и осадил Тевец и взял его. Посредине города была крепкая башня, и убежали туда все мужчины и женщины и все жители города, и заперлись, и взошли на кровлю башни. Авимелех пришел к башне и окружил ее, и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Тогда одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп. Авимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его». И пронзил его отрок его, и он умер. Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каждый в свое место. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. И все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их, и постигло их проклятие Иофама, сына Иерваала. Глава 10. После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуа, сын Додо из колена Иссахарова. Он жил в Шамире, на горе Ефремовой. Он был судьей Израиля 23 года и умер, и погребен в Шамире. После него восстал Иаир из Галаада и был судьей Израиля 22 года. У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у них. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в Камоне. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и служили Ваалам, и Астартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским. А Господа оставили, и не служили Ему. И воспылал гнев Господа на Израиля, и Он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Аморейской, которая в Галааде. Наконец аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудой и Вениамином и с домом Ефрема. И весьма тесно было сынам Израилевым. И возопили сыны Израилевы к Господу и говорили: «Согрешили мы пред Тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам». И сказал Господь сынам Израилевым: «Не угнетали ли вас египтяне, и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликяне, и моавитяне, и когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время. И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы. Делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне. И отвергли от себя чужих богов, и стали служить только Господу. И не вытерпела душа его страдания Израилева. Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде, собрались также сыны Израилевы и стали станом в Масифе. Народ и князья галаадские сказали друг другу: кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей галаадских. Глава 11. Иефай, галаадитянин, был человек храбрый. Он был сыном блудницы. От Галаада родился Иефай, и жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему: ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины. И убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним. Через некоторое время аммонитяне пошли войной на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов и сказали Иефаю: приди, будь у нас вождем и сразимся с аммонитянами. Иефай сказал старейшинам галаадским: не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде? Старейшины галаадские сказали Иефаю: для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских. И сказал Иефай старейшинам галаадским: если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником? Старейшины галаадские сказали Иефаю: Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему. И пошел Иефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собой начальником и вождем. И Иефай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе. И послал Иефай послов к царю Аммонитскому сказать: что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей? Царь Аммонитский сказал послам Иефая: Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана. Итак, возврати мне ее с миром, и я отступлю. И возвратились послы к Иефаю. Иефай в другой раз послал послов к царю Аммонитскому сказать ему: так говорит Иефай, Израиль не взял земли Моавитской и земли Аммонитской. Ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Эдомскому сказать: позвольте мне пройти землей твоей. Но царь Эдомский не послушал, и к царю Моавитскому он посылал, но и тот не согласился, поэтому Израиль оставался в Кадесе. И пошел пустыней, и миновал землю Эдомскую и землю Моавитскую, и, придя к восточному пределу земли Моавитской, расположился станом за Арноном, но не входил в пределы Моавитские, ибо Арнон есть предел Моава. И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморейскому, царю Есивонскому, и сказал ему Израиль: позволь нам пройти землей твоей в свое место. Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои, и собрал Сигон весь народ свой и расположился станом Виатца и сразился с Израилем. И предал Господь Бог Израилю в Сигона и весь народ его в руки Израилю, и он побил их. И получил Израиль в наследие всю землю Аморея, жившего в земле той. И получили они в наследие все пределы Аморея от Арнона до Иавока и от пустыни до Иордана. Итак, Господь, Бог Израилев, изгнал Амория от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь, бог наш. Разве ты лучше Валака, сына Сеппора, царя Моавицкого? Ссорился ли он с Израилем или воевал ли с ними? Израиль уже живет 300 лет в Есивоне и в зависящих от него городах, в Ароере и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? А я не виновен пред тобой, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войной. Господь судья, да будет ныне судьей между сынами Израиля и между аммонитянами. Но царь аммонитский не послушал слов Иефая, с которыми он посылал к нему. И был на Иефае дух Господен, и прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую, и из Массифы Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Иефай обет Господу и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу это на всесожжение». И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Ароера до Минифа, 20 городов, и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Иефай в Массифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мной то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отомщение врагам твоим, аммонитянам». И сказала отцу своему: «Сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца, я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал: «Пойди», и отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над ней обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая, галаадитянина, 4 дня в году. Глава 12. Ефремляне собрались и перешли в Севину и сказали Иефаю: «Для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем и с тобой вместе». Иефай сказал им: «Я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мной?» И собрал Иефай всех жителей галаадских и сразился с ефремлянами, и побили жители галаадские ефремлян, говоря: «Вы беглецы Ефремовы, Галаад же среди Ефрема и среди Манассии». И перехватили галаадитяне переправу через Иордан у ефремлян, и когда кто из уцелевших ефремлян говорил: «Позвольте мне переправиться», то жители галаадские говорили ему: «Не ефремлянин ли ты?» Он говорил: «Нет». Они говорили ему: «Скажи, Шибалет». А он говорил: «Сибалет», и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, закалывали у переправы через Иордан. И пало в то время из ефремлян 42 тысячи. Иефай был судьей Израиля 6 лет, и умер Иефай, галаадитянин, и погребён в одном из городов Галаадских. После него был судьёй Израиля Есивон из Вифлеема. У него было 30 сыновей и 30 дочерей отпустил он из дома в замужество, а 30 дочерей взял со стороны за сыновей своих и был судьёй Израиля 7 лет. И умер Есивон и погребён в Вифлееме. После него был судьёй Израиля Елон Завулонянин и судил Израиля 10 лет. И умер Елон Завулонянин и погребён в Аиалоне в земле Завулона. После него был судьёй Израиля Авдон сын Гилела Пирафонянин. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиля 8 лет. И умер Авдон сын Гилела Пирафонянин и погребён в Пирафоне в земле Ефрема на горе Амалика. Глава 13. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цора, из племени Данова по имени Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец этот будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена пришла и сказала мужу своему: «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божьего, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне: вот ты зачнешь и родишь сына, и так не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет Назарей Божий». Маной помолился Господу и сказал: «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маноя, мужа ее, не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему: «Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда». Маной встал и пошел с женой своей и пришел к тому человеку и сказал ему: «Ты ли тот человек, который говорил с этой женщиной?» Ангел сказал: «Я». И сказал Маной: «Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем этим и что делать с ним?» Ангел Господень сказал Маною: «Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене, пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей». И сказал Маной ангелу Господнему: «Позволь удержать тебя, пока мы приготовим для тебя козленка». Ангел Господень сказал Маною: «Хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его». Маной же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господнему: «Как тебе имя? Чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое». Ангел Господень сказал ему: «Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». И взял Маной козленка и хлебное приношение и вознес Господу на камне, и сделал он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. И невидим стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень. И сказал Маной жене своей: «Верно, мы умрем, ибо видели мы Бога». Жена его сказала ему: Если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения и хлебного приношения и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам этого. И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господен действовать в нем в стане Дана, между Цорой и Эстеолом. Глава 14. И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал: «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жены». Отец и мать его сказали ему: «Разве нет женщин между дочерьми братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему: «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отомстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него Дух Господен, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было, и не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва, и вот трое пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел, и ел дорогой. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед этот. И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон семидневный пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем. И сказал им Самсон: «Загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов и 30 перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежд». Они сказали ему: «Загадай загадку твою, послушаем». И сказал им: «Из едящего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое». И не могли отгадать загадку в 3 дня. В 7-й день сказали они жене Самсона: «Уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас?» И плакала жена Самсона перед ним и говорила: «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей: «Отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе ли разгадаю?» И плакала она перед ним 7 дней, в которые продолжался у них пир. Наконец, в 7-й день разгадал ей, ибо она усиленно просила его. А она разгадала загадку сынам народа своего. И в 7-й день до захождения солнечного сказали ему граждане: «Что слаще меда и что сильнее льва?» Он сказал им: «Если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки». И сошел на него Дух Господен, и пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсона вышла за брачного друга его, который был при нем другом. Глава 15. Через несколько дней, во время жатвы пшеницы, пришел Самсон повидаться с женой своей, принеся с собой козленка, и когда сказал: «Войду к жене моей в спальню», отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее: «Я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра красивее ее, пусть она будет тебе вместо нее». Но Самсон сказал им: "Теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло". И пошёл Самсон и поймал 300 лисиц, и взял факелы и связал хвост с хвостом и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажёг факелы и пустил их на жатву филистимскую, и выжег их копны и нежатый хлеб и виноградные сады и масличные. И говорили филистимляне: "Кто это сделал?" И сказали: "Самсон, зять фимнафианина, ибо этот взял жену его и отдал другу его". И пошли филистимляне и сожгли огнём её и дом отца её. Самсон сказал им: "Хотя вы сделали это, но я отомщу вам самим, и тогда только успокоюсь". И перебил он им голени и бёдра, и пошёл и засел в ущелье скалы там. И пошли филистимляне и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи, и сказали жители Иудеи: "За что вы вышли против нас?" Они сказали: "Мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами". И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Этам и сказали Самсону: "Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что это ты сделал нам?" Он сказал им: "Как они со мной поступили, так и я поступил с ними". И сказали ему: "Мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлянам". И сказал им Самсон: "Поклянитесь мне, что вы не убьете меня". И сказали ему: "Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим". И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его, и сошел на него дух Господен. И веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек. И сказал Самсон: "Челюстью ослиной толпу, две толпы, челюстью ослиной убил я 1000 человек". Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамафлехи. И почувствовал сильную жажду, и воззвал к Господу и сказал: "Ты соделал рукой раба твоего великое спасение это. А теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных". И разверз Бог Емину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту этому Источник Взывающего, который в Лехе до сего дня. И был он судьей Израиля в дни филистимлян 20 лет. Глава 16. Пришел однажды Самсон в Газу и, увидев там блудницу, вошел к ней. Жителям Газы сказали: "Самсон пришел сюда". И ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в воротах города и таились всю ночь, говоря: "До света утреннего подождем и убьем его". А Самсон спал до полуночи. В полночь же, встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону, и положил их там. После того полюбил он одну женщину, жившую в долине Сорек. Имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: "Уговори его и выведай, в чем великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его. А мы дадим тебе за то каждый 1100 сиклей серебра". И сказала Далида Самсону: "Скажи мне, в чем великая сила твоя? И чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?" Самсон сказал ей: "Если свяжут меня 7 сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди". И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у нее в спальне и сказала ему: "Самсон, филистимляне идут на тебя". Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и неузнанно сила его. И сказала Далида Самсону: Вот ты обманул меня и говорил мне ложь.
1: Скажи же мне теперь, чем связать тебя?
0: Он сказал ей: если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду как прочие люди.
1: Далида взяла новые веревки и связала его и сказала ему: Самсон, филистимляне идут на тебя.
0: Между тем один скрытно сидел в спальне, и сорвал он их с рук своих как нитки.
1: И сказала Далида Самсону: все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя?
0: Он сказал ей: если ты воткешь 7 коз головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем к ткацкой колоде, то я буду бессилен, как и прочие люди.
1: И усыпила его Далида на коленях своих,
0: и когда он уснул, взяла Далида 7 коз головы его и прикрепила их к колоде и сказала ему: филистимляне идут на тебя, Самсон.
1: Он пробудился от сна своего и выдернул ткацкую колоду вместе с тканью,
0: и неузнанно сила его.
1: И сказала ему Далида: как же ты говоришь, я люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя.
0: И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти.
1: И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. Я сделаюсь слаб и буду как прочие люди.
0: Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: идите теперь, он открыл мне все сердце свое.
1: И пришли к ней владельцы филистимские, и принесли серебро в руках своих,
0: и усыпила его Далида на коленях своих,
1: и призвала человека и велела ему остричь 7 коз головы его.
0: И начал он ослабевать, и отступила от него сила его.
1: Она сказала: филистимляне идут на тебя, Самсон.
0: Он пробудился от сна своего и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь.
1: А не знал, что Господь отступил от него.
0: Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников.
1: Между тем волосы на голове его начали расти после того, как они были острижены.
0: Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши».
1: Также и народ, видя его, прославлял бога своего, говоря: «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас».
0: И когда развеселилось сердце их, сказали: «Позовите Самсона из дома темничного, пусть он позабавит нас».
1: И призвали Самсона из дома узников,
0: и он забавлял их, и заушали его, и поставили его между столбами.
1: И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним».
0: Отрок так и сделал.
1: Дом же был полон мужчин и женщин, там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавлявшего их Самсона.
0: И воззвал Самсон к Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за 2 глаза мои».
1: И сдвинул Самсон с места 2 средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правой рукой своей, а в другой левой.
0: И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами».
1: И уперся всей силой, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем.
0: И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более нежели сколько умертвил он в жизни своей.
1: И пришли братья его и весь дом отца его, и взяли его, и пошли и похоронили его между Цорой и Эстеолом в гробнице Маноя отца его.
0: Он был судьей Израиля 20 лет.
1: После Самсона восстал Емагар, сын Енана, и убил из иноплеменников 600 человек, кроме скота, и он спас Израиля. Глава 17. Был некто на горе Ефремовой по имени Миха. Он сказал матери своей: 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его. Мать его сказала: благословен сын мой у Господа. И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра. И сказала мать его: это серебро я от себя посвятила Господу для тебя, сына моего, чтобы сделать из него истукана и литый кумир. И так отдаю это тебе. Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла 200 сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литый кумир, который и находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий, и сделал он ефод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Один юноша из Вифлеема иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема иудейского, чтобы пожить где случится, и, идя дорогой, пришел на гору Ефремову к дому Михи. И сказал ему Миха: «Откуда ты идешь?» Он сказал ему: «Я левит из Вифлеема иудейского и иду пожить где случится». И сказал ему Миха: «Останься у меня и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по 10 сиклей серебра на год, потребное одеяние и пропитание». Левит пошел к нему, и согласился левит остаться у этого человека, и был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи. И сказал Миха: «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Глава 18. В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться, потому что дотоле не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми. И послали сыны Дановы от племени своего 5 человек, мужей сильных из Цоры и Эстеола, чтобы осмотреть землю и вызнать о ней. И сказали им: «Пойдите, вызнайте о земле». Они пришли на гору Ефремову к дому Михи и ночевали там. Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита и зашли туда и спрашивали его: «Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь и зачем ты здесь?» Он сказал им: «То и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником». Они сказали ему: «Вопроси Бога, чтобы узнать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем». Священник сказал им: «Идите с миром. Пред Господом путь ваш, в который вы идете». И пошли те 5 мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет покойно, по обычаю седонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижен бы в чем или имел бы власть. От седонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела. И возвратились он и 5 человек к братьям своим в Цору и Эстеол, и сказали им братья их: «С чем вы?» Они сказали: «Встанем и пойдем на них. Мы видели землю, она весьма хороша. Что вы задумались? Не медлите пойти и взять в наследие эту землю. Когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля-то обширна. Бог предает ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получается от земли». И отправились оттуда из колена Данова, из Цоры и Эстеола 600 мужей, припоясавшись воинским оружием. Они пошли и стали станом в Кириаф и Ариме в Иудее, поэтому и называют то место станом Дановым до сего дня. Он позади Кириаф и Арима. Оттуда отправились они на гору Ефремову и пришли к дому Михи. И сказали те 5 мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, братьям своим: «Знаете ли, что в одном из домов этих есть ефод, терафим истукан и литый кумир. Итак, подумайте, что сделать. И зашли туда, и вошли в дом молодого левита, в дом Михи, и приветствовали его. А 600 человек из сынов Дановых, припоясанные воинским оружием, стояли у ворот. 5 же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли истукан, и ефод, и терафим, и литый кумир. Священник стоял у ворот с теми 600 человек, припоясанных воинским оружием. Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, ефод, терафим и литый кумир, священник сказал им: «Что вы делаете?» Они сказали ему: «Молчи, положи руку твою на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом?» Священник обрадовался и взял ефод, терафим и истукан и литый кумир и пошел с народом. Они обратились и пошли и отпустили детей, скот и тяжести вперед. Когда они удалились от дома Михи, Миха и жители домов, соседних с домом Михи, собрались и погнались за сынами Дановыми и кричали сынам Дановым. Сыны Дановы обратились и сказали Михе: «Что тебе? Что ты так кричишь?» Миха сказал: «Вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли. Чего еще более? Как же вы говорите, что тебе?» Сыны Дановы сказали ему: «Молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего, иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое». И пошли сыны Дановы путем своим. Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой. А сыны Дановы взяли то, что сделал Миха, и священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Город этот находился в долине, что близ Бефрихова, и построили снова город и поселились в нем. И нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана, сына Израиля. А прежде название городу тому было Лаис. И поставили у себя сыны Дановы истукан, и Анафан же сын Герсона, сына Манасии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли, и имели у себя истукан, сделанный Михой, во все то время, когда дом Божий находился в Силоме. Глава 19. В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего в Вифлеем Иудейский и была там 4 месяца. Муж ее встал и пошел за ней, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она увела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его, и удержал его тесть его, отец молодой женщины, и пробыл он у него 3 дня. Они ели и пили и ночевали там. В 4-й день встали они рано, и он встал, чтобы идти. И сказал отец молодой женщины зятю своему: «Подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете». Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины человеку тому: «Останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое». Человек тот встал было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там. На 5-й день встал он поутру, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины той: «Подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день». И ели оба они и пили. И встал тот человек, чтобы идти, сам он, наложница его и слуга его, и сказал ему тесть его, отец молодой женщины: «Вот день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйте. Вот дню скоро конец, ночуй здесь, пусть повеселится сердце твое. Завтра пораньше встанете в путь ваш и пойдешь в дом твой». Но муж не согласился ночевать, встал и пошел. И пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим, с ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился. И сказал слуга господину своему: зайдём в этот город Иевусеев и заночуем в нём. Господин его сказал ему: нет, не пойдём в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но дойдём до Гивы. И сказал слуге своему: дойдём до одного из этих мест и заночуем в Гиве или в Раме. И пошли, и шли. И закатилось солнце, когда были они у Гивы Вениаминовой. И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришёл он и сел на улице в городе, но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот идёт один старик с работы своей с поля вечером. Он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве. Жители же места этого были сынами Вениаминовыми. Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал: старик, куда идёшь и откуда ты пришёл? Он сказал ему: мы идём из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой, откуда я. Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для этого слуги есть у рабов твоих. Ни в чем нет недостатка. Старик сказал ему: будь спокоен, весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице. И ввел его в дом свой и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои и ели и пили. Тогда как они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома: выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его. Хозяин дома вышел к ним и сказал им: нет, братья мои, не делайте зла, когда человек этот вошел в дом мой, не делайте этого безумия. Вот у меня дочь девица, и у него наложница. Выведу я их, смирите их и делайте с ними что вам угодно, а с человеком этим не делайте этого безумия. Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над ней всю ночь до утра, и отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина перед появлением зари и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой. И вот наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. Он сказал ей: вставай, пойдем. Но ответа не было, потому что она умерла. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место. Придя в дом свой, взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал ее по членам ее на 12 частей и послал во все пределы Израилевы. Всякий, видевший это, говорил: не бывало и не видано было подобного этому от дня исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня. Посланным же от себя людям он дал приказание и сказал: так говорите всему Израилю. Бывало ли когда подобное этому? Обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите. Глава 20. И вышли все сыны Израилевы, и собралось все общество, как один человек, от Дана до Версавии, и земля Галаадская пред Господом в Массифу. И собрались пред Господом начальники всего народа, все колена Израилевы, в собрание народа Божия 400 000 пеших, обнажающих меч. И сыны Вениаминовы услышали, что сыны Израилевы пришли в Массифу, и сказали сыны Израилевы: скажите, как происходило это зло? Левит, муж оной убитой женщины, отвечал и сказал: я с наложницей моей пришел ночевать в Гиву Вениаминову. И восстали на меня жители Гивы и окружили из-за меня дом ночью, меня намеревались убить, и наложницу мою замучили, надругавшись над ней, так что она умерла. Я взял наложницу мою, разрезал ее и послал ее во все области владения Израилева, ибо они сделали беззаконное и срамное дело в Израиле. Вот все вы, сыны Израилевы, рассмотрите это дело и решите здесь. И восстал весь народ, как один человек, и сказал: не пойдем никто в шатер свой, и не возвратимся никто в дом свой. И вот что мы сделаем ныне с Гивой: пойдем на нее по жребию, и возьмём по 10 человек из 100 от всех колен Израилевых, посты от тысячи и по 1000 от тьмы, чтобы они принесли съестных припасов для народа, который пойдёт против Гивы Вениаминовой, наказать её за срамное дело, которое она сделала в Израиле. И собрались все израильтяне против города единодушно, как один человек. И послали колено Израилевы во всё колено Вениаминово сказать, какое это гнусное дело сделано у вас. Выдайте развращённых этих людей, которые в Гиве, мы умертвим их и искореним зло из Израиля. Но сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса братьев своих сынов Израилевых, а собрались сыны Вениаминовы из городов в Гиву, чтобы пойти войной против сынов Израилевых. И насчиталось в тот день сынов Вениаминовых, собравшихся из городов, 26 000 человек, обнажающих меч. Кроме того, из жителей Гивы насчитано 700 отборных. Из всего народа этого было 700 человек отборных, которые были левшами, и все эти, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо. Израильтян же, кроме сынов Вениаминовых, насчиталось 400 000 человек, обнажающих меч. Все они были способны к войне. И встали, и пошли в дом Божий, и вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы: «Кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениаминовыми?» И сказал Господь: «Иуда пойдет впереди». И встали сыны Израилевы поутру, и расположились станом подле Гивы, и выступили израильтяне на войну против Вениамина, и стали сыны Израилевы в боевой порядок близ Гивы. И вышли сыны Вениаминовы из Гивы и положили в тот день 22 000 израильтян на землю. Но народ израильский ободрился, и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в первый день. И пошли сыны Израилевы, и плакали пред Господом до вечера, и вопрошали Господа: «Вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениаминовыми, братьями моими?» Господь сказал: «Идите против него». И подступили сыны Израилевы к сынам Вениаминовым во второй день. Вениамин вышел против них из Гивы во второй день, и еще положили на землю из сынов Израилевых 18 000 обнажающих меч. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в дом Божий, и, сидя там, плакали пред Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли все сожжения и мирные жертвы пред Господом. И вопрошали сыны Израилевы Господа, в то время ковчег Завета Божия находился там, и Финеес, сын Елиазара, сына Аарона, предстоял пред ним: «Выходить ли мне еще на сражение с сынами Вениаминовыми, братьями моими, или нет?» Господь сказал: «Идите, я завтра предам его в руки ваши». И поставил Израиль засаду вокруг Гивы. И пошли сыны Израилевы на сынов Вениаминовых в третий день и стали в боевой порядок перед Гивою, как прежде. Сыны Вениаминовы выступили против народа и отдалились от города и начали, как прежде, убивать из народа на дорогах, из которых одна идет к Вифилю, а другая к Гиве полем, и убили до 30 человек из израильтян. И сказали сыны Вениаминовы: «Они падают пред нами, как и прежде». А сыны Израилевы сказали: «Побежим от них и отвлечем их от города на дороге», и сделали так. И все израильтяне встали со своего места и выстроились в Ваал-Фамаре. И засада Израилева устремилась из своего места с западной стороны Гивы. И пришли пред Гиву 10 000 человек отборных из всего Израиля, и началось жестокое сражение. Но сыны Вениаминовы не знали, что предстоит им беда. И поразил Господь Вениамина перед израильтянами, и положили в тот день израильтяне из сынов Вениамина 25 100 человек, обнажавших меч. Когда сыны Вениаминовы увидели, что они поражены, тогда израильтяне уступили место сынам Вениаминовым, ибо надеялись на засаду, которую они поставили близ Гивы. Засада же поспешила и устремилась к Гиве, и вступила, и поразила весь город мечом. Израильтяне поставили с засадой условным знаком к нападению поднимающийся дым из города. Итак, когда израильтяне отступили с места сражения, и Вениамин начал поражать и поверг израильтян до 30 человек и говорил: «Опять падают они перед

и гнались за ними до Гедома, и еще убили из них 2000 человек. Всех же сынов Вениаминовых, павших в тот день, было 25 000 человек, обнажавших меч, и все они были мужи сильные. И обратились оставшиеся, и убежали в пустыню, к скале Римон, 600 человек, и оставались там в каменной горе Римон 4 месяца. Израильтяне же опять пошли к сынам Вениаминовым и поразили их мечом и людей в городе, и скот, и все, что не встречалось во всех городах, и все, находившееся на пути города, сожгли огнем. Глава 21. И поклялись израильтяне в Массифе, говоря: «Никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениаминовым в замужество». И пришел народ в дом Божий, и сидели там до вечера пред Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали, и сказали: «Господи, Боже Израилев, для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена?» На другой день встал народ поутру, и устроили там жертвенник, и вознесли все сожжения и мирные жертвы. И сказали сыны Израилевы: «Кто не приходил в собрание пред Господом из всех колен Израилевых? Ибо великое проклятие произнесено было на тех, которые не пришли пред Господом в Массифу, и сказано было, что те преданы будут смерти». И сжалились сыны Израилевы над Вениамином, братом своим, и сказали: «Ныне отсечено одно колено от Израиля. Как поступить нам с оставшимися из них в отношении жен, когда мы поклялись Господом не давать им жен из дочерей наших?» И сказали: «Нет ли кого из колен Израилевых, кто не приходил пред Господом в Массифу?» И оказалось, что из Иависа Галаадского никто не приходил пред Господа в стан на собрание. И осмотрен народ, и вот не было там ни одного из жителей Иависа Галаадского. И послало туда общество 12 000 человек мужей сильных, и дали им приказание, говоря: «Идите и поразите жителей Иависа Галаадского мечом, и женщин, и детей. И вот что сделайте: всякого мужчину и всякую женщину, познавшую ложе мужское, предайте заклятию, а девиц оставляйте в живых». И сделали так. И нашли они между жителями Иависа Галаадского 400 девиц, не познавших ложа мужского, и привели их в стан в Силом, что в земле Ханаанской. И послало все общество переговорить с сынами Вениаминовыми, бывшими в скале Римон, и объявило им мир. Тогда возвратились сыны Вениаминовы к израильтянам, и дали им израильтяне жен, которых оставили в живых, из женщин Иависа Галаадского. Но оказалось, что этого было недостаточно. Народ же сожалел о Вениамине, что Господь не сохранил целости колен Израилевых. И сказали старейшины общества: «Что нам делать с оставшимися в отношении жен? Ибо истреблены женщины у Вениамина». И сказали: «Наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Вениаминовым, чтобы не исчезло колено в Израиле. Но мы не можем дать им жен из дочерей наших, ибо сыны Израилевы поклялись, говоря: проклят, кто даст жену Вениамину». И сказали: «Вот, каждый год бывает праздник Господень в Силоме, который на север от Вифиля и на восток от дороги, ведущей от Вифиля в Сихем, и на юг от Ливоны». И приказали сынам Вениаминовым и сказали: «Подите и засядьте в виноградниках, и смотрите, когда выйдут девицы силомские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждой жену из девиц силомских и идите в землю Вениаминову. И когда придут отцы их или братья их с жалобой к нам, мы скажем им: простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жену на войне, и вы не дали им теперь».

0: вы виновны. Сыны Вениаминовы так и сделали, и взяли жен по числу своему из бывших в хороводе, которых они похитили, и пошли и возвратились в удел свой, и построили города, и стали жить в них. В то же время израильтяне разошлись оттуда каждый в колено свое и в племя свое, и пошли оттуда каждый в удел свой. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга Руфь. Глава первая. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Элимелех, имя жены его Ноэминь, а имена двух сыновей его Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Элимелех, муж Ноэмини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Русь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с ней. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Ноэминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мной. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». Но Ноэминь же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мной? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б я и сказала: есть мне еще надежда, и даже если бы я эту же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои. Я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопли и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей и возвратилась к народу своему, а Русь осталась с ней. Ноэминь сказала Руфи: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоей». Но Русь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобой». Но Ноэминь, видя, что она твердо решилась идти с ней, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это это Ноэминь? Она сказала им: не называйте меня Ноэминью, а называйте меня Маррой, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Ноэминью, когда Господь заставил меня страдать? Вседержитель послал мне несчастье. И возвратилась Ноэминь, и с ней сноха ее Руфь, моавитянка, пришедшая с полей моавитских. И пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Глава вторая. У Ноэмини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный из племени Елемелехова, имя ему Вооз. И сказала Русь моавитянка Ноэмини: «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелехова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами». Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь». И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам: «Чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: «Это молодая женщина моавитянка, пришедшая с Ноэминью с полей моавитских. Она сказала: буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов, и пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома». И сказал Вооз Рухи: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Вооз отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтоб успокоиться под его крылами». Она сказала: «Да буду я в милости перед очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей Вооз: «Время обеда. Приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба. Она ела, наелась и еще осталась. И встала, чтобы подбирать. Вооз дал приказ слугам своим, сказав: «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает и ест, и не броните ее». Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула Русь из-за пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее: «Где ты собирала сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя». Русь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: «Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Боаз. И сказала Ноэминь снохе своей: Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. И сказала ей Ноэминь: Человек этот близок к нам. Он из наших родственников. Русь, моавитянка, сказала свекрови своей: Он даже сказал мне, будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей. И сказала Ноэминь снохе своей Руфи: Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле. Так была она со служанками Вооза и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Глава третья. И сказала ей Ноэминь, свекровь ее: Дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот Вооз, со служанками которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, намажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать. Русь сказала ей: Сделаю все, что ты сказала мне. И пошла на гумно, и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее. Вооз наелся, напился и развеселил сердце свое, и пошел и лег спать подле Скирда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей Вооз: Кто ты? Она сказала: Я, Русь, раба твоя, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник. Вооз сказал: Благословенна ты от Господа Бога, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся. Я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночуй эту ночь. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь. Спи до утра. И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. И сказал Вооз: Пусть не знают, что женщина приходила на гумно. И сказал ей: Подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее. Она держала, а он отмерил ей 6 мер ячменя и положил на нее, и пошел в город. А Русь пришла к свекрови своей. Та сказала ей: Что, дочь моя? Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот, и сказала ей: Эти 6 мер ячменя он дал мне и сказал мне: Не ходи к свекрови своей с пустыми руками. Та сказала: Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело. Ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело. Глава четвертая. Вооз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Вооз, и сказал ему Вооз: Зайди сюда и сядь здесь. Тот зашел и сел. Вооз взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сели. И сказал Вооз родственнику: «Ноэминь, возвратившаяся с полей моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елимелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать. Ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал: «Я выкупаю». Вооз сказал: «Когда ты купишь поле у Ноэмини, то должен купить и у Руфи моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник: «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, который принимал право родственника, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Воозу: «Купи себе». И снял сапог свой и дал ему. И сказал Вооз старейшинам и всему народу: «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Ноэмини все Елимелехово и все Хилионово и Махлоново. Также и Руфь, моавитянку, жену Махлона, беру себе в жены, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины: «Мы свидетели. Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме. И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». И взял Вооз Руфь, и она сделала с его женой. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Ноэмини: «Благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадой и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». И взяла Ноэминь дитя это, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькой. Соседки нарекли ему имя и говорили: «У Ноэмини родился сын». И нарекли ему имя Овид. Он отец Иессея, отца Давида. И вот род Фареса. Фарес родил Эсрома. Эсром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Овида, Овид родил Иессея, Иессей родил Давида. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Первая книга Царств. Глава 1. Был один человек из Рамафаим Цефима, с горы Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрофянин. У него были две жены. Имя одной — Анна, а имя другой — Финнана. У Финнаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финеес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, так как у нее не было детей, ибо любил Анну более, нежели Финану, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господен. Та огорчала ее, а эта плакала и сетовала, и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна». Она отвечала ему: «Вот я». И сказал ей: «Что ты плачешь? И почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, и стала пред Господом. Илий же, священник, сидел тогда на седалище у входа в храм Господен. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: «Господи, всемогущий Боже Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его, и вина и сикера не будет он пить, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяной. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего и иди от лица Господнего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо, говорила она, у Господа Бога Саваофа я испросила его. И пошел муж ее Елкана и все семейство его в Силом совершить годичную жертву Господу и обеты свои, и все десятины от земли своей. Анна же не пошла с ним, сказав мужу своему: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда. И сказал ей Елкана, муж ее: делай, что тебе угодно. Оставайся, доколе не вскормишь его грудью. Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв 3 тельца и хлебы, и 1 ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом, и отрок с ними. Отрок же был еще дитя. И привели его перед лицо Господа, и принес отец его жертву, какую в установленные дни приносил Господу. И привели отрока, и закололи тельца, и привела отрока Анна, мать, к Илию, и сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Об этом дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу. Глава 2. И молилась Анна, и говорила: «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силой. Сытые вынуждены зарабатывать на хлеб, а голодавшие празднуют. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многодетная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, сажая его с вельможами, и престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силой крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего. И оставили Самуила там пред Господом, и пошел Елкана в Раму, в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии, священнике. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа, и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в Силом. Даже прежде, нежели сжигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику».
1: «Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое».
0: И если кто говорил ему: Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя. То он говорил: нет, теперь же дай, а если нет, то силой возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Илий Елкану и жену его и сказал: «Да даст тебе Господь детей от жены этой вместо данного, которого ты отдал Господу». И пошли они вместо свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще трех сыновей и двух дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа. Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания, и сказал им: «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа Господнего. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу о вас. Не делайте так, ибо не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господен. Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: «Так говорит Господь: не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефод предо мной? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сжигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Поэтому так говорит Господь, Бог Израилев: я сказал тогда: дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь говорит Господь: да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем никогда. И ты будешь видеть незащищенность жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не удалю у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою. Но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финеесом. Оба они умрут в один день. И поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. И дом его сделаю твердым, и он будет ходить перед помазанником моим во все дни. И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба и скажет: причисли меня к какой-либо левитской должности, чтобы иметь пропитание». Глава 3. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господа было редко в те дни. Видения были нечасты. И было в то время, когда Илия лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Воззвал Господь к Самуилу: «Самуил, Самуил!» И отвечал он: «Вот я». И побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя. Пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу: «Самуил, Самуил!» Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой. Пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господнее. И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И сказал Господь Самуилу: «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, что сыновья его нечестивы и не обуздывал их, и поэтому клянусь дому Илия, что вина дома Илия не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». И спал Самуил до утра, и встал рано, и отворил двери дома Господнего, и боялся Самуил объявить видение это Илию. Но Илий позвал Самуила и сказал: «Сын мой Самуил!» Тот сказал: «Вот я». И сказал Илий: «Что сказано тебе? Не скрой от меня. То и то сделает с тобой Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе». И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илий: «Он, Господь, что ему угодно, то да сотворит». И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господнее. Глава 4. И собрались филистимляне воевать с израильтянами. И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Авен-Эзере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: «За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? возьмём себе из Силома ковчег завета Господнего, и он пойдёт среди нас и спасёт нас от руки врагов наших. И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, восседающего на херувимах. А при ковчеге завета Божьего были и два сына Илия, Офни и Финеес. И когда прибыл ковчег завета Господнего в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господен прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: «Бог тот пришел к ним в стан». И сказали: «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними». И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 000 пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илии, Офни и Финеес, умерли. И побежал один вениаминитянин с места сражения, и пришел в Силом в тот же день. Одежда на нем была разорвана, и прах на голове его. Когда пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко восстенал весь город. И услышал Илий звуки вопля и сказал: «Отчего такой шум?» И тотчас подошел человек тот и объявил Илию. Илию было тогда 98 лет, и глаза его померкли, и он не мог видеть. И сказал тот человек Илию: «Я пришел из стана, сегодня же бежал я с места сражения». И сказал Илий: «Что произошло, сын мой?» И отвечал вестник и сказал: «Побежал Израиль перед филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финеес, умерли, и ковчег Божий взят». Когда упомянул он о ковчеге Божьем, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьей Израиля 40 лет. Невестка его, жена Финеяса, была беременна уже перед родами. И когда услышала она известие о взятии ковчега Божьего и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала внимания, и назвала младенца Иховод, сказав: «Отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божьего и со смертью свекра ее и мужа ее». Она сказала: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». Глава 5. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авензера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле перед ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. и встали они поутру на следующий день. И вот Дагон лежит ниц на земле перед ковчегом Господним.

голова Дагона и обе ноги его и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа на пороге, осталось только туловище Дагона. Поэтому жрецы Дагона и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагона до сего дня, а переступают через него. И отяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их, и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его, а внутри страны размножились мыши, и было в городе великое отчаяние. И увидели это азотяне и сказали: «Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для Дагона, Бога нашего». И послали, и собрали к себе всех владетелей филистимских и сказали: «Что нам делать с ковчегом Бога Израилева?» И сказали гифяне: «Пусть ковчег Бога Израилева перейдет к нам в Геф». И отправили ковчег Бога Израилева в Геф. После того, как отправили его, была рука Господа на городе, ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалонитяне, говоря: «Принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш». И послали, и собрали всех владетелей филистимских, и сказали: «Отошлите ковчег Бога Израилева. Пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего». Ибо смертельный ужас был во всем городе. Весьма отяготела рука Божья на них, когда пришел туда ковчег Бога Израилева. И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес. Глава 6. И пробыл ковчег Господен в области филистимской 7 месяцев, и наполнилась земля та мышами. И призвали филистимляне жрецов и прорицателей и заклинателей, и сказали: «Что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в свое место?» Те сказали: «Если вы хотите отпустить ковчег завета Господа Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности. Тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука его». И сказали они: «Какую жертву повинности должны мы принести ему?» Те сказали: «По числу владетелей филистимских 5 наростов золотых и 5 мышей золотых. Ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших. Итак, сделайте изваяние наростов ваших и изваяние мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву. Может быть, он облегчит руку свою над вами, и над богами вашими, и над землей вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? Вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Итак, возьмите, сделайте 1 колесницу новую, и возьмите 2 первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господен, и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его, и отпустите его, и пусть пойдет. И смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Вефсамису, то он великое это зло сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно». И сделали они так. И взяли 2 первородивших коров, и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома.
и поставили ковчег Господа на колесницу и ящик с золотыми мышами и изваяниями наростов. И пошли коровы прямо на дорогу к Вефсамису. Одной дорогой шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вефсамиса. Жители Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господен и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вефсамитянина и остановилась там. И был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вефсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертвы Господу. И пять владетелей филистимских видели это и возвратились в тот день в Аккарон. Золотые эти наросты, которые принесли филистимляне в жертву повинности Господу, были один за Азот, один за Газу, один за Аскалон, один за Геф, один за Аккарон. А золотые мыши были по числу всех городов филистимских, пяти владетелей, от городов укрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа, и который находится до сего дня на поле Иисуса Вефсамитянина. Не порадовались сыны Иехонии среди мужей вефсамисских, что видели ковчег Господа. И поразил он жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 070 человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вефсамиса: кто может стоять пред Господом, этим святым Богом, и к кому он пойдет от нас? И послали послов к жителям Кириаф и Арима сказать: филистимляне возвратили ковчег Господа, придите, возьмите его к себе. Глава 7. И пришли жители Кириаф и Арима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава на холм, а Елиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириаф и Ариме, прошло много времени, 20 лет, и обратился весь дом Израилев к Господу. И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян. И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил: соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу. И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря: согрешили мы пред Господом. И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. И сказали сыны Израилевы Самуилу: не переставай взывать о нас к Господу Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян. И сказал Самуил: да не будет этого со мной, чтобы отступить от Господа Бога моего и не взывать о вас в молитве. И взял Самуил одного ягненка от сосцов,
и принес его

сказав: «До этого места помог нам Господь». Так усмирены были филистимляне и не стали более ходить в пределы Израилевы. И была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Аккарона и до Гефа, и пределы их освободил Израиль из рук филистимлян, и был мир между Израилем и Амореями. И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Вифиль, и Галгал, и Масифу, и судил Израиля во всех этих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу. Глава 8. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его — Иоиль, а имя второму сыну его — Авия. Они были судьями в Вирсавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово это Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до этого дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобой. Итак, послушай голоса их. Только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его, и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли мази, варили кушанье и пекли хлеб. И поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами, и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы. Будет судить нас царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их и поставь им царя». И сказал Самуил израильтянам: «Послушай,

0: Пойдите каждый в свой город. Глава 9. Был некто из сынов Вениаминовых, имя его Кис, сын Авиила, сына Цирона, сына Бихорафа, сына Афия, сына некоего Вениаминитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый. И не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса, отца Саула. И сказал Кис Саулу, сыну своему: «Возьми с собой одного из слуг и встань, пойди поищи ослиц». И прошел он гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли. И прошли землю Шаалим, и там их нет. И прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним: «Пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Но слуга сказал ему: «Вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти». И сказал Саул слуге своему: «Вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божьему. Что у нас?» И опять отвечал слуга Саулу и сказал: «Вот в руке моей четверть сикля серебра. Я отдам человеку Божьему, и он укажет нам путь наш». Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: «Пойдем к прозорливцу». Ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем. И сказал Саул слуге своему: «Хорошо ты говоришь, пойдем». И пошли в город, где человек Божий. Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им: «Есть ли здесь прозорливец?» Те отвечали им и сказали: «Есть. Вот, он впереди тебя. Только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту высоту на обед. Ибо народ не начнет есть, доколе он не придет, потому что он благословит жертву, и после того станут есть званые. Итак, ступайте, теперь еще застанете его». И пошли они в город. Когда же вошли в середину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саула и сказал: «Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениамина, и ты помажь его в правителя народу моему Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня». Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: «Скажи мне, где дом прозорливца?» И отвечал Самуил Саулу и сказал: «Я прозорливец. Иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мной сегодня. Я отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже 3 дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле, не тебе ли и всему дому отца твоего?» И отвечал Саул и сказал: «Не сын ли я Вениаминов, одного из меньших колен Израилевых? и племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?» И взял Самуил Саула и слугу его, и ввел их в комнату, и дал им первое место между зваными, которых было около 30 человек. И сказал Самуил повару: «Подай ту часть, которую я дал тебе, и о которой я сказал тебе, отложи ее у себя». И взял повар плечо, и что было при нем, и положил перед Саулом. И сказал Самуил: «Вот это оставлено, положи перед собой и ешь, ибо к этому времени сбережено это для тебя, когда я созывал народ». И обедал Саул с Самуилом в тот день. И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле, и постлали Саулу на кровле, и он спал. Утром встали они так. Когда взошла заря, Самуил воззвал к Саулу на кровлю и сказал: «Встань, я провожу тебя». И встал Саул. И вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: «Скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас». И он пошел вперед. «А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог». Глава 10. И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его и поцеловал его и сказал: «Вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия своего в Израиле, и ты будешь царствовать над народом Господним и спасешь их от руки врагов их, окружающих их. И вот тебе знамение, что помазал тебя Господь в царя над наследием своим. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили на пределах Вениаминовых в Целцахе, и они скажут тебе: нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим. И пойдешь оттуда далее, и придешь к дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, там начальники филистимские. И когда войдешь там в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и перед ними псалтирь и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господен, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобой Бог. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же день. Когда пришли они к холму, вот встречается им сонм пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу: что это сталось с сыном Киса? Неужели и Саул во пророках? И отвечал один из бывших там и сказал: а у тех кто отец? Поэтому вошло в пословицу: «Неужели и Саул во пророках?» И перестал он пророчествовать, и пошел на высоту. И сказал дядя Саула ему и слуге его: «Куда вы ходили?» Он сказал: «Искать ослиц». Но, видя, что их нет, зашли к Самуилу. И сказал дядя Саула: «Расскажи мне, что сказал вам Самуил». И сказал Саул дяде своему: «Он объявил нам, что ослицы нашлись. А того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл ему». И созвал Самуил народ к Господу в Массифу и сказал сынам Израилевым: «Так говорит Господь, Бог Израилев: Я вывел Израиля из Египта и избавил вас от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали ему: царя поставь над нами. Итак, предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим». И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминово. И велел подходить колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриева. И приводит племя Матриева по мужам, и назван Саул, сын Киса. И искали его, и не находили. И вопросили еще Господа: придет ли еще он сюда? И сказал Господь: вот он скрывается в обозе. И побежали, и взяли его оттуда. И он стал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал: «Да живет царь!» И изложил Самуил народу правоцарство, и написал книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ, каждого в дом свой. Так же и Саул пошел в дом свой, в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердце коснулся Бог. А негодные люди говорили: ему ли спасать нас? И презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечал того. Глава 11. И было спустя около месяца, пришел Наас аммонитянин и осадил Иоавис галаадский. И сказали все жители Иоависа Наасу: заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. И сказал им Наас аммонитянин: я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля. И сказали ему старейшины Иоависа: дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе. И пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова эти вслух народа. И весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади валов с поля и сказал: что сделалось с народом, что он плачет? И пересказали ему слова жителей Иоависа. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова эти, и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару валов, и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господен на народ, и выступили все как один человек. Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч и мужей Иудиных 30 тысяч. И сказали пришедшим послам: так скажите жителям Иависа Галаадского: завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце. И пришли послы и объявили жителям Иависа, и они обрадовались. И сказали жители Иависа Наасу: завтра выйдем к вам, и поступайте с нами, как вам угодно. На следующий день Саул разделил народ на 3 отряда, и они проникли в середину стана во время утренней стражи и поразили аммонитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись, так что не осталось из них 2 вместе. Тогда сказал народ Самуилу: кто говорил Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, и мы умертвим их. Но Саул сказал: в этот день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле. И сказал Самуил народу: пойдем в Галгал и обновим там царство. И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом. И весьма веселились там Саул и все израильтяне. Глава 12. И сказал Самуил всему Израилю: вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит перед вами. А я состарился и посидел, и сыновья мои с вами. Я же ходил перед вами от юности моей и до сего дня. Вот я. Свидетельствуйте на меня пред Господом и перед помазанником его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам. И отвечали: ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял. И сказал он им: свидетель на вас Господь и свидетель помазанник его в сей день, что вы не нашли ничего за мной. И сказали: свидетель. Тогда Самуил сказал народу: свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона, и который вывел отцов ваших из земли египетской. Теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред Господом о всех благодеяниях, которые оказал он вам и отцам вашим. Когда пришел Иаков в Египет, и отцы ваши возопили к Господу, то Господь послал Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили их на месте этом. Но они забыли Господа Бога своего, и он предал их в руки Сисары, военачальника Ассорского, и в руки филистимлян, и в руки царя Моавитского, которые воевали против них. Но когда они возопили к Господу и сказали: согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить тебе, тогда Господь послал Иераваала, и Варака, и Иефая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно. Но увидев, что Наас, царь аммонитский, идет против вас, вы сказали мне: нет, царь пусть царствует над нами, тогда как Господь Бог ваш, царь ваш. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали, вот Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа Бога вашего, то рука Господа не будет против вас. А если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших. Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит перед глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я вас зову к Господу, и пошлет он гром и дождь. И вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали перед очами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день, и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу: «Помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам. Ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». И отвечал Самуил народу: «Не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим, и не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете». Глава 13. Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 были с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, 1000 же была с Иоаннафаном в Гиве Вениаминовой, а прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Иоаннафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве, и услышали об этом филистимляне, а Саул протрубил трубой по всей стране, возглашая: «Да услышат евреи!» Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. И собрались филистимляне на войну против Израиля: 30000 колесниц и 6000 конницы, и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Михмасе с восточной стороны Бефавена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гада и Галаада. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных». И вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение». И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. И встал Самуил, и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову. Оставшиеся люди пошли за Саулом навстречу неприятельскому ополчению, которое нападало на них, когда они шли из Галгала в Гиву Вениаминову. А Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек. Саул с сыном своим Иоаннафаном и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой и плакали. Филистимляне же стояли станом в Михмасе. И вышли из стана филистимского три отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Офре, вокруг Суаль, другой отряд направился по дороге Вефаронской, а третий направился по дороге к границе долины Циваим к пустыне. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам оттачивать свои сошники и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки, когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. Поэтому во время войны Михмасской не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном. А только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. И вышел передовой отряд филистимский к переправе Михмасской.
1: Глава 14. В один день сказал Иоаннафан, сын Саула, слуге, оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился на окраине Гивы, под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа. И Ахия, сын Ахитува, брата Иоахафеда, сына Финеяса, сына Илия, священник Господа в Силоме, носивший ефод. Народ же не знал, что Иоаннафан пошел. Между переходами, по которым Иоаннафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной — Бацец, а имя другой — Сене. Одна скала выдавалась с севера к Михмасу, другая — с юга к Гиве. И сказал Иоаннафан слуге, оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И отвечал оруженосец: «Делай все, что на сердце у тебя. Иди, куда тебе угодно, вот я с тобой». И сказал Иоаннафан: «Вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам: остановитесь, пока мы подойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут: поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши. И это будет знаком для нас». Когда оба они стали на виду у отряда филистимского, то филистимляне сказали: «Вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они». И закричали люди, составлявшие отряд, к Иоаннафану и оруженосцу его, говоря: «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто». Тогда Иоаннафан сказал оруженосцу своему: «Следуй за мной, ибо Господь предал их в руки Израиля». И начал всходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне перед Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемого парой валов в день. И произошел ужас в стане, на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет и не хотели сражаться. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. И увидели стражи Саула в Гиве Вениаминовой, что толпа рассеивается и бежит туда и сюда. И сказал Саул к народу, бывшему с ним: «Пересмотрите и узнайте, кто из наших вышел». И пересмотрели, и вот нет и Анафана, и оруженосца его. И сказал Саул Ахии: «Принеси кивот Божий», ибо кивот Божий в то время был с сынами израильскими. Саул еще говорил священнику, как смятение в стане филистимском более и более распространялось и увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику: «Сложи руки твои». И воскликнул Саул и весь народ, бывший с ним, и пришли к месту сражения. И вот там меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было очень великое. Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, и которые повсюду ходили с ними в стане, пристали к израильтянам, находившимся с Саулом и Иоаннафаном. И все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим в сражении. И спас Господь в тот день Израиля. Битва же простерлась даже до Беф-Авена. Всех людей было с Саулом до 10 тысяч, и битва происходила по всему городу на горе Ефремовой. Люди израильские были истомлены в тот день. А Саул весьма безрассудно заклял народ, сказав: «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря: «Вот течет мед». Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукой к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря: «Отец твой заклял народ, сказав: проклят, кто сегодня вкусит пищи». От этого народ истомился. И сказал Иоаннафан: «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не большее ли было бы поражение филистимлян?» И поражали филистимлян в тот день от Михмаса до Аялона, и народ очень истомился. И кинулся народ на добычу, и брали овец, волов и телят, и закалывали на земле, и ел народ с кровью. И возвестили Саулу, говоря: «Вот народ грешит пред Господом, ест с кровью». И сказал Саул: «Вы согрешили, привалите ко мне теперь большой камень». Потом сказал Саул: «Пройдите между народом и скажите ему, пусть каждый приводит ко мне своего вола и каждый свою овцу, и закалывайте здесь и ешьте, и не грешите пред Господом, не ешьте с кровью». И приводили все из народа, каждый своей рукой вола своего и свою овцу ночью, и закалывали там. И устроил Саул жертвенник Господу, то был первый жертвенник, поставленный им Господу. И сказал Саул: «Пойдем в погоню за филистимлянами ночью, и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека». И сказали: «Делай все, что хорошо в глазах твоих». Священник же сказал: «Приступим здесь к Богу». И вопросил Саул Бога: «Идти ли мне в погоню за филистимлянами? Предашь ли их в руки Израиля?» Но он не отвечал ему в тот день. Тогда сказал Саул: «Пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают и узнают, на ком грех ныне. Ибо жив Господь, спасший Израиля, если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно». Но никто не отвечал ему из всего народа. И сказал Саул всем израильтянам: «Станьте вы по одну сторону, а я и сын мой Иоаннафан станем по другую сторону». И отвечал народ Саулу: «Делай, что хорошо в глазах твоих». И сказал Саул: «Господи, Боже Израилев, отчего ты ныне не отвечал рабу твоему? Моя ли в том вина или сына моего Иоаннафана? Господи, Боже Израилев, дай знамение. Если же она в народе твоем Израиле, дай ему освящение». И уличены были Иоаннафан и Саул, а народ вышел правым. Тогда сказал Саул: «Бросьте жребий между мной и между Иоаннафаном, сыном моим, и кого объявит Господь, тот да умрет». И сказал народ Саулу: «Да не будет так». Но Саул настоял. И бросили жребий между ним и Иоаннафаном, сыном его, и пал жребий на Иоаннафана. И сказал Саул Иоаннафану: «Расскажи мне, что сделал ты?» И рассказал ему Иоаннафан, и сказал: «Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть». И сказал Саул: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает. Ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть». Но народ сказал Саулу: «Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого! Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне». И освободил народ Иоаннафана, и не умер он. И возвратился Саул от преследования филистимлян. Филистимляне же пошли в свое место. И утвердил Саул свое царствование над Израилем, и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом, и с аммонитянами, и с Эдомом, и с Вифором, и с царями Совы, и с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. И устроил войско, и поразил Амалика, и освободил Израиля от руки грабителей его. Сыновья у Саула были Иоаннафан, и Иессуи, и Мелхисуа. А имена двух дочерей его: имя старшей Мирова, а имя младшей Мелхола. Имя же жены Саула Ахинаами, дочь Ахимааца, а имя начальника войска его Авенир, сын Нира, дяди Саула. Кис, отец Саулов, и Нир, отец Авенира, были сыновьями Авиила, и была упорная война против филистимлян во все время Саула. И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе. Глава 15. И сказал Самуил Саулу: «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф: вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика и Иерима и истреби все, что у него. Не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай заклятию все, что у него. И не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». И собрал Саул народ и насчитал их в Телоиме 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине. И сказал Саул киньянам: «Пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта». И отделились киньяне из среды Амалика. И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что перед Египтом. И Агага, царя амаликитян, захватил живого, а народ весь истребил мечом и Иерима умертвил. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил, и взывал к Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром, и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил, и там поставил себе памятник, но оттуда возвратил колесницу и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». И сказал Самуил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Прочие же мы истребили». И сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул: «Говори». И сказал Самуил: «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа, и бросился на добычу, и сделал зло перед очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушал гласа Господа, и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему, в Галгале». И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И сказал Саул Самуилу: «Согрешил я, ибо приступил по велению Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу Богу твоему». И отвечал Самуил Саулу: «Не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: «Ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя, и не скажет неправды и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». И сказал Саул: «Я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мной, и я поклонюсь Господу Богу твоему». И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Потом сказал Самуил: «Приведите ко мне Агага, царя Амаликитского». И подошел к нему Агаг, дрожащий, и сказал Агаг: «Конечно, горечь смерти миновала». Но Самуил сказал: «Как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына». И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале. И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой в Гиву Саулову. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Глава 16. И сказал Господь Самуилу: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил: «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня?» Господь сказал: «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иессея и сыновей его к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: «Мирен ли приход твой?» И отвечал он: «Мирен. Для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мной к жертвоприношению». И осветил Иессея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: «Верно, этот пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И позвал Иессей Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». И подвел Иессей Самму, и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею: «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иессею: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей: «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господен на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. А от Саула отступил дух Господен, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саула ему: «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобою, поискать человека искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукой своей, будет успокаивать тебя». И отвечал Саул слугам своим: «Найдите мне человека, хорошо играющего, и приведите его ко мне». Тогда один из слуг его сказал: «Вот я видел у Иессея, вифлеемлянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного и разумного в речах, и видного собой, и Господь с ним». И послал Саул вестников к Иессею и сказал: «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил перед ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею: «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Глава 17. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Эфес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом он 6 локтей и 5 дюймов. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а само копье его 600 сиклей железа, и перед ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы, рабы Саула? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Давид же был сыном Ефрафянина из Вифлеема Иудина по имени Иессей, у которого было 8 сыновей. Этот человек во дни Саула достиг старости и был старший между мужами. 3 старших сына Иессея пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его, пошедших на войну: старший — Елиаф, 2-й за ним — Аминадав, и 3-й — Самма. Давид же был меньший. 3 старших пошли с Саулом, а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И сказал Иессей Давиду, сыну своему: «Возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси 1000 начальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». Саул и они, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». И сказал Давид людям, стоящим с ним: «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Елиаф на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид: «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отворотился от него к другому, и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу: «Пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином».

ибо кто этот необрезанный?» И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобой». И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя. И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкой и с прощой в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди него. И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Разве я собака?» И сказал Давид: «Нет, но хуже собаки». И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой и трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб так, что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина прощой и камнем, и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот Аккарона. И падали поражаемые филистимляне по дороге Шаараимской до Гефа и до Аккарона. И возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами и разграбили стан их. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авиниру, начальнику войска: «Авинир, чей сын этот юноша?» Авинир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь: «Так спроси, чей сын этот юноша?» Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авинир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема». Глава 18. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как

твою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Саула. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царства». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день. Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав: «Пригвожжу Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил пред народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ними. И сказал Саул Давиду: «Вот старшая дочь моя Мирова. Я отдам ее тебе в жены, только будь у меня храбрым и веди войны Господние». Ибо Саул думал: «Пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем». Но Давид сказал Саулу: «Кто я, и что жизнь моя, и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя?» А когда наступило время отдать Мирову, дочь Саула, Давиду, то она выдана была замуж за Адриэла из Михолы. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Милхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал: «Отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем». И сказал Саул Давиду: «Через другую ты породнишься ныне со мной». И приказал Саул слугам своим: «Скажите Давиду тайно: вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя, и так будь зятем царя». И передали слуги Саула в уши Давиду все слова эти. И сказал Давид: «Разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный». И донесли Саулу слуги его и сказали: «Вот что говорит Давид». И сказал Саул: «Так скажите Давиду: царь не хочет вена, кроме 100 края обрезаний филистимских, в отмщение врагам царя». Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян. И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понравилось Давиду сделаться зятем царя. Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам, и люди его с ним, и убил 200 человек филистимлян, и принес Давид края обрезания их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Милхолу, дочь свою, замуж. И увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом и весь Израиль любит его, и что Милхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Саула, и весьма прославилось имя его. Глава 19. И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида.
Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Иоаннафан Давида, говоря: «Отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте. А я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе». И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему: «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» И послушал Саул голоса Иоаннафана, и поклялся Саул: «Жив Господь, Давид не умрет». И позвал Иоаннафан Давида, и пересказал ему Иоаннафан все слова эти, и привел Иоаннафан Давида к Саулу, и он был при нем, как вчера и третьего дня. Опять началась война, и вышел Давид и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукой своей на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Милхола, жена его: «Если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит». И спустила Милхола Давида из окна, и он пошел и убежал, и спасся. Милхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждой. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида, но Милхола сказала: «Он болен». И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря: «Принесите его ко мне на постели, чтобы убить его». И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье ее козья кожа. Тогда Саул сказал Милхоле: «Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтобы он убежал?» И сказала Милхола Саулу: «Он сказал мне: отпусти меня, иначе я убью тебя». И убежал Давид и спасся, и пришел к Самуилу в Раму, и рассказал ему все, что делал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Навафе в Раме. И донесли Саулу, говоря: «Вот Давид в Навафе в Раме». И послал Саул слуг взять Давида, и когда увидели они сонм пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Разгневавшись, Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря: «Где Самуил и Давид?» И сказали: «Вот в Навафе, в Раме». И пошел он туда, в Наваф в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф в Раме. И снял и он одежды свои, и пророчествовал перед Самуилом, и весь день тот и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому говорят: неужели и Саул во пророках? Глава 20. Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал Иоаннафану: «Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я перед отцом твоим, что он ищет души моей?» И сказал ему Иоаннафан: «Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет.
Давид клялся и говорил: «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих». И потому говорит сам в себе: «Пусть не знает о том Иоаннафан, чтобы не огорчился. Но жив Господь и жива душа твоя. Один только шаг между мной и смертью». И сказал Иоаннафан Давиду: «Чего желает душа твоя? Я сделаю для тебя». И сказал Давид Иоаннафану: «Вот завтра новомесячие, и я должен сидеть с царем за столом. Но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи: Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там ежегодное жертвоприношение всего родства его. Если на это он скажет «хорошо», то мир рабу твоему. А если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него. Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобой. И если есть какая вина на мне, то умертви ты меня. Зачем тебе вести меня к отцу твоему?» И сказал Иоаннафан: «Никак не будет этого с тобой. Ибо если я узнаю, наверное, что у отца моего решено злое дело совершить над тобой, то неужели не извещу тебя об этом?» И сказал Давид Иоаннафану: «Кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово?» И сказал Иоаннафан Давиду: «Иди, выйдем в поле». И вышли оба в поле. И сказал Иоаннафан Давиду: «Жив Господь, Бог Израилев! Я завтра около этого времени или послезавтра выпытаю у отца моего, если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою пред ушами твоими. Пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои, и отпущу тебя, и тогда иди с миром. И да будет Господь с тобой, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господнюю. А если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал: «Да взыщет Господь с врагов Давида». И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его как свою душу. И сказал ему Иоаннафан: «Завтра новомесячие, и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято, поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Азель, а я в ту сторону пущу три стрелы, как будто стреляя в цель. Потом пошлю отрока, говоря: пойди найди стрелы. И если я скажу отроку: вот стрелы сзади тебя, возьми их, то приди ко мне, ибо мир тебе, и жив Господь, ничего тебе не будет. Если же так скажу отроку: вот стрелы впереди тебя, то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь. А тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь между мной и тобой вовеки». И скрылся Давид на поле. И наступило новомесячие, и сел царь обедать. Царь сел на своем месте, по обычаю, на седалище у стены, и Иоаннафан встал, и Авенир сел подле Саула, место же Давида осталось пустым. И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид не чист, не очистился. Наступил и второй день новомесячия, а место Давида оставалось пустым. Тогда сказал Саул сыну своему Иоаннафану: «Почему сын Иессея не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня?» И отвечал Иоаннафан Саулу: «Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил: отпусти меня, ибо у нас в городе семейное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями». Поэтому он и не пришел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему: «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессея на срам себе и на срам матери твоей?
ибо во все дни, доколе сын Иисея будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал ему: «За что умерщвлять его? Что он сделал?» Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Иоаннафан понял, что отец его решился убить Давида. И встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе, и не обедал во второй день новомесячья, потому что скорбел о Давиде, и потому что обидел его отец его. На другой день утром вышел Иоаннафан в поле, во время которое назначил Давиду, и малый отрок с ним, и сказал он отроку: «Беги, ищи стрелы, которые я пускаю». Отрок побежал, а он пускал стрелы так, что они летели дальше отрока. И побежал отрок туда, куда Иоаннафан пускал стрелы, и закричал Иоаннафан вслед отроку и сказал: «Смотри, стрела впереди тебя». И опять кричал Иоаннафан вслед отроку: «Скорей беги, не останавливайся!» И собрал отрок Иоаннафанов стрелы и пришел к своему господину. Отрок же не знал ничего, только Иоаннафан и Давид знали, в чем дело. И отдал Иоаннафан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему: «Ступай, отнеси в город». Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. И сказал Иоаннафан Давиду: «Иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мной и между тобой, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город. Глава 21. И пришел Давид в Нонву к Ахимелеху священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему: «Почему ты один и никого нет с тобой?» И сказал Давид Ахимелеху священнику: «Царь поручил мне дело и сказал мне: пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе, поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукой, дай мне, хлебов 5 или что найдется?» И отвечал священник Давиду, говоря: «Нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный. Если только люди твои воздержались от женщин, пусть съедят». И отвечал Давид священнику и сказал ему: «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты, а если дорога нечиста, то хлеб останется чистым в сосудах». И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Там находился в тот день пред Господом один из слуг Сауловых по имени Доик Идумей, начальник пастухов Саула. И сказал Давид Ахимелеху: «Нет ли здесь у тебя под рукой копья или меча? Ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное». И сказал священник: «Вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в одежду позади ефода. Если хочешь, возьми его. Другого, кроме этого, нет здесь». И сказал Давид: «Нет ему подобного, дай мне его». И дал ему. И встал Давид и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гефскому. И сказали Анхусу слуги его: «Не это ли Давид царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского. И изменил лицо свое перед ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, кидался на руки свои и пускал слюну по бороде своей.
и сказал Анху с рабам своим: «Видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой?» Глава 22. И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душой. И сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому: «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мной Бог». И привел их к царю Моавитскому. И жили они у него все время, доколе Давид был в оном убежище. Но пророк Гад сказал Давиду: «Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иуды». И пошел Давид, и пришел в лес Херет. И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Гиве под дубом на горе с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его: «Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иессея поля и виноградники, и всех вас поставит тысяченачальниками и сотниками, что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея, и никто из вас не пожалел обо мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Даик Идумей, стоявший со слугами Саула, и сказал: «Я видел, как сын Иессея приходил в Номву к Ахимелеху, сыну Ахитува, и тот вопросил о нем Господа и дал ему продовольствие, и меч Голиафа, филистимлянина, отдал ему. И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитува, священника, и весь дом отца его, священников, что в Номве. И пришли они все к царю. И сказал Саул: «Послушай, сын Ахитува». И тот отвечал: «Вот я, господин мой». И сказал ему Саул: «Для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иессея, что ты дал ему хлеба и меч, и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Ахимелех царю и сказал: «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй в этом царь раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого». И сказал царь: «Ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего». И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем: «Ступайте, умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне». Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. И сказал царь Даику: «Ступай ты и умертви священников». И пошел Даик Идумей, и напал на священников, и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной ефод. И Номву, город священников, поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува, по имени Авиафар, и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних. И сказал Давид Авиафару: «Я знал в тот день, когда там был Даик Идумей, что он непременно донесет Саулу. Я виновен во всех душах дома отца твоего. Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души. Ты будешь у меня под охранением».
Глава 23. И известили Давида, говоря: вот филистимляне напали на Кииль и расхищают Гумна. И вопросил Давид Господа, говоря: идти ли мне и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду: иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль. Но бывшие с Давидом сказали ему: вот мы боимся здесь в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских? Мы попадем в плен к филистимлянам. Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь, и сказал: встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду и пошел с ним в Кииль, то принес с собой иефод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, и Саул сказал: «Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами». И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: «Принеси ефод, господин». И сказал Давид: «Господи, Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи, Боже Израилев, открой рабу твоему». И сказал Господь: «Придет». И сказал Давид: «Предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула?» И сказал Господь: «Предадут». Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля и ходили, где могли. Саулу же было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зиф. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать душу его. Давид же был в пустыне Зиф, в лесу. И встал Иоанафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе, и Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собой завет перед лицом Господа. И Давид остался в лесу, а Иоанафан пошел в дом свой. И пришли Зифеи к Саулу в Гибу, говоря: «Вот Давид скрывается у нас в неприступных местах в лесу на холме Гахила, что направо от Иесимона. Итак, по желанию души твоей, царь, иди, а наше дело будет предать его в руки царя». И сказал им Саул: «Благословенны вы у Господа за то, что пожалели о мне. Идите, удостоверьтесь еще, разведайте и высмотрите место его, где будет нога его, и кто видел его там, ибо мне говорят, что он очень хитер. И высмотрите и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается, и возвратитесь ко мне с верным известием, и я пойду с вами. И если он в этой земле, я буду искать его во всех тысячах Иудиных». И встали они и пошли в Зиф прежде Саула. Давид же и люди его были в пустыне Маон на равнине направо от Иесимона. И пошел Саул с людьми своими искать его. Но Давида известили об этом, и он перешел к скале и оставался в пустыне Маон. И услышал Саул и погнался за Давидом в пустыню Маон. И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить их, тогда пришел к Саулу вестник, говоря:
поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю. И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам. Поэтому и назвали это место села Гамахликов. Глава 24. И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Энгадди. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: «Вот Давид в пустыне Энгадди». И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: «Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после этого больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господнему, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господен». И удержал Давид людей своих этими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саулу, говоря: «Господин мой, царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мной и тобой, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а рука моя не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одной блохой? Господь да будет судьей и рассудит между мной и тобой. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей». Когда кончил Давид говорить слова эти к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал, и сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мной милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой, Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Глава 25. И умер Самуил, и собрались все израильтяне и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран. Был некто в Маоне, а имение его накормили, человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом,
а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет на кормиле овец своих. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: «Взойдите на кормил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени. И скажите так: здравствуй, мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на кормиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». И пошли люди Давида и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и умолкли. И вскочил Навал и отвечал слугам Давида и сказал: «Кто такой Давид и кто такой сын Иессея? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и вино мое и мясо, приготовленное мной для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова эти. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояшьтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, быв в поле. Они были для нас оградой и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи них. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним». Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на ослов и сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал: «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла и пала перед Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли, и пала к ногам его, и сказала: «На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как Навал, враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо воины Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа, Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы прощой. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем,
то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя отмщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою, и окажешь милость ей». И сказал Давид Авигее: «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Но жив Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы навалу мочащегося к стене». И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой, вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский, и сердце Навала было весело, он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову». И послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жены. И пришли слуги Давида к Авигее, накормил, и сказали ей так: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жены». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкой, чтобы омывать ноги слуг господина моего». И собралась Авигея поспешно и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее. И пошла она за послами Давида и сделала с его женой. И Ахинааму из Изреэля взял Давид, и обе они были его женами. Саул же отдал дочь свою Милхолу, жену Давида, Фалтию, сыну Лаиша, что из Галима. Глава 26. Пришли Зифеи с юга к Саулу в Гиву и сказали: «Вот Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Иесимона». И встал Саул и спустился в пустыню Зиф, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зиф. И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Иесимона, при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыню. И послал Давид соглядатаев и узнал, что Саул действительно пришел из Кииля. И встал Давид тайно и пошел к месту, на котором Саул расположился станом, и увидел Давид место, где спал Саул и Авенир, сын Нира, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал Ахимелеху, Хетту и Авессе, сыну Саруии, брату Иоава, говоря: «Кто пойдет со мной к Саулу в стан?» И отвечал Авесса: «Я пойду с тобой». И пришел Давид с Авессой к людям Саула ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. А Авенир же и народ лежат вокруг него. Авесса сказал Давиду: «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожу его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Но Давид сказал Авессе: «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господнего, останется ненаказанным?» И сказал Давид: «Жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господнего. А возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водой, и пойдем к себе». И взял Давид копье и сосуд с водой у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них. И перешел Давид на другую сторону и стал на вершине горы вдали. Большое расстояние было между ними.
И воззвал Давид к народу и Авиниру, сыну Нира, говоря: «Отвечай, Авинир». И отвечал Авинир и сказал: «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авиниру: «Не муж ли ты, и кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя господина твоего. Нехорошо ты это делаешь. Жив Господь! Вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего помазанника Господнего. Посмотри, где копье царя и сосуд с водой, что были у изголовья его». И узнал Саул голос Давида и сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И сказал Давид: «Мой голос, господин мой царь». И сказал еще: «За что господин мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если господин возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонной жертвой. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: ступай, служи богам чужим. Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткой по горам». И сказал Саул: «Согрешил я. Возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал». И отвечал Давид и сказал: «Вот копье царя. Пусть один из отроков придет и возьмет его, и да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господнего. И пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да покроет он меня, и да избавит меня от всякой беды». И сказал Саул Давиду: «Благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь». И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. Глава 27. И сказал Давид в сердце своем: «Когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». И встал Давид, и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, каждый с семейством своим, Давид и обе жены его, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его. И сказал Давид Анхусу: «Если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобой?» Тогда дал ему Анхус Сикелаг. Поэтому Сикелаг и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, которое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими и нападал на гессурян и герзиян и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду: «На кого нападали ныне?» Давид сказал: «На полуденную страну Иудею, и на полуденную страну Иерахмиел, и на полуденную страну Кинею». И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф, говоря: «Они могут донести на нас и сказать: так поступил Давид, и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской». И доверился Анхус Давиду, говоря: «Он опротивил народу своему Израилю и будет слугой моим вовек». Глава 28.
то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: «Да будет тебе известно, что ты пойдешь со мной в ополчение, ты и люди твои». И сказал Давид Анхусу: «Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой». И сказал Анхус Давиду: «Зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время». И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом в Сонаме. Собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа. Но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его: «Здесь, в Аендоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои и надел другие, и пошел сам и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью, и сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей. Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря: «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила: «Кого же вывесть тебе?» И отвечал он: «Самуила выведи мне». И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула. И обратилась женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня, ты Саул?» И сказал ей царь: «Не бойся, скажи, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне, ни в видении. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушал гласа Господнего и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобой ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты и сыновья твои будете со мной, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина так к Саулу, и увидела, что он очень испугался, и сказала: «Вот раба твоя послушалась голоса твоего, и подвергла жизнь свою опасности, и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь, прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал: «Не буду есть». И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина, и он послушался голоса их, и встал с земли и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила заколоть его, и, взяв муки, замесила и испекла опресноки. И предложила Саулу и слугам его, и они поели и встали, и ушли в ту же ночь». Глава 29. И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника, что в Изреэле. Князья филистимские шли с сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом. И говорили князья филистимские: «Это что за евреи?
Анхус отвечал князьям филистимским: «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел

но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских». Но Давид сказал Анхусу: «Что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим, и до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» И отвечал Анхус Давиду: «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали: пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобой, и встаньте поутру, и когда светло будет, идите». И встал Давид сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую. А филистимляне пошли на войну в Израиль. Глава 30. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг и взяли Сикилаг и сожгли его огнем. А женщины всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахиноама, израилитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелеха: «Принеси мне ефод». И принес Авиафар ефод Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: «Преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их?» И сказано ему: «Преследуй, догонишь и отнимешь». И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ним. И пришли к потоку Васор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток Васорский. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водой, и дали ему часть связки смоков и 2 связки изюму, и он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. И сказал ему Давид: «Чей ты и откуда ты?» И сказал он: «Я отрок египтянина, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Мы вторгались в полуденную часть Кирети и в область Иуды, и в полуденную часть Халева, а Сикилаг сожгли огнем». И сказал ему Давид: «Доведешь ли меня до этого полчища?» И сказал он: «Поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища». Давид поклялся ему, и он повел его. И вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И напал на них, и поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид, и не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них, все возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили: «Это добыча Давида». И пришел Давид к тем 200 людям, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока Васор, и вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить: «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Но Давид сказал: «Не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас, и кто послушает вас в этом деле? Они не хуже нас.

Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должен разделить. Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сегодня. И пришел Давид в Сикелаг и послал из добычи к старейшинам Иудиным друзьям своим, говоря: «Вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних, тем, которые в Вифиле и в Рамофе Южном, и в Виатире, и в Гефоре, и в Араере, и в Аммаде, и в Шифмофе, и в Эстемоа, и в Гефе, в Кенане, в Софене, в Фимафе, и в Рахале, и в городах Иерахмиельских, и в городах Кенейских, и в Хорме, и в Хорошане, и в Атахе, и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид сам и люди его». Глава 31. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян и пали пораженные на горе Гилвуй, и догнали филистимляне Саула и сыновей его. И убили филистимляне и Анафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мной». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе. Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди Израилевы побежали и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гилвуйской. И отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить об этом в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана. И услышали жители Иависа Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула, и тела сыновей его со стены Бефсана, и пришли в Иавис, и сожгли их там, и взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Вторая книга Царств. Глава 1. По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Сикелаге 2 дня, вот на 3-й день приходит человек из стана Саулова. Одежда на нем разодрана и прах на голове его. Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид: «Откуда ты пришел?» И сказал тот: «Я убежал из стана израильского». И сказал ему Давид: «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал: «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул, и сын его, и Анафан». И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Как ты знаешь, что Саул и сын его, и Анафан умерли?» И сказал отрок, рассказывавший ему: «Я случайно пришел на гору Гилвуйскую, и вот Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. Я сказал: «Вот я». Он сказал мне: «Кто ты?» И я сказал ему: «Я амаликитянин». Тогда он сказал мне: «Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне».
Я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я царский венец, бывший на голове его, и браслет, бывший на руке его, и принес их к господину моему сюда. Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их. Также и все люди, бывшие с ним, разодрали одежды свои, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Откуда ты?» И сказал он: «Я сын пришельца амаликитянина». Тогда Давид сказал ему: «Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господнего?» И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: «Подойди, убей его». И тот убил его, и он умер. И сказал ему Давид: «Кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: я убил помазанника Господнего». И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана этой плачевной песней, и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведного, и сказал: «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как будто не был он помазан елеем. Без крови раненых, без стука сильных, лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани! Сражен Ионафан на высотах твоих! Скорблю о тебе, брат мой Ионафан. Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное». Глава вторая. После этого Давид вопросил Господа, говоря: «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» И сказал ему Господь: «Иди». И сказал Давид: «Куда идти?» И сказал он: «В Хеврон». И пошел туда Давид, и обе жены его, Ахинаама, изреилитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И людей, бывших с ним, привел Давид каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского сказать им: «Благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу, помазаннику Господнему, и погребли его и Ионафана, сына его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истиною, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собой. Но Авенир, сын Нира, начальник войска Саула, взял Иевосфея, сына Саула, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Изреелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. 40 лет было Иевосфею, сыну Саула, когда он воцарился над Израилем и царствовал 2 года, только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным, было 7 лет и 6 месяцев. И вышел Авенир, сын Нира, и слуги Иевосфея, сына Саула,
из Махнаима в Гаваон. Вышел и Иоав, сын Церуии, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда, и засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказал Авенир Иоаву: «Пусть встанут юноши и поиграют перед нами». И сказал Иоав: «Пусть встанут». И встали, и пошли числом 12 вениаминитян со стороны Иевосфея, сына Саула, и 12 слуг Давида. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хилкаф-Хацурим, что в Гаваоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. И были там 3 сына Саруии: Иоав, Иавесса и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серна в поле. И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. И оглянулся Авенир назад и сказал: «Ты ли это, Асаил?» Тот сказал: «Я». И сказал ему Авенир: «Уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение». Но Асаил не захотел отстать от него. И повторил Авенир еще, говоря Асаилу: «Отстань от меня, чтобы я не поверг тебя на землю. Тогда с каким лицом явлюсь я к Иоаву, брату твоему? И где это бывает? Возвратись к брату твоему Иоаву». Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотив копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались. И преследовали Иоав и Авесса Авенира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Амма, что против Геаха, на дороге к пустыне Гаваонской. И собрались вениаминитяне вокруг Авенира и составили одно ополчение и стали на вершине одного холма. И воззвал Авенир к Иоаву и сказал: «Вечно ли будет пожирать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные? И доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих?» И сказал Иоав: «Жив Бог! Если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих». И затрубил Иоав трубой, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян. Сражение прекратилось. Авенир же и люди его шли равниной всю ту ночь, и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханаим. И возвратился Иоав от преследования Авенира, и собрал весь народ, и недоставало из слуг Давида 19 человек и Асаила. Слуги же Давида поразили вениаминитян и людей Авенировых. Пало их 360 человек. И взяли Асаила и похоронили его в гробнице отца его, что в Вифлееме. Иоав же с людьми своими шел всю ночь и на рассвете прибыл в Хеврон. Глава 3. И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И родились у Давида 6 сыновей в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахиноамы Изреилитянки, а второй сын его — Далуиа от Авигеи, бывшей жены Навала, кармелитянки. Третий — Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского. Четвертый — Адония, сын Агифы. Пятый — Сафатия, сын Авиталы. Шестой — Иефераам от Эглы, жены Давида. Они родились у Давида в Хевроне. Когда была распря между домом Сауловым и домом Давидовым, то Авенир поддерживал дом Саулов. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Аия,
И вошел к ней Авенир. И сказал Иевосфей Авениру: «Зачем ты вошел к наложнице отца моего?» Авенир же сильно разгневался на слова Иевосфея и сказал: «Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины? То и то пусть сделает Бог Авениру и еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему в этот день, отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудой, от Дана до Версавии». И не мог Иевосфей возразить Авениру, ибо боялся его. И послал Авенир от себя послов к Давиду в Хеврон, где он находился, сказать, чья это земля, и еще сказать: «Заключи союз со мной, и рука моя будет с тобой, чтобы обратить к тебе весь народ израильский». И сказал Давид: «Хорошо, я заключу союз с тобой. Только прошу тебя об одном, именно ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собой Милхолу, дочь Саула, когда придешь увидеться со мной». И отправил Давид послов к Иевосфею, сыну Саула, сказать: «Отдай жену мою Милхолу, которую я получил за 100 края обрезаний филистимских». И послал Иевосфей и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаиша. Пошел с ней и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему: «Ступай назад», и он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря: «И вчера, и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду: рукой раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его». Тоже говорил Авенир и вениаминитянам. И пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, чего желали Израиль и весь дом вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон, и с ним 20 человек, и сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду: «Я встану и пойду, и соберу к господину моему царю весь народ израильский, и они вступят в завет с тобой, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя». И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. И вот слуги Давида с Иоавом пришли из похода и принесли с собой много добычи. Но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Когда Иоав и все войско, ходившее с ним, пришли, то Иоаву рассказали: «Приходил Авенир, сын Нира, к царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром». И пришел Иоав к царю и сказал: «Что ты сделал? Вот приходил к тебе Авенир, зачем ты отпустил его, и он ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нира. Он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, и разведать все, что ты делаешь». И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром, и возвратили они его от колодца Сира без ведома Давида. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоава. И услышал после Давид об этом и сказал: «Невинен я и царство мое вовек перед Господом в крови Авенира, сына Нира. Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его. Пусть никогда не остается дом Иоава без семеноточивого или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе». Иоав же и брат его Авесса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона. И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним: «Разделите одежды ваши и оденьтесь во вретище и плачьте над Авениром». И царь Давид шел за гробом его. Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, плакал и весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря: «Смертью ли подлого умирать Авениру?
руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников, и весь народ стал еще более плакать над ним. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день, но Давид поклялся, говоря: «То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь». И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умерщвление Авенира, сына Нира. И сказал царь слугам своим: «Знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, сыновья Саруии, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его». Глава 4. И услышал Иевосфей, сын Саула, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился. У Иевосфея, сына Саула, два было предводителя войска. Имя одного — Баана, и имя другого — Рехав, сыновья Римона, Бейрофянина, из потомков Вениаминовых, ибо и Бейров причислялся к Вениамину. И убежали бейрофяне в Гиффаим, и остались там пришельцами до сего дня. У Иоаннафана, сына Саула, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Изреэля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его — Мемфивосфей. И пошли сыны Римона, Бейрофянина, Рехав и Баана, и пришли в самый жар дня к дому Иевосфея, а он спал на постели в полдень. А привратник дома, очищавший пшеницу, задремал и уснул, и Рехав и Баана, брат его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы, и поразили его в живот и убежали. Когда они вошли в дом, Иевосфей лежал на постели своей в спальной комнате своей, и они поразили его и умертвили его, и отрубили голову его, и взяли голову его с собой, и шли пустынной дорогой всю ночь. И принесли голову Иевосфея к Давиду в Хеврон и сказали царю: «Вот голова Иевосфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отомстил за господина моего царя Саулу, врагу твоему и потомству его». И отвечал Давид Рехаву и Баане, брату его, сыновьям Римона, Бейрофянина, и сказал им: «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби. Если того, кто принес мне известие, сказав: вот умер Саул и Иоаннафан, и того, кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Сикелаге вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне. А голову Иевосфея взяли и погребли в гробнице Авенира в Хевроне. Глава 5. И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: «Вот мы, кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. И сказал Господь тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля». И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над всем Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился. Царствовал он 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудой 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудой. И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду: «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это значило: «Не войдет сюда Давид». Но Давид взял крепость Сион. Это город Давидов.
И сказал Давид в тот день: всякий, убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Поэтому и говорится: слепой и хромой не войдет в дом Господен. И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Милло и внутри, и преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал Хирам, царь тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери, и вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус и Саваф, и Нафан и Соломон, и Ивиар, и Илисуа, и Нафек, и Иофия, и Илисама, и Элидаи, и Элифалев, Самае, Иосиваф, Нафан, Галамаан, Иваар, Фиисус, Елифалав, Нагев, Нафек, Ианафан, Леосамис, Ваалимав и Елифаав. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря: идти ли мне против филистимлян? Предашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду: иди, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид в Ваал-Перацим и поразил их там. И сказал Давид: Господь разнес врагов моих передо мной, как разносит вода. Поэтому и месту тому дано имя Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их и велел сжечь их в огне. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа: идти ли мне против филистимлян? Предашь ли их в руки мои? И он отвечал ему: не выходи навстречу им, а зайди им с тыла и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь перед тобой, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гаваи до Газера. Глава 6. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч. И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел пред ковчегом Господним. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахона, Оза простер руку свою к ковчегу Божьему, чтобы придержать его, и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божьего. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место это и до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти ко мне ковчегу Господнему?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его.
Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Авидара и все, что было

него ради ковчега Божьего, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид плясал изо всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжения пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян от Дана даже до Версавии, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса, и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и приветствовала его, и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек!» И сказал Давид Милхоле: «Пред Господом плясать буду. И благословен Господь, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господнего Израиля. Пред Господом играть и плясать буду. И я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Милхолы, дочери Саула, не было детей до дня смерти ее. Глава 7. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобой». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь: ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сегодня, но странствовал в шатре и в скинии? Где я не ходил со всеми сынами Израилевыми? Говорил ли я хотя слово какому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих перед лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим. И престол твой устоит вовеки». Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. И пошел царь Давид, и предстал пред лицом Господа и сказал: «Кто я, Господи мой, Господи,
и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи. Но ты возвестил еще о будущем дома раба твоего. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. По всему велик ты, Господи мой, Господи. Ибо нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя и совершить великое и страшное пред народом твоим, которое ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их? И ты укрепил за собой народ твой Израиля, как собственный народ навеки, и ты, Господи, сделался его Богом. И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили Господь Саваоф, Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида, да будет тверд перед лицом твоим. Так как ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу твоему, говоря, устрою тебе дом, то раб твой уготовал сердце свое, чтобы молиться тебе такой молитвой. Итак, Господи мой, Господи, ты Бог, и слова твои непреложны, и ты возвестил рабу твоему такое благо. И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно перед лицом твоим, ибо ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением Твоим соделается дом раба Твоего благословенным, чтобы быть ему пред Тобой вовеки. Глава 8. После этого Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефек-Гаамма из рук филистимлян, и поразил Маавитян и смирил их веревкой, положив их на землю. И отмерил две веревки на умерщвление, а одну веревку на оставление в живых. И сделали с моавитяне у Давида рабами, платящими дань. И поразил Давид Адраазара, сына Рехова, царя Суфского, когда тот шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Евфрат. И взял Давид у него 1700 всадников и 20 000 человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц. И пришли сирийцы дамасские на помощь Кадраазару царю Суфскому, но Давид поразил 22 000 человек сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии дамасской, и стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. Их взял потом Сусаким, царь египетский, во время нашествия своего на Иерусалим в дни Раваама, сына Соломона. А в Бефе и в Берофе, городах Адраазара, взял царь Давид весьма много меди, из которой Соломон устроил медное море и столбы, и умывальницы, и все сосуды. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазара, и послал Фой Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его, ибо Адраазар вел войны с Фоем. В руках же Иорама были сосуды серебряные, золотые и медные. Их также посвятил царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов, у сирийцев и моавитян, и аммонитян, и филистимлян, и амаликитян, и из отнятого у Адраазара, сына Рехова, царя Суфского. И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 000 сирийцев в долине Соленой. И поставил он охранные войска в Идумее, во всей Идумее поставил охранные войска, и все Идумеи были рабами Давиду.
и хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. Иоав же, сын Саруии, был начальником войска, и Иосафат, сын Ахилуда, дееписателем. Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, священниками, Сераия, писцом, и Ванея, сын Иодая, начальником над Хилифеями и Филифеями, и сыновья Давида, первыми при дворе. Глава 9. И сказал Давид: «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Ионафана». В доме Сауловом был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь: «Ты ли Сива?» И тот сказал: «Я раб твой». И сказал царь: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью». И сказал Сива царю: «Есть сын Ионафана, хромой ногами». И сказал ему царь: «Где он?» И сказал Сива царю: «Вот он в доме Махира, сына Амиэля, в Лодываре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиэля, из Лодывара. И пришел Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саула, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился царю. И сказал Давид: «Мемфивосфей». И сказал тот: «Вот раб твой». И сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Ионафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мемфивосфей и сказал: «Что такое, раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфивосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». Мемфивосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфивосфея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфивосфея. И жил Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Глава 10. Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и воцарился вместо него сын его Анон. И сказал Давид: «Окажу я милость Анону, сыну Нааса, за благодеяние, которое оказал мне отец его». И послал Давид слуг своих утешить Анона об отце его. И пришли слуги Давида в землю Аммонитскую. Но князья Аммонитские сказали Анону, господину своему: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его прислал Давид слуг своих к тебе?» И взял Анон слуг Давида и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены. И велел царь сказать им: «Оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида, и послали аммонитяне нанять сирийцев из Бефрихова и сирийцев Сувы, 20 000 пеших у царя Амаликитского Маахи, 1000 человек, и из Истова 12 000 человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых, и вышли аммонитяне и расположились к сражению у ворот, а сирийцы Сувы и Рехова и Истова и Маахи стали отдельно на поле.
и увидел Иоав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Авессе, брату своему, чтобы он выстроил их против аммонитян. И сказал Иоав: «Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне. А если аммонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». И вступил Иоав в народ, который был у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали от Авессы и ушли в город. И возвратился Иоав от аммонитян и пришел в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе. И послал Адраазар и призвал сирийцев, которые за рекой Халамаком, и пришли они к Еламу, а Савак, военачальник Адраазара, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян и перешел Иордан и пришел к Еламу. Сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним. И побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 тысяч всадников. Поразил и военачальника Савака, который там и умер. Когда все цари, покорные Адраазару, увидели, что они поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорились им. А сирийцы боялись более помогать аммонитянам. Глава 11. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему: «Это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хетта». Давид послал слуг взять ее. И она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина это сделала с беременной и послала известить Давида, говоря: «Я беременна». И послал Давид сказать Иоаву: «Пришли ко мне Урию Хетта». И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении народа и о ходе войны. И сказал Давид Урии: «Иди домой и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: «Не пошел Урия в дом свой». И сказал Давид Урии: «Вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду: «Ковчег Божий и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женой? Клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». И сказал Давид Урии: «Останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя». И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Поэтому, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых, был убит также и Урия Хетт.
и послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения, и приказал посланному, говоря: «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе: зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иерваала? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова и поразила его, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи: и раб твой Урия Хет также поражен и умер». И пошел посланный от Иоава к царю в Иерусалим, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения. И разгневался Давид на Иоава и сказал посланному: «Зачем вы близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что вас поражать будут со стены? Кто убил Авимелеха, сына Иерваала? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова, и он умер в Тевеце? Зачем вы близко подходили к стене?» Тогда посланный сказал Давиду: «Одолевали нас те люди и вышли к нам на поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой Урия Хет». Тогда сказал Давид посланному: «Так скажи Иоаву: пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда этого. Усиль войну твою против города и разрушь его, так ободри его». И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женой и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Глава 12. И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек, который сделал это. Так говорит Господь, Бог Израилев. Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. Если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег словом Господа, сделав злое пред очами его? Урию Хетта ты поразил мечом, жену его взял себе в жены, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег мной и взял жену Урии Хетта, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих перед глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело.
и молился Давид Богу о младенце.

и пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, и не спал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб и пил». И сказал Давид: «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо, а теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней и спал с нею. И она зачала, и родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидиа по слову Господа. Иоав воевал против Равы Аммонитской и почти взял царский город. И послал Иоав к Давиду сказать ему: «Я нападал на Раву и овладел водой города. Теперь собери остальной народ и подступи к городу и возьми его, ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему». И собрал Давид весь народ и пошел к Раве, и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото, талант и драгоценный камень, и возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим. Глава 13. И было после того: у Авессалома, сына Давида, была сестра красивая по имени Фамай, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с ней. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давида, и Ионадав был человек очень хитрый, и он сказал ему: «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царя? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон: «Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я». И сказал ему Ионадав: «Ложись в постель твою и притворись больным, и когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему: пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищей, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее». И лег Амнон, и притворился больным, и пришел царь навестить его. И сказал Амнон царю: «Пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее». И послал Давид к Фамаре в дом сказать: «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки, и замесила, и изготовила перед глазами его, и испекла лепешки, и взяла сковороду, и выложила перед ним. Но он не хотел есть. И сказал Амнон: «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди, и сказал Амнон Фамари: «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей: «Иди ложись со мной, сестра моя». Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с ней. Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее.

и любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». И Фомарь сказала ему: «Нет, брат, прогнать меня — это зло больше первого, которое ты сделал со мной». Но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня вон и запри дверь за ней». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее слуга вон и запер за ней дверь. И посыпала Фомарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авессалом, брат ее: «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фомарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом, и сильно разгневался, но не опечалил духа Амнона, сына своего, ибо любил его, потому что он был первенцем его. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фомарь, сестру его. Через 2 года была стрижка овец у Авессалома в Ваал-Гацоре, что у Ефрема, и позвал Авессалом всех сыновей царских. И пришел Авессалом к царю и сказал: «Вот ныне стрижка овец у раба твоего. Пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Но царь сказал Авессалому: «Нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость». И сильно упрашивал его Авессалом. Но он не захотел идти и благословил его. И сказал ему Авессалом: «По крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой». И сказал ему царь: «Зачем ему идти с тобою?» Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. И сделал Авессалом пир, как царь делает пир. Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам: поразите Амнона, тогда убейте его. Не бойтесь, это я приказываю вам. Будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали. Когда они были еще в пути, дошел слух до Давида, что Авессалом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь, и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Но Ионадав, сын Самая, брата Давида, сказал: «Пусть не думает господин мой царь, что всех отроков царских сыновей умертвили. Один только Амнон умер, ибо у Авессалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. Итак, пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья, умер один только Амнон». И убежал Авессалом. И поднял отрок, стоявший на страже, глаза свои, и увидел: вот много народа идет по дороге по скату горы. И пришел страж и возвестил царю и сказал: «Я видел людей на дороге Аронской на скате горы». Тогда Ионадав сказал царю: «Это идут царские сыновья, как говорил раб твой, так и есть». И едва только сказал он это, вот пришли царские сыновья и подняли вопль и плакали, и сам царь, и все слуги его плакали очень великим плачем. Авессалом же убежал и пошел к Фалмаю, сыну Эмиуда, царю Гессурскому, в землю Хамаахатскую. И плакал царь Давида сыне своем во все дни. Авессалом убежал и пришел в Гессур, и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. Глава 14. И заметил Иоав, сын Саруии, что сердце царя обратилось к Авессалому. И послал Иоав в Фекою, и взял оттуда умную женщину и сказал ей: «Притворись плачущей, и надень одежду печали,
и не мажься елеем, и представься женщиной, много дней плакавшей по умершим. И пойди к царю и скажи ему так и так. И вложил Иоав в уста ее, что сказать. И вошла женщина фекаитянка к царю, и пала лицом своим на землю, и поклонилась, и сказала: «Помоги, царь, помоги!» И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Я давно вдова, муж мой умер, и у рабы твоей было два сына, они поссорились в поле, и некому было разнять их, и поразил один другого и умертвил его. И вот восстало все родство на рабу твою, и говорят: отдай убийцу брата своего. Мы убьем его за душу брата его, которую он погубил, и истребим даже наследника. И так они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомства на лице земли». И сказал царь женщине: «Иди спокойно домой, я дам приказание о тебе». Но женщина фекаитянка сказала царю: «На мне, господин мой царь, да будет вина, и на доме отца моего, царь же и престол его не повинен». И сказал царь: «Того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя». Она сказала: «Помяни, царь, Господа Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего». И сказал царь: «Жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю». И сказала женщина: «Позволь рабе твоей сказать еще слово господину моему царю». Он сказал: «Говори». И сказала женщина: «Почему ты так мыслишь против народа Божьего? Царь, произнеся это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. И теперь я пришла сказать царю, господину моему, эти слова, потому что народ пугает меня. И раба твоя сказала: поговорю я с царем, не сделает ли он по слову рабы своей. Верно, царь выслушает и избавит рабу свою от руки людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим из наследия Божьего». И сказала раба твоя: «Да будет слово господина моего царя в утешение мне, ибо господин мой царь, как ангел Божий, и может выслушать и доброе, и худое, и Господь Бог твой будет с тобою». И отвечал царь и сказал женщине: «Не скрой от меня, о чем я спрошу тебя». И сказала женщина: «Говори, господин мой царь». И сказал царь: «Не рука ли Иоава во всем этом с тобой?» И отвечала женщина и сказала: «Да живет душа твоя, господин мой царь! Ни направо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь. Точно, раб твой Иоав приказал мне, и он вложил в уста рабы твоей все эти слова, чтобы притчей дать делу такой вид: раб твой Иоав научил меня. Но господин мой царь мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле». И сказал царь Иоаву: «Вот я сделал по слову твоему. Пойди же возврати отрока Авессалома». Тогда Иоав пал лицом на землю и поклонился, и благословил царя, и сказал: «Теперь знает раб твой, что обрел благоволение перед очами твоими, господин мой царь, так как царь сделал по слову раба своего». И встал Иоав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома в Иерусалим. И сказал царь: «Пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит». И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видал. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столь хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волосы с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. И родились у Авессалома 3 сына и 1 дочь по имени Фамарь. Она была женщина красивая и сделалась женою Равоама, сына Соломона, и родила ему Авию. И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видал. И послал Авессалом за Иоавом, чтобы послать его к царю, но тот не захотел прийти к нему,
послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Авессалом слугам своим: «Видите участок поля Иоава подле моего, и у него там ячмень. Пойдите, выжгите его огнем». И выжгли слуги Авессалома тот участок поля огнем. И пришли слуги Иоава к нему, разодрав одежды свои, и сказали: «Слуги Авессалома выжгли участок твой огнем». И встал Иоав и пришел к Авессалому в дом и сказал ему: «Зачем слуги твои выжгли мой участок огнем?» И сказал Авессалом Иоаву: «Вот я посылал за тобой, говоря: приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура. Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». И пошел Иоав к царю и пересказал ему это. И позвал царь Авессалома. Он пришел к царю, поклонился ему и пал лицом своим на землю пред царем, и поцеловал царь Авессалома. Глава 15. После этого Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов, и вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилева раб твой», тогда говорил ему Авессалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердца израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне, ибо я, раб твой, живя в Гессуре, в Сирии, дал обет: если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь: «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилева, сказав: «Когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне». С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела, гилонянина, советника Давида, из его города Гило. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник к Давиду и сказал: «Сердце израильтян уклонилось в сторону Авессалома». И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». И сказали слуги царские царю: «Во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои». И вышел царь и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь 10 жен-наложниц своих для хранения дома. И вышел царь и весь народ пешие, и остановились у Беф-Мирхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хелефеи, и все филефеи, и все гефяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею гефянину: «Зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами? Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собой. Да сотворит Господь милость и истину с тобой». И отвечал Ефей царю и сказал: «Жив Господь, и да живет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». И сказал Давид Ефею: «Итак, иди и ходи со мной». И пошел Ефей гефянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним.
и плакала вся земля громким голосом. И весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ и царь по дороге к пустыне. Вот и Садок, священник, и все левиты с ним несли ковчег завета Божьего из Вифары и поставили ковчег Божий, а Виафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку: «Возврати ковчег Божий в город, и пусть он стоит на своем месте. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мной, что ему благоугодно». И сказал царь Садоку священнику: «Видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Иоанафан, сын Авиафара, оба сына ваши с вами. И вот я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне». И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим и остались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта. Он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали: «И Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом». И сказал Давид: «Господи Боже мой, разрушь совет Ахитофела». Когда Давид взошел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий, архитянин, друг Давида. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид: «Если ты пойдешь со мной, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: царь, прошли мимо братья твои, и царь, отец твой, прошел, и ныне я раб твой, оставь меня в живых, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобой Садок и Авиафар, священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару, священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Иоанафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите». И пришел Хусий, друг Давида, в город, а Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Глава 16. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мемфивосфея, с парой навьюченных ослов, и на них 200 хлебов, 100 связок изюму, 100 связок смоков и мех с вином. И сказал царь Сиве: «Для чего это у тебя?» И отвечал Сива: «Ослы для дома царского для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне». И сказал царь: «Где сын господина твоего?» И отвечал Сива царю: «Вот он остался в Иерусалиме и говорит: теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего». И сказал царь Сиве: «Вот тебе все, что у Мемфивосфея». И отвечал Сива, поклонившись: «Да обрету милость в глазах господина моего царя». Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословия его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Авесса, сын Саруии, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь: «Что мне и вам, сыновья Саруии? Оставьте его, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: «Вот если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем более сын вениаминитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему».
Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. И шел Давид и люди его своим путем, а Симей шел по склону горы со стороны его, шел и злословил, и бросал в сторону его камнями и пылью. И пришел царь и весь народ, бывший с ним, утомленный, и отдыхал там. Авессалом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с ним. Когда Хусий, архитянин, друг Давида, пришел к Авессалому, то сказал Хусий Авессалому: «Да живет царь, да живет царь!» И сказал Авессалом Хусию: «Таково-то усердие твое к твоему другу, отчего ты не пошел с другом твоим?» И сказал Хусий Авессалому: «Нет, я пойду вслед того, кого избрал Господь, и этот народ, и весь Израиль, с тем и я, и с ним останусь. И притом, кому я буду служить, не сыну ли его? Как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе». И сказал Авессалом Ахитофелу: «Дайте совет, что нам делать». И сказал Ахитофел Авессалому: «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобой». И поставили для Авессалома палатку на кровле, и вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела как для Давида, так и для Авессалома. Глава 17. И сказал Ахитофел Авессалому: «Выберу я 12 000 человек, и встану, и пойду в погоню за Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе. И когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам Израилевым. И сказал Авессалом: «Позовите Хусия, архитянина, послушаем, что он скажет». И пришел Хусий к Авессалому, и сказал ему Авессалом, говоря: «Вот что говорит Ахитофел. Сделать ли по его словам? А если нет, то говори ты». И сказал Хусий Авессалому: «Нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел». И продолжал Хусий: «Ты знаешь твоего отца и людей его, они храбры и сильно раздражены, как медведицы в поле, у которой отняли детей, и как вепрь свирепый на поле, и отец твой человек воинственный. Он не остановится ночевать с народом. Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте, и если кто падет при первом нападении на них, и услышат и скажут: было поражение людей, последовавших за Авессаломом, тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом. Ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой, и мужественны те, которые с ним. Поэтому я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль от Дана до Версавии во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди него. И тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю. И не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка». И сказал Авессалом и весь Израиль: «Совет Хусия архитянина лучше совета Ахитофела». Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома. И сказал Хусий Садоку и Авиафару священникам: «Так и так советовал Ахитофел Авессалому и старейшинам Израилевым, а так и так посоветовал я. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так: не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним». И Анафан и Ахимаас стояли у источника Рагель. И пошла служанка и рассказала им
а они пошли и известили царя Давида, ибо они не могли показаться в городе. И увидел их отрок и донес Авессалому. Но они оба скоро ушли и пришли в Бахурим, в дом одного человека, у которого на дворе был колодец, и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодца покрывало и насыпала на него крупы, так что не было ничего заметно. И пришли рабы Авессалома к женщине в дом и сказали: «Где Ахимаас и Иоанафан?» И сказала им женщина: «Они перешли вброд реку». И искали они, и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, те вышли из колодца, пошли и известили царя Давида, и сказали Давиду: «Встаньте и поскорее перейдите воду, ибо так и так советовал о вас Ахитофел». И встал Давид и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробнице отца своего. И пришел Давид в Маханаим, а Авессалом перешел Иордан сам и весь Израиль с ним. Авессалом поставил Амисая вместо Иоава над войском. Амисай был сыном одного человека по имени Иефер из Изреэля, который вошел к Авигее, дочери Нааса, сестре Саруии, матери Иоава. И Израиль с Авессаломом расположился станом в земле Галаадской. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Нааса из Равы Аммонитской, и Махир, сын Аммиила из Ладавар, и Верзелий, галаадитянин из Раглима, принесли 10 приготовленных постелей, 10 блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего, принесли Давиду и людям, бывшим с ним в пищу. Ибо говорили они: народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне. Глава 18. И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сотников. И отправил Давид людей, третью часть под предводительством Иоава, третью часть под предводительством Авесса, сына Саруии, брата Иоава, третью часть под предводительством Эфея Гифянина, и сказал царь людям: «Я сам пойду с вами». Но люди отвечали ему: «Не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, также не обратят внимания. А ты один тоже, что нас 10 тысяч. Итак, для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города». И сказал им царь: «Что угодно в глазах ваших, то и сделаю». И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам. И приказал царь Иоаву и Авессе и Эфею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе. И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое, в тот день поражены 20 тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил в тот день народу больше, чем истребил меч. И встретился Авессалом с рабами Давида. Он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землей, а мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто и донес Иоаву, говоря: «Вот я видел Авессалома, висящим на дубе». И сказал Иоав человеку, донесшему об этом: «Вот ты видел. Почему же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и 1 пояс». И отвечал тот Иоаву: «Если бы положили на руки мои и 1000 сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына. Ибо вслух нас
Царь приказывал тебе и Авессе и Ифею, говоря: сберегите мне отрока Авессалома. Если бы я поступил иначе с опасностью для жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня. Иоав сказал: нечего мне медлить с тобой, и взял в руки три стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. И окружили Авессалома 10 отроков оруженосцев Иоава и поразили и умертвили его. И затрубил Иоав трубой, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иоав щадил народ. И взяли Авессалома и бросили его в лесу в глубокую яму и наметали над ним огромную кучу камней. И все израильтяне разбежались каждый в шатёр свой. Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он: нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего. И назвал памятник своим именем. И называется он памятник Авессалома до сего дня. Ахимаас, сын Садока, сказал Иоаву: побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его. Но Иоав сказал ему: не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя. И сказал Иоав Хусию: пойди, донеси царю, что видел ты. И поклонился Хусий Иоаву и побежал. Но Ахимаас, сын Садока, настаивал и говорил Иоаву: что бы ни было, но и я побегу за Хусием. Иоав же отвечал: зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести. И сказал Ахимаас: пусть так, но я побегу. И сказал ему Иоав: беги. И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусия. Давид тогда сидел между двумя воротами. И сторож взошел на кровлю ворот к стене и, подняв глаза, увидел: вот бежит один человек. И закричал сторож и известил царя. И сказал царь: если один, то весть в устах его. А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека, и закричал сторож привратнику: вот еще бежит один человек. Царь сказал: и это вестник. Сторож сказал: я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садока. И сказал царь: это человек хороший и идет с хорошей вестью. И воскликнул Ахимаас и сказал царю: мир. И поклонился царю лицом своим до земли и сказал: благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя. И сказал царь: благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Ахимаас: я видел большое волнение, когда раб царя Иоав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было. И сказал царь: отойди, стань здесь. Он отошел и стал. Вот пришел и Хусий вслед за ним. И сказал Хусий царю: добрая весть господину моему царю. Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя. И сказал царь Хусию: благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Хусий: да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал. И когда шел, говорил так: сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой. Глава 19. И сказали Иоаву: вот царь плачет и рыдает об Авессаломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа. Ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкой, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой Авессалом! Авессалом, сын мой!» И пришел Иоав к царю в дом и сказал:
Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя ни одного человека. И это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне. И встал царь, и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лицо царя к воротам. Израильтяне же разбежались по своим шатрам. И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил: «Царь Давид избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли этой, из царства своего, от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя?» И эти слова всего Израиля дошли до царя. И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару: «Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя, вы. Зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? И Амиссаю скажите: не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мной Бог и еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне вместо Иоава навсегда». И склонил он сердце всех иудеев, как одного человека. И послали они к царю сказать: «Возвратись ты и все слуги твои». И возвратился царь, и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил Симей, сын Геры, вениаминитянин из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И 1000 человек из вениаминитян с ним, и Сива, слуга дома Саулова, с 15 сыновьями своими и 20 рабами своими. И перешли они Иордан пред лицом царя, и приготовили для царя переправу через Иордан. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Симей, сын Геры, пал на лицо свое перед царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю: «Не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того, царь, на сердце своем. Ибо знает раб твой, что согрешил. И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю». И отвечал Авесса, сын Саруии, и сказал: «Неужели Симей не умрет за то, что злословил помазанника Господнего?» И сказал Давид: «Что мне и вам, сыновья Саруии, что вы делаете с ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Симею: «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. И Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саула, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не обрезывал ногтей, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфивосфей, не пошел со мной?» Тот отвечал: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня,
ибо я, раб твой, говорил: оседлаю себе осла и сяду на нем и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего перед господином моим царем. Но господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти перед господином моим царем, но ты посадил раба твоего между едящими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем? И сказал ему царь: к чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собой поля. Но Мемфивосфей отвечал царю: пусть он возьмет даже все после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой. И Верзелий, галаадитянин, пришел из Раглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзелий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзелию: иди со мной, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме. Но Верзелий отвечал царю: долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Отличу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем, и поступи с ним, как тебе угодно. И сказал царь: пусть идет со мной Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно. И все, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя. И перешел весь народ Иордан, и царь также. И поцеловал царь Верзелия, и благословил его, и он возвратился в место свое. И отправился царь в Галгал, отправился с ним и Кимгам. И весь народ иудейский провожал царя, и половина народа израильского. И вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю: зачем братья наши, мужи Иудины, похитили тебя и проводили царя в дом его и всех людей Давида с ним через Иордан? И отвечали все мужи Иудины израильтянам: затем, что царь ближний нам. И из-за чего сердиться вам на это? Разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки? Или от податей освободил он нас? И отвечали израильтяне мужам Иудиным и сказали: мы 10 частей у царя, также и у Давида мы более, нежели вы. Мы первенец, а не вы. Зачем же вы унизили нас? Не нам ли принадлежало первое слово о том, чтобы возвратить нашего царя? Но слово мужей Иудиных было сильнее, нежели слово израильтян. Глава 20. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вениаминитянин. Он затрубил трубой и сказал: нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне Иисея. Все по шатрам своим израильтяне. И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего от Иордана до Иерусалима. И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме, и взял царь 10 жен-наложниц, которых он оставлял стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. И сказал Давид Амисаю: созови ко мне иудеев в течение 3 дней и сам явись сюда. И пошел Амисай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени.
Тогда Давид сказал Авессе: «Теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Авессалом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших». И вышли за ним люди Иоава, и Хилифеи, и Филифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амисай. Иоав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах и который легко выходил из них и входил. И сказал Иоав Амисаю: «Здоров ли ты, брат мой?» И взял Иоав правой рукой Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава, и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и не повторил удара, и он умер. Иоав и Авесса, брат его, погнались за Савеем, сыном Бихри. Один из отроков Иоавовых стоял над Амисаем и говорил: «Тот, кто предан Иоаву, и кто за Давида, пусть идет за Иоавом». Амисай же мертвый лежал в крови среди дороги. И тот человек, увидев, что весь народ останавливается над ним, стащил Амисая с дороги в поле и набросил на него одежду, так как он видел, что всякий проходящий останавливался над ним. Когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иоавом преследовать Савея, сына Бихри. А он прошел через все колена израильские до Авела, Бефмааха и через весь Берим. И все жители городов собирались и шли за ним. И пришли, и осадили его в Авеле, Бефмаахе. И насыпали вал перед городом, и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иоавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены города: «Послушайте, послушайте! Скажите Иоаву, чтобы он подошел сюда, и я поговорю с ним». И подошел к ней Иоав. И сказала женщина: «Ты ли Иоав?» И сказал я. Она сказала: «Послушай слов рабы твоей». И сказал он: «Слушаю». Она сказала: «Прежде говаривали, кто хочет спросить, спроси в Авеле». И так решали дело. Остались ли такие, которые положили прибыть верными израильтянами? Пусть спросят в Авеле, остались ли. Я из мирных верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город, и притом мать городов в Израиле. Для чего тебе разрушать наследие Господнее?» И отвечал Иоав и сказал: «Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Это не так. Но человек с горы Ефремовой по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида. Выдайте мне его одного, и я отступлю от города». И сказала женщина Иоаву: «Вот голова его будет тебе брошена со стены». И пошла женщина по всему народу со своим умным словом и говорила ко всему городу, чтобы отсекли голову Савею, сыну Бихри. И отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иоаву. Тогда Иоав затрубил трубой, и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иоав же возвратился в Иерусалим к царю. И был Иоав поставлен над всем войском израильским, а Ванея, сын Иодая, над Хилифеями и над Филифеями. Адорам над сбором податей, Иосафат, сын Ахилуда, деяписателем, Суса — песцом, Садок и Авиафар — священниками. Также и Ира, и аритянин был священником у Давида. Глава 21. Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь: «Это из-за Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаваонитян». Тогда царь призвал
гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаванитянам: «Что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господнее?» И сказали ему гаванитяне: «Не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле». Он сказал: «Чего же вы хотите? Я сделаю для вас». И сказали они царю: «Того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых, из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их на солнце пред Господом в гиве Саула, избранного Господом». И сказал царь: «Я выдам». Но пощадил царь Мемфивосфея, сына Ионафана, сына Саула, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Ионафаном, сыном Саула. И взял царь 2 сыновей Рицпы, дочери Аия, которая родила Саулу Армона и Мемфивосфея, и 5 сыновей Меровы, дочери Саула, которых она родила Адриэлу, сыну Верзелия из Михолы, и отдал их в руки гаванитян, и они повесили их на солнце на горе пред Господом. И погибли все 7 вместе. Они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Тогда Рицпа, дочь Аия, взяла вретище и разослала его себе на той горе и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божьи с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Аия, наложница Саула, и истлели они. И взял их Дан, сын Иои, из потомков исполинов. И пошел Давид и взял кости Саула и кости Ионафана, сына его, у жителей Иависа Галаадского, которые тайно взяли их с площади Бефсана, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гилбуе. И перенес он оттуда кости Саула и кости Ионафана, сына его, и собрали кости повешенных на солнце. И похоронили кости Саула и Ионафана, сына его, и кости повешенных на солнце в земле Вениаминовой, в Целе, в гробнице Киса, отца его. И сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страной после того. И началась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами. И Давид утомился. Тогда Иесвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Авесса, сын Саруии, и спас Давида Авесса, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Тогда люди Давида поклялись, говоря: «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Потом была снова война с филистимлянами в Гобе. Тогда Савахай, хушатянин, убил Сафута, одного из потомков Рефаимов. Было и другое сражение в Гобе. Тогда убил Елханан, сын Ягаре Аргима Вифлеемского, Голиафа Гефянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек рослый, имевший по 6 пальцев на руках и на ногах, всего 24, также из потомков Рефаимов. И он поносил израильтян, но его убил Ионафан, сын Сафая, брата Давида. Эти 4 были из рода Рефаимов в Гефе,
и они пали от руки Давида и слуг его. Глава 22. И воспел Давид песнь Господу в день,

звал, и он услышал из святого чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась, поколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался на них Господь. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горящие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных. От блистания пред ним разгорались угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой. Пустил стрелы и рассеял их. Блеснул молнией и истребил их. И открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева его. Простер он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего. Но Господь был опорой для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мной, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним — искренно, с чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь и взором своих унижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. С тобой я поражаю войско, с Богом моим — восхожу на стену. Бог, непорочен путь его. Чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силой, устраивает мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня. Научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их, и истребляю их, и поражаю их, и не встают и падают под ноги мои. Ты припоясываешь меня силой для войны и низлагаешь передо мной восстающих на меня. Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они взывают, но нет спасающего. Господу, но Он не внемлет их. Я рассеиваю их, как прах земной, как грязь уличную, мну их и топчу их. Ты избавил меня от мятежа народа моего. Ты сохранил меня, чтобы быть мне главой над иноплеменниками. Народ, которого я не знал, служит мне. Иноплеменники льстят мне, по слуху обо мне повинуются мне. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог, убежище спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Над восстающими против меня ты возвысил меня, от человека жестокого,

всякого ты избавил меня. Зато я буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки. Глава 23. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессея, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иакова и сладкого певца Израилева. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил ко мне скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. И как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мной, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые будут, как выброшенные тернии, которого не берут рукой, но кто касается его, вооружается железом или древком копья, и огнем сжигают его на месте. Вот имена храбрых у Давида. Исбосев, ахаменитянин, главный из трех. Он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Додо, сына Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они насмешками вызывали филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он стал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. За ним Шамма, сын Аге, гараритянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицей, и народ побежал от филистимлян, то он стал среди поля и сберег его и поразил филистимлян. И даровал тогда Господь великую победу. Трое этих главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Ад-Далам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал, «Кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал, «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью для собственной жизни?» И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. Иавесса, брат Иоава, сын Саруии, был главным из трех. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам из Кавцеила, он поразил двух сыновей Ариила Моавицкого, он же сошел и убил льва во рву в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного. В руке египтянина было копье, а он пошел к нему с палкой и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодая, и он был в славе у трех храбрых. Он был знатнее 30, но с теми тремя не равнялся, и поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. Вот имена сильных царя Давида. Асаил, брат Иоава, в числе 30. Елханан, сын Додо, из Вифлеема,
Шамма харадитянин, Елика харадитянин, Херец палтитянин, Ира сын Икеша фикаитянин, Евиезер анафафянин, Мебунай хушатянин, Цалмон ахахитянин, Магарай нетофафянин, Хелев сын Бааны нетофафянин, Иттай сын Рибая из Гивы сынов Вениаминовых, Ванея пирофанянин, Иддай из Нахли Гааша, Авиалбон арбатитянин, Азмавет бархумитянин, Елеяхба шалбанянин из сыновей Ешена и Анафан, Шама гараритянин, Ахиам сын Шарара араритянин, Елифелет сын Ахазбая сына Магахати, Елиам сын Ахитофела геланянин, Хецрай кармелитянин, Парай арбитянин, Игал сын Нафана из Цобы, Бани гадитянин, Целек аммонитянин, Нахарай беротянин, оруженосец Иоава сына Саруии, Ира итритянин, Гареб итритянин, Урия хет, всех 37. Глава 24. Гнев Господен опять возгорелся на израильтян, и возбудил он Давида против них сказать: «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем: «Пройди по всем коленам Израилевым и Иудиным от Дана до Версавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». И сказал Иоав царю: «Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?» Но слово царя к Иоаву и военачальникам превозмогло. И пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан и остановились в Ароере, на правой стороне города, который среди долины Гадовой, к Иазеру. И пришли в Галаад и в землю Тахтим-Хадши. И пришли в Дан-Яан и обошли Сидон. И пришли к укреплению Тира и во все города Хивиян и Хананиян. И вышли на юг Иудеи в Версавию. И обошли всю землю и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иоав список народной переписи царю. И оказалось, что израильтян было 800 000 мужей сильных, способных к войне, а иудеян 500 000. И вздрогнуло сердце Давида после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа к Гаду, пророку, прозорливцу Давида: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, 3 наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобой». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему и сказал ему: «Избирай себе. Быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей? Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень. Но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И избрал себе Давид моровую язву во время жатвы пшеницы. И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени. И началась язва в народе, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 000 человек.
и простер ангел Божий руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Евусиянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: «Вот я согрешил, я, пастырь, поступил беззаконно. А эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: «Иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Евусиянина». И пошел Давид по слову Гада, пророка, как повелел Господь. И взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему. И вышел Орна, и поклонился царю лицом своим до земли, и сказал Орна: «Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?» И сказал Давид: «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду: «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю». Еще сказал Орна царю: «Господь, Бог твой, да будет милостив к тебе». Но царь сказал Орне: «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и принес всесожжение и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страной, и прекратилось поражение израильтян. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Третья книга Царств. Глава первая. Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его: «Пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю». И искали красивую девицу во всех пределах израильских, и нашли Ависагу, сунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему, но царь не познал ее. Адония, сын Агиффы, возгордившись, говорил: «Я буду царем», и завел себе колесницы и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив и родился ему после Авессалома. И советовался он с Иоавом, сыном Саруии, и с Авиафаром, священником, и они помогали Адонии. Но священник Садок и Ванея, сын Иодая, и пророк Нафан, и Семей, и Рисий, и сильные Давида не были на стороне Адонии. И заколол Адония овец и волов и тельцов у камня Зохелет, что у источника Рогель, и пригласил всех братьев своих сыновей царя со всеми иудеями, служившими у царя. Пророка же Нафана, и Ванею, и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил. Тогда Нафан сказал Вирсавии,
матери Соломона, говоря: «Слышала ли ты, что Адония, сын Агиффы, сделался царем? А господин наш Давид не знает о том. Теперь вот я советую тебе: спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему: не клялся ли ты, господин мой царь, о рабе твоей, говоря: сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем. Почему же воцарился Адония? И вот когда ты еще будешь говорить там с царем, войду и я вслед за тобой и дополню слова твои». Версавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, и Ависага Сунамитянка прислуживала царю. И наклонилась Версавия, и поклонилась царю, и сказал царь: «Что тебе?» Она сказала ему: «Господин мой царь, ты клялся рабе твоей Господом Богом твоим, сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. А теперь вот Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том. И заколол он множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских, и священника Авиафара, и военачальника Иоава. Соломона же, раба твоего, не пригласил. Но ты, господин мой царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь почиет с отцами своими, падет обвинение на меня и на сына моего Соломона». Когда она еще говорила с царем, пришел и пророк Нафан. И сказали царю, говоря: «Вот Нафан, пророк». И вошел он к царю, и поклонился царю лицом до земли, и сказал Нафан: «Господин мой царь, сказал ли ты: Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем? Потому что он ныне сошел и заколол множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских и военачальников, и священника Авиафара. И вот они едят и пьют у него, и говорят: да живет царь Адония. А меня, раба твоего, и священника Садока, и Ванею, сына Иодая, и Соломона, раба твоего, не пригласил. Не произошло ли это по воле господина моего царя? И для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него?» И отвечал царь Давид и сказал: «Позовите ко мне Версавию». И вошла она и стала пред царем. И клялся царь и сказал: «Жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды! Как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня». И поклонилась Версавия лицом до земли, и поклонилась царю и сказала: «Да живет господин мой царь Давид вовеки». И сказал царь Давид: «Позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана, и Ванею, сына Иодая». И вошли они к царю. И сказал им царь: «Возьмите с собой слуг господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону, и да помажет его там Садок священник и Нафан пророк,
в царя над Израилем. И затрубите трубой, и возгласите: да живет царь Соломон. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды. И отвечал Ванея, сын Иодая, царю, и сказал: аминь. Да скажет так Господь, Бог господина моего царя. Как был Господь Бог с господином моим царем, так да будет он с Соломоном, и да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида. И пошли Садок, священник, и Нафан, пророк, и Ванея, сын Иодая, и Хилефеи, и Филифеи, и посадили Соломона на мула царя Давида, и повели его к Гиону. И взял Садок, священник, рог с елеем из скинии, и помазал Соломона. И затрубили трубой, и весь народ восклицал: да живет царь Соломон! И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. И услышал Адония и все приглашенные им, как только перестали есть, а Иоав, услышав звук трубы, сказал: отчего это шум волнующегося города? Еще он говорил, как пришел Ионафан, сын священника Авиафара, и сказал Адония: войди. Ты честный человек и несешь добрую весть. И отвечал Ионафан и сказал Адонии: да, господин наш, царь Давид, поставил Соломона царем. И послал царь с ним Садока священника, и Нафана пророка, и Ванею сына Иодая, и Хилифеев, и Филифеев. И они посадили его на мула царского, и помазали его Садок, священник, и Нафан, пророк, в царя в Гионе. И оттуда отправились с радостью, и пришел в движение город. Вот отчего шум, который вы слышите. И Соломон уже сел на царском престоле. И слуги царя приходили поздравить господина нашего царя Давида, говоря: Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более твоего престола. И поклонился царь на ложе своем. И сказал царь так: благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал от семени моего сидящего на престоле моем, и очи мои видят это. Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Адонии, и пошли каждый своей дорогою. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел, и ухватился за роги жертвенника. И донесли Соломону, говоря: вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за рога жертвенника, говоря: пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом. И сказал Соломон: если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет. И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника. И он пришел, и поклонился царю Соломону, и сказал ему Соломон: иди в дом свой. Глава вторая. Приблизилось время умереть Давиду. И завещал он сыну своему Соломону, говоря: вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и будь мужествен,
и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его, и соблюдая уставы Его и заповеди Его, и определения Его и постановления Его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которое Он сказал обо мне, говоря: «Если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мной в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом». Еще. Ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Сруии, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авениром, сыном Нира, и Амиссаем, сыном Иефера, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время пира, обогрев кровью бранной пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. А сынам Верзелия, галаадитянина, окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авессалома, брата твоего. Вот еще у тебя Семей, сын Геры, вениаминитянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим. Но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: «Я не умерщвлю тебя мечом». Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый, и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы низвести седину его в крови, в преисподнюю. И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Время царствования Давида над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет и 33 года, царствовал в Иерусалиме. И сел Соломон на престоле Давида отца своего, и царствование его было очень твердо. И пришел Адония, сын Агифы, к Версавии, матери Соломона, и поклонился ей. Она сказала: «С миром ли приход твой?» И сказал он: «С миром». И сказал он: «У меня есть слово к тебе». Она сказала: «Говори». И сказал он: «Ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне». Она сказала ему: «Говори». И сказал он: «Прошу тебя, поговори с царем Соломоном, ибо он не откажет тебе, чтобы он дал мне Ависагу, сунамитянку, в жены». И сказала Версавия: «Хорошо, я поговорю о тебе с царем». И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал перед ней и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его и сказала: «Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне». И сказал ей царь: «Проси, мать моя, я не откажу тебе». И сказала она: «Дай Ависагу, сунамитянку, Адонии, брату твоему, в жены». И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: «А зачем ты просишь Ависагу, сунамитянку, для Адонии? Проси ему также и царство, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар и Иоав, сын Саруии, военачальник, друг.
и поклялся царь Соломон Господом, говоря: то и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адония такое слово. Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть. И послал царь Соломон Ванею, сына Иодая, который поразил его, и он умер. А священнику Авиафару царь сказал: «Ступай в Анафов, на твое поле, ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа пред Давидом отцом моим и терпел все, что терпел отец мой». И удалил Соломон Авиафара от священства Господнего, и исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Илия в Силоме. Слух об этом дошел до Иоава. Так как Иоав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся, и убежал Иоав в скинию Господнюю и ухватился за рога жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иоав убежал в скинию Господнюю и что он у жертвенника. И послал Соломон Ванею, сына Иодая, говоря: «Пойди, умертви его и похорони его». И пришел Ванея в скинию Господнюю и сказал ему: «Так сказал царь, выходи». И сказал тот: «Нет, я хочу умереть здесь». Ванея передал это царю, говоря: «Так сказал Иоав, и так отвечал мне». Царь сказал ему: «Сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня из дома отца моего. Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и лучших его, поразил мечом без ведома отца моего Давида Авенира, сына Нира, военачальника израильского, и Амисая, сына Иефера, военачальника иудейского. Да обратится кровь их на голову Иоава и на голову потомства его навеки, а Давиду и потомству его, и дому его, и престолу его да будет мир навеки от Господа». И пошел Ванея, сын Иодая, и поразил Иоава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. И поставил царь Соломон Ванею, сына Иодая, вместо него над войском. Управление же царством было в Иерусалиме, а Садока священника поставил царь первосвященником вместо Авиафара. И, послав, царь призвал Семея и сказал ему: «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда. И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей». И сказал Семей царю: «Хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой». И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Но через 3 года случилось, что у Семея 2 рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому, и сказали Семею, говоря: «Вот рабы твои в Гефе». И встал Семей и оседлал осла своего и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Семей и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И, послав, призвал царь Семея и сказал ему: «Не клялся ли я тебе Господом, и не объявлял ли тебя, говоря: знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь? И ты сказал мне: хорошо. Почему же ты не соблюл приказания, которые я дал тебе перед Господом с клятвой?» И сказал царь Семею: «Ты знаешь, и знает сердце твое все зло, какое ты сделал отцу моему Давиду.
Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. А царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки. И повелел царь Ванея, сыну Иодая, и он пошел и поразил Симея, и тот умер. Глава третья. Когда утвердилось царство в руках Соломона, Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона, и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господнего, и стены вокруг Иерусалима. Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа того времени. И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего. Но и он приносил жертвы и курение на высотах. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог: «Проси, что дать тебе». И сказал Соломон: «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он ходил пред тобой в истине и правде и с искренним сердцем пред тобой, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый и не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: «За то, что ты просил это и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». И пробудился Соломон. И вот это было сновидение. И пошел он в Иерусалим, и стал перед жертвенником, перед ковчегом завета Господнего, и принес всесожжения, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали перед ним. И сказала одна женщина: «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила». И сказала другая женщина: «Нет,
«Мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так пред царем. И сказал царь: «Это говорит мой сын живой, а твой сын мертвый. А та говорит: нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: «Подайте мне меч». И принесли меч царю. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». И отвечал царь и сказал: «Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь. И стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божья в нем, чтобы производить суд. Глава 4. И был царь Соломон царем над всем Израилем. И вот начальники, которые были у него: Азария, сын Садока священника, Елихарев и Ахия, сыновья Сивы, писцы, Иосафат, сын Ахилуда, деописатель, Ванея, сын Иодая, военачальник, Садок и Авиафар, священники, Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, и Завув, сын Нафана, священника, друг царя, Ахисар, начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, над податями. И было у Соломона 12 приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. Вот имена их: Бен-Хур на горе Ефремовой, Бен-Декер в Макате и в Шаалбиме, в Вефсамисе и в Елоне и в Бефханане, Бен-Хесед в Арюбофе, ему же принадлежал Соко и вся земля Хефер, Бен-Авинадав над всем Нафавдором, Тафафь, дочь Соломона, была его женой, Ваана, сын Ахилуда, в Ваанахе, и Мегиддо, и во всем Бефсане, что близ Цартана, ниже Изреэля, от Бефсана до Абелмехола и даже за Иокмеам. Бен-Гевер в Рамофе Галаадском. У него были селения Иаира, сына Манасии, что в Галааде. У него также область Аргов, что в Васане, 60 больших городов со стенами и медными затворами. Ахинадав, сын Гиддо, в Маханаиме, Ахимаас в земле Нефалимовой. Он взял себе в жены Васимафу, дочь Соломона. Ваана, сын Хушая, в земле Ассировой и в Баалофе. Иосафат, сын Паруаха, в земле Иссахаровой. Шимей, сын Элы, в земле Вениаминовой. Гевер, сын Урия, в земле Галаадской, в земле Сигона, царя Аморейского, и Ога, царя Васанского. Он был приставником в этой земле. Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Евфрат до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Продовольствие Соломона на каждый день составляли 30 коров муки пшеничной и 60 коров прочей муки,
10 волов откормленных и 20 волов с пастбища, и 100 овец, кроме оленей и серн и сайгаков и откормленных птиц, ибо он владычествовал над всей землёй по эту сторону реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своей, от Дана до Версавии во все дни Соломона. И было у Соломона 40 000 стоил для коней колесничных и 12 000 для конницы. И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем. И ячмень, и солому для коней и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь. И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана, Израхитянина, и Эмана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он 3000 притчей, и песни его было 1005. И говорил он о деревьях, от кедра, что на Ливане, да из сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Глава 5. И послал Хирам, царь тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон к Хираму сказать: «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду. Нет противника и нет более препон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана. И вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь. Ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить деревья так, как сидоняне». Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал: «Благословенный не Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». И послал Хирам к Соломону сказать: «Я выслушал то, зачем ты посылал ко мне, и исполню все желание твое о деревьях кедровых и деревьях кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь. Но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома». И давал Хирам Соломону деревья кедровые и деревья кипарисовые вполне по его желанию. А Соломон давал Хираму 20 000 коров пшеницы для продовольствия дома его и 20 коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хираму каждый год. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему. И был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собой союз. И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль, повинность же состояла в 30 000 человек. И посылал их на Ливан по 10 000 на месяц попеременно. Месяц они были на Ливане, а 2 месяца в доме своем. А Данирам же начальствовал над ними. Еще у Соломона было 70 000 носящих тяжести и 80 000 каменосеков в горах,
кроме 3300 начальников, поставленных Соломоном над работой для надзора за народом, который производил работу. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломона и работники Хирама и гивлетяне и приготовляли деревья и камни для строения дома 3 года. Глава 6. 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в 4-й год царствования Соломона над Израилем, в месяц Зив, который есть 2-й месяц, начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиной был в 60 локтей, шириной в 20 и высотой в 30 локтей. И притвор перед храмом в 20 локтей длины, соответственно ширине храма, и в 10 локтей ширины перед храмом. И сделал он в доме окна решетчатые глухие с откосами. И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и Давира, и сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириной был в 5 локтей, средний шириной в 6 локтей, а третий шириной в 7 локтей. Ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни, ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам всходили в средний ярус, а от среднего в третий. И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. И пристроил ко всему храму боковые комнаты высотой в 5 локтей. Они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. И было слово Господа к Соломону, и сказано ему: «Вот ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля». И построил Соломон храм, и кончил его, и обложил стены храма внутри кедровыми досками, от пола храма до потолка внутри обложил деревом и покрыл пол храма кипарисовыми досками, и устроил в задней стороне храма в 20 локтях от края стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для святого святых. 40 локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобие огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром, камни не видно было. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господнего. И давир был длиной в 20 локтей, шириной в 20 локтей и высотой в 20 локтей. Он обложил его чистым золотом, обложил также и кедровый жертвенник. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи перед давиром, и обложил его золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который перед давиром, обложил золотом. И сделал в давире 2 херувимов из масличного дерева высотой в 10 локтей. Одно крыло херувима было в 5 локтей, и другое крыло херувима в 5 локтей. 10 локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его. В 10 локтей был и другой херувим. Одинаковой меры и одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была 10 локтей, также и другого херувима. И поставил он херувимов посреди внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены. Другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом. И обложил он херувимов золотом.
и на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых деревьев и распускающихся цветов внутри и вне. И пол в храме обложил

строил внутренний двор из трех рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев. В четвертый год, в месяц Зив, в месяц второй, положил он основание храму Господа, а на одиннадцатом году, в месяце Бул, это месяц восьмой, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его. Строил его 7 лет. Глава 7. А свой дом Соломон строил 13 лет и окончил весь дом свой. И построил он дом из дерева ливанского длиной в 100 локтей, шириной в 50 локтей, а высотой в 30 локтей, на 4 рядах кедровых столбов, и кедровые бревна положены были на столбах. И настлан был помост из кедра над бревнами на 45 столбах по 15 в ряд. Оконных косяков было 3 ряда, и 3 ряда окон, окно против окна. И все двери и дверные косяки были 4-угольные, и окно против окна в 3 ряда. И притвор из столбов сделан он длиной в 50 локтей, шириной в 30 локтей, и перед ними крыльцо и столбы, и порог перед ними. Еще притвор с престолом, с которого он судил. Притвор для судилища сделал он и покрыл все полы кедром. В доме, где он жил, другой двор позади притвора был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилой с внутренней и наружной стороны от основания до выступов и с наружной стороны до большого двора. И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в 10 локтей и камни в 8 локтей. И сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр. Большой двор огорожен был кругом 3 рядами тесанных камней и 1 рядом кедровых бревен. Также и внутренний двор храма Господа и притвор храма. И послал царь Соломон, и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы из колена Нефалимова. Отец его, тирянин, был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. И сделал он 2 медных столба, каждый в 18 локтей высотой, и шнурок в 12 локтей обнимал окружность того и другого столба. И 2 венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов, 5 локтей высоты в одном венце и 5 локтей высоты в другом венце. Сетки плетеной работы и шнурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов, 7 на одном венце и 7 на другом венце. Так сделал он столбы и 2 ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые наверху столбов. Тоже сделал и для другого венца. А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии в 4 локтя. И венцы на обоих столбах вверху прямо над выпуклостью, которая подле сетки, и на другом венце рядами кругом 200 гранатовых яблок. И поставил столбы к притвору храма, поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иохин, и поставил столб на левой стороне и дал ему имя Воаз. И над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии. Так окончена работа над столбами. И сделал литое из меди море, от края его до края его 10 локтей, совсем круглое, высотой в 5 локтей, и шнурок в 30 локтей обнимал его кругом. Подобие огурцов под краями его окружали его по 10 на локоть, окружали море со всех сторон в 2 ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним 1 литьем. Оно стояло на 12 валах. 3 глядели к северу, 3 глядели к западу,
три глядели к югу и три глядели

к востоку. Море лежало на них, и зады их обращены были внутрь под него. Толщиной оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало 2000 батов. И сделал он 10 медных подстав, длина каждой подставы 4 локтя, ширина 4 локтя и 3 локтя высота. И вот устройство подстав. У них стенки между наугольными пластинками, на стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, валы и херувимы, также и на наугольниках, а выше и ниже львов и валов, развесистые венки. У каждой подставы по 4 медных колеса и оси медные. На 4 углах выступы наподобие плеч, выступы литые внизу, под чашей, подле каждого венка. Отверстие от внутреннего венка до верха в 1 локоть. Отверстие его круглое, подобно подножию столбов, в 1,5 локтя, и при отверстии его изваяние. Но боковые стенки 4-угольные, не круглые. Под стенками было 4 колеса и оси колес в подставах. Высота каждого колеса 1,5 локтя. Устройство колес такое же, как устройство колес в колеснице. Оси их и ободья их и спицы их и ступицы их все было литое. 4 выступа на 4 углах каждой подставы. Из подставы выходили выступы ее. И наверху подставы круглое возвышение в 0,5 локтя высоты. И наверху подставы рукоятки ее и стенки ее из одной с ней массы. И изваял он на дощечках ее рукоятки и на стенках ее херувимов, львов и пальмы, сколько где позволяло место, и вокруг развесистые венки. Так сделал он 10 подстав, у всех их одно литье, одна мера, один вид. И сделал 10 медных умывальниц. Каждая умывальница вмещала 40 батов. Каждая умывальница была в 4 локтя, каждая умывальница стояла на одной из 10 подстав. И расставил подставы 5 на правой стороне храма и 5 на левой стороне храма, а море поставил на правой стороне храма, на юго-восточной стороне. И сделал Хирам умывальницы и лопатки и чаши, и кончил Хирам всю работу, которую производил у царя Соломона для храма Господнего: 2 столба и 2 опояски венцов, которые наверху столбов, и 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые наверху столбов, и 400 гранатовых яблок на 2 сетках, 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые на столбах, и 10 подстав и 10 умывальниц на подставах. 1 море и 12 валов под морем, и тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи, которые сделал Хирам царю Соломону для храма Господа, были из полированной меди. Царь выливал их в глинистой земле в окрестности Иордана между Сакхофом и Цартаном. И поставил Соломон все эти вещи на место. По причине чрезвычайного их множества вес меди не определен. И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа: золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлеб и предложение, и светильники 5 по правую сторону и 5 по левую сторону перед задним отделением храма из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота, и блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из чистого золота, и петли у дверей внутреннего храма во святом святых, и у дверей в храме из золота же. Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа. И принес Соломон, посвященное Давидом, отцом его, серебро и золото, и вещи отдал в сокровищнице храма Господнего. Глава 8. Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господнего из города Давидова,
то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаним, который есть седьмой месяц. И пришли все старейшины Израилевы, и подняли священники ковчег, и понесли ковчег Господен и скинию собрания, и все священные вещи, которые были в скинии, и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израилево, собравшееся к нему, шли перед ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить из-за множества их. И внесли священники ковчег завета Господнего на место его в давир храма во святое святых под крылья херувимов. Ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны были из святилища перед Давидом, но не выказывались наружу. Они там и до сего дня. В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествии их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господен. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господа наполнила храм Господен. Тогда сказал Соломон: «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки». И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал: «Благословен Господь Бог Израилев, который сказал своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою своею. Он говорил: с того дня, как я вывел народ мой Израиля из Египта, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя мое, но избрал Иерусалим для пребывания в нем имени моего, и избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим Израилем. У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя лежит на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресл твоих, он построит храм имени моему. И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева, и приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключенный им с отцами нашими, когда он вывел их из земли египетской. И стал Соломон перед жертвенником Господним, впереди всего собрания израильтян, и поднял руки свои к небу и сказал: «Господи Боже Израилев, нет подобного тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобой всем сердцем своим. Ты исполнил рабу твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему. Что изрек ты устами твоими, то в сей день совершил рукой твоей. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил ты ему, сказав: не прекратится у тебя пред лицом моим, сидящий на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут держаться пути своего, ходя предо мною так, как ты ходил предо мной. И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово твое, которое ты изрек рабу твоему Давиду, отцу моему. Поистине Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее этот храм, который я построил имени твоему. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которые раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм этот день и ночь, на это место, о котором ты сказал:
Моё имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте этом. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте этом. Услышь на месте обитания твоего на небесах, услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут пред жертвенник твой в храм этот, тогда ты услышь с неба и произведи суд над рабами твоими, обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобой, и когда они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и умолять тебя в этом храме, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля, и возврати их в землю, которую ты дал отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешат пред тобой, и когда помолятся на месте этом и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, ибо ты смирил их, тогда услышь с неба и прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие. Будет ли на земле голод? Будет ли моровая язва? Будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь? Неприятель ли будет теснить его в земле его? Будет ли какое бедствие, какая болезнь при всякой молитве? При всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму этому, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй. Соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих. Чтобы они боялись тебя во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим. Если и иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великом, и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма этого, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм этот, который я построил. Когда выйдет народ твой на войну против врага своего путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред тобой, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую, и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны». И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душой своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них. И прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобой, и все проступки его, которые он сделал пред тобой, и возбуди сострадание к ним, в пленивших их, чтобы они были милостивы к ним. Ибо они — твой народ и твой удел,
который ты вывел из Египта из железной печи. Да будут уши твои и очи твои отверсты на молитву раба твоего и на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя. Ибо ты отделил их себе в удел из всех народов земли, как ты изрек через Моисея раба твоего, когда вывел отцов наших из Египта, владыка Господи. Когда Соломон произнес все это моление и прошение к Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господнего, руки же его были распростерты к небу, и, стоя, благословил все собрание израильтян громким голосом, говоря: «Благословен Господь Бог, который дал покою народу своему Израилю, как говорил. Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь Бог наш, как был он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям его и соблюдали заповеди его и уставы его и законы его, которые он заповедал отцам нашим. И да будут слова эти, которыми я молился ныне пред Господом, близки Господу Богу нашему день и ночь, дабы он делал, что потребно для раба своего и что потребно для народа своего Израиля изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог, и нет кроме Него. Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне». И царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу. И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, 22 000 крупного скота и 120 000 мелкого скота. Так освятили храм Господу царь и все сыны Израилевы. В тот же день освятил царь среднюю часть двора, который перед храмом Господним, совершив там все сожжения и хлебные приношения, и вознеся тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который пред Господом был мал, чтобы вместить все сожжения и хлебного приношения и тука мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской пред Господом Богом нашим, и ели, и пили, и молились пред Господом Богом нашим у построенного храма 7 дней, и еще 7 дней, 14 дней. В 8-й день Соломон отпустил народ. И благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему, Израилю. Глава 9. После того, как Соломон кончил строение храма Господнего и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне. И сказал ему Господь: «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. Сделал все по молитве твоей. Я освятил этот храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек. И будут очи мои и сердце мое там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря: не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевом. Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповедей моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему,
и храм, который я освятил именем моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов. И о храме этом высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и свистнет, и скажет: за что Господь поступил так с сей землей и с этим храмом? И скажут: за то, что они оставили Господа, Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им. За это навел на них Господь все это бедствие. По окончании 20 лет, в которые Соломон построил два дома, дом Господен и дом царский, на что Хирам, царь Тирский, доставлял Соломону деревья кедровые, деревья кипарисовые и золото по его желанию, царь Соломон дал Хираму 20 городов в земле Галилейской. И вышел Хирам из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились ему. И сказал он: что это за города, которые ты, брат мой, дал мне? И назвал их землею Кавул, как называются они до сего дня. И послал Хирам царю 120 талантов золота. Вот распоряжение о подати, которую наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господен и дом свой, и Милло, и стену иерусалимскую, Гацор, и Мегидда, и Газар. Фараон, царь египетский, пришел и взял Газар и сжег его огнем, и хананеев, живших в городе, побил и отдал его в приданое дочери своей, жене Соломона. И построил Соломон Газар и Нижний Бефарон, и Ваалав, и Фадмор в пустыне, и все города для запасов, которые были у Соломона, и города для колесниц, и города для конницы, и все то, что Соломон хотел построить в Иерусалиме и на Ливане, и во всей земле своего владения. Весь народ, оставшийся от амореев, хеттов, ферезеев, хананеев, евеев, и иевусеев и гергесеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых сыны Израилевы не могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня. Сынов же Израилевых Соломон не делал работниками, но они были его воинами, его слугами, его вельможами, его военачальниками и вождями его колесниц и его всадников. Вот главные приставники над работами Соломона. Управлявших народом, который производил работы, было 550. Дочь фараона перешла из города Давидова в свой дом, который построил для нее Соломон. Потом построил он Милло. И приносил Соломон 3 раза в год всесожжения и мирные жертвы на жертвеннике, который он построил Господу, и курение на нем совершал пред Господом, и окончил он строение дома. Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе, на берегу Черного моря в земле Идумейской, и послал Хирам на корабле своих подданных, корабельщиков, знающих море, с подданными Соломона. И отправились они в Офир, и взяли оттуда золото 420 талантов и привезли царю Соломону. Глава 10. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее. И не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжение его, которые он приносил в храме Господнем.
и не могла она более удержаться, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои. И вот мне и вполовину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны эти слуги твои, которые всегда предстоят перед тобой и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду». И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. И корабль Хирама, который привозил золото из Офира, привез из Офира великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева перила для храма Господнего и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее. Вес золота, которое прибывало к Соломону каждый год, составлял 666 талантов золота. Сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 сиклей пошло на каждый щит, и 300 меньших щитов из кованого золота, по 3 мины золота пошло на каждый щит. И поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. К престолу было 6 ступеней. Верх престола сзади был круглый, и были с обеих сторон у места сидения локотники, и 2 льва стояли у локотников. И еще 12 львов стояли там на 6 ступенях по обе стороны. Подобного этому не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро во дни Соломона считалось ни за что. Ибо у царя был на море фарсисский корабль с кораблем Хирамовым. В 3 года раз приходил фарсисский корабль, привозивший золото и серебро и слоновую кость и обезьян и павлинов. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрость его, которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов каждый год. И набрал Соломон колесницы всадников. У него было 1400 колесниц и 12 000 всадников. И разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным простым камням, а кедры по их множеству сделал равноценными сикаморам, растущим на низких местах. Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их в Куве за деньги. Колесница из Египта получаема и доставляема была за 600 сиклей серебра, а конь за 150.
Таким же образом они руками своими доставляли все это царям хеттским и царям арамейским. Глава 11. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараона, моавитянок, аммонитянок, идумеек, сидонянок, хитиянок из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: «Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. В старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости аммонитской, и сделал Соломон неугодное перед очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь Бог. И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в дни твои я не сделаю этого ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его, и не все царство исторгну. Одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». И воздвиг Господь противника на Соломона, Адера, идумея, из царского идумейского рода. Когда Давид был в Идумее, и военачальник Иоав пришел для погребения убитых и избил весь мужской пол в Идумее, ибо 6 месяцев прожил там Иоав и все израильтяне, доколе не истребили всего мужского пола в Идумее. Тогда этот Адер убежал в Египет, и с ним несколько идумеев, служивших при отце его. Адер был тогда малым ребенком. Отправившись из Мадиама, они пришли в Фаран и взяли с собой людей из Фарана и пришли в Египет к фараону, царю египетскому. Адер вошел к фараону, и он дал ему дом и назначил ему содержание и дал ему землю. Адер снискал у фараона большую милость, так что он дал ему в жены сестру своей жены, сестру царицы Тахпенесы. И родила ему сестра Тахпенесы, сына Генувата. Тахпенеса воспитывала его в доме фараона. И жил Генуват в доме фараона вместе с сыновьями фараона. Когда Адер услышал, что Давид почил с отцами своими, что военачальник Иоав умер, то сказал фараону: «Отпусти меня, я пойду в свою землю». И сказал ему фараон: «Разве ты нуждаешься в чем у меня, что хочешь идти в свою землю?» Он отвечал: «Нет, но отпусти меня». И возвратился Адер в землю свою.
И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Разона, сына Элиады, который убежал от государя своего Адраазара, царя Сувского, и, собрав около себя людей, сделался начальником шайки после того, как Давид разбил Адраазара. И пошли они в Дамаск, и водворились там, и владычествовали в Дамаске. И был он противником Израиля во все дни Соломона. Кроме зла, причиненного Адером, он всегда вредил Израилю и сделался царем Сирии. И Иероваам, сын Навата, ефремлянин из Цареды, имя матери его вдовы Церуа, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельства, по которому он поднял руку на царя. Соломон строил Милло, чинил повреждения в городе Давида, отца своего. Иероваам был человеком мужественным. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифа. В то время случилось Иеровааму выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия, силомлянин, и на нем была новая одежда. На поле их было только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей, и сказал Иеровааму: «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев: вот я исторгаю царство из руки Соломона и даю тебе 10 колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых. Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамасу, богу Моавитскому, и Милхому, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное пред очами моими и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду, отцу его. Я не беру всего царства из руки его, но я оставлю его владыкой на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои. Но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него 10 колен. А сыну его дам 1 колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни пред лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобой и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля, и смирю я род Давидов за это, но не на все дни». Соломон же хотел умертвить Иероваама, но Иероваам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломона. Прочие события Соломоновы и все, что он делал, и мудрость его, описаны в книге дел Соломоновых. Времени царствования Соломона в Иерусалиме над всем Израилем было 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и погребен был в городе Давида, отца своего, и воцарился вместо него сын его Равоам. Глава 12. И пошел Равоам в Сихем, ибо в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. И услышал о том Иероваам, сын Навата, когда находился еще в Египте, куда убежал от царя Соломона, и возвратился Иероваам из Египта. И послали за ним, и призвали его. Тогда Иероваам и все собрание израильтян пришли и говорили Иеровааму и сказали: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго.
Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе. И сказал он им: пойдите и через 3 дня опять придите ко мне. И пошел народ. Царь Роваам советовался со старцами, которые предстояли перед Соломоном, отцом его при жизни его, и говорил: как посоветуете вы мне отвечать этому народу? Они говорили ему и сказали: если ты на этот день будешь слугой народу этому и услужишь ему, и удовлетворишь их, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни. Но он пренебрег советом старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним, и сказал им: что вы посоветуете мне отвечать народу этому, который говорил мне и сказал: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой? И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: так скажи народу этому, который говорил тебе и сказал: отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас, так скажи им: мой мизинец толще чресл отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. И Иеровоам и весь народ пришли к Иеровоаму на 3-й день, как приказал царь, сказав: придите ко мне на 3-й день. И отвечал царь народу сурово и пренебрег советом старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей и сказал: отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию, селомлянина, и Иеровоаму, сыну Навата. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал: какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессеевом. По шатрам своим, Израиль, теперь знай свой дом, Давид. И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Роваам. И послал царь Роваам Адонирама, начальника над податью, но все израильтяне забросали его камнями, и он умер. Царь же Роваам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился из Египта, то послали и призвали его в собрание и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. Роваам, прибыв в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина и из колена Вениаминова 180 000 отборных воинов, дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Роваму, сыну Соломона. И было слово Божье к Самею, человеку Божьему, и сказано: скажи Роваму, сыну Соломона, царю Иудейскому, и всему дому Иудиному и Вениаминову, и прочему народу, так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было. И послушались они слова Господа и пошли назад по слову Господнему. И обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем. А
оттуда пошел и построил Пенуил. И говорил Иеровоам в сердце своем: «Царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ этот будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа этого обратится к государю своему, к Равааму, царю иудейскому. И убьют они меня, и возвратятся к Равааму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал 2 золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан, и оставили храм Господен. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных. И установил Иеровоам праздник в 8-й месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, который был в Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике. То же сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вифиле священников высот, которые устроил, и принес жертвы на жертвеннике, которые он сделал в Вифиле, в 15-й день 8-го месяца, месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. Глава 13. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господнему в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господнее и сказал: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». И дал в тот день знамение, сказав: «Вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». Когда царь услышал слово человека Божьего, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: «Возьмите его». И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе, и жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь Иеровоам человеку Божьему: «Умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему и стала как прежде. И сказал царь человеку Божьему: «Зайди со мной в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок». Но человек Божий сказал царю: «Хотя бы ты давал мне пол дома твоего, я не пойду с тобой и не буду есть хлеба и не буду пить воды в этом месте, ибо так заповедано мне словом Господним: не ешь там хлеба и не пей воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел». И пошел он другой дорогой, и не пошел обратно той дорогой, которой пришел в Вифиль. В Вифиле жил один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле. И слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец их, какой дорогой он пошел. И показали сыновья его, какой дорогой пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим: «Оседлайте мне осла». И оседлали ему осла.
и он сел на него. И поехал за человеком Божьим, и нашел его сидящего под дубом, и сказал ему: «Ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи?» И сказал тот: «Я». И сказал ему: «Зайди ко мне в дом и поешь хлеба». Тот сказал: «Я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе. Не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды в этом месте, ибо словом Господним сказано мне: не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел». И сказал он ему: «И я пророк такой же, как ты. И ангел говорил мне словом Господним и сказал: «Врати его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды». Он солгал ему, и тот воротился с ним, и поел хлеба в его доме, и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господнее было к пророку, воротившему его, и произнес он к человеку Божьему, пришедшему из Иудеи, и сказал: «Так говорит Господь: за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе: не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих». После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил, и отправился тот. И встретил его на дороге лев, и умертвил его. И лежало тело его, брошенное на дороге. Осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. И вот проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, и льва, стоявшего подле тела, и пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал: «Это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрек ему». И сказал сыновьям своим: «Оседлайте мне осла». И оседлали они. Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге. Осел же и лев стояли подле тела. Лев не съел тело и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божьего и положил его на осла и повез его обратно. И пошел пророк-старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его. И положил тело его в своей гробнице и плакал по нем: «Увы, брат мой!» После погребения его он сказал сыновьям своим: «Когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий. Подле костей его положите кости мои. Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господнему произнес о жертвеннике в Вифиле и о всех капищах на высотах в городах самарийских». И после этого события Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Это вело дом Иеровоамов к греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли. Глава 14. В то время заболел Авия, сын Иеровоама. И сказал Иеровоам жене своей: «Встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иеровоама, и пойди в Силом. Там есть пророк Ахия. Он предсказал мне, что я буду царем этого народа. И возьми с собой для человека Божьего 10 хлебов и лепешек и кувшин меду, и пойди к нему. Он скажет тебе, что будет с отроком». Жена Иеровоама так и сделала. Встала, пошла в Силом
и пришла в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. И сказал Господь Ахии: «Вот идет жена Иеровоама спросить тебя о сыне своем, ибо он болен».

ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошёл и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня. Меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Иеровоамов и истреблю у Иеровоама домочащегося к стене заключенного и оставшегося в Израиле, и вымету дом Иеровоамов, как выметают сор, дочисто. Кто умрет у Иеровоама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные. Так Господь сказал. Встань и иди в дом твой. И как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя. И оплачут его все израильтяне, и похоронят его, ибо он один у Иеровоама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иеровоама нашлось нечто доброе перед Господом Богом Израилевым. И восставит себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Иеровоама в тот день. И что? Даже теперь... И поразит Господь Израиля, и будет он как тростник, колеблемый в воде, и извергнет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и развеет их за реку, за то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа. И предаст Господь Израиля за грехи Иеровоама, которые он сам сделал и которыми ввел в грех Израиля. И встала жена Иеровоамова, и пошла, и пришла в Фирцу, и лишь только переступила через порог дома, дитя умерло. И похоронили его, и оплакали его все израильтяне по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию, пророка. Прочие дела Иеровоама, как он воевал и как царствовал, описаны в летописи царей израильских. Времени царствования Иеровоама было 22 года, и почил он с отцами своими, и воцарился Нават, сын его, вместо него. Роваам, сын Соломона, царствовал в Иудее. 41 год было Роваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который избрал Господь из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя его. Имя матери его Наама Амнитянка. И делал Иуда неугодное пред очами Господа. И раздражали его более всего того, что сделали отцы их своими грехами, какими они грешили. И устроили они у себя высоты, и статуи, и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. На 5-м году царствования Роваама Сусаким, царь египетский, вышел против Иерусалима и взял сокровища дома Господнего и сокровища дома царского и золотые щиты, которые взял Давид от рабов Адраазара, царя Суфского, и внес в Иерусалим. Все взял. Взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон. И сделал царь Роваам вместо них медные щиты, и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя. Когда царь выходил в дом Господен, телохранители несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. Прочее о Роваами и обо всем, что он делал, описано в летописи царей иудейских. Между Роваамом и Иеровоамом была война во все дни жизни их. И почил Роваам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. Имя матери его Наама Аммонитянка. И воцарился Авия, сын его, вместо него. Глава 15. В 18-й год царствования Иеровоама, сына Навата,

Авия воцарился над иудеями. 3 года он царствовал в Иерусалиме, имя матери его Мааха, дочь Авессалома. Он ходил во всех грехах отца своего, которые тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его. Но ради Давида Господь, Бог его, дал ему светильник в Иерусалиме, восставив по нем сына его и утвердив Иерусалим, потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Урией Хеттом. И война была между Робоамом и Иеровоамом во все дни жизни их. Прочие дела Авии, все, что он сделал, описано в летописи царей иудейских. И была война между Авией и Иеровоамом. И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом, и воцарился Аса, сын его, вместо него. В 20-й год царствования Иеровоама, царя Израильского, воцарился Аса над иудеями, и 41 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Анна, дочь Авессалома. Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его. И даже мать свою Анну лишил звания царицы за то, что она сделала истукана Старты. И изрубил Аса истуканы ее и сжег у потока Кедрон. Высоты же не были уничтожены, но сердце Асы было предано Господу во все дни его. И внес он в дом Господен вещи, посвященные отцом его, и вещи, посвященные им, серебро и золото и сосуды. И война была между Асой и Ваасой, царем израильским, во все дни их. И вышел Вааса, царь израильский, против Иудеи, и начал строить раму, чтобы никто не выходил и не уходил к Асе, царю иудейскому. И взял Аса все серебро и золото, оставшееся в сокровищницах дома Господнего и в сокровищницах дома царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Аса к Венададу, сыну Тавримона, сына Хизиона, царю сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал: «Союз да будет между мной и между тобой, как был между отцом моим и между отцом твоим. Вот я посылаю тебе в дар серебро и золото, расторгни союз твой с Ваасой, царем израильским, чтобы он отошел от меня». И послушался Венадад царя Асу, и послал военачальников своих против городов израильских, и поразил Аин, и Дан, и Авел-Бефмааху, и весь Киннеров, всю землю Нефалимову. Услышав о сём, Вааса перестал строить раму и возвратился в Фирцу. Царь же Аса созвал всех иудеев, никого не исключая, и вынесли они из рамы камни и деревья, которые Вааса употреблял для строения. И выстроил из них царь Аса Гиву Вениаминову и Мицпу. Все прочие дела Аса и все подвиги его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей иудейских, кроме того, что в старости своей он был болен ногами. И почил Аса с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иосафат, сын его, вместо него. Навад же, сын Иеровоама, воцарился над Израилем во 2-й год Асы, царя иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. И делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех. И сделал против него заговор Вааса, сын Ахии, из дома Иссахара, и убил его Вааса при Гавафоне филистимском, когда Навад и все израильтяне осаждали Гавафон. И умертвил его Вааса в 3-й год Асы, царя иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился, то избил весь дом Иеровоама,
не оставил ни души у Иеровоама, доколе не истребил его по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию Силомлянина. За грехи Иеровоама, которые он сам делал и которыми ввел в грех Израиля, за оскорбление, которым он прогневал Господа Бога Израилева. Прочие дела Навата, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. И война была между Ассой и Ваасой, царем израильским, во все дни их. В третий год Асса, царя иудейского, воцарился Вааса, сын Ахии, над всеми израильтянами в Фирце и царствовал 24 года. И делал неугодное пред очами Господними, и ходил путем Иеровоама и во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля. Глава 16. И было слово Господа к Иую, сыну Анания, о Ваасе: «За то, что я поднял тебя из праха и сделал тебя вождем народа моего Израиля, ты же пошел путем Иеровоама и ввел в грех народ мой израильтян, чтобы он прогневлял меня грехами своими. Вот я отвергну дом Вааса и дом потомства его, и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иеровоама, сына Навата. Кто умрет у Ваасы в городе, того съедят псы, а кто умрет у него на поле, того склюют птицы небесные». Прочие дела Ваасы, все, что он сделал, и подвиги его, описаны в летописи царей израильских. И почил Вааса с отцами своими, и погребен в Фирце, и воцарился Ила, сын его, вместо него. Но через Иуя, сына Анания, уже было сказано слово Господнее о Ваасе и о доме его, и о всем зле, какое он делал пред очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Иеровоамову, за что он истреблен был. В 26-й год Ассы, царя иудейского, воцарился Ила, сын Ваасы, над Израилем в Фирце и царствовал 2 года. И составил против него заговор раб его Замврий, начальствовавший над половиной колесниц. Когда он в Фирце напился до пьяна в доме Арсы, начальствующего над дворцом в Фирце, тогда вошел Замврий, поразил его и умертвил его в 27-й год Асы, царя иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился и сел на престоле его, то истребил весь дом Ваасы, не оставив ему мочащегося к стене ни родственников его, ни друзей его. И истребил Замврий весь дом Ваасы по слову Господа, которое он изрек о Ваасе через Иуя, пророка, за все грехи Ваасы и за грехи Илы, сына его, которые они сами делали и которыми вводили Израиля в грех, раздражая Господа, Бога Израилева, своими идолами. Прочие дела Илы, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. В 27-й год Асы, царя иудейского, воцарился Замврий и царствовал 7 дней в Фирце, когда народ осаждал Гавафон филистимский. Когда народ, осаждавший, услышал, что Замврий сделал заговор и умертвил царя, то все израильтяне воцарили Амврия, военачальника, над Израилем в тот же день в стане. И отступили Амврий и все израильтяне с ним от Гавафона и осадили Фирцу. Когда увидел Замврий, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собой царский дом огнем и погиб. За свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное пред очами Господними, ходя путем Иеровоама и во грехах его, которые тот сделал, чтобы ввести Израиля в грех. Прочие дела Замврия и заговор его, который он составил, описаны в летописи царей израильских. Тогда разделился народ израильский надвое. Половина народа стояла за Фамния, сына Ганафа, чтобы воцарить его, а половина за Амврия. И одержал верх,
народ, который за Амврия, над народом, который за Фамния, сына Ганафа. И умер Фамний, и воцарился Амврий. В 31-й год Асы, царя Иудейского, воцарился Амврий над Израилем и царствовал 12 лет. В Фирце он царствовал 6 лет. И купил Амврий гору Семирон у Семира за 2 таланта серебра. И застроил гору, и назвал построенный им город Самарией по имени Семира, владельца горы. И делал Амврий неугодное пред очами Господа, и поступал хуже всех бывших перед ним. Он во всем ходил путем Иеровоама, сына Навата, и во грехах его, которыми тот ввел в грех израильтян, чтобы прогневлять Господа Бога Израилева идолами своими. Прочие дела Амврия, которые он сделал, и мужество, которое он показал, описаны в летописи царей израильских. И почил Амврий с отцами своими, и погребен в Самарии. И воцарился Ахав, сын его, вместо него. Ахав, сын Амврия, воцарился над Израилем в 38-й год Асы, царя Иудейского, и царствовал Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии 22 года. И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Навата. Он взял себе в жены Иезавель, дочь Евфаала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И устроил Ахав дубраву. И более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева, и погубил душу свою. В его дни Ахиил, вифилянин, построил Иерихон. На первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем сыне своем Сегубе поставил ворота его по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. Глава 17. И сказал Илия, пророк, фесвитянин, один из жителей Галаадских, Ахаву: «Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою. В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И было к нему слово Господнее: «Пойди отсюда, и обратись на восток, и скройся у потока Хараф, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». И пошел он, и сделал по слову Господнему. Пошел и остался у потока Хараф, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо утром, и хлеб и мясо вечером, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господа: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова, и подозвал он ее и сказал: «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено 2 дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она,
и сделала так, как сказал Илия. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илию. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его из рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и воззвал Господу, и сказал: «Господи, Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И, простершись над отроком, трижды он воззвал к Господу и сказал: «Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока этого в него». И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока этого в него, и он ожил. И взял Илия отрока и повел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия: «Смотри, сын твой жив». И сказала та женщина Илии: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господнее в устах твоих истинно». Глава 18. По прошествии многих дней было слово Господа к Илии в третий год: «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой. И сказал Ахав Авдию: «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле. Не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота?» И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогой, и Авдий особо пошел другой дорогой. Когда Авдий шел дорогой, вот навстречу ему идет Илия. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал: «Ты ли это, господин мой Илия?» Тот сказал ему: «Я». «Пойди, скажи господину твоему: Илия здесь». Он сказал: «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой! Нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А теперь ты говоришь: пойди, скажи господину твоему: Илия здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня, а раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой? А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему: Илия здесь, он убьет меня». И сказал Илия: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою, сегодня я покажусь ему». И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» И сказал Илия: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил и 450 пророков Ваала и 400 пророков дубравных, питающихся от стола Иезавели». И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил.
И подошел Илия ко всему народу и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илия народу: «Я один остался пророк Господен, а пророков Ваала 450 человек и 400 пророков дубравных. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо, пусть будет так». И сказал Илия пророкам Ваала: «Выберите себе одного тельца, и приготовьте вы прежде, ибо вас много. И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. И сказал Илия, фесвитянин, пророком Ваала: «Теперь отойдите, чтобы и я совершил мое жертвоприношение». Они отошли и умолкли. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господен. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал: «Так Израиль будет имя твое». И построил из этих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова на жертвенник, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: «Наполните 4 ведра воды, и выливайте на всесжигаемую жертву и на дрова». И сделали так. Потом сказал: «Повторите». И они повторили. И сказал: «Сделайте тоже в 3-й раз». И сделали в 3-й раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водой. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и воззвал к небу и сказал: «Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне. Да познают в этот день люди эти, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ этот, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе». И не спал огонь Господен, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». И сказал им Илия: «Схватите пророков Ваала, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их, и отвел их Илия к потоку Киссону, и заколол их там. И сказал Илия Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх кормила и наклонился к земле, и положил лицо свое между колен своих, и сказал отроку своему: «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал: «Ничего нет».
он сказал: «Продолжай это до 7 раз». В 7-й раз тот сказал: «Вот небольшое облако поднимается от моря величиной в ладонь человеческую». Он сказал: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от тучи, от ветра, и пошел сильный дождь. Ахав же сел в колесницу, заплакал и поехал в Израиль. И была на Илии рука Господняя. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Израиля. Глава 19. И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать: «Если ты Илия, а я Иезавель, то пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают. Если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь и пей». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во 2-й раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога перед тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Хариф. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господа, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня — веяние тихого ветра, и там Господь». Услышав это, Илия закрыл лицо свое милотью своей и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и мою душу ищут, чтоб отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иеуя, сына Намесии, помажь в царя над Израилем. Елисея же, сына Сафата, из Авел-Михолы, помажь в пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаила, того умертвит Иеуй.
а кто спасется от меча Иуя, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех этих колени не преклонялись перед Ваалом, и всех этих уста не лобызали его. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафата, когда он орал. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него мелоть свою. И оставил Елисей валов, и побежал за Илией, и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобой». Он сказал: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и, зажегши упряжь валов, изжарил мясо их и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илией и стал служить ему. Глава 20. Венадад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним были 32 царя, и кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию, и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город, и сказал ему: «Так говорит Венадад: серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои». И отвечал царь израильский и сказал: «Да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое». И опять пришли послы и сказали: «Так говорит Венадад: я послал к тебе сказать: серебро твое и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом и дома служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли». И созвал царь израильский всех старейшин земли и сказал: «Замечайте и смотрите, он замышляет зло. Когда он присылал ко мне за женами моими и сыновьями моими и серебром моим и золотом моим, я ему не отказал». И сказали ему все старейшины и весь народ: «Не слушай и не соглашайся». И сказал он послам Венадада: «Скажите господину моему царю: все, о чем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать». И пошли послы, и принесли ему ответ. И прислал к нему Венадад сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если праха самарийского достанет по горсти для всех людей, идущих за мною». И отвечал царь израильский и сказал: «Скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся». Услышав это слово, Венадад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим: «Осаждайте город». И они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: «Так говорит Господь: видишь ли все это большое полчище? Вот, я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И сказал Ахав: «Через кого?» Он сказал: «Так говорит Господь: через слуг областных начальников». И сказал Ахав: «Кто начнет сражение?» Он сказал: «Ты». Ахав счел слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ всех сынов Израилевых 7000. И они выступили в полдень. Венадад же напился до пьяна в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему.
и выступили прежде слуги областных начальников. И послал Винодад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал: «Если за миром вышли они, то схватите их живыми, и если на войну вышли, также схватите их живыми». Вышли из города слуги областных начальников и войско за ними. И поражал каждый противника своего, и побежали сирийцы, а израильтяне погнались за ними. Винодад же, царь сирийский, спасся на коне с всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесниц, и произвел большое поражение у сирийцев. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему: «Пойди, укрепись, и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя». Слуги царя сирийского сказали ему: «Бог их есть бог гор, а не бог долин, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. Итак, вот что сделай: удали царей каждого с места его, и вместо них поставь области начальников, и набери себе войско столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, и колесниц, сколько было колесниц, и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их». И послушался он голоса их, и сделал так. По прошествии года Винодад собрал сирийцев и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом пред ними, как бы два небольших стада коз, а сирийцы наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю израильскому: «Так говорит Господь: за то, что сирийцы говорят, Господь есть бог гор, а не бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли станом одни против других 7 дней. В 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сирийцев в один день. Остальные убежали в город Афек. Там упала стена на остальных 27 000 человек. А Винодад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его: «Мы слышали, что цари дома Израилева — цари милостивые. Позволь нам возложить вретища на чресла свои и веревки на головы свои и пойти к царю израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою». И опоясали они вретищами чресла свои и возложили веревки на головы свои, и пришли к царю израильскому и сказали: «Раб твой Винодад говорит, пощади жизнь мою». Тот сказал: «Разве он жив? Он брат мой». Люди эти приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали: «Брат твой Винодад». И сказал он: «Пойдите, приведите его». И вышел к нему Винодад, и он посадил его с собой на колесницу. И сказал ему Винодад: «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу. И площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал: «После договора я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа: «Бей меня». Но этот человек не согласился бить его и сказал ему: «За то, что ты не слушаешь гласа Господнего, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». Он пошел от него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека и сказал: «Бей меня». Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк и предстал перед царем на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо,
Он закричал царю и сказал: «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: «Стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра». Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский: «Таков тебе и приговор, ты сам решил». Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков, и сказал ему: «Так говорит Господь: за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мной, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь израильский домой, встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию. Глава 21. И было после этих происшествий: у Навуфея, израилитянина в Изреэле, был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря: «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, и, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву: «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой, встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, израилитянин, говоря: «Не отдам тебе наследство отцов моих». И в смущенном духе лег на постель свою и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, Иезавель, и сказала ему: «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей: «Когда я стал говорить Навуфею, израилитянину, и сказал ему: отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него, тогда он сказал: не отдам тебе виноградника моего наследства отцов моих». И сказала ему Иезавель, жена его: «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник Навуфея, израилитянина». И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так: «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе, и против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали: ты хулил Бога и царя. И потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер». И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Иезавель, так, как писано в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа. И выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали против него эти недобрые люди перед народом, и говорили: «Навуфей хулил Бога и царя». И вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И послали к Иезавели сказать: «Навуфей побит камнями и умер». Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Иезавель сказала Ахаву: «Встань, возьми во владение виноградник Навуфея, израилитянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер». Когда услышал Ахав, что Навуфей, израилитянин, был убит, разодрал одежды свои и надел на себя вретище. А потом встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея, израилитянина, и взять его во владение. И было слово Господне к Илии, фесвитянину: «Встань,
Пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришёл, чтобы взять его во владение, и скажи ему: так говорит Господь: ты убил и ещё вступаешь в наследство? И скажи ему: так говорит Господь: на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь. И сказал Ахав Илии: нашёл ты меня, враг мой? Он сказал: нашёл, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа и раздражать его. Так говорит Господь: вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою и истреблю у Ахава мочащегося к стене и заключённого и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеровоама, сына Навата, и с домом Ваасы, сына Ахии, за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввёл Израиля в грех. Также и о Изавели сказал Господь: псы съедят Изавель за стеной Изреэля. Кто умрёт у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрёт на поле, того расклюют птицы небесные. Не было ещё такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Изавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова эти, Ахав умилился пред Господом, ходил и плакал, разодрал одежды свои и возложил на тело своё вретище и постился и спал во вретище и ходил печально. И было слово Господа к Илии фесвитянину об Ахаве, и сказал Господь: видишь, как смирился предо мной Ахав? За то, что он смирился предо мной, я не наведу бед в его дни. В дни сына его наведу беды на дом его. Глава 22. Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому и сказал царь израильский слугам своим: знаете ли, что Рамов Галаадский наш? А мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского. И сказал он Иосафату: пойдешь ли ты со мной на войну против Рамофа Галаадского? И сказал Иосафат царю израильскому: как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. И сказал Иосафат царю израильскому: спроси сегодня, что скажет Господь. И собрал царь израильский пророков около 400 человек и сказал им: идти ли мне войной на Рамов Галаадский или нет? Они сказали: иди, Господь предаст его в руки царя. И сказал Иосафат: нет ли здесь еще пророка Господнего, чтобы нам вопросить через него Господа? И сказал царь израильский Иосафату: есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует обо мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иимвлая. И сказал Иосафат: не говори, царь, так. И позвал царь израильский одного евнуха и сказал: сходи поскорее за Михеем, сыном Иимвлая. Царь израильский и Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды, на площади у ворот Самарии. И все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Седекия, сын Хинааны, железные рога и сказал: так говорит Господь, этими избадешь сирийцев до истребления их.
И все пророки пророчествовали тоже, говоря: иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руку царя. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки и ты доброе. И сказал Михей: жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь. И пришел он к царю. Царь сказал ему: Михей, идти ли нам войной на Рамов Галаадский или нет? И сказал тот ему: иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя. И сказал ему царь: еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа. И сказал он: я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом. И сказал царь израильский Иосафату: не говорил ли я тебе, что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое? И сказал Михей: не так, не я, а выслушай слово Господа. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, стал перед лицом Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал: ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех этих пророков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Хинааны, и, ударив Михея по щеке, сказал: как? Неужели от меня отошел дух Господен, чтобы говорить в тебе? И сказал Михей: вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться. И сказал царь израильский: возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите: так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водой, доколе я не возвращусь в мире. И сказал Михей: если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. И сказал: слушай весь народ. И пошел царь израильский и Иосафат, царь иудейский, к Рамофу Галаадскому. И сказал царь израильский Иосафату: я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды. И переоделся царь израильский и вступил в сражение. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было 32, сказав: не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали: верно, это царь израильский, и поворотили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат. Начальники колесниц, видя, что это не израильский царь, поворотили от него. А один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лат. И сказал он своему вознице: повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен. Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сирийцев, и вечером умер, и кровь из раны лилась в колесницу. И провозглашено было по всему стану при захождении солнца: каждый иди в свой город, каждый
в свою землю. И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии. И обмыли колесницу на пруде Самарийском, и псы лизали кровь его, и омывали

и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаиля. Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делая угодное пред очами Господними. Только высоты не были отменены. Народ еще совершал жертвы и курение на высотах. Иосафат заключил мир с царем Израильским. Прочие дела Иосафата и подвиги его, какие он совершил, и как он воевал, описаны в летописи царей иудейских. И остаток блудников, которые остались во дни отца его Аса, он истребил с земли. В Идумее тогда не было царя, был наместник царский. Царь Иосафат сделал корабли на море, чтобы ходить в Офир за золотом, но они не дошли, ибо разбились в Эцион-Гавере. Тогда сказал Охозия, сын Ахава, Иосафату: «Пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях». Но Иосафат не согласился. И почил Иосафат с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. Охозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 17-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал над Израилем в Самарии 2 года. И делал неугодное пред очами Господа, и ходил путем отца своего, и путем матери своей, и путем Иероваама, сына Навата, который ввел Израиля в грех. Он служил Ваалу и поклонялся ему, и прогневал Господа, Бога Израилева, всем тем, что делал отец его. Конец книги. Книги Ветхого Завета. 4-я книга царств. Глава 1. И отложился Муав от Израиля по смерти Ахава. Охозия же упал через решетку окна горницы своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов и сказал им: «Пойдите, спросите у Виэльзебула, божества Акаронского, выздоровлю ли я от этой болезни?» И пошли они спрашивать. Тогда ангел Господень сказал Илии Фесвитянину: «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Виэльзевула, божество Аккаронское?» «За это так говорит Господь: с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И пошел Илия и сказал им. И возвратились к Охозии посланные, и он сказал им: «Что это вы возвратились?» И сказали ему: «Навстречу нам вышел человек и сказал нам: пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему: так говорит Господь: разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Виэльзевула, божество Аккаронское? Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И сказал им: «Каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова эти?» Они сказали ему: «Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим». И сказал он: «Это Илия Фесвитянин». И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он взошел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». И отвечал Илия и сказал пятидесятнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесятник».

десяток. И сошел огонь с неба, и попалил его и пятидесяток его. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком. И он стал говорить ему: «Человек Божий, так сказал царь, сойди скорее». И отвечал Илия и сказал ему: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь Божий с неба и попалил его и пятидесяток его. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся и пришел пятидесятник третий и пал на колени свои перед Илией и умолял его и говорил ему: «Человек Божий, да не будет презренна душа моя и душа рабов твоих, этих пятидесяти перед очами твоими. Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками. Но теперь да не будет презренна душа моя пред очами твоими». И сказал ангел Господен Илии: «Пойди с ним, не бойся его». И он встал и пошел с ним к царю. И сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты посылал послов вопрошать Вельзевула, божество Акаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове Его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И умер он по слову Господнему, которое изрек Илия. И воцарился Иорам, брат Охозии, вместо него, во второй год Иорам, сына Иосафата, царя Иудейского, так как сына у того не было. Прочее об Охозии, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Глава вторая. В то время как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыновья пророков, которые в Вифиле, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главой твоей?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Иерихон. И подошли сыновья пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главой твоей?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. 50 человек из сыновей пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия мелодь свою и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь,
не будет. Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его!» И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял мелодь Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял мелодь Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь, Бог Илии, Он самый?» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда. И перешел Елисей. И увидели его сыновья пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали: «Опочил дух Илии на Елисея». И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли, и сказали ему: «Вот, есть у нас рабов твоих человек 50, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господен и поверг его на одной из гор или на одной из долин?» Он же сказал: «Не посылайте». Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал: «Пошлите». И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его, и возвратились к нему между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им: «Не говорил ли я вам, не ходите?» И сказали жители того города Елисею: «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу, и положите туда соли», и дали ему. И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и сказал: «Так говорит Господь, Я сделал воду эту здоровой, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогой, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый!» Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли 2 медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору Кармил, а оттуда возвратился в Самарию. Глава 3. Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 18-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал 12 лет, и делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать его. Он снял статую Ваала, которую сделал отец его. Однако же грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел в грех Израиля, он держался, не отставал от них. Месса, царь Моавитский, был богат скотом и присылал царю Израильскому 100 000 овец и 100 000 неостриженных баранов. Но когда умер Ахав, царь Моавитский отложился от царя Израильского. И выступил царь Иорам в то время из Самарии и сделал смотр всем израильтянам, и пошел и послал к Иосафату, царю Иудейскому, сказать: «Царь Моавитский отложился от меня. Пойдешь ли со мной на войну против Моава?» Он сказал: «Пойду. Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал: «Какой дорогой идти нам?» Он сказал: «Дорогой пустыни Эдомской». И пошел царь Израильский, и царь Иудейский, и царь Эдомский. И шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска и для скота,
который шёл за ними. И сказал царь израильский: Ах, созвал Господь трёх царей этих, чтобы предать их в руку Муава. И сказал Иосафат: Нет ли здесь пророка Господнего, чтобы нам вопросить Господа через него? И отвечал один из слуг царя израильского и сказал: Здесь Елисей, сын Сафата, который подавал воду на руки Илии. И сказал Иосафат: Есть у него слово Господне. И пошли к нему царь израильский и Иосафат и царь эдомский. И сказал Елисей царю израильскому: Что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей. И сказал ему царь израильский: Нет, потому что Господь созвал сюда трёх царей этих, чтобы предать их в руку Моава. И сказал Елисей: Жив Господь Саваоф, пред которым я стою. Если бы я не почитал Иосафата, царя иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, и он сказал: Так говорит Господь. Делайте на этой долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь: не увидите ветра и не увидите дождя, а долина эта наполнится водой, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало пред очами Господа. Он и Моава предаст в руки ваши. И вы поразите все города укреплённые и все города главные и все лучшие деревья срубите и все источники водные запрудите и все лучшие участки полевые испортите камнями. Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Эдома и наполнилась земля водой. Когда моавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящего пояс и старше, и стали на границе. Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над водой, моавитянам издали показалась эта вода красной, как кровь. И сказали они: «Это кровь. Сразились цари между собой и истребили друг друга. Теперь на добычу Муав». И пришли они к стану израильскому. И встали израильтяне, и стали бить моавитян, и те побежали от них, а они продолжали идти на них и бить моавитян. И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню и закидали его. И все протоки вод запрудили, и все деревья лучшие срубили, так что оставались только камни в Кир-Харишете. И обступили его пращники и разрушили его. И увидел царь Моавитский, что в битве одолевают его, и взял с собой 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Эдомскому. Но не могли. И взял он сына своего, первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю. Глава 4. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних. Набери немало, и пойди, запри дверь за собой и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй,
и пошла от него, и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». В один из дней пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой. Сделаем небольшую горницу над стеной и поставим ему там постель и стол и седалище и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». Однажды он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему: «Позови эту санамитянку». И позвал ее, и она стала пред ним. И сказал ему: «Скажи ей: вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?» Она сказала: «Нет, среди своего народа я живу». И сказал он: «Что же сделать ей?» И сказал Гиезий: «Да вот сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он: «Позови ее». Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: «Через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына». И сказала она: «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабу твою». И женщина стала беременной и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и однажды пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал отцу своему: голова моя болит». И сказал тот слуге своему: «Отнеси его к матери его». И понес его, и принес его к матери его. И он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего, и сказала: «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божьему и возвращусь». Он сказал: «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячие и не суббота». Но она сказала: «Хорошо». И оседлала ослицу и сказала слуге своему: «Веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправилась. И прибыла к человеку Божьему к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию: «Это та санамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей: здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок?» Она сказала: «Здоровы». Когда же пришла к человеку Божьему на гору, ухватила за ноги его. И подошел Гиезий, чтобы отвести ее. Но человек Божий сказал: «Оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне». И сказала она: «Просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я: не обманывай меня?» И сказал он Гиезию: «Опояшь чресла твои и возьми посох мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его,
И если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на лицо ребенка. И сказала мать ребенка: жив Господь и жива душа твоя, не отстану от тебя. И он встал и пошел за ней. Гиезий пошел впереди них и положил посох на лицо ребенка. Но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему, и донес ему, и сказал: не пробуждается ребенок. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собой, и помолился Господу. И поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал: позови эту санамитянку. И тот позвал ее, она пришла к нему, и он сказал: возьми сына твоего. И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыновья пророков сидели перед ним. И сказал он слуге своему: поставь большой котел и свари похлебку для сыновей пророческих. И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою, и пришел, и накрошил их в котел с похлебкой, так как они не знали их. И налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: смерть в котле, человек Божий, и не могли есть. И сказал он: подайте муки. И всыпал ее в котел, и сказал Гиезию: наливай людям, пусть едят. И не стало ничего вредного в котле. Пришел некто из Ваал-Шалиши и принес человеку Божьему хлебный начаток, 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: отдай людям, пусть едят. И сказал слуга его: что тут я дам 100 человекам? И сказал он: отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь: насытятся и останется. Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господнему. Глава 5. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирийцам. И человек этот был отличный воин, но прокаженный. Сирийцы однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймана. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: так и так говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский Нейману: пойди, сходи.
а я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд, и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом этим вот я посылаю к тебе Наимана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Наиман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисея. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Наиман, и пошел, и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа, Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И повернулся и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он, и все сопровождавшие его, и пришел, и стал перед ним, и сказал: «Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Наиман: «Если уж не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего: когда пойдет господин мой в дом Риммона для поклонения, там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Риммона, то за мое поклонение в доме Риммона да простит Господь раба твоего в случае этом». И сказал ему: «Иди с миром». И он отъехал от него на небольшое расстояние. И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божьего: «Вот господин мой отказался взять из руки Наимана, этого сирийца, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиезий за Наиманом, и увидел Наиман бегущего за собой, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал: «С миром ли?» Он отвечал: «С миром. Господин мой послал мне сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой 2 молодых человека из сыновей пророческих. Дай им талант серебра и 2 перемены одежд». И сказал Наиман: «Возьми, пожалуй, 2 таланта». И упрашивал его, и завязал он 2 таланта серебра в 2 мешка и 2 перемены одежд, и отдал 2 слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли.
Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Наимана пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы, как снег. Глава шестая. И сказали сыны пророков Елисею: «Вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал: «Пойдите». И сказал один: «Сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал он: «Пойду». И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал: «Ах, господин мой, он взят был на подержание». И сказал человек Божий: «Где он упал?» Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он: «Возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. Царь сирийский пошел войной на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: «В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». И посылал человек Божий к царю израильскому сказать: «Берегись проходить этим местом, ибо там сирийцы залегли». И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по этому случаю, и призвал он рабов своих и сказал им: «Скажите мне, кто из наших в общении с царем израильским?» И сказал один из слуг его: «Никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». И сказал он: «Пойдите, узнайте, где он, я пошлю и возьму его». И донесли ему и сказали: «Вот он, в Дафаиме». И послал туда коней и колесницы и много войска, и пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сирийцы, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотой». И он поразил их слепотой по слову Елисея. И сказал им Елисей: «Это не та дорога и не тот город, идите за мной, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И провел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в середине Самарии. И сказал царь израильский Елисею, увидев их: «Не избить ли их, отец мой?» И сказал он: «Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды. Пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили.
и отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. После того собрал Винодад, царь сирийский, все войско свое, и выступил, и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее так, что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Однажды царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему: «Помоги, господин мой царь!» И сказал он: «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? С гумна ли, сточила ли?» И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Эта женщина говорила мне: отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына, и съели его. И я сказала ей на другой день: отдай же твоего сына, и съедим его. Но она спрятала своего сына». Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои. И проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. И сказал: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафата, на нем сегодня». Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него. И послал царь человека от себя. Прежде, нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам: «Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью. А вот и топот ног господина его за ним». Еще говорил он с ними, и вот посланный пришел к нему и сказал: «Вот какое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа?» Глава 7. И сказал Елисей: «Выслушайте слово Господнее. Так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божьему, и сказал: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» И сказал тот: «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». 4 человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу: «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем». И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского. И вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесницы, ржание коней, шум войска большого, и сказали они друг другу: «Верно нанял против нас царь израильский царей хетских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли, и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли, и спрятали. И сказали друг другу: «Не так мы делаем. День этот — день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И пошли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря: «Мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные и ослы привязанные, и шатры, как быть им». И позвали привратников, и они передали весть в самый дворец царский. И встал царь ночью и сказал слугам своим: «Скажу вам, что делают с нами сирийцы. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так: когда они выйдут из города,
мы захватим их живыми и вторгнемся в город. И отвечал один из служащих при нем и сказал: пусть возьмут 5 из остальных коней, которые остались в городе, и пошлем и посмотрим. И взяли 2 пары коней, запряженных в колесницы, и послал царь вслед сирийского войска, сказав: пойдите, посмотрите. И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога устлана одеждами и вещами, которые побросали сирийцы при торопливом побеге своем. И возвратились посланные, и донесли царю. И вышел народ, и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю, по слову Господнему. И царь поставил того сановника, на руку которого опирался у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда говорил человек Божий царю так: 2 меры ячменя по сиклю, и мера муки лучшей по сиклю будет завтра в это время у ворот Самарии. Тогда отвечал этот сановник человеку Божьему и сказал: если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? А он сказал: увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь. Так и сбылось с ним. И затоптал его народ в воротах, и он умер. Глава 8. И говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и сказал: встань и пойди ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на эту землю на 7 лет. И встала та женщина и сделала по слову человека Божьего, и пошла она и дом ее, и жила в земле филистимской 7 лет. По прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. Царь тогда разговаривал с Гиезием, слугой человека Божьего, и сказал: расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей. И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сына воскресил он, просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Гиезий: господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей. И спросил царь у женщины, и она рассказала ему. И дал ей царь одного из придворных, сказав: возвратить ей все принадлежащее ей и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю, поныне. И пришел Елисей в Дамаск, когда Винодад, царь сирийский, был болен. И донесли ему, говоря: пришел человек Божий сюда. И сказал царь Азаилу: возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божьему и вопроси Господа через него, говоря: выздоровлю ли я от этой болезни? И пошел Азаил навстречу ему, и взял дар в руку свою и всего лучшего в Дамаске, сколько могут нести 40 верблюдов, и пришел и стал пред лицом его и сказал: сын твой Винодад, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровлю ли я от этой болезни. И сказал ему Елисей: пойди скажи ему, выздоровеешь. Однако ж открыл мне Господь, что он умрет. И устремил на него Елисей взор свой, и так оставался до того, что привел его в смущение. И заплакал человек Божий. И сказал Азаил: отчего господин мой плачет? И сказал он: от того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло. Крепости их предашь огню, и юношей их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь. И сказал Азаил:
Что такое раб твой, пес мертвый, чтобы мог сделать такое большое дело? И сказал Елисей: указал мне Господь в тебе царя Сирии. И пошел он от Елисея и пришел к государю своему и сказал ему этот: что говорил тебе Елисей? И сказал: он говорил мне, что ты выздоровеешь. А на другой день он взял одеяло, намочил его водой и положил на лицо его, и он умер. И воцарился Азаил вместо него. В пятый год Иорама, сына Ахава, царя Израильского, за Иосафатом, царем Иудейским, воцарился Иорам, сын Иосафата, царь Иудейский. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме, и ходил путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женой его и делал неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь погубить Иуду ради Давида, раба своего, так как он обещал дать ему светильник в детях его на все времена. В одни его выступил Эдом из-под руки Иуды, и поставили они над собою царя. И пошел Иорам в Цаир, и все колесницы с ним, и встал он ночью, и поразил идумеев, окружавших его, и начальников над колесницами, но народ убежал в шатры свои. И выступил Эдом из-под руки Иуды до сего дня. В то же время выступила и Ливна. Прочее об Иораме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иорам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Ахозия, сын его, вместо него. В 12-й год Иорама, сына Ахава, царя Израильского, воцарился Ахозия, сын Иорама, царя Иудейского. 22 лет был Ахозия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме. Имя же матери его — Гафолия, дочь Амврия, царя Израильского. И ходил путем дома Ахавова, и делал неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был в родстве с домом Ахавовым. И пошел он с Иорамом, сыном Ахава, на войну с Азаилом, царем сирийским, в Рамоф-Галаадский, и ранили сирийцы Иорама. И возвратился Иорам, царь, чтобы лечиться в Израиле от ран, которые причинили ему сирийцы в Рамофе, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Ахозия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахава, в Израиль, так как он был болен. Глава 9. Елисей, пророк, призвал одного из сыновей пророческих и сказал ему: «Опояшь чресла твои и возьми этот сосуд с елеем в руку твою и пойди в Рамоф-Галаадский. Придя туда, отыщи там Иуя, сына Иосафата, сына Намессия, и подойди и вели выступить ему из среды братьев своих и введи его во внутреннюю комнату. И возьми сосуд с елеем и вылей на голову его и скажи: так говорит Господь: я помазал тебя в царя над Израилем. Потом отвори дверь и беги, и не жди». И пошел отрок, слуга пророка, в Рамоф-Галаадский, и пришел. И вот сидят военачальники, и сказал: «У меня слово к тебе, военачальник». И сказал Иуй: «К кому из всех нас?» И сказал он: «К тебе, военачальник». И встал он, и вошел в дом. И отрок вылил елей на голову его и сказал ему: «Так говорит Господь, Бог Израилев: помазаю тебя в царя над народом Господним, над Израилем, и ты истребишь дом Ахавов, господина твоего, чтобы мне отомстить за кровь рабов моих, пророков, и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Иезавели. И погибнет весь дом Ахавов,
и истреблю у Ахава мочащегося к стене и заключённого и оставшегося в Израиле, и сделаю дом Ахавов как дом Иеровоама сына Навата и как дом Ваасы сына Ахии. И Изавель же съедят псы на поле Изреэльском, и никто не похоронит её. И отворил дверь и убежал. И вышел Иуй к слугам господина своего и сказали ему: "С миром ли? Зачем приходил этот неистовый к тебе?" И сказал им: "Вы знаете этого человека и что он говорит?" И сказали: "Неправда, скажи нам." И сказал он: "То и то он сказал мне, говоря: так говорит Господь: помазаю тебя в царя над Израилем." И поспешили они и взяли каждую одежду свою и подостлали ему на самых ступенях и затрубили трубой и сказали: "Воцарился Иуй." И восстал Иуй, сын Иосафата, сына Намессия, против Иорама. Иорам же находился со всеми израильтянами в Рамофе Галаадском на страже против Азаила, царя сирийского. Впрочем, сам царь Иорам возвратился, чтобы лечиться в Израиле от ран, которые причинили ему сирийцы, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И сказал Иуй: "Если вы согласны со мной, то пусть никто не уходит из города, чтобы идти подать весть в Израиле." И сел Иуй на коня и поехал в Израиль, где лежал Иорам, царь израильский, для лечения ран, которые причинили ему сирийцы в Рамофе, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским, сильным и могущественным, и куда Охозия, царь иудейский, пришел посетить Иорама. На башне в Израиле стоял сторож, и увидел он полчище Иуя, когда оно шло, и сказал: "Полчище вижу я." И сказал Иорам: "Возьми всадника, и пошли навстречу им, и пусть скажет, с миром ли." И выехал всадник на коне навстречу ему, и сказал: "Так говорит царь, с миром ли?" И сказал Иуй: "Что тебе до мира? Поезжай за мной." И донес сторож и сказал: "Доехал до них, но не возвращается." И послали другого всадника, и он приехал к ним и сказал: "Так говорит царь, с миром ли?" И сказал Иуй: "Что тебе до мира? Поезжай за мной." И донес сторож, сказав: "Доехал до них и не возвращается, а походка как будто Иуя сына Намессия, потому что он идет стремительно." И сказал Иорам: "Запрягай." И запрягли колесницу его. И выступил Иорам, царь израильский, и Охозия, царь иудейский, каждый на колеснице своей. И выступили навстречу Иую, и встретились с ним на поле Навуфея израильтянина. И когда увидел Иорам Иуя, то сказал: "С миром ли, Иуй?" И сказал он: "Какой мир при любодействии Иезевели, матери твоей, и при многих волхвованиях ее!" И поворотил Иорам руки свои и побежал, и сказал Охозии: "Измена, Охозия!" А Иуй натянул лук рукой своей и поразил Иораму между плечами его, и прошла стрела через сердце его, и пал он на колеснице своей. И сказал Иуй Бидекару, сановнику своему: "Возьми, брось его на участок поля Навуфея Изреелитянина, ибо вспомни, как мы с тобой ехали вдвоем сзади Ахава, отца его, и как Господь изрек на него такое пророчество: истинно, кровь Навуфея и кровь сыновей его видел я вчера, говорит Господь, и отомщу тебе на этом поле. Итак, возьми, брось его на поле по слову Господнему." Охозия, царь иудейский, увидев это, побежал по дороге к дому, что в саду, и погнался за ним Иуй, и сказал: "И его бейте на колеснице." Это было на возвышенности гор, что при Ивлеаме, и побежал он в Мегиддон, и умер там. И отвезли его рабы его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его с отцами его в городе Давидовом.
В 11-й год Иорама сына Ахава воцарился Охозия в Иудее. И прибыл Иуи в Израиль, и Изавель же, получив весть,

её и не нашли от неё ничего, кроме черепа и ног и кистей рук. И возвратились и донесли ему. И сказал он: таково было слово Господа, которое он изрёк через раба своего Илию Фесвитянина, сказав: на поле Изреэльском съедят псы тело Иезавели, и будет труп Иезавели на участке Изреэльском, как навоз на поле. Так что никто не скажет: это Иезавель. Глава 10. У Ахава было 70 сыновей в Самарии. И написал Иеуи письма и послал в Самарию к начальникам изреэльским старейшинам и воспитателям детей Ахава такого содержания: когда придет это письмо к вам, то так как у вас и сыновья господина вашего, у вас же и колесницы, и кони, и укрепленный город, и оружие, выберите лучшего и достойнейшего из сыновей государя своего и посадите на престол отца его и воюйте за дом государя своего. Они испугались чрезвычайно и сказали: вот два царя не устояли перед ним, как же нам устоять? И послал начальствующий над домом царским и градоначальники, старейшины и воспитатели к Иеую сказать: мы рабы твои, что скажешь нам, то и сделаем. Мы никого не поставим царем, что угодно тебе, то и делай. И написал он к ним письмо во второй раз такое: если вы мои и слову моему повинуетесь, то возьмите головы сыновей государя своего и придите ко мне завтра в это время в Израиль. Царских же сыновей было 70 человек. Воспитывали их знатнейшие в городе. Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их 70 человек и положили головы их в корзины и послали к нему в Израиль. И пришел посланный и донес ему и сказал: принесли головы сыновей царских. И сказал он: разложите их на две груды у входа в ворота до утра. Поутру он вышел и стал и сказал всему народу: вы невиновны, вот я восстал против государя моего и умертвил его, а их всех кто убил? Знайте же теперь, что не падет на землю ни одно слово Господа, которое он изрек о доме Ахавовом. Господь сделал то, что изрек через раба своего Илию. И умертвил Иеуи всех оставшихся из дома Ахавова в Израиле, и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего. И встал, и пошел в Самарию. Находясь на пути при Бефекеде пастушеском, встретил Иеуи братьев Охозия, царя Иудейского, и сказал: кто вы? Они сказали: мы братья Охозии, идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государыни. И сказал он: возьмите их живых. И взяли их живых и закололи их 42 человека при колодце Бефекеда, и не осталось из них ни одного. И поехал оттуда, и встретился с Ионадавом, сыном Рехава, шедшим навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему: расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу? И сказал Ионадав: да. Если так, то дай руку твою. И подал он руку свою, и приподнял он его к себе в колесницу, и сказал: поезжай со мной, и смотри на мою ревность о Господе. И посадили его в колесницу. Прибыв в Самарию, он убил всех остававшихся у Ахава в Самарии, так что совсем истребил его по слову Господа, которое он изрек Илии. И собрал Иеуи весь народ и сказал им: Ахав мало служил Ваалу, и Иеуи будет служить ему более. Итак, созовите ко мне всех пророков Ваала, всех служителей его и всех священников его, чтобы никто не был в отсутствии, потому что у меня будет великая жертва Ваалу. А всякий, кто не явится, не останется жив. Иеуи делал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителей Ваала. И сказал Иеуи:

назначьте праздничное собрание ради Ваала. И провозгласили собрание. И послал Иуй по всему Израилю, и пришли все служители Ваала. Не оставалось ни одного человека, кто бы не пришел. И вошли в дом Ваала, и наполнился дом Ваала от края до края. И сказал он хранителю одежд: принеси одежду для всех служителей Ваала. И он принес им одежду. И вошел Иуй с Ионадавом сыном Рехава в дом Ваала и сказал служителям Ваала: разведайте и разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господних, так как здесь должны находиться только одни служители Ваала. И приступили они к совершению жертв и всесожжений. А Иуй поставил вне дома 80 человек и сказал: душа того, у которого спасется кто-либо из людей, которых я отдаю вам в руки, будет вместо души спасшегося. Когда кончено было всесожжение, сказал Иуй скороходам и начальникам: пойдите, бейте их, чтобы ни один не ушел. И поразили их острием меча, и бросили их скороходы и начальники, и пошли в город, где было капище Ваала, и вынесли статуи из капища Ваала и сожгли их, и разбили статую Ваала и разрушили капище Ваала, и сделали из него место нечистот до сего дня. И истребил Иуй Ваала с земли израильской. Впрочем, от грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех, от них не отступал Иуй, от золотых тельцов, которые в Вифилии, которые в Дане. И сказал Господь Иую: за то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавовым все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом. Но Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не отступал от грехов Иеровоама, который ввел Израиля в грех. В те дни начал Господь отрезать части от израильтян и поражал их Азаил во всем пределе Израилевом. На восток от Иордана всю землю Галаад, колено Гадова, Рувимова, Манасиина, начиная от Ароера, который при потоке Арнон, и Галаад, и Васан. Прочее об Иуе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его написано в летописи царей израильских. И почил Иуй с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоахаз, сын его, вместо него. Времени же царствования Иуя над Израилем в Самарии было 28 лет. Глава 11. Гафолия, мать Ахозии, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. Но Иосавеф, дочь царя Иорама, сестра Ахозии, взяла Иоаса, сына Ахозии, и тайно увела его из среды умерщвляемых сыновей царских, его и кормилицу его, в постельную комнату. И скрыли его от Гафолии, и он не умерщвлен. И был он с нею скрываем в доме Господнем 6 лет, между тем, как Гафолия царствовала над землей. В 7-й год послал Иодай и взял сотников из телохранителей и скороходов и привел их к себе в дом Господен и сделал с ними договор и взял с них клятву в доме Господнем и показал им царского сына. И дал им приказание, сказав: «Вот что вы сделаете». Третья часть из вас, из приходящих в субботу, будет содержать стражу при царском доме, третья часть — у ворот Сур, и третья часть — у ворот сзади телохранителей, и содержите стражу дома, чтобы не было повреждения. И две части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем для царя. И окружите царя со всех сторон,
каждый с оружием своим в руке своей, и кто вошел бы в ряды, тот да будет умерщвлен. И будьте при царе, когда он выходит и когда входит». И сделали сотники все, что приказал Иодай, священник. И взяли каждый людей своих, приходящих в субботу и отходящих в субботу, и пришли к Иодаю, священнику. И раздал священник сотникам копья и щиты царя Давида, которые были в доме Господнем. И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, от правой стороны дома до левой стороны дома, у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшения, и воцарили его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали: «Да живет царь!» И услышала Гафолия голос бегущего народа, и пошла к народу в дом Господен, и видит, и вот царь стоит на возвышении по обычаю, и князья и трубы подле царя, и весь народ земли веселится и трубят трубами. И разодрала Гафолия одежды свои и закричала: «Заговор, заговор!» И дал приказание Иодай, священник, сотникам, начальствующим над войском, и сказал им: «Выведите ее за ряды, а кто пойдет за нею, умерщвляйте мечом», так как думал священник, чтобы не умертвили ее в доме Господнем. И дали ей место, и она прошла через вход конский к дому царскому, и умерщвлена там. И заключил Иодай завет между Господом и между царем и народом, чтобы он был народом Господним и между царем и народом. И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили жертвенники его, и изображения его совершенно разбили, и Матфана, жреца Ваала, убили перед жертвенниками. И учредил священник наблюдение над домом Господним. И взял сотников и телохранителей, и скороходов, и весь народ земли, и проводили царя из дома Господнего, и пришли по дороге через ворота телохранителей в дом царский. И он воссел на престоле царей. И веселился весь народ земли, и город успокоился. А Гафолию умертвили мечом в царском доме. 7 лет был Иоас, когда воцарился. Глава 12. В 7-й год Иеуя воцарился Иоас, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. Только высоты не были отменены. Народ еще приносил жертвы и курение на высотах. И сказал Иоас священникам: «Все серебро посвящаемое, которое приносят в дом Господен, серебро от приходящих, серебро, вносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому приходит на сердце принести в дом Господен, пусть берут священники себе, каждый от своего знакомого, и пусть исправляют они поврежденное в храме везде, где найдется повреждение». Но как до 23-го года царя Иоаса священники не исправляли повреждений в храме, то царь Иоас позвал священника Иодая и священников и сказал им: «Почему вы не исправляете повреждений в храме? Не берите же отныне серебра у знакомых своих, а на починку повреждений в храме отдайте его». И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждений в храме. И взял священник Иодай 1 ящик, и сделал отверстие сверху его, и поставил его подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом Господен, и полагали туда священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом Господен. И когда видели, что много серебра в ящике, приходили писец царский и первосвященник, и завязывали в мешки, и пересчитывали серебро, найденное в доме Господнем, и отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, приставленным к дому Господнему,
а эти сдерживали его на плотников и строителей, работавших в доме Господнем, и на делателей стен, и на каменотёсов, также на покупку деревьев и тёсаных камней для починки повреждений в доме Господнем, и на всё, что расходовалось для поддержания храма. Но не сделано было для дома Господнего серебряных блюд, ножей, чаш для окропления, труб, всяких сосудов золотых и сосудов серебряных из серебра, приносимого в дом Господень, а производителям работ отдавали его и починили им дом Господень. И не требовали отчёта от тех людей, которым поручали серебро для раздачи производителям работ, ибо они действовали честно. Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господень, священникам оно принадлежало. Тогда выступил в поход Азаил, царь сирийский, и пошёл войной на Геф и взял его. И вознамерился Азаил идти на Иерусалим, но Иоас, царь иудейский, взял всё пожертвованное, что пожертвовали храму Иосафат и Иорам и Ахозия и отцы его цари иудейские, что он сам пожертвовал, и всё золото, найденное в сокровищницах дома Господнего и дома царского, и послал Азаилу, царю сирийскому. И он отступил от Иерусалима. Прочее об Иоасе и обо всём, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И восстали слуги его и составили заговор и убили Иоаса в доме Милла на дороге к Силле. Его убили слуги его, и Азакар сын Шимиаты, и Иегозавад сын Шомеры. И он умер, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Амасия, сын его, вместо него. Глава 13. В 23-й год Иоаса, сына Ахозии, царя иудейского, воцарился Иоахаз, сын Иуя, над Израилем в Самарии. И царствовал 17 лет, и делал неугодное в очах Господних, и ходил в грехах Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех и не отставал от них. И возгорелся гнев Господа на Израиля, и он предавал их в руку Азаила, царя сирийского, и в руку Винодада, сына Азаила, во все дни. И помолился Иоахаз лицу Господнему, и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь сирийский. И дал Господь израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки сирийцев, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня. Однако же не отступали от грехов дома Иеровоама, который ввел Израиля в грех, ходили в них, и дубрава стояла в Самарии. У Иоахаза оставалось войско только 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших, от того, что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрание. Прочее об Иоахазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. И почил Иоахаз с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоас, сын его, вместо него. 37-й год Иоаса, царя иудейского, воцарился Иоас, сын Иоахаса, над Израилем в Самарии, и царствовал 16 лет, и делал неугодное в очах Господних. Не отставал от всех грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех, но ходил в них. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, а Иеровоам сел на престоле его, и погребен Иоас в Самарии с царями израильскими. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер.
И пришёл к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его. И сказал ему Елисей: возьми луки стрелы. И взял он луки стрелы. И сказал царю израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя и сказал: отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил. И сказал: это стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сирийцев в Афеке в конец. И сказал Елисей: возьми стрелы. И он взял. И сказал царю израильскому: бей по земле. И ударил он три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: надобно было бы бить пять или шесть раз, тогда ты побил бы сирийцев совершенно, а теперь только три раза поразишь сирийцев. И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисея. И он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои. Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Венадад, сын его, вместо него. И взял назад Иоас, сын Иоахаза, из руки Венадада, сына Азаила, города, которые он взял войной из руки отца его Иоахаза. Три раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы. Глава 14. Во второй год Иоаса, сына Иоахаза, царя израильского, воцарился Амасия, сын Иоаса, царя иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегаддань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, впрочем, не так, как отец его Давид. Он во всем поступал так, как отец его Иоас. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Когда утвердилось царство в руках его, тогда он умертвил слуг своих, убивших царя отца его. Но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря: не должны быть наказываемы смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, но каждый за свое преступление должен быть наказываем смертью. Он поразил 10 000 идумеев на долине Соляной и взял Селу в бою и дал ей имя Иокфеил, которое остается и до сего дня. Тогда послал Амасия послов к Иоасу, царю израильскому, сыну Иоахаза, сына Иеуя, сказать: «Выйди, повидаемся лично». И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, царю иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал к кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жены сыну моему». Но прошли дикие звери, что на Ливане, и истоптали этот терн. Ты поразил идумеев, и возгордилось сердце твое. Величайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Пойдешь ты и Иуда с тобой». Но не послушался Амасия, и выступил Иоас, царь израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь иудейский, в Вефсамисе, что в Иудее.
и разбиты были иудеи израильтянами и разбежались по шатрам своим. И Амосию царя иудейского, сына Иоаса, сына Охозии, захватил Иоас царь израильский в Вефсамисе и пошел в Иерусалим и разрушил стену иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угловых на 400 локтей. И взял все золото и серебро и все сосуды, какие нашлись в доме Господнем и в сокровищницах царского дома и заложников, и возвратился в Самарию. Прочее об Иоасе, что он сделал, и о мужественных подвигах его, и как он воевал с Амосией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, и погребен в Самарии с царями израильскими, и воцарился Иеровоам, сын его, вместо него. И жил Амосия, сын Иоаса, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахаза, царя израильского, 15 лет. Прочие дела Амосии записаны в летописи царей иудейских. И составили против него заговор в Иерусалиме, и убежал он в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там. И привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давидовом. И взял весь народ иудейский Азарию, которому было 16 лет, и воцарили его вместо отца его Амосии. Но они не слушали и ожесточили шею свою, как была шея отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего и презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами их, и откровения его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения 2 тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять его. И прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина. И Иуда также не соблюдал заповедей Господа Бога своего и поступал по обычаям израильтян, как поступали они. И отвратился Господь от всех потомков Израиля, и смирил их, и отдавал их в руки грабителям, и, наконец, отверг их от лица своего. Израильтяне отторглись от дома Давидова, и воцарили Иеровоама, сына Навата. И отклонил Иеровоам израильтян от Господа, и вовлек их в великий грех. И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них. Доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков. И переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня. И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Ямафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарией и стали жить в городах ее. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. И донесли царю ассирийскому и сказали: народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли. И повелел царь ассирийский и сказал: отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ из своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они.
вавилоняне сделали Суккот-Бенов, кутийцы сделали Нергала, ямафяне сделали Ашиму, авийцы сделали Нифхаза и Тартака, а

Парваимцы сжигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху богам Сепарваимским. Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священниками высот некоторых из среды своей, и они служили у них в капищах высот. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам и по закону и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Иакова, которому дал он имя Израиль. Заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря: не чтите богов иных и не поклоняйтесь им и не служите им и не приносите жертв им, но Господа, который вывел вас из земли египетской силой великой и мышцей простертой, его чтите и ему поклоняйтесь и ему приносите жертвы. И уставы и учреждения и законы и заповеди, которые он написал вам, старайтесь исполнять во все дни и не чтите богов иных. Из завета, который я заключил с вами, не забывайте и не чтите богов иных, только Господа Бога вашего чтите, и Он избавит вас от руки всех врагов ваших. Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям. Народы эти чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их, и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их. Глава 18. В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем, так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним. Везде, куда ни ходил, поступал он благоразумно. И отложился он от царя Ассирийского и не стал служить ему. Он поразил филистимлян до Газы и в пределах ее от сторожевой башни до укрепленного города. В четвертый год царя Езекии, то есть в седьмой год Осии, сына Илы, царя Израильского, пошел Салманасар, царь Ассирийский, на Самарию и осадил ее, и взял ее через 3 года. В 6-й год Езекии, то есть в 9-й год Осии, царя Израильского, взята Самария. И переселил царь ассирийский израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и при Хаворе, реке в Газане, и в городах медийских. За то, что они не слушали гласа Господа Бога своего, и приступили завет его, все, что заповедал Моисей, раб Господен, они и не слушали, и не исполняли. В 14-й год царя Езекии пошел Сеннахирим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. И послал Езекия, царь иудейский, к царю ассирийскому в Лахис сказать: «Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь ассирийский на Езекию, царя иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. В то время снял Езекия золото с дверей дома Господнего и с дверных столбов, которые позолотил Езекия, царь иудейский, и отдал его царю ассирийскому. И послал царь ассирийский Тартана и Рапсариса и Рапсака из Лахиса к царю Езекию с большим войском в Иерусалим. И пошли и пришли к Иерусалиму, и пошли и пришли, и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Белельничьего. И звали они царя. И вышел к ним
Елиаким, сын Хелкии, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафа, деописатель. И сказал им Рабсак: «Скажите Езекии, так говорит царь, великий царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова, для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто обопрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если вы скажете мне: на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иуде и Иерусалиму: перед этим только жертвенникам поклоняйтесь в Иерусалиме? Итак, вступи в союз с господином моим царем ассирийским. Я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего? И уповаешь на Египет ради колесницы коней? При том же разве я без воли Господней пошел на место это, чтобы разорить его? Господь сказал мне: пойди на землю эту и разори ее. И сказал Елиаким, сын Хелкии, и Севна, и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене. И сказал им Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать эти слова? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски, и говорил, и сказал: слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь, и не будет город этот отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мной и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодца, пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных деревьев и меда, и будете жить и не умрете. Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря: Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель этих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей? И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя: не отвечайте ему. И пришел Елиаким, сын Хелкии, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафа, деописатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака. Глава 19. Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем и пошел в дом Господен. И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну, писца, и старших священников, покрытых вретищем, к Исаии, пророку, сыну Амоса. И они сказали ему: так говорит Езекия: день скорби и наказания и посрамления день этот. Ибо дошли младенцы до отверстия утробы материнской, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых.
И пришли слуги царя Езекии к Исаии, и сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему: так говорит Господь: не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». И возвратился Рабсак и нашел царя Ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тиргаке, царе Эфиопском, ему сказали: «Вот он вышел сразиться с тобой». И снова послал он послов к Езекии сказать: «Так скажите Езекии, царю Иудейскому: пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари Ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие, и ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харран и Рецеф и сынов Эдена, что в Фаласаре? Где царь Емафа и царь Арпада и царь города Сепарваима, Ены и Иввы?» И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господен, и развернул его Езекия перед лицом Господним, и молился Езекия пред лицом Господним, и говорил: «Господи Боже Израилев, сидящий на херувимах, ты один Бог всех царств земли, ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, открой, Господи, очи Твои, воззри, услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Тебя, живого Бога. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их, и побросали богов их в огонь, но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что ты, Господи, Бог один». И послал Исаия, сын Амоса, к Езекии сказать: «Так говорит Господь Бог Израилев: то, о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя Ассирийского, я услышал. Вот слово, которое изрек Господь о нем: презрит тебя, посмеется над тобой девствующая дочь Сиона, вслед тебе покачает головой дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святого Израилева. Через послов твоих ты порицал Господа и сказал: со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самое крайнее пристанище его, в рощу сада его. И откапывал я и пил воду чужую, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве ты не слышал, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города, превращая в груды развалин? И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я все знаю, знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебе назад той же дорогой, которой пришел ты. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и сажайте виноградные сады, и ешьте плоды их. И уцелевшее в доме Иудином оставшееся пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенный от горы Сион. Ревность Господа Саваофа сделает это. Поэтому так говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы,
и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Той же дорогой, которой пришел возвратиться, и в город этот

Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. Глава 20. В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амоса, пророк, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем и делал угодное в очах твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господа: «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. На третий день пойдешь в дом Господен, и прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия: «Возьмите пласт смоков». И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекия Исаии: «Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господен?» И сказал Исаия: «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней?» И сказал Езекия: «Легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней? Нет. Пусть воротится тень назад на 10 ступеней». И воззвал Исаия пророк к Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахаза, на 10 ступеней. В то время послал Бередах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и мази дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исаия, пророк, к царю Езекии и сказал ему: «Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» И сказал Езекия: «Из земли далекой они приходили, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что они делали в доме твоем?» И сказал Езекия: «Все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих». И сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господа. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до этого дня, в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Езекия Исаии: «Благо слово Господа, которое ты изрек». И продолжал: «Да будет мир и благосостояние во дни мои». Прочее об Езекии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод, и провел воду в город, написано в летописи царей иудейских. И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манассия, сын его, вместо него. Глава 21.
12 лет был Моносея, когда воцарился, и 50 лет царствовал.

был в Иерусалиме. Имя матери его Хефциба, и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Иезекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как делал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме положу имя мое». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господнего, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его. И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге израильтянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб мой Моисей. Но они не послушались. И совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков, и сказал: «За то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде него, и ввел Иуду в грех идолами своими. Зато, так говорит Господь, Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того. И протяну на Иерусалим мерную верфь Самарии, и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее. И отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим за то, что они делали неугодное в очах моих и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта и до сего дня. Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодные в очах Господних. Прочее о Манассии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил Манассия с отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Уззы, и воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Мешулемеф, дочь Харуца из Ядбы. И делал он неугодное в очах Господних, так, как делал Манассия, отец его. И ходил той же точно дорогой, которой ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа, Бога отцов своих, не ходил путем Господним. И составили заговор слуги Амона против него, и умертвили царя в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Прочее об Амоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И похоронили его в гробнице его, в саду Уззы, и воцарился Иосия, сын его, вместо него. Глава 22. Восьми лет был Осия, когда воцарился, и 31 год царств, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме.

Имя матери его Нехушта, дочь Елнафана из Иерусалима. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так как делал отец его. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его. И взял его царь Вавилонский в восьмой год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господнего и все сокровища царского дома. И изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израильский, сделал в храме Господнем. И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, 10 000 было переселенных, и всех плотников и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли. И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско числом 7 000, и художников, и строителей 1000, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так как делал Иоаким. Гнев Господен был над Иерусалимом и над Иудою до того, что он отверг их от лица своего. И отложился Сидекия от царя Вавилонского. Глава 25. В 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 9-й день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогой к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Сидекии закололи перед глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза и сковали его оковами и отвели его в Вавилон. В 5-й месяц, в 7-й день месяца, то есть в 19-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского, в Иерусалим, и сжег дом Господен, и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сжег огнем, и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые предались царю Вавилонскому, и прочий простой народ, выселил Навузардан, начальник телохранителей. Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. И столбы медные, которые были у дома Господнего, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли медь их в Вавилон, и тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли. И кадильницы, и чаши, что было золотое, и что было серебряное, взял начальник
телохранителей. Столбы числом два, море одно, и подставы, которые сделал Соломон в дом Господен, меди во всех этих вещах не было весу. 18 локтей высоты в одном столбе, венец на нем медный, а высота венца 3 локтя, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг венца, все из меди, тоже и на другом столбе с сеткой. И взял начальник телохранителей Сераию первосвященника и Цефанию священника второго и 3 стоявших на страже у порога. И из города взял одного евнуха, который был начальствующим над людьми военными, и 5 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и писца главного в войске, записывавшего в войско народ земли, и 60 человек из народа земли, находившихся в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле в земле Ямав. И выселены иудеи из земли своей. Над народом же, остававшимся в земле иудейской, который оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, над ними поставил начальником Годолию, сына Ахикама, сына Шафана. Когда услышали все военачальники, они и люди их, что царь Вавилонский поставил начальником Годолию, то пришли к Годолии в Массифу, и именно Исмаил, сын Нефании, и Иоханан, сын Корея, и Сераия, сын Танхумефа из Нетефафа, и Иезания, сын Маахитянина, они и люди их. И поклялся Годолия им и людям их, и сказал им: «Не бойтесь быть подвластными халдеям, селитесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо вам». Но в 7-й месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сына Елишамы, из племени царского, с 10 человеками, и поразил Годолию, и он умер, и иудеев, и халдеев, которые были с ним в Массифе. И встал весь народ от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, потому что боялись халдеев. В 37-й год переселения Иехонии царя Иудейского, в 12-й месяц, в 27-й день месяца, явил Меродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день, во все дни жизни его. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Первая книга Паралипоменон. Глава 1. Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малилиил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Хам и Иефет. Сыновья Иефета: Гомер, Магог, Мадай и Аван, Елиса, Фувал, Мешех и Фирас. Сыновья Гомера: Аскеназ, Арифат и Фагарма. Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. Сыновья Хама:
Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода. Этот начал быть сильным на земле. Мицраим родил Лудима, Анамима, Легавима и Нафтухима. Патрусима, Кослухима, от которого произошли филистимляне, и Кафтарима. Ханаан родил Сидона, первенца своего Хета, Иевусея, Амарея, Гергесея, Евея, Аркея, Синея, Арвадея, Цемарея и Хамафея. Сыновья Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам. Сыновья Арама: Уц, Хул, Гефер и Мешех. Арфаксад родил Каинана, Каинан же родил Салу, Сала же родил Евера. У Евера родились два сына. Имя одному Фалек, потому что во дни его разделилась земля, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хацармавета и Ираха, Гадорама, Узала, Диклу, Евала, Авиммаила, Шеву, Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана. Сыновья же Сима: Арфаксад, Каинан, Сала, Эвер, Фалек, Рагав, Сирух, Нахор, Фарра, Аврам, он же Авраам. Сыновья Авраама: Исаак и Измаил. Вот родословие их. Первенец Измаила – Наваиов, за ним Кедар, Адбеел, Мимфсам. Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаила. Сыновья Хиттуры, наложницы Авраама. Она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана: Шева и Дедан. Сыновья Дедана: Рагуил, Навдеил, Ассуриим, Астусиим и Асамин. Сыновья Мадиана: Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Илдага. Все эти сыновья Хитуры. И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака: Исав и Израиль. Сыновья Исава: Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей. Сыновья Елифаза: Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ. Фимна же, наложница Елифаза, родила ему Амалика. Сыновья Рагуила: Нахав, Зерах, Шамма и Миза. Сыновья Сеира: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан. Сыновья Лотана: Хори и Гемам, а сестра у Лотана — Фимна. Сыновья Шовала: Алиан, Манахав, Евал, Шефо и Онам. Сыновья Цивеона: Ая и Ана. Дети Аны: Дишон и Оливема, дочь Аны. Сыновья Дишона: Хемдан, Ешбан, Ифран и Хиран. Сыновья Ецера: Билган, Зааван и Акан. Сыновья Дишана: Уц и Аран. Вот цари, царствовавшие в земле Эдома, прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми: Бела, сын Веора, и имя городу его Дингава. И умер Бела, и воцарился по нем Иоав, сын Зераха из Восоры. И умер Иоав, и воцарился по нем Хушам из земли Фемонитян. И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедада, который поразил Мадианитян на поле Моава, имя городу его Авив. И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки. И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке. И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар, имя городу его Пау. Имя жены его Мегитавеэль, дочь Матреда, дочь Мезагава.
И умер Гадар, и были старейшины Уэдома, старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф, старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Киназ, старейшина Фиман, старейшина Мифцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские. Глава вторая. Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Иосиф, Вениамин, Нефалим, Гад и Асир. Сыновья Иуды: Ир, Онан и Силум. Трое родились у него от дочери Шуевой, хананиянки. И был Ир, первенец Иудин, неблагоугоден в очах Господа, и он умертвил его. И Фамарь, невестка его, родила ему Фарыса и Зару. Всех сыновей у Иуды было пятеро. Сыновья Фарыса – Есром и Хамул. Сыновья Зары – Зимри, Ефан, Эман, Халкол и Дара. Всех их пятеро. Сыновья Харми – Ахар, наведший беду на Израиле, нарушив заклятие. Сын Ефана – Азария. Сыновья Есрома, которые родились у него: Иерахмиил, Арам и Хилувай. Арам же родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, князя сынов Иудиных. Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Овида, Овид родил Иессея, Иессей родил первенца своего Илиава, второго Аминадава, третьего Самму, четвертого Нафанаила, пятого Раддая, шестого Оцема, седьмого Давида. Сестры их – Саруия и Авигея. Сыновья Саруии – Авесса, Иоав и Азаил трое. Авигея родила Амессу, отец же Амессы и Ефер измаильтянин. Халев, сын Эсрома, родил от Азувы, жены своей, и от Иериофы, и вот сыновья его Иешер, Шовав и Ардон. И умерла Азува, и взял себе Халев жену Ефрафу, и она родила ему Хура. Хур родил Урия, Урий родил Веселиила. После Эсром вошел к дочери Махира, отца Галаада, и взял ее, будучи 60 лет, и она родила ему Сегува. Сегув родил Иаира, и было у него 23 города в земле Галаадской. Но гессуряне и сирийцы взяли у них селение Иаира, Кенав и зависящие от него города, 60 городов, все это города сыновей Махира, отца Галаада. По смерти Эсрома в Халев Ефрафе жена Эсромова Авия родила ему Ашхура, отца Фикоии. Сыновья Иерахмиила, первенца Эсрома, были первенец Рам, за ним Вуна, Рен, Оцем и Ахия. Была у Иерахмиила и другая жена, имя ее Афара, она мать Онама. Сыновья Рама, первенца Иерахмиила, были Маац, Иамин и Экер. Сыновья Онама были Шаммай и Иада. Сыновья Шаммая – Надав и Авишур. Имя жене Авишура – Авихаиль, и она родила ему Ахбана и Молида. Сыновья Надава – Селед и Афаим, и умер Селед бездетным. Сын Афаима – Иший. Сын Ишия – Шишан. Сын Шишана – Ахлай. Сыновья Иады, брата Шамая, Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным. Сыновья Ионафана – Пелев и Заза. Это сыновья Иерахмиила. У Шишана не было сыновей, а только дочери. У Шишана был раб-египтянин, имя его Иарха. Шишан отдал дочь свою Иархе, рабу своему, в жены. И она родила ему Аттая. Аттая родил Нафана, Нафан родил Завада. Завад родил Эфлала, Эфлал родил Овида. Овид родил Иуя, Иуй родил Азарию. Азария родил Хелеца, Хелец родил Илиасу.
Элиаса родил Сисмая, Сисмай родил Салума. Салум родил Иекамию, Иекамия родил Елишаму. Сыновья Халева, брата Иерахмеила. Меша, первенец его, он отец Зифа, и сыновья Мареши, отца Хеврона. Сыновья Хеврона, Корей, и Тапуах, и Рекем, и Шема. Шема родил Рахама, отца Иеркиама, а Рекем родил Шамая. Сын Шамая Маон, а Маон отец Бефцура. И Ефа, наложница Халева, родила Харана, Моцу и Газеза. И Харан родил Газеза. Сыновья Иегдая, Регем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф. Наложница Халева, Мааха, родила Шевера и Фирхану. Она же родила Шаафа, отца Мадманы, Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халева, Ахса. Вот сыновья Халева. Сын Хур, первенец Ефрафы, Шовал, отец Кириаф и Арима, Салма, отец Вифлеема, Хареф, отец Бевгадера. У Шовала, отца Кириаф и Арима, были сыновья Гароя, отцы Галменюхот. Племена Кириаф и Арима – Ифрияне, Футияне, Шумафане и Мидраитяне. От этих произошли Цоряне и Эштаоляне. Сыновья Салмы – Вифлеемляне и Нетофафяне, венец дома Иоава и половина Менухотян – Цоряне. И племена Сафирийцев, живших в Иабеце – Тирейцы, Шимейцы, Сухайцы – это киньяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетехава. Глава третья. Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были: первенец Амнон от Ахинуамы из Риилитянки, второй Далуия от Авигеи Кармелитянки, третий Авесалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского. Четвертый – Адония, сын Агифы. Пятый – Сафатия от Авиталы. Шестой – Ифриам от Аглаи, жены его. Шестеро родившихся у него в Хевроне. Царствовал же он там 7 лет и 6 месяцев. А 33 года царствовал в Иерусалиме. А эти родились у него в Иерусалиме: Шима, Шовав, Нафан и Соломон, 4 от Версавии, дочери Аммиила. Ифхар, Елишама, Елифелет, Ногаг, Нефег и Афия, Елишама, Илиада и Елифелет, 9. Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц, сестра их Фамарь. Сын Соломона – Роваам, его сын Авия, его сын Аса, его сын Иосафат, его сын Иорам, его сын Охозия, его сын Иоас, его сын Амасия, его сын Азария, его сын Иоафам, его сын Ахаз, его сын Езекия, его сын Манасия, его сын Амон, его сын Иосия. Сыновья Иосии, первенец Иоахаз, второй Иоаким, третий Седекия, четвертый Селум. Сыновья Иоакима, Иехония, сын его, Седекия, сын его. Сыновья Иехонии, Асир, Салафиил, сын его, Малкирам, Федаия, Шенацар, Иезекия, Гошама и Савадия. И сыновья Федаии, Зоровавель и Шимей. Сыновья же Зоровавеля, Мешулам и Ханания, и Шеломиф, сестра их. И еще 5 – Хашува, Огел, Берехия, Хасадия и Иушав-Хесед. И сыновья Ханании, Филатия и Исаия. Его сын Арифаия, его сын Арнан, его сын Овадия, его сын Шихания. Сын Шихании – Шимаия. Сыновья Шимаии, Хатуш, Иял, Бариах, Неария и Шафат, 6. Сыновья Неарии, Илиаенай, Езекия и Азрикам,
трое: сыновья Елеоинаия, Гадавьягу, Елиашив, Филаия, Акув, Иоханан, Делаия и Анании. Семеро. Глава четвертая. Сыновья Иуды: Фарес, Эсром, Харми, Хур и Шавал. Реаия, сын Шавал, родил Иохафа. Иохаф родил Ахума и Лагада, от них племена царян. И эти сыновья Этама: Изриэль, Ишма и Идбаш, и сестра их по имени Гацлелпони. Пенуэл, отец Гидора, и Эзер, отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема. У Ахшура, отца Фекои, было две жены, Хела и Наара. И родила ему Наара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфари. Это сыновья Наары. Сыновья Хелы: Цереф, Цохар и Эфнан. Коц родил Анува и Цовева, и племена Ахархела, сына Гарума. Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: «Я родила его с болезнью». И воззвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спослал ему, что он просил. Хелув же, брат Шухи, родил Махира, он есть отец Эштона. Эштон родил Бефрафу, Пасиаха, Техинну, отца города Нааса, брата Селома, Кенезии и Ахаза. Это жители Рехи. Сыновья Кеназа: Гафаниил и Сираия. Сын Гафаниила — Хафаф. Меонофай родил Офру, а Сираия родила Иоава, родоначальника долины плотников, потому что они были плотники. Сыновья Халева — сына Иофинии — Ир, Ила и Наам. Сын Илы — Кеназ. Сыновья Иегалилела: Зиф, Зифа, Фирия и Асриел. Сыновья Езры: Иефер, Меред, Эфер и Иалон. Иефер же родил Мирома, Шамая и Ишбаха, отца Ешфемои. И жена его Иудия родила Иереда, отца Гедора, и Хевера, отца Соха, и Иекуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял Меред. Сыновья жены его Годии, сестры Нахама, отца Киилы, Гарми и Ешфемоа, Маахатянин. Сыновья Симеона: Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. Сыновья Ишия: Захеф и Бензахеф. Сыновья Селома, сына Иуды: Ир, отец Лехи, и Лаеда, отец Мареши, и семейство выделывавших Вессон из дома Ашбеи, и Иоким, и жители Хозевы, и Иоаш, и Сараф, которые имели владение в Моафе, и Иашу-Велихем, но это событие древнее. Они были горшечники и жили при садах и огородах. У царя для работ его жили они там. Сыновья Симеона: Немуил, и Амин, и Ариф, Зерах и Саул. Шалум, сын его, его сын Мифсам, его сын Мишма. Сыновья Мишмы: Хамуил, сын его, его сын Закур, его сын Шимей. У Шимея было 16 сыновей и 6 дочерей. У братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов Иудиных. Они жили в Версавии, Моладе, Хацаршуале, в Билге, в Яцеме, в Фаладе, в Вифуиле, в Хорме, в Циклаге, в Беф-Марковофе, в Цесурсусиме, в Беф-Биреи и Шаириме. Вот города их до царствования Давида с селами их: Этам, Аин, Римон, Фокен и Ашан — 5 городов. И все селения их, которые находились вокруг этих городов до Ваала. Вот места жительства их и родословия их: Мешовав,
Иамлех и Иосия, сын Амасии, Иоил и Иегу, сын Иошиви, сына Сераии, сына Осиила, Елеоенай, Иакова, Ишохаия, Исаия, Адиил, Ишимиил, Иванея, Изиза, сын Шифия, сын Алона, сын Иедаии, сын Шимрия, сын Шимаии. Эти, названные по именам, были князьями племен своих, и дом отцов их распространился весьма. Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтобы найти пастбище для стад своих. И нашли пастбище тучное и хорошее, и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного хамитян. И пришли эти по именам, записанные в одни языки царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда, и поселились на месте их, ибо там были пастбища для стад их. Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир 500 человек. Филатия, Неария, Рефаия и Узиил, сыновья Ищия, были во главе их. И побили уцелевший там остаток амаликитян, и живут там до сего дня. Глава 5. Сыновья Рувима, первенца Израиля, он первенец, но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израиля, с тем, однако ж, чтобы не писаться им первородными. Потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Сыновья Рувима, первенца Израиля, Ханох, Фаллу, Хецрон и Харми. Сыновья Иоиля, Шимая, сын его сын Гог, его сын Шимей, его сын Миха, его сын Реаия, его сын Ваал, его сын Беера, которого отвел в плен Феглофилосар, царь ассирийский, он был князем рувимлян, и братья его по племенам их, по родословному списку их были главные Иеиель, потом Захария, и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иоииля. Он обитал в Ероэре до Нево и Ваал-Меона. А к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Евфрат, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской. В дни Саула они вели войну с агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах и по всей восточной стороне Галаада. Сыновья Гада жили напротив них, в земле Васанской до Салхи. В Васане Иоиль был главный, Шафан второй, потом Иоанай и Шафат. Братьев их с семействами их было семеро: Михаил, Мишулам, Шева, Иорай, Иоакан, Зия и Ивер. Вот сыновья Авихаила, сына Хурия, сына Иароаха, сына Галаада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Иахдо, сына Буза. Ахи, сын Авдеила, сына Гуниева, был главой своего рода. Они жили в Галааде, в Васане и в зависящих от него городах и во всех окрестностях Сарона до исхода их. Все они перечислены во дни Иоафама, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, царя Израильского. У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассеина было людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве, 44 760 выходящих на войну. И воевали они с агарянами и Етуром, Нафишем и Надавом. И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и он услышал их за то, что они уповали на него. И взяли они стада их, верблюдов 50 000, из мелкого скота 250 000, ослов 2000 и 100 000 душ людей, потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение это. И жили они на месте их до переселения. Потомки полуколена Манассеина жили в той земле от Васана до Ваал-Ермона и Синира и до горы Ермон,
и их было много –

сыновья Левия – Герсон, Кааф и Мирари. Сыновья Каафа – Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Дети Амрама – Аарон, Моисей и Мариань. Сыновья Аарона – Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. Елеазар родил Финеэса, Финеэс родил Авишуя, Авишуй родил Букия, Буки родил Озию. Озия родил Зерахию, Зерахия родил Мераиофа, Мераиоф родил Амарию, Амария родил Ахитува. Ахитув родил Садока, Садок родил Ахимааса, Ахимаас родил Азарию, Азария родил Иоанна. Иоанн родил Азарию. Это тот, который был священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме. И родил Азария Амарию, Амария родил Ахитува. Ахитув родил Садока, Садок родил Селума. Селум родил Хелкию, Хелкия родил Азарию. Азария родил Сираию, Сираия родил Иоседека. Иоседек пошел в плен, когда Господь переселил иудеев и иерусалимлян рукою Навуходоносора. Итак, сыновья Левия – Герсон, Кааф и Мерари. Вот имена сыновей Герсона – Ливни и Шимей. Сыновья Каафа – Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Сыновья Мерари – Махли и Муши. Вот потомки Левия по родам их. У Герсона – Ливни, сын его, Иоахав, сын его, Зимма, сын его. Иоах, сын его, Иддо, сын его, Зерах, сын его, Иафрай, сын его, сыновья Каафа, Аминадав, сын его, Корей, сын его, Асир, сын его, Елкана, сын его, Евиасав, сын его, Асир, сын его, Тахав, сын его, Уриил, сын его, Узия, сын его, Саул, сын его. Сыновья Елканы, Амасай и Ахимов. Елкана, сын его, Цофай, сын его, Нахав, сын его, Елиав, сын его, Иерахам, сын его, Елкана, сын его, Самуил, сын его. Сыновья Самуила, первенец Иоаиль, второй Авия. Сыновья Мерари, Махли, Ливни, сын его, Шимей, сын его, Уза, сын его, Шима, сын его, Хагге, сын его, Асаия, сын его. Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в Доме Господнем со времени поставления в нем ковчега. Они служили певцами перед скинией собрания, доколе Соломон не построил Дома Господнего в Иерусалиме, и они становились на службу свою по уставу своему. Вот те, которые становились с сыновьями своими, из сынов Каафовых, Еман, певец, сын Иоиля, сын Самуила. Сын Елканы, сын Иерахама, сын Елиила, сын Тоаха. Сын Цуфа, сын Елканы, сын Махафа, сын Амасая. Сын Елканы, сын Иоиля, сын Азарии, сын Цефании. Сын Тахафа, сын Асира, сын Авиасафа, сын Корея. Сын Ицгара, сын Каафа, сын Левия, сын Израиля. И брат его Асав, стоявший на правой стороне его, Асав, сын Берехии, сын Шимы, сын Михаила, сын Ваасеи, сын Малхии, сын Ефния, сын Зераха, сын Адаии, сын Ефана, сын Зиммы, сын Шимия, сын Иоахафа, сын Герсона, сын Левия, а из сыновей Мерари, братьев их, на левой стороне Ефан, сын Кишия, сын Авдия, сын Малуха, сын Хашавии, сын Амасии, сын Хелкии, сын Амция, сын Вания, сын Шемера, сын Махлия, сын Мушия, сын Мирари, сын Левия. Братья их левиты определены на всякие службы при Доме Божьем. Аарон же и сыновья его сжигали на жертвеннике всесожжения и на жертвеннике кадильном, и совершали всякое священнодействие во святом святых и для очищения Израиля во всем, как заповедал раб Божий Моисей. Вот сыновья Аарона, Елеазар, сын его, Финеес, сын его, Авиуд, сын его,

Буккий сын его, Уззий сын его, Зерахия сын его, Мираиов сын его, Амария сын его, Ахитув сын его, Садок сын его, Ахимаас сын его. И вот жилище их поселением их в пределах их, сынам Аароновым из племени Каафова, так как жребий выпал им, дали Хеврон в земле Иудиной и предместье его вокруг него. Поля же этого города и села его отдали Халеву, сыну Иефонии. Сынам Аароновым дали также города-убежища Хеврон и Ливну с их предместьями, и Аттир, и Эштемоа, и предместье его, и Хилен, и предместье его, Давир, и предместье его, и Ашан, и предместье его, Вевсамис, и предместье его, а от колена Вениаминова Геву, и предместье ее, и Алемеф, и предместье его, и Анафов, и предместье его, всех городов их, в племенах их 13 городов. Остальным сынам Каафовым из семейств этого колена дано по жребию 10 городов из удела половины колена Манассеина. Сынам Герсоновым по племенам их от колена Иссахарова, и от колена Асирова, и от колена Нефалимова, и от колена Манассеина в Васане дано 13 городов. Сынам Мирариным по племенам их от колена Рувимова, и от колена Гадова, и от колена Завулонова дано по жребию 12 городов. Так дали сыны Израилевы левитам города и предместья их. Дали они по жребию от колена сынов Иудиных, и от колена сынов Симеоновых, и от колена сынов Вениаминовых те города, которые они назвали по именам. Некоторым же племенам сынов Каафовых даны были города от колена Ефремова. И дали им города-убежище Сихем и предместье его на горе Ефремовой, и Гезер и предместье его, и Иокмеам и предместье его, и Беф-Орон и предместье его, и Аялон и предместье его, и Гафримон и предместье его, от половины колена Манассеина Анер и предместье его, Билиам и предместье его, это по колению остальных сынов Каафовых. Сынам Герсоновым от племени полуколена Манассеина дали Голан в Васане и предместье его, Аштаров и предместье его, от колена Иссахарова Кедес и предместье его, Даврав и предместье его, и Рамов и предместье его, и Анем и предместье его, от колена Асирова Машал и предместье его, и Авдон и предместье его, и Хукок и предместье его, и Рехов и предместье его, от колена Нефалимова Кедес в Галилее и предместье его, и Хаммон и предместье его, и Кириафаим и предместье его, а прочим сынам Мирариным от колена Завулонова Римон и предместье его, Фавор и предместье его. По ту сторону Иордана против Иерихона, на восток от Иордана, от колена Рувимова, дали Восор в пустыне и предместье его, и Иоацу и предместье ее, и Кедемов и предместье его, и Мефаав и предместье его, от колена Гадова Рамов в Галааде и предместье его, Маханаим и предместье его, и Есивон и предместье его, и Иазер и предместье его. Глава 7. Сыновья Иссахара, Фола, Фуа, Иашув и Шимрон, четверо. Сыновья Фолы, Узи, Рифаия, Иераил, Иахмай, Ивсам и Самуил. Главные в поколениях Фолы, люди воинственные в своих поколениях. Число их во дни Давида было 22 600. Сын Узия, Израхия, а сыновья Израхии Михаил, Вадия, Иоил и Ишия пятеро. Все они главные. У них по родам их, по поколениям их, было готово к сражению войско 36 тысяч, потому что у них было много жен и сыновей. Братьев же их во всех поколениях из Сахаровых людей воинственных было 87 тысяч, внесенных в родословные записи. У Вениамина Бела, Бехер и Иидиаил трое. Сыновья Белы Эцбон, Узи, Узиил, Иеримов и Ири пятеро.
главы поколений, люди воинственные. В родословных списках записано их 22 034. Сыновья Бехера: Зимира, Иоаш, Елиезер, Елиоинай, Омри и Еремов, Авия, Анафов и Алимеф. Все эти сыновья Бехера. В родословных списках записано их по родам, их по главам поколений, людей воинственных, 20 200. Сын Иидиаила: Билган. Сыновья Билгана: Иисус, Вениамин, Егуд, Хинаана, Зифан, Фарсис и Ахишахар. Все эти сыновья Иидиаила были главами поколений, люди воинственные, 17 200 было выходящих на войну. И Шупим, и Хупим, сыновья Ира, Хушим, сына Хера. Сыновья Нефалима: Иахциил, Гуни, Иецер и Шелем, дети Валлы. Сыновья Манасии: Асриил, которого родила наложница его Арамиянка, она же родила Махира, отца Галаада. Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима, имя сестры их Мааха, имя второму Салпаад. У Салпаада были только дочери. Мааха, жена Махира, родила сына и нарекла ему имя Кереш, а имя брату его Шереш. Сыновья его Улам и Рекем. Сын Улама – Бедан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Манасии. Сестра его Малихеф родила Ишгода, Авиезера и Махлу. Сыновья Шемиды были Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам. Сыновья Ефрема – Шутилах и Беред, сын его, и Фахав, сын его, и Илиада, сын его, и Фахав, сын его, и Завад, сын его, и Шутилах, сын его, и Изер, и Илиад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их. И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его. Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигло дом его. И дочь у него была Шеера, она построила Беф-Орон нижний и верхний и Узен-Шееру. И Рифай сын его, и Решеф, и Филах сын его, и Фахан сын его, Лаидан сын его, Аммиуд сын его, Елишама сын его, Нон сын его, и Иисус сын его. Владения их и места жительства их были Вифиль и зависящие от него города, к востоку Нааран, к западу Гезер и зависящие от него города, Сихем и зависящие от него города, до Газы и зависящих от нее городов. А со стороны сынов Манасииных Бефсан и зависящие от него города, Фаанах и зависящие от него города, Мегиддо и зависящие от него города, Дор и зависящие от него города. В них жили сыновья Иосифа, сына Израилева. Сыновья Асира: Имна, Ишва, Ишви и Берия, и сестра их Сирах. Сыновья Берии: Хевер и Малхиил, он отец Бирзаифа. Хевер родил Иафлета, Шомера и Хофама, и Шую, сестру их. Сыновья Иафлета: Пасах, Бимгал и Ашваф. Вот сыновья Иафлета. Сыновья Шемера: Ахи, Рогга, Ихукба и Арам. Сыновья Гелема, брата его: Цофах, Имна, Шелеш и Амал. Сыновья Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал, Бери и Мра. Бецер, Год, Шамма, Шилша, Ифран и Беера. Сыновья Иефера: Иефунни, Фиспа и Ара. Сыновья Уллы: Арах, Ханиил и Риция. Все эти сыновья Асира – главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках в войске для войны по счету 26 тысяч человек. Глава 8. Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ашбела, третьего Ахрая, четвертого Ноху и пятого Рафу. Сыновья Белы были Аддар,
Гера, Авиуд, Афишуа, Нааман, Ахоах, Гера, Шефуфан и Хурам. И вот сыновья Ягуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных в Манахав. Нааман, Ахия и Гера, который переселил их, он родил Уззу и Ахихуда. Шигараим родил детей в земле Моавицкой после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару, жен своих. И родил он от Хадеши, жены своей, Иоава, Цивию, Мешу, Малхама, Иуца, Шахию и Мирму. Вот сыновья его, главы поколений. От Хушима родил он Авитува и Елпаала. Сыновья Елпаала – Эвер, Мишам и Шемер, который построил Оно и Лод, и зависящие от него города, и Бера и Шема, они были главами поколений жителей Айалона. Они выгнали жителей Гефа. Ахио, Шашак, Иремов, Зевадия, Арад, Эдер, Михаил, Ишфа и Иоха, сыновья Берии. Зевадия, Мишулам, Хиский, Хевер, Ишмирай, Излия и Иоав, сыновья Елпаала. Иаким, Зихрий, Завдий, Еленай, Целфай, Елиил, Адайя, Бераия, Шимрав, сыновья Шимея. Ишпан, Эвер, Илиил, Авдон, Зихрий, Ханан, Ханания, Илам, Антофия, Ивдия и Финуил, сыновья Шашака. Шамшерай, Шахария, Афалия, Иаришия, Илия и Зихрий, сыновья Иерахама. Это главы поколений, в родах своих главные, они служили в Иерусалиме. В Гаваоне жили Иеил, отец Гаваонитян, имя жены его Мааха, и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, Нер, Гедор, Ахио, Зехер и Миклов. Миклов родил Шимея, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Милхисуя, Авинадава и Ешбаала. Сын Ионафана – Мирибаал, Мирибаал родил Миху. Сыновья Михи – Пифон, Мелег, Фаарея и Ахаз. Ахаз родил Иоиаду, Иоиада родил Алемефа, Азмавефа и Замврия, Замврий родил Моцу. Моц родил Бинею, Рифаия – сын его, Илиаса – сын его, Ацел – сын его. У Ацела шестеро сыновей, и вот имена их – Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Все они сыновья Ацела. Сыновья Ешека, брата его, Улам, первенец его, второй Иеуш, третий Елифелет. Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Все они от сынов Вениаминовых. Глава 9. Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных, и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассеиных. Уфай, сын Амиуда, сын Омри, сын Имрия, сын Вания, из сыновей Фареса, сына Иуды. Из сыновей Шилона Асаия, первенец и сыновья его. Из сыновей Зары Иеуил и братья его, 690. Из сынов Вениаминовых Саллу, сын Мишулама, сын Гадавии, сын Гессенуи. И Ивния, сын Иерохама. И Эла, сын Узия, сына Михрии, и Мишулам, сын Шефатии, сына Ригуила, сына Ивнии, и братья их по родам их, 956. Все это мужи были главы родов в поколениях своих. А из священников Иедаия, Иоираф,
Иохин, и Азария, сын Хелкии, сын Мешулама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божьем, и Адаия, сын Иерохама, сын Пашхура, сын Малхии, и Маасай, сын Адиела, сын Иахзера, сын Мешулама, сын Мишелемифа, сын Иммера, и братья их, главы родов своих, 1760, люди отличные в деле служения в Доме Божьем. А из левитов Шимая, сын Хашуфа, сын Азрикама, сын Хашавии, из сынов Мирариных, и Вакбакар, Хереш, Галал и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа, и Овадия, сын Шимаи, сын Галала, сын Идифуна, и Берехия, сын Ассы, сын Елканы, живших в селениях нетофавских. А привратники Шалум, Акуб, Талмон и Ахиман и братья их, Шалум был главным. И до ныне эти привратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов Левиных. Шалум, сын Коре, сын Эвиасафа, сын Корея, и братья его из рода его Кореяне, по делу служения своего были стражами у порогов Скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господен. Финеес, сын Елиазара, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним. Захария, сын Мишелемии, был привратником у дверей Скинии собрания. Всех их, выбранных в привратники к порогам, было 212. Они внесены в список поселениям своим. Их поставил Давид и Самуил прозорливец за верность их. И они, и сыновья их, были на страже у ворот дома Господнего при доме Скинии. На четырех сторонах находились привратники на восточной, западной, северной и южной. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на 7 дней. Эти 4 начальника привратников, левиты, были в доверенности. Они же были приставлены к жилищам и к сокровищам Дома Божиего. Вокруг Дома Божиего они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были каждое утро отпирать двери. Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали. Другим из них поручена была прочая утварь и все священные потребности, мука лучшая и вино, и елей, и ладан, и благовония. А из сыновей священнических некоторые составляли мирру из веществ благовонных. Матафии из левитов, он первенец Силума Кореянина, вверено было приготовляемое на сковородах. Некоторым из братьев их, из сынов Каафовых, поручено было заготовление хлеба в предложение, чтобы представлять их каждую субботу. Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Это главы поколений левитских, в родах своих главные, они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец Гаваонитян Иеил, имя жены его Мааха, и сын его первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахио, Захария и Миклов. Миклов родил Шимиама, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Милхисуя, Авинадава и Ишбаала. Сын Ионафана Мирибаал, Мирибаал родил Миху. Сыновья Михи – Пифон, Мелех, Фарей и Ахаз. Ахаз родил Иаэру. Иаэра родил Алимефа, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Моцу. Моца родил Бинею, Рифаия – сын его, Алиаса – сын его, Ацел – сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их – Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Это сыновья Ацела. Глава 10.
Филистимляне воевали с Израилем, и побежали израильтяне от филистимлян, и падали пораженные на горе Гелвуй. И погнались филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне Ионафана, и Авинадава, и Мелхисуя, сыновей Саула. Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него, так что он изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мной». Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул, и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер. Когда увидели израильтяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались. А филистимляне пришли и поселились в них. На другой день пришли филистимляне обирать убитых, и нашли Саула и сыновей его, павших на горе Гелвуйской. И раздели его, и отрезали ему голову, и сняли оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить об этом пред идолами их и пред народом. И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. И услышал весь Иавис Галаадский все, что сделали филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, взяли тело Саула и тела сыновей его, и принесли их в Иавис, и похоронили кости их под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господа, и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иессея. Глава 11. И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон и сказали: «Вот мы, кость твоя и плоть твоя, и вчера и третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиль, и Господь Бог твой сказал тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем народа моего Израиля». И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицом Господним. Они помазали Давида в царя над Израилем по слову Господнему через Самуила. И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу, а там были и иевусеи, жители той земли. И сказали жители Иевуса Давиду: «Не войдешь сюда». Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов, и сказал Давид: «Кто прежде всех поразит иевусеев, тот будет главой и военачальником». И взошел прежде всех Иоав, сын Саруии, и сделался главой. Давид жил в той крепости, потому и называли ее городом Давидовым. И он обстроил город кругом, начиная от Милло всю окружность, а Иоав восстановил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним. Вот главные из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его по слову Господнему над Израилем. И вот число храбрых, которые были у Давида: Иисваал, сын Ахамани, главный из 30. Он поднял копье свое на 300 человек и поразил их в один раз. За ним Елиазар, сын Додо Ахахиянина, из 3 храбрых. Он был с Давидом в Фаздамиме, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян, но они стали среди поля, сберегли его и поразили филистимлян. И даровал Господь спасение великое. 3 этих главных из 30 вождей взошли на скалу к Давиду в пещеру Адолам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов.
Давид тогда был в укреплённом месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: "Кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского, что у ворот?" Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить её, и вылил её во славу Господа и сказал: "Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей этих, полагавших души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду". И не захотел пить её. Вот что сделали трое этих храбрых. А Авесса, брат Иоава, был главным из трёх. Он убил копьём своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трёх он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам из Кавцеила, он поразил двух ариилов моавитских. Он же сошёл и убил льва во рву в снежное время. Он же убил египтянина, человека ростом в 5 локтей, в руке египтянина было копье, как навой у ткачей. А он подошёл к нему с палкой и, вырвав копье из руки египтянина, убил его его же копьём. Вот что сделал Ванея, сын Иодая. И он был в славе у тех троих храбрых. Он был знатнее 30, но с тремя не равнялся, и Давид поставил его ближайшим исполнителем своих приказаний. А главный из воинов, Асаил, брат Иоава, Елханан, сын Додо из Вифлеема, Шамма, городитянин, Херец, пелонитянин, Ира, сын Икеша, фекаитянин, Евиезер, анафафянин, Сифхай, хушатянин, Илай, ахахиянин, Магарай, нетофафянин, Хелет, сын Вааны, нетофафянин, Итай, сын Рибая, из Гива Вениаминовой, Ванея, пирофанянин, Хурай из Нагелегааша, Авиел из Аравы, Азмавев, бахурамиянин, Елиягба, шалбанянин, сыновья Хашема, гизанитянина, Ионафан, сын Шаги, гераритянин, Ахиам, сын Сахара, гараритянин, Елифал, сын Уры, Хефер из Махеры, Ахия, пелонитянин, Хицрой, кармелитянин, Наарай, сын Езбоя, Иоиль, брат Нафана, Мифхар, сын Гагрия, Целек, аммонитянин, Нахарай, берафянин, оруженосец Иоафа, сына Саруии, Ира, ифриянин, Гарыб, ифриянин, Урия, хет, Зават, сын Ахлая, Адина, сын Шизы, рувимлянин, глава рувимлян, и у него было 30, Ханан, сын Махи, Иосафат, мифниянин, Узия, аштерафянин, Шама и Иеиел, сыновья Хофама, араирянина, Иедиаэл, сын Шимврия, и Иоха, брат его, фитиянин, Илиел из Махавима, и Иеревай, и Иошавия, сыновья Елнаама, и Ифма, моавитянин, Елиел, Овед и Иосиел из Мицеваи. Глава 12. И эти также пришли к Давиду в Сакелаг, когда он еще укрывался от Саула, сына Киса, и были из храбрых, помогавших в сражении. Вооруженные луком, правой и левой рукой бросавшие камни и стрелявшие стрелами из лука, из братьев Саула от Вениамина, главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шимаи из Гивы, Иезиел и Филет, сыновья Азмавефа, Бераха и Иегу из Анафофа, Ишмая, гаваонитянин, храбрый из 30 и начальствовавший над 30, и Иеремия, и Ахазеил, и Аханан, и Иозавад из Гедеры, Елузай, и Иеремов, Виалия, Шимария, Сафатия, Харифиянин, Елкана, Ишияху, Азариил, Иозеэр, и Иошавам, Кариянин, и Иоела,
и Зеводия, сыновья Иерохама из Гедора. Из Гадитян перешли к Давиду укрепление в пустыню люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем, лица львиные лица их, и они быстры, как серны в горах. Главный Эзер, второй Авадия, третий Илиав, четвертый Мишмана, пятый Иеремия, шестой Афай, седьмой Елиел, восьмой Иоханан, девятый Елзават, десятый Иеремия, одиннадцатый Махбанай. Они из сыновей Гадовых были главами в войске, меньшей над сотней и большей над тысячей. Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. Пришли также и из сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду. Давид вышел навстречу им и сказал им: «Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит». И объял дух Амасая главу тридцати, и сказал он: «Мир тебе, Давид, и с тобой, сын Иессея. Мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой». Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска. И из колена Манассеина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: «На нашу голову он перейдет к господину своему Саулу». Когда он возвращался в Сакелаг, тогда перешли к нему из Манассеян Аднах, Иозавад, Иедиаэл, Михаил, Иозавад, Елигу и Цельфай, тысячи начальники у Манассеян. И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске. Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие. Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулова по слову Господнему. Сынов Иудиных, носящих щит и копье, было 6800 готовых к войне. Из сынов Симеоновых, людей храбрых в войске, было 7100. И из сынов Левииных 4600. И Иодай, князь от племени Аарона, и с ним 3700. И Садок, мужественный юноша, и род его 22 начальника. Из сынов Вениаминовых, братьев Саула, 3000, но еще многие из них держались дома Саулова. Из сынов Ефремовых 20800 людей мужественных, именитых в родах своих. Из полуколена Манассеина 18000, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида. Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. Из колена Завулонова, готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, 50000 в строю единодушных. Из колена Нефалимова 1000 вождей, и с ними 37000 щитами и копьями. Из колена Данова, готовых к войне, 28600. От Асира воинов, готовых к сражению, 40000. Из-за Иордана, от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манассеина, 120000 со всяким воинским оружием. Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И пробыли там у Давида 3 дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них. Да и близкие к ним, даже до колен из Сахарова, Завулонова и Нефалимова, привозили все съестное на ослах и верблюдах и мулах и валах, муку, смоквы и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля. Глава 13.
И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян: если угодно вам и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской и вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам. И перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему. И сказало все собрание: да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым. Так собрал Давид всех израильтян от Шихора египетского до входа в Емав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириав и Арима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириав и Арим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа восседающего на Херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза, и Ахия, вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом изо всей силы с пением на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божьим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в день тот и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара Гифянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца, и благословил Господь дом Авидара и все, что у него. Глава 14. И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме и родил Давид еще сыновей и дочерей. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, Саваф, Нафан, Соломон, Евеар, Елисуа, Элфалет, Нагах, Нафек, Иофия, и Елисама, Веилиада, и Елифалев. И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем, и поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом и пошел против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. И вопросил Давид Бога, говоря: идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои? И сказал ему Господь: иди, и я предам их в руки твои. И пошли они в Ваал-Перацим, и поразил их там Давид. И сказал Давид: сломил Бог врагов моих рукой моей, как прорыв воды. Поэтому и дали имя месту тому Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем. И пришли опять филистимляне и расположились по долине. И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог: не ходи прямо на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых деревьев. И когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых деревьев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобой, чтобы поразить стан филистимлян. И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразили стан филистимский от Гаваона до Газера. И пронеслось имя Давида по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Глава 15. И построил он себе дома в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчега Божьего, кроме левитов,
потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сынов Аароновых и левитов, из сынов Каафовых Уриила, начальника, и братьев его 120 человек, из сынов Мирариных Асаию, начальника, и братьев его 220 человек, из сынов Герсоновых Иоиля, начальника, и братьев его 130 человек, из сынов Елисафановых Шимаию, начальника, и братьев его 200, из сынов Хевроновых Елиэла, начальника, и братьев его 80, из сынов Уззииловых Аминадава, начальника, и братьев его 112. И призвал Давид священников Садока и Авиафара и левитов Уриила, Асаию, Иоиля, Шимаию, Елиэля и Аминадава, и сказал им: «Вы, начальники родов левитских, освятитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радости. И поставили левиты Имана, сына Иоиля, и из братьев его Асафа, сына Верихии, а из сынов Мирариных, братьев их Ефана, сына Кушаии, и с ними братьев их второстепенных, Захарию, Бена, и Азиила, Шемирамофа, и Ихиила, Уния, Илиава, Ванею, Маасея, Матафию, Елифлеуя, Микнея, и Оветедома, и Иееля, привратников. Еман, Асав и Ифан играли громко на медных кимвалах, а Захария, Азиил, Шемирамов, Иехиил, Уни, Илиав, Маасей и Ванея на псалтирях тонким голосом. Матафия же, Элифлеуи, Микней, Оведедом, Иеил и Азазия на цитрах, чтобы делать начало. А Хенания, начальник левитов, был учителем пения, потому что был искусен в нем. Верихия и Элкана были предверниками у ковчега, Шивания и Асафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елизер, священники, трубили трубами перед ковчегом Божиим. Овед-Эдом и Иехия были предверниками у ковчега. Так Давид и старейшины Израилевы и тысячи начальники пошли перенести ковчег Завета Господнего из дома Овед-Эдома с весельем. И когда Бог помог левитам, несшим ковчег Завета Господнего, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в вессонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной эфод. Так весь Израиль вносил ковчег Завета Господнего с восклицанием при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах. Когда ковчег Завета Господнего входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем. Глава 16. И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжение и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина, и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. Асафа главным, вторым по нем Захарию и Еила,
Шемирамофа, Иехиила, Маттафию, Елиафа, Иванею, Аветедома и Иеила с псалтирями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах, Аванею и Озиила священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом Завета Божия. В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. «Славьте Господа! Провозглашайте имя Его! Возвещайте в народах дела Его! Пойте Ему, играйте Ему! Поведайте о всех чудесах Его! Хвалите с именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа! Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его! Поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его! Вы, семя Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его! Он Господь Бог наш, суды Его по всей земле! Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу родов, то, что завещал Аврааму и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам я землю ханаанскую в наследственный удел вам». Они были тогда малочисленны и ничтожны, и пришельцы в ней, и переходили от народа к народу и из одного царства к другому народу. Но Он никому не позволил обижать их и обличал за них царей. «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. Пойте Господу, вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения Его. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен больше всех богов. Ибо все боги народов – ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте святом Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его». Трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует. Да плещет море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем. Да ликуют вместе все деревья дубравные пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость Его, и скажите: спаси нас, Боже, Спаситель наш. Собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое и да хвалимся славой Твоей. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. И сказал весь народ: Аминь, Аллилуйя. Давид оставил там пред ковчегом завета Господнего Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно каждый день, и Овет-Эдома и братьев его 68 человек, Овет-Эдома, сына Идифуна и Хосу, привратниками, а Садока, священника, и братьев его священников, перед жилищем Господним, что на высоте, в Гаваоне, для возношения всесожжений Господу на жертвеннике всесожжения, постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который Он заповедал Израилю. И с ними Емана и Идифуна и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его. При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же Идифуна поставил при вратах. И пошел весь народ, каждый в свой дом. Возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой. Глава 17. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану, пророку: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господнего под шатром». И сказал Нафан Давиду: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобой Бог». Но в ту же ночь было слово Божье к Нафану:
Пойди и скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь: не ты построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до этого дня, а ходил из скинии в скинию и из жилища в жилище. Где не ходил я со всем Израилем, сказал ли я хоть слово которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой: почему вы не построите мне дома кедрового? И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля и был с тобою везде, куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих перед лицом твоим, и сделал имя твое как имя великих на земле. И я устроил место для народа моего Израиля и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожим, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде, в те дни, когда я поставил судей над народом моим Израилем. Я смирил всех врагов твоих и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сыновей твоих, и утвержу царство его. Он построит мне дом, и утвержу престол его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно. Все эти слова и все видение точно пересказал Нафан Давиду. И пришел царь Давид и стал пред лицом Господним и сказал: «Кто я, Господи Боже, и что такое дом мой, что ты так возвысил меня?» Но и этого еще мало показалось в очах твоих. Боже, ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль и взираешь на меня, как на человека великого. Господи Боже, что еще может прибавить пред тобой Давид для возвеличения раба твоего? Ты знаешь раба твоего. Господи, для раба твоего по сердцу твоему ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие. Господи, нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, к которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом, прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил из Египта? Ты соделал народ твой Израиля своим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его. Итак, теперь, о Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как ты сказал. И да пребудет и возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог Израилев, есть Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим. Ибо ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что ты устроишь ему дом, поэтому раб твой и дерзнул молиться пред тобой. И ныне, Господи, ты Бог, и ты сказал о рабе твоем такое благо. Начни же благословлять дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим. Ибо если ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовек». Глава 18. После этого Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян. Он поразил также моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, принося ему дань. И поразил Давид Адраазара, царя Суфского, в Емафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Евфрат. И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников и 20000 пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только 100.
сирийцы дамасские пришли было на помощь Кадразару царю Суфскому, но Давид поразил 22 000 сирийцев. И поставил Давид охранное войско в Сирии дамасской, и сделались сирийцы рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адразара, и

Аммонитян, Филистимлян и от Амаликитян. И Авесса, сын Саруии, поразил идумеев на долине соляной 18 000 и поставил в Идумее охранное войско, и сделались все идумеи рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем и творил суд и правду всему народу своему. Иоав, сын Саруии, был начальником войска, Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками, Асуса, песцом, Ванея, сын Иодая, над халифеями и филифеями, а сыновья Давидовы первыми при царе. Глава 19. После этого умер Наас, царь аммонитский, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид: «Окажу я милость Анону, сыну Нааса, за благодеяние, которое отец его оказал мне». И послал Давид послов утешить его об отце его. И пришли слуги Давида в землю аммонитскую к Анону, чтобы утешить его. Но князья аммонитские сказали Анону: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее?» И взял Анон слуг Давидовых, и обрил их, и обрезал одежды их до половины чресл, и отпустил их. И пошли они. И донесено было Давиду о людях этих, и он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены. И сказал царь: «Останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». Когда аммонитяне увидели, что они сделались ненавистными Давиду, тогда послал Анон и аммонитяне 1000 талантов серебра, чтобы нанять себе колесницы всадников из Сирии Месопотамской и из Сирии Мааха и из Сувы. И наняли себе 32 000 колесниц и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились станом перед Медевой. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И выступили аммонитяне и выстроились к сражению у ворот города, а цари, которые пришли, отдельно в поле. Иоав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. А остальную часть народа поручил Авессе, брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он: «Если сирийцы будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего, и Господь пусть сделает, что ему угодно». И вступил Иоав и люди, которые были у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, и сами побежали от Авессы, брата его, и ушли в город. И пришел Иоав в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сирийцев, которые были по ту сторону реки, и Савак, военачальник Адраазара, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан и, придя к ним, выстроился против них. И вступил Давид в сражение с сирийцами, и они сразились с ним. И сирийцы побежали от израильтян, и истребил Давид у сирийцев 7 000 колесниц и 40 000 пеших, и Савака, военачальника, умертвил. Когда увидели слуги Адраазара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему, и не хотели сирийцы помогать более аммонитянам. Глава 20.

Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иоав войско и стал разорять землю аммонитян, и пришел и осадил Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иоав, завоевав Равву, разрушил ее. И взял Давид венец царя их с головы его, и в нем оказалось весу талант золота, и драгоценные камни были на нем, и был он возложен на голову Давида. И добычи очень много вынес из города. А народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. После того началась война с филистимлянами в Газере. Тогда Савахай хушатянин поразил Сафа, одного из потомков Рифаимов, и они усмирились. И опять была война с филистимлянами. Тогда Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафа, гифянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по 6 пальцев, всего 24. И он также был из потомков Рифаимов. Он поносил Израиля, но Иоанафан, сын Шимы, брата Давида, поразил его. Это были родившиеся от Рифаимов в Гефе, и пали от руки Давида и от руки слуг его. Глава 21. И восстал сатана на Израиле, и возбудил Давида сделать исчисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: «Пойдите, исчислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их». И сказал Иоав: «Да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует этого господин мой? Чтобы вменилось это в вину Израилю?» Но царское слово превозмогло Иоава. И пошел Иоав, и обошел весь Израиль, и пришел в Иерусалим. И подал Иоав Давиду список народной переписи, и было всех израильтян 1000 тысяч, и 100 тысяч мужей, обнажающих меч, и иудеев 470 тысяч, обнажающих меч. А левитов и вениаминитян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иоаву. И неугодно было в очах Божьих дело это, и он поразил Израиля. И сказал Давид Богу: «Весьма согрешил я, что сделал это, и ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». И говорил Господь Гаду, прозорливцу Давидову, и сказал: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь: 3 наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя». И пришел Гад к Давиду и сказал ему: «Так говорит Господь: избирай себе, или 3 года голод, или 3 месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет досягать тебя, или 3 дня меч Господен и язва на земле, и ангел Господен, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня со словом». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие». И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь,
и пожалел об этом бедствии и сказал ангелу-истребителю: «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господен стоял тогда над гумном Орны и Евусиянина. И поднял Давид глаза свои, и увидел ангела Господнего, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим. И пал Давид и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои. И сказал Давид Богу: «Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтобы погубить его». И ангел Господен сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду: «Пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и Евусиянина». И пошел Давид по слову Гада, которое он говорил именем Господним. Орна обратился, увидел ангела, и четыре сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. И пришел Давид к Орне. Орна, взглянув и увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли и сказал: «Давид Орне, отдай мне место под гумно, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа». И сказал Орна Давиду: «Возьми себе, пусть делает господин мой царь что ему угодно. Вот я отдаю и волов на всесожжение, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение. Все это отдаю даром». И сказал царь Давид Орне: «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу и не буду приносить во всесожжение взятого даром». И дал Давид Орне за это место 600 сиклей золота. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес всесожжение и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения. И сказал Господь ангелу: «Возврати меч твой в ножны его». В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орны и Евусиянина, принес там жертву. Скиния же Господняя, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения находились в то время на высоте в Гаваоне. И не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечом ангела Господнего. Глава 22. И сказал Давид: «Вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжений Израиля». И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божьего. И множество железа для гвоздей к дверям ворот и для связей заготовил Давид, и множество меди без весу, и кедровых деревьев без счету, потому что сидоняне и тиряне доставили Давиду множество кедровых деревьев. И сказал Давид: «Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен на славу и украшение пред всеми землями. Итак, буду я заготовлять для него». И заготовил Давид до смерти своей много. И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону: «Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего,
Но было ко мне слово Господнее и сказано: ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим. Вот у тебя родится сын. Он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом, поэтому имя ему будет Соломон. И мир и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навек. И ныне, сын мой, да будет Господь с тобой, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем. И соблюди закон Господа Бога твоего. Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. И вот я при скудости моей приготовил для дома Господнего 100 000 талантов золота и 1000 000 талантов серебра, а меди и железу нет веса, потому что их множество. И деревья и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому. У тебя множество рабочих и каменотесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело. Золоту, серебру и меди и железу нет счета. Начни и делай. Господь будет с тобой. И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его. Не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон? Потому что он предал в руки мои жителей земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом его. Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господнего и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господнему. Глава 23. Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона и собрал всех князей Израилевых и священников, и левитов, и исчислены были левиты от 30 лет и выше, и было число их, считая поголовно, 38 000 человек. Из них назначены для дела в доме Господнем 24 000, песцов же и судей 6 000, и 4 000 привратников, и 4 000 прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. И разделил их Давид на череды по сынам Левия: Герсону, Каафу и Мирари. Из герсонян — Лаидан и Шимей. Сыновья Лаидана: первый — Иехиил, Зифам и Иоиль, трое. Сыновья Шимея: Шиломиф, Хазиил и Гаран, трое. Они главы поколений Лаидановых. Еще сыновья Шимея: Иахав, Зиза, Иеуш и Бирия. Это сыновья Шимея, четверо. Иахав был главным, Зиза — вторым. Иеуш и Бирия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца. Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Озиил, четверо. Сыновья Амрама: Аарон и Моисей. Аарон отделен был на посвящение ко святому святых, он и сыновья его навеки, чтобы совершать курение пред лицом Господа, чтобы служить ему и благословлять именем его навеки. А Моисей, человек Божий, и сыновья его причтены к колену Левиину. Сыновья Моисея: Герсон
и Елиезер, сыновья Герсона. Первый был Шевуил. Сыновья Елиезера были первый Рехавия, и не было у Елиезера других сыновей. У Рехавии же было очень много сыновей. Сыновья Ицгара, первый Шеломив. Сыновья Хеврона, первый Иирия и второй Амария, третий Иахазиил и четвертый Иекамам. Сыновья Озиила, первый Миха и второй Ишия. Сыновья Мирари, Махли и Муши. Сыновья Махлия, Елиазар и Кис. И умер Елиазар, и не было у него сыновей, а только дочери. И взяли их за себя сыновья Киса, братья их. Сыновья Мушия, Махли, Едер и Иремов, трое. Вот сыновья Левия, по домам отцов их, главы семейств, по именному счислению их поголовно, которые отправляли дела служения в доме Господнем от 20 лет и выше. Ибо Давид сказал: Господь Бог Израилев дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки. И левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней. Поэтому по последним повелениям Давида исчислены левиты от 20 лет и выше, чтобы они были при сынах Аароновых для служения дому Господнему, во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при доме Божием, для наблюдения за хлебами предложения и пшеничной мукой для хлебного приношения и пресными лепешками, запеченным, жареным и за всякой мерой и весом, и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа также и вечером, и при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботы, в новомесячие и в праздники по числу, как предписано о них постоянно пред лицом Господа, и чтобы охраняли скинию откровения и святилище, и сынов Аароновых, братьев своих, при службах дому Господнему. Глава 24. И вот распределение сынов Аароновых. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего. Сыновей же не было у них, и потому священствовали Елиазар и Ифамар. И распределил их Давид, Садока из сыновей Елиазаровых и Ахимелеха из сынов Ифамаровых, поочередно на службу их. И нашлось, что между сынами Елиазаровыми глав поколений более, нежели между сынами Ифамаровыми. И он распределил их так: из сынов Елиазаровых 16 глав семейств, а из сынов Ифамаровых 8. Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елиазаровых и из сынов Ифамаровых. И записывал их Шимаия, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицом царя и князей, и перед священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и перед главами семейств священнических и левитских. Брали при бросании жребия одно семейство из рода Елиазара, потом брали из рода Ифамара. И вышел первый жребий Иего Иаиру, второй Иидаии, третий Хариму, четвертый Сеориму, пятый Малхию, шестой Миемину, седьмой Гакоцу, восьмой Авии, девятый Иешую, десятый Шехании, одиннадцатый Елиашиву, двенадцатый Иакиму, тринадцатый Хушаю, 14-й Иешеваву, 15-й Вилге, 16-й Меру, 17-й Хизиру, 18-й Гапицецу, 19-й Петахии, 20-й Иезекиилю, 21-й Иохину, 22-й Гамулу, 23-й Дилаии,
24 Маазии. Вот порядок их прислужений их, как им приходить в дом Господен по уставу их через Аарона отца их, как заповедал ему Господь, Бог Израилев. У прочих сынов Левия распределение из сынов Амрамовых Шуваил, из сынов Шуваиловых Иидия. От Рехавии из сыновей Рехавии Иššия был первый, от Ицгара Шеломов, из сыновей Шеломова Иахав, из сыновей Хеврона первый Иерия, второй Амария, третий Иахазиил, четвертый Иекамам. Из сыновей Азиила Миха, из сыновей Михи Шамир. Брат Михи Иššия, из сыновей Иššии Захария. Сыновья Мирари, Махли и Муши. Из сыновей Иоазии Бено. Из сыновей Мирари у Иоазии Бено, Ишогам, Иззакур и Иври. У Махлия Елиазар. У него сыновей не было. У Киса, из сыновей Киса Ирахмиил. Сыновья Мушия Махли, Эдер и Иеремов. Вот сыновья левитов по поколениям их. Бросали и они жребий наравне с братьями своими, сынами Аароновыми, пред лицом царя Давида, и Садока, и Ахимелеха, и глав семейств священнических и левитских. Глава семейства наравне с меньшим братом своим. Глава 25. И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Эмана и Идифуна, чтобы они пророчествовали на цитрах, псалтирях и кимвалах, и были отчислены они на дело служения своего. Из сыновей Асафа – Закур, Иосиф, Нефания и Ашарела, сыновья Асафа, под руководством Асафа, игравшего по наставлению царя. От Идифуна, сыновья Идифуна, Гидалия, Цири, Исаия, Семей, Хашавия и Матафия. Шестеро, под руководством отца своего Идифуна, игравшего на цитре во славу и хвалу Господа. От Емана, сыновья Емана, Букия, Матфания, Озиил, Шевуил и Иеремов. Ханания, Ханани, Елиафа, Гидалти, Рамамтиезер, Иошбекаша, Малофи, Гофир и Махазиов. Все эти сыновья Имана, прозорливца царского, по словам Божиим, чтобы возвышать славу его. И дал Бог Иману 14 сыновей и 3 дочерей. Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божьем по указанию царя или Асафа, Идифуна и Имана. И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом, всех знающих это дело, 288. И бросили они жребий очереди служения, малый наравне с большим, учителя наравне с учениками. И вышел первый жребий Асафу для Иосифа, второй Гедалии с братьями его и сыновьями его. Их было 12. Третий – Закуру с сыновьями его и братьями его, их 12. Четвертый – Ицрию с сыновьями его и братьями его, их 12. Пятый – Нефании с сыновьями его и братьями его, их 12. Шестой – Букии с сыновьями его и братьями его, их 12. Седьмой – Иесарели с сыновьями его и братьями его, их 12. Восьмой – Исаии с сыновьями его и братьями его, их 12. Девятый – Матфании с сыновьями его и братьями его, их 12. Десятый – Шимею с сыновьями его и братьями его, их 12. Одиннадцатый – Азариилу с сыновьями его и братьями его, их 12. Двенадцатый – Хашавии с сыновьями его и братьями его, их 12. 13-й – Шуваилу с сыновьями его и братьями его, их 12. 14-й – Метафии с сыновьями его и братьями его, их 12. 15-й –
и Еремофу с сыновьями его и братьями его, их 12. 16. Ханании с сыновьями его и братьями его, их 12. 17. Иошбекаше с сыновьями его и братьями его, их 12. 18. Ханани с сыновьями его и братьями его, их 12. 19. Маллофию с сыновьями его и братьями его, их 12. 20. Елиафи с сыновьями его и братьями его, их 12. 21. Гафиру с сыновьями его и братьями его, их 12. 22. Гедалтию с сыновьями его и братьями его, их 12. 23. Махазиофу с сыновьями его и братьями его, их 12. 24. Рамамтиезеру с сыновьями его и братьями его, их 12. Глава 26. Вот распределение привратников. Из Кариян Мишелемия, сын Карея из сынов Асафовых, сыновья Мишелемии, первенец Захария, второй Иедиаил, третий Зевадия, четвертый Иафниил, пятый Елам, шестой Иегоханан, седьмой Елиогоэнай. Сыновья Овед-Эдома, первенец Шимая, второй Иегозавад, третий Иоах, четвертый Сахар, пятый Нафанаил, шестой Амиил, седьмой Иссахар, восьмой Пеульфай, потому что Бог благословил его. У сына его Шимаии родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные. Сыновья Шимаии — Офни, Рифаил, Овед и Илзавад, братья его, люди сильные, Елия, Симахия и Иеваком. Все они из сыновей Оведедома. Они и сыновья их, и братья их были люди прилежные и к службе способные. Их было у Овед-Эдома 62. У Мишелемии сыновей и братьев людей способных было 18. У Хосы из сыновей Мирариных сыновья Шимри главный, хотя он не был первенцем, но отец его поставил его главным. Второй Хелкия, третий Тивалия, четвертый Захария. Всех сыновей и братьев у Хоса было 13. Вот распределение привратников по главам семейств, способных на службу вместе с братьями их для служения в доме Господнем. И бросили они жребии, как малый, так и большой, по своим семействам на каждые ворота. И выпал жребий на восток Шелемии, и Захарии, сыну его, умному советнику, бросили жребий, и вышел ему жребий на север. Овед-Эдому на юг, а сыновьям его при кладовых. Шупиму и Хосе на запад, у ворот Шалехет, где дорога поднимается и где стража против стражи. К востоку по 6 левитов, к северу по 4, к югу по 4, а у кладовых по 2. К западу у притвора на дороге по 4, а у самого притвора по 2. Вот распределение привратников из сыновей Коре и сыновей Мирариных. Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами Дома Божьего и за сокровищницами посвященных вещей. Сыновья Лаэдана, сына Герсона, от Лаэдана, главы семейства, от Лаэдана Герсонского, Иехиел. Сыновья Иехиела, Зефам и Иоиль, брат его, смотрели за сокровищами Дома Господнего, вместе с потомками Амрама, Ицгара, Хеврона, Озиила. Шивуил, сын Герсона, сына Моисея, был главным смотрителем за сокровищницами. У брата его Елиезера сын Рехавия, у него сын Исаия, у него сын Иорам, у него сын Зихрий, у него сын Шеломиф. Шеломиф и братья его смотрели за всеми сокровищницами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид и главы семейств, и тысячи начальники, сто начальники и предводители войска. Из завоеваний и из добыч они посвящали на поддержание Дома Господнего.
и все, что посвятил Самуил пророк, и Саул сын Киса, и Авенир сын Нира, и Иоав сын Саруии, все посвященное было на руках у Шеломифа и братьев его. Из племени Изгарова Хинания и сыновья его определены на внешнее служение у израильтян писцами и судьями. Из племени Хевронова Хашавия и братья его, люди мужественные, 1700, имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана к западу по всяким делам служения Господу и по службе царской. У племени Хевронова Иерия был главой хевронян в их родах в поколениях. В 40-й год царствования Давида они исчислены и найдены между ними люди мужественные в Иазере Галаадском. И братья его, люди способные, 2700, были главы семейств. И поставил царь Давид над коленами Рувимовым и Гадовым и полуколеном Манассеиным по всем делам Божиим и делам царя. Глава 27. Вот сыны Израилевы по числу их, главы семейств, тысячи начальники и сто начальники и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц во все месяцы года. В каждом отделении было их по 24 000. Над первым отделением для первого месяца начальствовал Иошавам, сын Завдеила. В его отделении было 24 000. Он был из сыновей Фареса, главный над всеми военачальниками в первый месяц. Над отделением второго месяца был Дадай Ахахиянин. В отделении его был и князь Миклов, и в его отделении было 24 000. Третий главный военачальник для третьего месяца Ванея, сын Иодая священника, и в его отделении было 24 000. Этот Ванея один из 30 храбрых и начальник над ними, и в его отделе находился Амизават, сын его. Четвертый для четвертого месяца был Асаил, брат Иоава, и по нем Завадия, сын его, и в его отделении 24 000. Пятый для пятого месяца князь Шамгуф, израхитянин, и в его отделении 24 000. Шестой для шестого месяца Ира, сын Икеша, фекаянин, и в его отделении 24 000. Седьмой для седьмого месяца Хелец, пеланитянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 000. Восьмой для восьмого месяца Савахай, хушатянин, из племени Зарина, и в его отделении 24 000. Девятый для девятого месяца Авиезер, анафафянин, из сынов Вениаминовых, и в его отделении 24 000. Десятый для десятого месяца Магарай, нетафафянин, из племени Зарина, и в его отделении 24 000. Одиннадцатый для одиннадцатого месяца Ванея, пирофанянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 000. Двенадцатый для двенадцатого месяца Хилдай, нетафафянин, из потомков Гафаниила, и в его отделении 24 000. А над коленами Израилевыми у рувимлян главным начальником был Елиезер, сын Зихри, у Симеона Сафатия, сын Маахи, у Левия Хашавия, сын Кимуила, у Аарона Садок, у Иуды Елиаф из братьев Давида, у Иссахара Омри, сын Михаила, у Завулона Ишмаия, сын Овадии, у Нефалима Иеремов, сын Азриила, у сынов Ефремовых Осия, сын Азазии, у полуколена Манассеина Иоиль, сын Федаии, у полуколена Манассии в Галааде Иддо, сын Захарии, у Вениамина Иоасиил, сын Авенира, у Дана Азариил, сын Иерахама, вот вожди колен Израилевых.
Давид не делал исчисления тех, которые были моложе 20 лет, потому что Господь сказал, что он умножит Израиля как звёзды небесные. Иоав, сын Сруии, начал делать исчисления, но не кончил. И был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то исчисление в летопись царя Давида. Над сокровищами царскими был Азмавеф, сын Адиила, а над запасами в поле, в городах и в селах и в башнях Иоанафан, сын Уззии. Над занимающимися полевыми работами земледелием Эзрий, сын Хилува. Над виноградниками Шимей из Рамы, а над запасами вина в виноградниках Завдий из Шифама. Над маслинами и смоковницами в долине Баал-Ханан, гидеритянин, а над запасами елея Иоас. Над крупным скотом, пасущимся в Шароне, Шитрой шаронянин, а над скотом в долинах Шафат, сын Адлая. Над верблюдами Овил исмаильтянин, над ослицами Иехдия миронифянин. Над мелким скотом Иазиз агаритянин. Все эти были начальниками над имением, которое было у царя Давида. Иоанафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец. И Иехиил, сын Хахмония, был при сыновьях царя. Ахитофел был советником царя, Хусий архитянин другом царя. После же Ахитофела Иоаддай, сын Ванеи, и Авиафар, и Иоав был военачальником у царя. Глава 28. И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников, и 100 начальников, и заведовавших всем имением и стадами царя и сыновей его с евнухами военачальников и всех храбрых мужей. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: «Послушайте меня, братья мои и народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господнего и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. Из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господнего над Израилем, и сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом. И утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И теперь, пред очами всего Израиля, собрание Господнего, и в уши Бога нашего говорю: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам этой доброй землей и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, и если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господнего и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных, и священнических и левитских отделений, и всякого служебного дела в доме Господнем, и всех служебных сосудов дома Господнего, золотых вещей со значением веса для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных со значением веса для всякого из сосудов служебных.
и дал золото для светильников и золотых лампад их со значением веса каждого из светильников и лампад его, также светильников серебряных со значением веса каждого из светильников и лампад его, смотря по служебному назначению каждого светильника. И золото для столов предложения хлебов, для каждого золотого стола, и серебра для столов серебряных, и вилок, и чаш, и крапильниц из чистого золота, и золотых блюд со значением веса каждого блюда, и серебряных блюд со значением веса каждого блюда, и для жертвенника курения из литого золота со значением веса и устройства колесницы с золотыми херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господнего. Всё это в писании от Господа говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки. И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой с тобой. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господнего. И вот отделы священников и левитов для всякой службы при доме Божьем. И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники, и весь народ готовы на все твои приказания. Глава 29. И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело это велико, потому что не для человека здание это, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных и медь для медных, железо для железных и деревья для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные и всякие дорогие камни и множество мрамора. И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота, золота офирского, и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах, для каждой из золотых вещей, для каждой из серебряных и для всякого изделия рук художнических. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя. И дали на устроение дома Божия 5000 талантов и 10000 драхм золота и серебра 10000 талантов и меди 18000 талантов и железа 100000 талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали и их в сокровищницу дома Господнего на руки Иехиилу герсонитянину. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу, а также и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: благословен ты, Господи, Боже Израиля, Отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы пред Тобой и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Твоего, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего жертвовал все это, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе.
Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани это навек, это расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление. И сказал Давид всему собранию: «Благословите Господа, Бога нашего». И благословило все собрание Господа, Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу и царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли все сожжения Господу на другой после этого день 1000 тельцов, 1000 овнов, 1000 агнцев с их возлияниями и множество жертв от всего Израиля. И ели и пили пред Господом в тот день с великой радостью. И в другой раз воцарили Соломона, сына Давида, и помазали пред Господом в правителя верховного, а Садока во священника. И сел Соломон на престоле Господнем, как царь вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему. И все начальники и сильные, также и все сыновья царя Давида подчинились Соломону царю. И возвеличил Господь Соломона пред очами всего Израиля, и даровал ему славу царства, какой не имел прежде него ни один царь у Израиля. И Давид, сын Иессея, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года. И умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славой. И воцарился Соломон, сын его, вместо него. Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила, провидца, и в записях Нафана, пророка, и в записях Гада, прозорливца. Равно и все царствование его, и мужество его, и происшествия, случившиеся с ним, и с Израилем, и со всеми земными царствами. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Вторая книга Паралипоменон. Глава 1. И утвердился Соломон, сын Давида, в царстве своем. И Господь Бог его был с ним и вознес его высоко. И приказал Соломон собраться всему Израилю, 1000 начальникам и 100 начальникам, и судьям, и всем начальствующим во всем Израиле, главам поколений. И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божья скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господен, в пустыне. Ковчег Божий принес Давид из Коряв и Арима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. А медный жертвенник, который сделал Веселиил, сын Урия, сына Орова, оставался там, перед скинией Господней, и взыскал его Соломон с собранием. И там, пред лицом Господа, на медном жертвеннике, который перед скинией собрания, вознес Соломон 1000 всесожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: «Проси, что мне дать тебе». И сказал Соломон Богу: «Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему. Так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом этим и входить, ибо кто может управлять этим народом Твоим великим?» И сказал Бог Соломону: «За то, что это было на сердце твоем,
и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя. И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне от скинии собрания в Иерусалим, и царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него 1400 колесниц и 12000 всадников, и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме, и сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница, получаемая и доставляемая, была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хетским и царям арамейским. Глава 2. И положил Соломон построить дом имени Господнему и дом царский для себя. И отчислил Соломон 70000 носильщиков и 80000 каменосеков в горах и надзирателей над ними 3600. И послал Соломон к Хираму царю Тирскому сказать: «Как поступал ты с Давидом отцом моим, и присылал ему кедры на построение дома для его жительства, так поступи со мной. Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтобы возжигать пред ним благовонное курение, представлять постоянно хлебы предложения и возносить там всесожжения утром и вечером в субботы и в новомесячие и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом, разве только для курения пред лицом его? И так пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота, и из серебра, и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурового, багряного и яхонтового цвета, и знающего резную работу, вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой. И пришли мне кедровых деревьев, и кипарисы, и певговые деревья с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить деревья ливанские. И вот рабы мои пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество деревьев, потому что дом, который я строю, великий и чудный. И вот дровосекам, рубящим деревья, рабам твоим я даю в пищу пшеницы 20000 коров, и ячменя 20000 коров, и вина 20000 батов, и оливкового масла 20000 батов. И отвечал Хирам, царь Тирский, письмом, которое прислал к Соломону: «По любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним». И еще сказал Хирам: «Благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя. Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего знания, Хирам Авия, сына одной женщины из дочерей Дановых, а отец его Тирянин, умеющего делать изделия из золота и из серебра, из меди, из железа, из камней и из деревьев, из пряжи пурпурового, яхонтового цвета, и из вессона, и из багряницы, и вырезывать всякую резьбу, и исполнять все, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего. А пшеницу и ячмень, оливковое масло и вино, о которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим деревьев с Ливана, сколько нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в Яфу, а ты отвезешь их в Иерусалим.
и исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом и отцом его, и нашлось их 153 600. И сделал он из них 70 000.

ширина 20 локтей, и притвор, который перед домом длиной по ширине дома в 20 локтей, а высотой в 120. И обложил его внутри чистым золотом. Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом и выделал на нём пальмы и цепочки. И обложил дом дорогими камнями для красоты. Золото же было золото парваимское. И покрыл дом брёвна, пороги и стены его и окна и двери его золотом и вырезал на стенах херувимов. И сделал святое святых, длина его по ширине дома в 20 локтей и ширина его в 20 локтей, и покрыл его лучшим золотом в 600 талантов. В гвоздях весу до 50 сиклей золота в каждом гвозде. Горницы также покрыл золотом. И сделал он во святом святых двух херувимов резной работы и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиной были в 20 локтей. Одно крыло в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 же локтей сходилось с крылом другого херувима. Равно и крыло другого херувима в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 локтей сходилось с крылом другого херувима. Крылья этих херувимов были распростёрты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих лицами своими к храму. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани и из виссона и изобразил на ней херувимов. И сделал перед храмом два столба высотой по 35 локтей и копитель наверху каждого в 5 локтей. И сделал цепочки, как во святилище, и положил наверху столбов и сделал 100 гранатовых яблок и положил на цепочки. И поставил столбы перед храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иохин, а левому имя Воаз. Глава 4. И сделал медный жертвенник 20 локтей длина его и 20 локтей ширина его и 10 локтей высота его. И сделал море литое от края его до края его 10 локтей, всё круглое высотой в 5 локтей, и шнурок в 30 локтей обнимал его кругом. И литые подобия валов стояли под ним кругом со всех сторон. На 10 локтей окружали море кругом два ряда валов, вылитых одним литьём с ним. Стояло оно на 12 валах. Три глядели к северу, и три глядели к западу, и три глядели к югу, и три глядели к востоку, и море на них сверху. Зады же их были обращены внутрь, под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные как края чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до 3000 батов. И сделал 10 умывальниц и поставил 5 по правую сторону и 5 по левую, чтобы омывать в них приготовляемое ко всесожжению, омывали в них море же для священников, чтобы они омывались в нём. И сделал 10 золотых светильников, каким быть надлежало, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую. И сделал 10 столов и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую, и сделал 100 золотых чаш. И сделал священнический двор и большой двор и двери к двору, и вереи их обложил медью. Море поставил на правой стороне к юго-востоку. И сделал Хирам тазы, лопатки и чаши и кадильницы и все жертвенные сосуды. И кончил Хирам работу, которую производил для царя Соломона в доме Божьем. Два столба и две опоязки венцов наверху столбов и две сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые наверху столбов, и 400 гранатовых яблок на двух сетках, два ряда гранатовых яблок для каждой сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах. И подставы сделал он, и умывальницы сделал на подставах, одно море и 12 валов под ним —

и тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Хирам Ави царю Соломону для дома Господнего из полированной меди. В окрестности Иордана выливал их царь в глинистой земле между Сакхофом и Цередой. И сделал Соломон все вещи эти в великом множестве, так что не знали веса меди. Также сделал Соломон все вещи для дома Божьего и золотой жертвенник, и столы, на которых хлебы предложения, и светильники, и лампады их, чтобы возжигать их по уставу перед Давиром из чистого золота, и цветы, и лампады, и щипцы из золота, из самого чистого золота, и ножи, и крапильницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, и двери храма, двери его внутренние во святое святых, и двери храма во святилище из золота. Глава пятая. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господнего. И принес Соломон посвященное Давидом отцом его и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице дома Божьего. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен начальников поколений сынов Израилевых в Иерусалим для перенесения ковчега завета Господнего из города Давидова, то есть с Сиона. И собрались к царю все израильтяне на праздник в седьмой месяц. И пришли все старейшины Израилевы, левиты, взяли ковчег и понесли ковчег и скинию собрания и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилево, собравшееся к нему перед ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества. И принесли священники ковчег завета Господнего на место его в Давир храма во святое святых под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинулись шесты, так что головки шестов ковчега видны были перед Давиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исходе их из Египта. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты, певцы, все они, то есть Асаф, Эман, и Дифун, и сыновья их, и братья их, одетые в весон, с кимвалами, с псалтирями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господен наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Глава шестая. Тогда сказал Соломон: «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле, а я построил дом в жилище тебе, святой, место для вечного твоего пребывания». И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал: «Благословен Господь, Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду, отцу моему, исполнил ныне рукой своей». Он говорил: «С того дня, как я вывел народ мой из земли египетской, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля, но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом моим Израилем». И было на сердце у Давида, отца моего,
построить дом имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду отцу моему: у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это на сердце у тебя. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресл твоих, он построит храм имени моему. И исполнил Господь слово свое, которое изрек: я вступил на место Давида отца моего и воссел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева. И я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключенный им с сынами Израилевыми. И стал Соломон у жертвенника Господнего впереди всего собрания израильтян, и простер руки свои, ибо Соломон сделал медный амвон длиной в 5 локтей и шириной в 5 локтей, а высотой в 3 локтя, и поставил его среди двора, и стал на нем, и преклонил колени перед всем собранием израильтян, и простер руки свои к небу, и сказал: Господи, Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобой всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что Ты говорил ему, что изрек Ты устами Твоими, то в день этот исполнил рукой Твоей. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что Ты сказал ему, говоря: не прекратится у Тебя муж, сидящий пред лицом моим на престоле Израилевом, если только сыновья Твои будут наблюдать за путями своими, ходя по закону моему так, как Ты ходил предо мною. И ныне, Господи Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду. Поистине Богу ли жить с людьми на земле? Если небо и небеса небес не вмещают Тебя, тем менее храм этот, который построил я. Но презри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которой раб Твой молится пред Тобой. Да будут очи Твои отверсты на храм этот днем и ночью, на место, где Ты обещал положить имя Твое, чтобы слышать молитву, которой раб Твой будет молиться на месте сем. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сем. Услышь с места обитания Твоего с небес, услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и будет совершаться клятва перед жертвенником Твоим в храме сем, тогда Ты услышь с неба и соверши суд над рабами Твоими, воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда поражен будет народ Твой Израиль неприятелем за то, что согрешил перед Тобой, и они обратятся к Тебе и исповедуют имя Твое, и будут просить и молиться пред Тобой в храме сем, тогда Ты услышь с неба и прости грех народа Твоего Израиля, и возврати их в землю, которую Ты дал им и отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили перед Тобой, и будут молиться на месте сем, и исповедуют имя Твое, и обратятся от греха своего, потому что Ты смирил их, тогда Ты услышь с неба и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти им, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты даровал народу Твоему в наследие. Голод ли будет на земле? Будет ли язва моровая? Будет ли ветер палящий или ржа, саранча или червь? Будут ли теснить его неприятели его на земле, владение его? Будет ли какое бедствие, какая болезнь, всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа Твоего Израиля, когда они почувствуют каждое бедствие свое и горе свое и прострут руки свои к храму сему? Ты услышь с неба место обитания Твоего и прости, и воздай каждому по всем путям его, как Ты знаешь сердце его. И Ты один знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись Тебя и ходили путями Твоими во все дни, доколе живут на земле, которую
ты дал отцам нашим. Даже и иноплеменник, который не от народа твоего Израиля, когда он придёт из земли далёкой ради имени твоего великого и руки твоей могущественной и мышцы твоей простёртой, и придёт и будет молиться у храма этого, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай всё, о чём будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли узнали имя твоё и чтобы боялись тебя как народ твой Израиль. И знали, что твоим именем называется дом этот, который построил я. Когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих путём, которым ты пошлёшь его, и будет молиться тебе, обратившись к городу этому, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не согрешил бы, и ты прогневаешься на них и предашь их врагу, и отведут их пленившие их в землю далёкую или близкую, и когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя и обратятся и будут молиться тебе в земле пленения своего, говоря: мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны, и обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душой своей в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и к городу, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему. Тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобой. Боже мой, да будут очи твои отверсты и уши твои внимательны к молитве на месте сем. И ныне, Господи Боже, стань на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и благочестивые твои да насладятся благами. Господи Боже, не отврати лица помазанника твоего, помяни милости к Давиду, рабу твоему. Глава 7. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господен, потому что слава Господня наполнила дом Господен. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа. И принес царь Соломон в жертву 22 000 волов и 120 000 овец. Так освятили дом Божий царь и весь народ. Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них, священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял. Освятил Соломон и внутреннюю часть двора, которая перед домом Господним, ибо принес там все сожжения и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать все сожжения и хлебного приношения и туков. И сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним, собрание весьма большое, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской. А в день восьмой сделали попразднество, ибо освящение жертвенника совершали 7 дней и праздник 7 дней. И в 23-й день 7-го месяца царь отпустил народ в шатры их, радующийся и веселящийся в сердце о благе, какое сделал Господь Давиду и Соломону и Израилю, народу своему. И окончил Соломон дом Господен и дом царский, и все, что положил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно.
И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: «Я услышал молитву твою и избрал себе место это в дом жертвоприношения. Если я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты и уши мои внимательны к молитве на месте сем. И ныне я избрал и освятил дом этот, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои и сердце мое будут там во все дни. И если ты будешь ходить перед лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря: не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм этот, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчей и посмешищем у всех народов. И о храме этом высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет: за что поступил так Господь с землей этой и с храмом этим? И скажут: за то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им и служили им, за то Он навел на них все это бедствие». Глава восьмая. По окончании 20 лет, в которые Соломон строил дом Господен и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых. И пошел Соломон на Емав-Суву и взял его. И построил он Фадмор в пустыне и все города для запасов, какие основал в Емафе. Он обстроил Вефарон верхний и Вефарон нижний, города укрепленные со стенами, воротами и запорами, и Ваалав, и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и все, что хотел Соломон построить в Иерусалиме и на Ливане и во всей земле владения своего. Весь народ, оставшийся от хеттов и амореев, и ферезеев, и евеев, и иевусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, сделал Соломон оброчными до сего дня. Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его и всадников его. И было главных приставников у царя Соломона, управлявших народом, 250. А дочь фараона перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что, говорил он, не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господен. Тогда стал возносить Соломон всесожжения Господу на жертвеннике Господнем, который он устроил перед притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжения по заповеди Моисея в субботы и в новомесячье и в праздники три раза в год, в праздник опресноков и в праздник седмиц и в праздник кущей. И установил он по распоряжению Давида, отца своего, череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они славословили и служили при священниках по уставу каждого дня, и привратников по чередам их каждым воротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божия. И не отступали от повелений царя о священниках и левитах ни в чем, ни в отношении сокровищ. Так устроено было все дело Соломонова от дня основания Дома Господнего до совершенного окончания его Дома Господнего. Тогда пошел Соломон в Ецион-Гавер и в Елав, который на берегу моря,
в земле Идумейской, и прислал ему Хирам через слуг своих корабли и рабов, знающих море, и отправились они со слугами Соломона в Офир, и добыли оттуда 450 талантов золота и привезли царю Соломону. Глава 9. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господен. И была она вне себя от удивления. И сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и вполовину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны эти слуги твои, всегда предстоящие перед тобой и слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой царем у Господа Бога твоего. По любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки, он поставил тебя царем над ним, творить суд и правду». И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней. И не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. И слуги Хирама, и слуги Соломона, которые привезли золото из Офира, привезли и красного дерева, и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господнему и к дому царскому, и цитры, и псалтирии для певцов. И не видано было подобного этому прежде в земле Иудейской. Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю. И она отправилась обратно в землю свою, она и слуги ее. Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота. Сверх того послы и купцы приносили, и все цари аравийские и начальники областные приносили золото и серебро Соломону. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 сиклей кованого золота пошло на каждый щит, и 300 щитов меньших из кованого золота, по 300 сиклей золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом, и 6 ступеней к престолу, и золотое подножие к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сидения, и 2 львов, стоящих возле локотников, и еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях по обе стороны. Не бывало такого престола ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Серебро во дни Соломона вменялось ни во что. Ибо корабли царя ходили в Фарсис со слугами Хирама, и в 3 года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновые кости, обезьян и павлинов. И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И каждый из них подносил от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые и одежды, оружие и благовония, коней и лошаков из года в год. И было у Соломона 4000 стоил для коней и колесниц, и 12000 всадников,
и он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями от реки Евфрат до земли филистимской и до пределов Египта. И сделал царь золото и серебро в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по их множеству сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней приводили Соломону из Египта и из всех земель. Прочие деяния Соломона, первые и последние, описаны в записях Нафана, пророка, и в пророчестве Ахии, селамлянина, и в видениях прозорливца Иоиля о Иеровоаме, сыне Навата. Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида, отца его. И воцарился Равоам, сын его, вместо него. Глава 10. И пошел Равоам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал об этом Иеровоам, сын Навата, он находился в Египте, куда убежал от царя Соломона, то возвратился Иеровоам из Египта. И послали, и звали его. И пришел Иеровоам и весь Израиль, и говорили Равоаму так: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И сказал им Равоам: «Через 3 дня придите опять ко мне». И разошелся народ. И советовался царь Равоам со старейшинами, которые предстояли перед лицом Соломона, отца его, при жизни его, и говорил: «Как вы посоветуете отвечать народу этому?» Они сказали ему: «Если ты ныне будешь добр к народу этому и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Но он оставил совет старейшин, которые они давали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими пред лицом его, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу этому, говорившему мне так: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, выросшие вместе с ними, сказали: «Так скажи народу, говорившему тебе: отец твой наложил на нас тяжкое иго, а ты облегчи нам. Так скажи им: мизинец мой толще чресл отца моего. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И пришел Иеровоам и весь народ к Равоаму на 3-й день, как приказал царь, сказав: «Придите ко мне опять через 3 дня». Тогда царь отвечал им сурово, ибо оставил царь Равоам совет старейшин и говорил им по совету молодых людей так: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтобы исполнить Господу слово свое, которое изрек он через Ахию селамлянина и Иеровоаму сына Навата. Когда весь Израиль увидел, что не слушает его царь, то отвечал народ царю, говоря: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессея. По шатрам своим, Израиль, теперь знай свой дом, Давид». И разошлись все израильтяне по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, остался царем Равоам. И послал царь Равоам Адонирама, начальника над собиранием дани, и забросали его сыны Израилевы камнями, и он умер. Царь же Равоам поспешил сесть на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Так отложились израильтяне от дома Давидова до сего дня. Глава 11. И прибыл Равоам в Иерусалим,
и созвал из дома Иудина и Вениаминова 180 000 отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Равааму. И было слово Господне к Самею, человеку Божьему, и сказано: скажи Равааму, сыну Соломона, царю иудейскому, и всему Израилю в коленах Иудином и Вениаминовым: так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это. Они послушались слов Господних и возвратились из похода против Иеровоама. Равваам жил в Иерусалиме. Он обнес город в Иудее стенами. Он укрепил Вифлеем и Ефам и Фикою и Вефцур и Сухо и Адолам и Еф и Марешу и Зив и Адораим и Лахис и Азеку и Цору и Айалон и Хеврон, находившиеся в коленах Иудином и Вениаминовым. И утвердил он крепости эти и поставил в них начальников и устроил хранилище для хлеба, елея и вина. И дал в каждый город щиты и копья, и утвердил их весьма сильно. И оставались за ним Иуда и Вениамин. И священники и левиты, какие были по всей земле израильской, собрались к нему из всех пределов, ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как отстранил их Иеровоам и сыновья его от священства Господнего, и поставил у себя жрецов к высотам и к козлам и к тельцам, которых он сделал. А за ними и из всех колен Израилевых, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертвы Господу, Богу отцов своих. И укрепили они царство Иуды, и поддерживали Равваама, сына Соломона, 3 года, потому что ходили путем Давида и Соломона в эти 3 года. И взял себе Равваам в жены Махалафу, дочь Иеромофа, сына Давида, и Авихаиль, дочь Елиава, сына Иессея. И она родила ему сыновей Иеуса, и Шимарию, и Загама. После нее он взял Мааху, дочь Авессалома, и она родила ему Авию, и Аттая, и Зизу, и Шеломифа. И любил Равваам Мааху, дочь Авессалома, более всех жен и наложниц своих, ибо он имел 18 жен и 60 наложниц, и родил 28 сыновей и 60 дочерей. И поставил Равваам Авию, сына Маахи, главой и князем над братьями его, потому что хотел воцарить его. И действовал благоразумно, и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуды и Вениамина во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и приискал много жен. Глава 12. Когда царство Равваама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господен и весь Израиль с ним. На 5-м году царствования Равваама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа, с 1200 колесниц и 60 000 всадников. И не было числа народу, который пришел с ним из Египта, ливийцам, сукхитам и эфиопам, и взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда Самей, пророк, пришел к Равааму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставляю вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы и царь, и сказали: «Праведен Господь». Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господнее к Самею, и сказано: «Они смирились, не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукой Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знать, каково служить мне и служить царством земным». И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и взял сокровища дома Господнего и сокровища дома царского. Все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон.
и сделал царь Равоам вместо них щиты медные, и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявшим вход дома царского. Когда выходил царь в дом Господин, приходили телохранители и несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца. Притом и в Иудее было нечто доброе. И утвердился царь Равоам в Иерусалиме и царствовал. 41 год было Равааму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал он в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его Наама Аммонитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Деяния Равоама, первые и последние, описаны в записях Самея, пророка, и Адды, прозорливца, при родословиях. И были войны у Равоама с Иеровоамом во все дни. И почил Равоам с отцами своими и погребен в городе Давидовом

вам, сын Навата, раб Соломона, сына Давида, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Раваама, сына Соломона. Раваам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господнего в руке сыновей Давида, потому что у вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами. Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аароновых и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с семью овнами, делается у вас священником лжебогов. А у нас Господь Бог наш. Мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своем деле. И сжигают они Господу все сожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили его. И вот у нас во главе Бог и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас, сыны Израилевы. Не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха. Между тем Иеровоам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади них. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади. И возопили они к Господу, а священники затрубили трубами. И воскликнули иудеи. И когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех израильтян перед лицом Авии и Иуды. И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки им. И произвели у них Авия и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля 500 000 человек отборных. И смирились тогда сыны Израилевы. И были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа, Бога отцов своих. И преследовал Авия и Иеровоама, и взял у него города Вифиль и зависящие от него города, и Иешану и зависящие от нее города, и Ефрон и зависящие от него города. И не входил уже в силу Иеровоам во дни Авии, и поразил его Господь, и он умер. Авия же усилился. И взял себе 14 жен и родил 22 сына и 16 дочерей. Прочие деяния Авии и его поступки и слова описаны в сказании пророка Адды. Глава 14. И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом, и воцарился Ааса, сын его, вместо него. В одни его покоилась земля 10 лет. И делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего, и отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные деревья, и повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих и исполнять закон его и заповеди. И отменил он во всех городах иудиных высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойна была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему. И сказал он иудеям: построим города эти и обнесем их стенами с башнями, с воротами и запорами. Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа Бога нашего. Мы взыскали его, и он дал нам покой со всех сторон. И стали строить, и имели успех». И было у Асы военной силы, вооруженных щитом и копьем, из колена Иудина 300 000, и из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука 280 000 людей храбрых. И вышел на них Зарай Эфиоп с войском в 1000 000 и с 300 колесниц, и дошел до Мареши. И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цифата у Мареши. И воззвал Аса к Господу Богу своему и сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному?
Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем.

И во имя Твое вышли мы против множества этого, Господи, Ты Бог наш. Да не превозможет Тебя человек. И поразил Господь эфиопов пред лицом Ассы и пред лицом Иуды, и побежали эфиопы. И преследовал их Асса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали эфиопы, так что у них никого не осталось в живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством Его. И набрали добычи великое множество. И разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города и вынесли из них весьма много добычи. Также и пастушеские шалаши разорили и угнали множество стад мелкого скота и верблюдов и возвратились в Иерусалим. Глава 15. Тогда на Азарию сына Одеда сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе и сказал ему: «Послушай меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас». Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона, но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть вознаграждение за дела ваши. Когда услышал Аса слова эти и пророчество Азарии, сына Одеда, пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иуды и Вениамина и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господен, который перед притвором Господним. И собрал всего Иуду и Вениамина и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Манасии и Симеона, ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним. И собрали свой Иерусалим в третий месяц, в 15-й год царствования Асы. И принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели из крупного скота 700 и из мелкого 7000. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа, Бога отцов своих, от всего сердца своего и от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа, Бога Израилева, должен умереть. Малый ли он или большой, мужчина ли или женщина? И клялись Господу громогласно и с восклицанием, и при звуке труб и рогов. И радовались все иудеи этой клятве, потому что от всего сердца своего клялись и всем сердцем взыскали его, и он дал им найти себя. И дал им Господь покой со всех сторон. И Мааху, мать свою, царь Аса, лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для дубравы. И ниспроверг Аса истукан ее, и изрубил в куски и сжег на долине Кедрона. Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Аса было вполне предано Господу во все дни его. И внес он посвященное отцом его и свое посвящение в дом Божий, серебро и золото и сосуды. И не было войны до 35-го года царствования Асы. Глава 16. В 36-й год царствования Асы пошел Вааса, царь израильский, на Иудею и начал строить раму, чтобы никому не позволить ни уходить от Асы, царя иудейского, ни приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господнего и дома царского и послал к Венададу, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря: «Союз да будет между мной и тобой, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золота, пойди расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отступил от меня».
и послушал Савинадад царя Асу, и послал военачальников, которые были у него против городов израильских, и они опустошили Ион, и Дан, и Авилмаим, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал об этом Вааса, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и деревья, которые употреблял Вааса для строения, и выстроил из них Геву и Мицфу. В то время пришел Ананий, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли эфиопы и ливийцы с силой большей и с колесницами и с всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя воины». И разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. Притеснял Аса и некоторых из народов в то время. И вот деяния Асы первые и последние описаны в книге царей иудейских и израильских. И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса с отцами своими и умер на 41-м году царствования своего. И похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом, и положили его на одре, который наполнили благовониями и разными искусными мазями, и сожгли их для него великое множество. Глава 17. И воцарился Иосафат, сын его, вместо него, и укрепился он против израильтян. И поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско по земле Иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он и дубравы в Иудее. И в третий год царствования своего он послал князей своих Бенхаила и Авадию и Захарию и Нафанаила и Михея, чтобы учили по городам иудиным народ. И с ними левитов, Шимаию, и Нефанию, и Зевадию, и Азаила, и Шемирамофа, и Ионафана, и Адонию, и Товию, и Тофадонию, и с ними Елишаму и Иорама священников. И они учили в Иудее, имея с собой книгу закона Господнего. И обходили все города Иудеи и учили народ. И был страх Господен на всех царствах земли, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. А от филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро. Также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, овнов 7700 и козлов 7700. И возвышался Иосафат все более и более, и построил в Иудее крепости и города для запасов. Много было у него запасов в городах иудейских, а в Иерусалиме людей военных, храбрых. И вот список их по поколениям их. У Иуды начальники тысяч, Адна начальник, и у него отличных воинов 300 тысяч. За ним Иоханан начальник, и у него 280 тысяч. За ним Амасия, сын Зихри, посвятивший себя Господу, и у него 200 тысяч воинов отличных. У Вениамина отличный воин Елиада,
и у него вооруженных луком и щитом 200 тысяч. За ним Иегозавад, и у него 180 тысяч вооруженных воинов. Вот служившие царю сверх тех, которых расставил царь в укрепленных городах по всей Иудее. Глава 18. И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом, и пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию, и заколол для него Ахав множество скота мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамов Галаадский, и говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому: «Пойдешь ли со мной в Рамов Галаадский?» Тот сказал ему: «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобой на войну». И сказал Иосафат царю Израильскому: «Вопроси сегодня, что скажет Господь». И собрал царь Израильский пророков 400 человек и сказал им: «Идти ли нам на Рамов Галаадский войной или удержаться?» Они сказали: «Иди, и Бог предаст его в руку царя». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь еще пророка Господнего? Спросим и у него». И сказал царь Израильский Иосафату: «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа. Но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Иимвлая». И сказал Иосафат: «Не говори так, царь». И позвал царь Израильский одного евнуха и сказал: «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иимвлая». Царь же Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на своем престоле, одетые в царские одежды, сидели на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинааны, железные рога и сказал: «Так говорит Господь: этим избадешь сирийцев до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря: «Иди на Рамов Галаадский, будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: «Вот пророки единогласно предрекают доброе царю. Пусть бы и твое слово

пусть возвратятся каждый в дом свой с миром. И сказал царь Израильский Иосафату: не говорил ли я тебе, что он не пророчествует мне доброго, а только худое? И сказал Михей: так выслушайте слово Господнее. Я видел Господа, восседающего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, и стал пред лицом Господа, и сказал: я увлеку его. И сказал ему Господь: чем? Тот сказал: я выйду, и буду духом лжи в устах всех пророков его. И сказал он: ты увлечешь его и успеешь, пойди и сделай так. И теперь вот попустил Господь духу лжи войти в уста этих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Хинаана, и ударил Михея по щеке, и сказал: по какой это дороге отошел от меня дух Господень, чтобы говорить в тебе? И сказал Михей: вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться. И сказал царь Израильский: возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите: так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водой скудно, доколе я не возвращусь в мире. И сказал Михей: если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. И сказал: слушайте это, все люди. И пошел царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, к Рамофу Галаадскому. И сказал царь Израильский Иосафату: я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень свои царские одежды. И переоделся царь Израильский, и вступили в сражение. И царь Сирийский повелел начальникам колесниц, бывших у него, сказав: не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем Израильским. И когда увидели Иосафата начальники колесниц, то подумали: это царь Израильский, и окружили его, чтобы сразиться с ним. Но Иосафат закричал, и Господь помог ему, и отвел их Бог от него. И когда увидели начальники колесниц, что это не был царь Израильский, то поворотили от него. Между тем один человек случайно натянул лук свой и ранил царя Израильского сквозь швы лат. И сказал он вознице: повороти назад и вези меня от войска, ибо я ранен. Но сражение в тот день усилилось, и царь Израильский стоял на колеснице напротив сирийцев до вечера и умер на закате солнца. Глава 19. И возвращался Иосафат, царь Иудейский, в мире, в дом свой, в Иерусалим. И выступил навстречу ему Иеуй, сын Анания, прозорливец, и сказал царю Иосафату: следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господнего. Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога. И жил Иосафат в Иерусалиме, и опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу, Богу отцов их. И поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе и сказал судьям: смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства. И в Иерусалиме приставил Иосафат некоторых из левитов и священников и глав поколений у Израиля к суду Господнему и к тяжбам, и возвратились в Иерусалим. И дал им повеление, говоря: так действуйте в страхе Господнем с верностью и с чистым сердцем. Во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих,
о кровопролитии или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтобы они не провинились пред Господом и не было бы

гнева его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите. И вот Амария, первосвященник, над вами во всяком деле Господнем, а Зевадия, сын Исмаила, князь дома Иудина, во всяком деле царя, и надзиратели левиты перед вами. Будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым. Глава 20. После этого моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Моанитской, пошли войной на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря: идет на тебя множество великое из-за моря от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Венгедди. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем перед новым двором и сказал: «Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли этой перед лицом народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраамову, друга Твоего, навек? И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем перед домом этим и перед лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. И ныне вот аммонитяне и моавитяне и обитатели горы Сеир, через земли которых Ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их, вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества этого великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши». И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: «Слушайте все иудеи и все жители Иерусалима и царь Иосафат, так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества этого великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины пред пустынью Иеруилом. Не вам сражаться на этот раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господнее, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, стал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима. Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам». И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеир, пришедшими на Иудею, и были они поражены. Ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеир, побивая и истребляя их, а когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга.
И когда иудеи пришли

и на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И 3 дня они забирали добычу, так велика была она. А в 4-й день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Поэтому и называют то место долиной благословения до сего дня. И пошли назад все иудеи и иерусалимляне, и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с псалтирями и цитрами и трубами к дому Господнему. И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосафата, и дал ему Бог его покой со всех сторон. Так царствовал Иосафат над Иудеей, 35 лет он был, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаила. И ходил он путем отца своего Асы и не уклонился от него, делая угодное в очах Господних. Только высоты не были отменены, и народ еще не обратил твердо сердце своего к Богу отцов своих. Прочие деяния Иосафата, первые и последние, описаны в записях Иеуя, сына Анания, которые внесены в книгу царей Израилевых. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили они корабли в Ицион-Гавере. И изрек тогда Елиезер, сын Дадавы из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря: так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое. И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис. Глава 21. И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом, и воцарился Иорам, сын его, вместо него. И у него были братья, сыновья Иосафата, Азария и Иехиил, и Захария, и Азария, и Михаил, и Сафатия, все эти сыновья Иосафата, царя Израилева. И дал им отец их большие подарки серебром и золотом и драгоценностями вместе с укрепленными городами в Иудее. Царство же отдал Иораму, потому что он первенец. И вступил Иорам на царство отца своего, и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечом, и также некоторых из князей Израилевых. 32 лет был Иорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женой его, и делал он неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, и потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена. Во дни его вышел Эдом из-под власти Иуды, и поставили над собой царя. И пошел Иорам с военачальниками своими и все колесницы с ним, и, встав ночью, поразил идумеев, которые окружили его и начальствующих над колесницами, и побежал народ в жилище свои. Однако вышел Эдом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа, Бога отцов своих. Также высоты устроил он на горах иудейских и ввел в блуд жителей Иерусалима и соблазнил Иудею. И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано: «Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, за то, что ты не пошел путями Иосафата, отца твоего, и путями Асы, царя иудейского, а пошел путем царей израильских, и развратил Иудею и жителей Иерусалима, как развращал дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя ты умертвил».
Зато вот Господь поразит поражением великим народ твой, и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое. Тебя же самого болезнью сильной, болезнью внутренностей твоих, до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на день. И возбудил Господь против Иорама дух филистимлян и аравитян, сопредельных Эфиопом. И они пошли на Иудею и ворвались в нее, и захватили все имущество, находившееся в доме царя, а также и сыновей его, и жен его. И не осталось у него сына, кроме Охозии, меньшего из сыновей его. А после всего этого поразил Господь внутренности его болезнью неизлечимой. Так было со дня на день, а к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях. И не сжег для него народ его благовоний, как делал то для отцов его. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах. Глава 22. И поставили царем жителей Иерусалима Охозию, меньшего сына его, вместо него, так как всех старших избило полчище, приходившее с аравитянами к стану. И воцарился Охозия, сын Иорама, царя Иудейского. 22 лет был Охозия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Гафолия, дочь Амврия. Он также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницей ему на беззаконные дела. И делал он неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был ему советником по смерти отца его на погибель ему. Также, следуя их совету, он пошел с Иорамом, сыном Ахава, царем израильским, на войну против Азаила, царя сирийского, в Рамоф-Галаадский. И ранили сирийцы Иорама. И возвратился он в Изреэль лечиться от ран, которые причинили ему в Раме, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Охозия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахава, в Изреэль, потому что тот был болен. И от Бога было это на погибель Охозии, что он пришел к Иораму. Ибо по приходе своем он вышел с Иорамом против Иуя, сына Намесии, которого помазал Господь на истребление дома Ахавова. Когда совершал Иуй суд над домом Ахавовым, тогда он нашел князей иудейских и сыновей братьев Охозии, служивших Охозии, и умертвил их. И велел он искать Охозию, и взяли его, когда он скрывался в Самарии, и привели его к Иую, и умертвили его, и похоронили его, ибо говорили, он сын Иосафата, который взыскал Господа от всего сердца своего. И не осталось в доме Охозии, кто мог бы царствовать. Ибо Гафолия, мать Охозии, увидев, что умер сын ее, встала и истребила все царское племя дома Иуды. Но Иосавеф, дочь царя, взяла Иоаса, сына Охозии, и похитила его из среды царских сыновей, умерщвляемых, и поместила его и кормилицу его в спальной комнате. И таким образом Иосавеф, дочь царя Иорама, жена Иодая, священника, сестра Охозии, скрыла Иоаса от Гафолии, и она не умертвила его. И был он у них в доме Божьем скрываем 6 лет. Гафолия же царствовала над землей. Глава 23. Но в 7-й год ободрился Иодай и принял в союз с собой начальников сотен, Азарию, сына Иерохама, и Исмаила, сына Иегоханана, и Азарию, сына Оведа, и Маасею, сына Адаии, и Елишафата, сына Зихри. И они прошли по Иудее, собрали левитов из всех городов Иудеи и глав поколений Израилевых, и пришли в Иерусалим. И заключило все собрание союз в доме Божьем с царем. И сказал им Иодай, «Вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых.
Вот что вы сделаете: треть вас, приходящих в субботу из священников и левитов, будет привратниками у порогов, и треть при доме царском, и треть у ворот Иисод, а весь народ на дворах дома Господнего. И никто пусть не входит в дом Господен, кроме священников и служащих из левитов. Они могут войти, потому что освящены. Весь же народ пусть стоит на страже Господней. И пусть левиты окружат царя со всех сторон, и всякий с оружием своим в руке своей, и кто будет входить в храм, да будет умерщвлен. И будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить. И сделали левиты и все иудеи, что приказал Иодай священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Иодай сменившихся черед. И роздал Иодай священник начальникам сотен копья и малые и большие щиты царя Давида, которые были в доме Божьем, и поставил весь народ каждого с оружием его в руке его от правой стороны храма до левой стороны храма у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывели сына царя и возложили на него венец и украшения и поставили его царем. И помазали его Иодай и сыновья его и сказали: да живет царь. И услышала Гофолия голос народа, бегущего и провозглашающего о царе, и вышла к народу в дом Господен, и увидела, и вот царь стоит на возвышении своем при входе, и князья, и трубы подле царя, и весь народ земли веселится, и трубят трубами, и певцы с орудиями музыкальными, и искусные в словословии. И разодрала Гофолия одежды свои и закричала: «Заговор, заговор!» И вызвал Иодай священник начальников сотен, начальствующих над войском, и сказал им: «Выведите ее вон из храма, и кто последует за ней, да будет умерщвлен мечом». Потому что священник сказал: «Не умертвите ее в доме Господнем». И дали ей место, и когда она пришла ко входу конских ворот царского дома, там умертвили ее». И заключил Иодай завет между собой и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним. И пошел весь народ в капище Ваала, и разрушили его, и жертвенники его, и истуканов его сокрушили, и Матфана, жреца Ваала, умертвили перед жертвенниками. И поручил Иодай дела дома Господнего священникам и левитам, и восстановил дневные череды священников и левитов, как распределил Давид в доме Господнем, для возношения всесожжений Господу, как написано в законе Моисеевом, с радостью и пением по уставу Давидову. И поставил он привратников у ворот дома Господнего, чтобы не мог входить нечистый из-за чего-нибудь. И взял начальников сотен, и вельмож, и начальствующих в народе, и весь народ земли, и проводил царя из дома Господнего, и прошли через верхние ворота в дом царский, и посадили царя на царский престол. И веселился весь народ земли, и город успокоился, а Гофолию умертвили мечом. Глава 24. Семи лет был Иоас, когда воцарился, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника. И взял ему Иодай 2 жен, и он имел от них сыновей и дочерей. И после этого пришло на сердце Иоасу обновить дом Господен, и собрал он священников и левитов, и сказал им: «Пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле». Но не поспешили левиты. И призвал царь Иодая, главу их, и сказал ему: «Почему ты не требуешь от левитов, чтобы они доставляли с Иудеи и Иерусалима дань, установленную Моисеем, рабом Господним, и собранием израильтян для скинии собрания? Ибо нечестивая Гофолия и сыновья ее разорили дом Божий, и все посвященное для дома Господнего употребили для ваалов». И приказал царь, и сделали 1 ящик, и поставили его у входа в дом Господен снаружи. И провозгласили по Иудее и Иерусалиму,
чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Божьим, на израильтян в пустыне. И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили и клали в ящик до тех пор, пока он не наполнился. Когда приносили ящик к царским чиновникам через левитов, и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенный первосвященника, и высыпали из ящика, и относили его, и ставили его на свое место. Так делали они изо дня в день, и собрали множество серебра. И отдавали его царь и Иодай производителям работ по дому Господнему, и они нанимали каменотесов и плотников для подновления дома Господнего, а также кузнецов и медников для укрепления дома Господнего. И работали производители работ, и совершилось исправление руками их, и привели дом Божий в надлежащее состояние его, и укрепили его. И кончив все, они представили царю и Иодаю остаток серебра. И сделали из него сосуды для дома Господнего, сосуды служебные и для всесожжений, чаши и другие сосуды золотые и серебряные. И приносили всесожжения в доме Господнем постоянно во все дни Иодая. И состарился Иодай, и, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер. И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю, тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа, Бога отцов своих, и стали служить деревьям, посвященным и идолам, и был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за эту вину их. И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу, и они увещали его, но те не слушали. И Дух Божий облёк Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им: «Так говорит Господь, для чего вы преступаете повеление Господнее? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, так и он оставит вас». И сговорились против него, и побили его камнями по приказанию царя Иоаса на дворе дома Господнего. И не вспомнил царь Иоас благодеяния, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил: «Да видит Господь, и да взыщет». И по истечении года выступило против него войско сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск. Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа, Бога отцов своих. И над Иоасом совершили они суд, и когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его за кровь сына Иодая, священника, и убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах. Заговорщиками же против него были Завад, сын Шимиафы, аммонитянки, и Егозавад, сын Шимрифы, моавитянки, о сыновьях его, и о множестве пророчеств против него, и об устроении дома Божия, написано в книге царей. И воцарился Амасия, сын его, вместо него. Глава 25. 25 лет воцарился Амасия, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегоаддань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя отца его. Но детей их не умертвил, так как написано в законе в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря: «Не должны быть умерщвляемы отцы за детей, и дети не должны быть умерщвляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть». И собрал Амасия иудеев и поставил их по поколениям,
под власть тысяченачальников и стоначальников всех иудеев и вениаминитян и пересчитал их от 20 лет и выше и нашел их 300 000 человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. И еще нанял из израильтян 100 000 храбрых воинов за 100 талантов серебра. Но человек Божий пришел к нему и сказал: «Царь, пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефремовыми. Но иди ты один, делай дело, мужественно подвязайся на войне, иначе повергнет тебя Бог перед лицом врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть». И сказал Амасия человеку Божьему: «Что же делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому?» И сказал человек Божий: «Может Господь дать тебе более этого?» И отделил их Амасия, войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место в пылу гнева. А Амасия отважился и повел народ свой, и пошел на долину соляную, и побил сынов Сеира 10 000. 10 000 живых взяли сыны Иудины в плен, и привели их на вершину скалы, и низринули их с вершины скалы, и все они разбились совершенно. Войско же, которое Амасия отослал обратно, чтобы оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Вифарона, и перебила в них 3 000 и награбила множество добычи. Амасия, придя после поражения идумеев, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами, и перед ними кланялся и им кадил. И воспылал гнев Господа на Амасию. И послал он к нему пророка, и тот сказал ему: «Зачем ты прибегаешь к богам народа этого, которые не избавили народа своего от руки твоей?» Когда он говорил ему, царь отвечал: «Разве советником царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя». И перестал пророк, сказав: «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал это и не слушаешь совета моего». И посоветовался Амасия, царь иудейский, и послал к Иоасу, сыну Иоахаза, сына Иуя, царю израильскому, сказать: «Выходи, повидаемся лично». И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, царю иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал к Кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жены сыну моему». Но прошли звери дикие, которые на Ливане, и истоптали этот терн. Ты говоришь: «Вот я побил идумеев, и вознеслось сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома, к чему тебе затевать опасное дело? Пойдешь ты и Иудея с тобой». Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иоаса за то, что стали прибегать к богам идумейским. И выступил Иоас, царь израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь иудейский, в Вефсамисе иудейском. И были разбиты иудеи израильтянами, и разбежались каждый в шатер свой. И Амасию, царя иудейского, сына Иоаса, сына Иоахаза, захватил Иоас, царь израильский, в Вефсамисе, и привел его в Иерусалим, и разрушил стену иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угловых на 400 локтей, и взял все золото и серебро и все сосуды, находившиеся в доме Божием у Овет-Эдома, и сокровища дома царского и заложников, и возвратился в Самарию. И жил Амасия, сын Иоаса, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахаза, царя израильского, 15 лет. Прочие дела Амасии, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И после того времени, как Амасия отступил от Господа, составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там, и привезли его на конях, и похоронили его с отцами его в городе Иудином. Глава 26.
и взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставили его царём вместо отца его Амосии. Он обстроил Елав и возвратил его Иудее после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амосия, отец его, и прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа, и стены Иавнеи, и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян. И помогал ему Бог против филистимлян и против аравитян, живущих в Гурваале, и против меунитян. И давали аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угловыми и над воротами долины и на углу и укрепил их. И построил башни в пустыне и иссек много водоемов, потому что имел много скота и на низменности и на равнине и земледельцев и садовников на горах и на кормиле, ибо он любил земледелие. Было у Озии и войско, выходившее на войну отрядами по счету в списке их, составленном рукою Иеиела, писца и Маасеи, надзирателя, под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских. Все число глав поколений из храбрых воинов было 2600, и под рукой их военной силы 307 500, вступавших в сражение с воинским мужеством на помощь царю против неприятеля. И заготовил для них Озия для всего войска щиты и копья и шлемы и латы и луки и прощные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господен, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для каждения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященники, все священники, и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей. И жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господнего. А Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Прочие деяния Озии первые и последние описал Исаия, сын Амоса, пророк. И почил Озия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц, ибо говорили: он прокаженный. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него. Глава 27. 25 лет был Иоафам, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иеруша, дочь Садока. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Озия, отец его, только он не входил в храм Господен, и народ продолжал еще грешить. Он построил верхние ворота дома Господнего, и многое построил на стене Офела. И города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни.
Он воевал с царем аммонитян и одолел их, и дали ему аммонитяне в тот год 100 талантов серебра и 10 тысяч коров пшеницы и ячменя 10 тысяч. Это давали ему аммонитяне и на другой год, и на третий. Так силен был Иоафам, потому что устроял пути свои перед лицом Господа Бога своего. Прочие деяния Иоафама и все войны его и поведение его описаны в книге царей израильских и иудейских. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И почил Иоафам с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом, и воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Глава 28. Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских и даже сделал литые статуи Ваалов. И он совершал курение на долине сынов Эннома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых. И приносил жертвы и курение на высотах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И предал его Господь Бог его в руку царя сирийцев, и они поразили его и взяли у него множество пленных и отвели в Дамаск. Также и в руку царя израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. И избил Факей, сын Ремалии, царь израильский иудеев, 120 тысяч в один день, людей воинственных, потому что они оставили Господа Бога отцов своих. Зихри же, силач из ефремлян, убил Маасею, сына царя, и Азрикама, начальствующего над дворцом, и Илкану, второго по царе. И взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих иудеев 200 тысяч жен, сыновей и дочерей. Также и множество добычи награбили у них и отправили добычу в Самарию. Там был пророк Господен, имя его Одед. Он вышел перед войском, шедшим в Самарию, и сказал им: «Вот Господь, Бог отцов ваших, во гневе на иудеев, предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сынов Иудиных и Иерусалима в рабы и рабыни себе. А разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим? Итак, послушайте меня и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господнего на вас». И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых: Азария, сын Иегоханана, Берехия, сын Мишелимофа, и Иезекия, сын Шалума, и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны, и сказали им: «Не вводите сюда пленных, потому что грех был бы нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить к грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша и пламень гнева Господнего над Израилем». И оставили вооруженные пленных и добычу у военачальников и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих из них одели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию. В то время послал царь Ахаз к царям ассирийским, чтобы они помогли ему, ибо идумеи и еще приходили, и многих побили в Иудее и взяли в плен, и филистимляне рассыпались по городам низменного края и юга Иудеи, и взяли Фефсамис, и Айалон, и Гидеров, и Сохо, и зависящие от него города, и Фимну, и зависящие от нее города, и Гимзо, и зависящие от него города, и поселились там. Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом. И пришел к нему Феглофеласар, царь ассирийский,
но был в тягость ему, вместо того, чтобы помочь ему, потому что Ахаз взял сокровища из дома Господнего и дома царского и у князей и отдал царю

ассирийскому, но не в помощь себе. И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом, он, царь Ахаз. И приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил: «Боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне». Но они были нападение ему и всему Израилю. И собрал Ахаз сосуды дома Божьего, и сокрушил сосуды дома Божьего, и запер двери дома Господнего, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме. И по всем городам Иуды устроил высоты для кождения богам иным, и раздражал Господа, Бога отцов своих. Прочие дела его и все поступки его, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И почил Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе в Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых. И воцарился Езекия, сын его, вместо него. Глава 29. Езекия воцарился 25 лет и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его. В первый же год царствования своего, в первый месяц он отворил двери дома Господнего и обновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им: «Послушайте меня, левиты, ныне освятите сами и освятите дом Господа, Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища. Ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господнего, и обратились спиной, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сжигали курения, и не возносили всесожжений во святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, сыновья наши и дочери наши, и жены наши, за это в плену в земле не своей до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и воскуривающими курений. И встали левиты Махав, сын Амасая, и Иоэль, сын Азарии, из сынов Каафовых, и из сынов Мирариных, Кис, сын Авдия, и Азария, сын Иегал Лилела, и из племени Герсонова Иоах, сын Зиммы, и Еден, сын Иоаха, и из сынов Елицефановых Шимри и Иеел, и из сынов Асафовых Захария и Матфания, и из сынов Емановых Иехиел и Шимей, и из сынов Идифуновых Шимайя и Узиел. Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господен по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господнего для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господнего, а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрон. И начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господен. И освящали дом Господен 8 дней, и в 16-й день первого месяца кончили. И пришли в дом к царю Езекии и сказали: «Мы очистили дом Господен, и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения, и все сосуды его, и все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего в беззаконии своем, мы приготовили и освятили, и вот они перед жертвенником Господним». И встал царь Езекии рано утром, и собрал начальников города, и пошел в дом Господен. И привели 7 тельцов, и 7 овнов, и 7 агнцев, и 7 козлов в жертву за грех царства, и за святилище, и за Иудею. И приказал он сынам Аароновым священникам вознести все сожжения на жертвенник Господен.
и закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник, и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник, и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник. И привели козлов за грех пред лицо царя и собрания, и они возложили руки свои на них. И закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для очищения грехов всего Израиля, ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву за грех. И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана, пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми, и священники с трубами, и приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник. И в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились. И сказал царь Езекия и князья левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа, прозорливца, и они славили с радостью, и преклонялись, и поклонялись. И продолжал Езекия и сказал: «Теперь вы посвятили себя Господу, приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень». И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, всесожжения. И было число всесожжений, которые привели собравшиеся, 70 волов, 100 овнов, 200 агнцев, все это для всесожжения Господу. Других священных жертв было 600 из крупного скота и 3000 из мелкого скота. Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья их, левиты, до окончания дела, и доколе освятились прочие священники, ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники. При том же всесожжении было множество стуками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем. И радовался Езекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно. Глава 30. И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудеи, и письма писал к Ефрему и Манасии, чтобы пришли в дом Господен в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И положили на совете царь и князья его, и все собрание в Иерусалиме, совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию. И определили объявить по всему Израилю от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле Израильской и Иудеи, и по повелению царя говорили: «Дети Израиля, обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Израиля, и Он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей ассирийских. И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом Богом отцов своих, и Он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне не будьте жестоковыйны, как отцы ваши, покоритесь Господу и приходите во святилище Его, которое Он освятил навек. И служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева своего. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их и возвратятся в землю эту, ибо благ и милосерден Господь Бог ваш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему». И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манассеиной, и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались.
Однако некоторые из колен Ассирова, Манассиина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим. И над Иудеей была рука Божья, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господнему. И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника опресноков во второй месяц, собрание весьма многочисленное. И встали, и ниспровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемо было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон, и закололи пасхального агнца в 14-й день второго месяца. Священники и левиты, устыдившись, осветились и принесли все сожжения в дом Господен, и стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисееву, человека Божьего. Священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов. Так как много было в собрании таких, которые не осветились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнца для посвящения Господу. Многие из народа, большей частью из колен Ефремова и Манассиина, из Сахарова и Завулонова, не очистились, однако же они ели Пасху не по уставу. Но Иезекия помолился за них, говоря: «Господь благой, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». И услышал Господь Иезекию и простил народ. И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздник опресноков в 7 дней с великим весельем. Каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для словословия Господа. И говорил Иезекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу. И ели праздничное 7 дней, принося жертвы мирные и славя Господа, Бога отцов своих. И решило все собрание праздновать другие 7 дней, и провели эти 7 дней в веселье, потому что Иезекия, царь иудейский, выставил для собравшихся 1000 тельцов и 10 тысяч мелкого скота, и вельможи выставили для собравшихся 1000 тельцов и 10 тысяч мелкого скота, и священников осветилось уже много. И веселились все собравшиеся из Иудеи, и священники, и левиты, и все собрание, пришедшее от Израиля, и пришельцы, пришедшие из земли израильской и обитавшие в Иудее. И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давида, царя Израилева, не бывало подобного этому в Иерусалиме. И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небесах. Конец первой стороны второй кассеты. Глава 31. И по окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся, в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные деревья, и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манассииной до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое в города свои. И поставил Иезекия череды священников и левитов по их распределению каждого пределе своем, священническом или левитском, при всесожжении и при жертвах мирных, для службы, для хваления и словословия у ворот дома Господнего. И определил царь часть из имущества своего на всесожжение, на всесожжение утренние и вечерние, и на всесожжение в субботы, и в новомесячие, и в праздники, как написано в законе Господнем. И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла, и меду, и всяких произведений полевых, и 10-тин из всего нанесли множество. И израильтяне, и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили 10-тины из крупного и мелкого скота и 10-тины из пожертвований, посвященных Господу Богу их, и наложили груды груды.
в третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили.

Канания левит, и Семей, брат его вторым, а Иехиил, и Азазия, и Нахав, и Асаил, и Иеремов, и Иозавад, и Илиел, и Исмахия, и Махав, и Бинания были смотрителями под рукой Ханании и Семея, брата его, по распоряжению царя Иезекии и Азарии, начальника при Доме Божьем. Коре, сын Имны, левит, привратник на восточной стороне, был при добровольных приношениях Богу для выдачи принесенного Господу и важнейших из вещей посвященных. И под его ведением находились Эден и Миниамин, и Иешуа, и Шемаия, и Амария, и Шихания в городах священнических, чтобы верно раздавать братьям свои части, как большому, так и малому. Сверх списка их всем мужского пола от 3 лет и выше всем ходящим в дом Господа для дел ежедневных, для служения их, по должностям их и по отделам их, и внесенным в список священникам по поколениям их и левитам от 20 лет и выше по должностям их, по отделам их, и внесенным в список со всеми малолетними их, с женами их и с сыновьями их и с дочерями их, всему обществу, ибо они со всею верностью посвятили себя на священную службу. И для сынов Аароновых, священников в селениях вокруг городов их, при каждом городе поставлены были мужи, поименованные, чтобы раздавать участки всем мужского пола у священников и всем внесенным в список у левитов. Вот что сделал Иезекия во всей Иудее. И он делал доброе и справедливое и истинное пред лицом Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал для служения Дому Божиему и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Глава 32. После таких дел и верности пришел Синнахирим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе. Когда Иезекия увидел, что пришел Синнахирим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекавший по стране, говоря: «Да не найдут цари ассирийские, придя сюда, много воды, и да не укрепятся». И ободрился он, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил Милло в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов, и поставил военачальников над народом, и собрал их к себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу их, и сказал: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших». И подкрепился народ словами Иезекии, царя Иудейского. После этого послал Синнахирим, царь Ассирийский, рабов своих в Иерусалим, сам он стоял против Лахиса, и вся сила его с ним, к Иезекии, царю Иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме, сказать: «Так говорит Синнахирим, царь Ассирийский: на что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? Не обольщает ли вас Иезекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря: Господь Бог наш спасет нас от руки царя Ассирийского? Не этот ли Иезекия разрушил высоты его и жертвенники его и сказал Иудее и Иерусалиму: пред жертвенником единым поклоняйтесь и на нем совершайте курение? Разве вы не знаете, что сделали я и отцы мои со всеми народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Кто из всех богов народов, истребленных отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же сможет ваш бог спасти вас от руки моей? И ныне пусть не обольщает вас Иезекия и не отклоняет вас таким образом, не верьте ему. Если не в силах был ни один бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей и от руки отцов моих, то и ваш бог не спасет вас от руки моей.
и еще много

Многое говорили рабы его против Господа Бога и против Езекии, раба его. И письма писал он, в которых поносил Господа Бога Израилева, и говорил против него такие слова: «Как боги народов земных не спасли народы свои от руки моей, так Бог Езекии не спасет народа своего от руки моей». И кричали громким голосом на иудейском языке к народу иерусалимскому, который был на стене, чтобы устрашить его и напугать его и взять город. И говорили о Боге Иерусалима, как о богах народов земли, изделий рук человеческих. И помолились царь Езекия и Исаия, сын Амоса, пророк, и возопили к небу. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и военачальников, и начальствующих в войске царя Ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, исшедший из чресл его, поразили его там мечом. Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Сеннахерима, царя Ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим и дорогие вещи Езекии, царю иудейскому, и он возвеличился после этого в глазах всех народов. В те дни заболел Езекия смертельно и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Езекия в гордости сердца своего сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии. И было у Езекии богатства и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота и камней драгоценных, и для ароматов и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад, и города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же, Езекия, запер верхний проток вод Геона и провел их вниз к западной стороне города Давидова. И действовал успешно Езекия во всяком деле своем. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Прочие деяния Езекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амоса, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. И почил Езекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сынов Давидовых, и почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима. И воцарился Манассия, сын его, вместо него. Глава 33. Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме будет имя мое вечно». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господнего. Он же провел сыновей своих через огонь в долине сына Эннома, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его. И поставил резного идола, которого сделал в доме Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек,
и не дам впредь выступить ноге Израиля из земли этой, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им по всему закону и уставам и повелениям, данным рукой Моисея. Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона по лощине и до входа в рыбные ворота, и провел ее вокруг Офела и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов и идола из дома Господнего и все капища, которые соорудил на горе дома Господнего и в Иерусалиме, и выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господен, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву. Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему. Прочие дела Манассии и молитва его к Богу своему, и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его, и беззаконие его, и места, на которых он построил высоты и поставил изображения Астарты и истуканов, прежде нежели смирился, описаны в записях Хозая. И почил Манассия с отцами своими, и похоронили его в доме его. И воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. И делал неугодное в очах Господних, так как делал Манассия, отец его. И всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им. И не смирился пред лицом Господним, как смирился Манассия, отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи. И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Глава 34. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме, и делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. В 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных деревьев и от резных и литых кумиров. И разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними. И посвященные деревья он срубил, и резные и литые кумиры изломал и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы, и кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. И в городах Манассии и Ефрема и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных крепостях их он разрушил жертвенники и посвященные деревья, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле Израильской, и возвратился в Иерусалим. В 18-й год царствования своего по очищении земли и дома Божьего он послал Шафана, сына Ацалии, и Маасею, градоначальника, и Иоаха, сына Иоахаза, деописателя, возобновить дом Господа Бога своего. И пришли они к Хелкии, первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в дом Божий, которое левиты, стоящие на страже у порога, собрали из рук Манассии и Ефрема и всех прочих израильтян,
и от всего Иуды и Вениамина и от жителей Иерусалима, и отдали в руки производителям работ, представленным к дому Господнему, чтобы они раздавали его работникам, которые работали в доме Господнем при исправлении и возобновлении дома. И они раздавали плотникам и строителям на покупку тесаных камней и деревьев для связей и для покрытия здания, которое разорили цари иудейские. Люди эти действовали честно при работе, и для надзора над ними поставлены были и Ахав, и Авадия, левиты из сынов Мирариных, и Захария, и Мишулам из сынов Каафовых, и все левиты, умеющие играть на музыкальных орудиях. Они же были приставниками над носильщиками и наблюдали над всеми работниками при каждой работе. Из левитов же были песцы и надзиратели и привратники. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господен, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господнего, данную рукою Моисея. И начал Хелкия и сказал Шафану, песцу: «Книгу закона нашел я в доме Господнем». И подал Хелкия ту книгу Шафану. И понес Шафан книгу к царю. И принес при этом царю известие: «Все, что поручено рабам твоим, они делают». И высыпали серебро, найденное в доме Господнем, и передали его в руки приставникам и в руки производителям работ. И также донес Шафан писец царю, говоря: «Книгу дал мне Хелкия, священник». И читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои. И дал царь повеление Хелкии и Ахикаму, сыну Шафана, и Авдону, сыну Михея, и Шафану, песцу, и Асаии, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля и за Иуду о словах этой найденной книги, потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слова Господа, чтобы поступать по всему написанному в книге этой». И пошел Хелкия и те, которые от царя к Алдане, пророчице, жене Шалума, сына Тавкигафа, сына Хасры, хранителя одежд, а жила она во второй части Иерусалима, и говорили с ней об этом. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев: скажите тому человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь: вот я наведу бедствие на место это, и на жителей его все проклятия, написанные в книге, которую читали перед лицом царя Иудейского, за то, что они оставили меня и кадили богам другим, чтобы прогневлять меня всеми делами рук своих. И гнев мой возгорится над местом этим и не угаснет. А царю Иудейскому, пославшему, так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал: так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова его о месте этом и о жителях его, и ты смирился предо мною и разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. Вот я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место это и на жителей его». И принесли царю ответ. И послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима, и пошел царь в дом Господень, и с ним все иудеи и жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ от большого до малого, и он прочитал вслух их все слова книги завета, найденной в доме Господнем. И стал царь на месте своем, и заключил завет пред лицом Господа последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге этой. И велел царь подтвердить это всем находившимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой. И стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих. И извергнул Иосия все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых, и повелел всем, находившимся в земле Израилевой, служить Господу Богу своему, и во все дни жизни его они не отступали от Господа, Бога отцов своих. Глава 35.
и совершил Иосия в Иерусалиме Пасху Господу, и закололи пасхального агнца в 14-й день первого месяца. И поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем, и сказал левитам, наставникам всех израильтян, посвященным Господу: «Поставьте ковчег святой в храме, который построил Соломон, сын Давида, царь Израилев. Нет вам нужды носить его на плечах. Служите теперь Господу, Богу нашему, и народу его Израилю. Станьте по поколениям вашим, по чередам вашим, как предписано Давидом, царем Израилевым, и как предписано Соломоном, сыном его, и стойте во святилище по распределениям поколений у братьев ваших сынов народа и по разделению поколений у левитов, и заколите пасхального агнца, и освятитесь, и приготовьте его для братьев ваших, поступая согласно со словом Господним через Моисея». И дал Иосия в дар сынам народа, всем находившимся там, из мелкого скота агнцев и козлов молодых, все для жертвы пасхальной числом 30 000 и 3 000 волов, это из имущества царя. И князья его по усердию давали в дар народу священникам и левитам, Хелкия и Захария и Иехиил, начальствующие в Доме Божьем, дали священникам для жертвы пасхальной 2600 овец, агнцев и козлов и 300 волов. И Ханания, и Шемая, и Нафанаил, братья его, и Хашавия, и Иеел, и Иозават, начальники левитов, подарили левитам для жертвы пасхальной овец 5500 волов. Так устроено было служение, и стали священники на место свое и левиты по чередам своим по повелению царскому и закололи пасхального агнца. И кропили священники кровью, принимая ее из рук левитов, а левиты снимали кожу, и распределили назначенное для всесожжения, чтобы раздать то по отделениям поколений у сынов народа для принесения Господу, как написано в книге Моисеевой. То же сделали и с волами, и испекли пасхального агнца на огне по уставу, и священные жертвы сварили в котлах, горшках и кастрюлях, и поспешно раздали всему народу, а после приготовили для себя и для священников, ибо священники, сыны Аароновы, заняты были приношением всесожжения и туков до ночи, потому-то и готовили левиты для себя и для священников, сынов Аароновых. И певцы, сыны Асафовы, оставались на местах своих по установлению Давида и Асафа, и Имана, и Идифуна, прозорливца царского, и привратники у каждых ворот. Не для чего было им отходить от служения своего, так как братья их левиты готовили для них. Так устроено было все служение Господу в тот день, чтобы совершить Пасху и принести всесожжение на жертвенники Господнем по повелению царя Иосии. И совершали сыны Израилевы, находившиеся там Пасху в то время и праздник опресноков в течение 7 дней. И не была совершаема такая Пасха у Израиля от дней Самуила пророка. И из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия и священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима. В 18-й год царствования Иосии совершена эта Пасха. После всего того, что сделал Иосия в Доме Божьем, и как сжег огнем царь Иосия и чревовещателей, и волхвов, и капища, и идолов, и дубравы, бывшие в Иерусалиме и Иудее, чтобы утвердить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хелкия, священник, в Доме Господнем, не было подобного ему прежде него, кто обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всей душой своей, и всей крепостью своей по всему закону Моисееву. Не восстал и после него подобный ему. Однако же не отвратился Господь от великой ярости гнева своего, ярости, которой разгневался Господь на Иудею за все оскорбления, которыми прогневал Манассия. И сказал Господь: «И Иуду отвергну от лица моего, как отверг дом Израилев, и отвергну город Иерусалим, который избрал, и храм, о котором сказал, будет там имя мое». Пошел Нехао, царь египетский, на войну к Кархемису на Евфрате, и Иосия вышел навстречу ему. И послал к нему Нехао послов сказать,
что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать, не противься Богу, который со мной, чтобы он не погубил тебя. Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божиего, и выступил на сражение на равнину Мегиддо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим: «Уведите меня, потому что я тяжело ранен». И свели его слуги его с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и похоронен в гробницах отцов своих. И вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию. Оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной. И говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля. И вот они вписаны в книгу плачевных песен. Прочие деяния Иосии и добродетели его, согласные с предписанным в законе Господнем, и деяния его первые и последние, описаны в книге царей израильских и иудейских. Глава 36. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосии, и помазали его, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Амитал, дочь Иеремии из Ловны. И сделал он лукавое пред Господом по всему, что сделали отцы его. И оковал его фараон Нехао в Девлафе, в земле Ямавской, чтобы не царствовать ему в Иерусалиме. И низложил его царь египетский в Иерусалиме, и привел его царь в Египет, и наложил на землю пеню 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил царь египетский над Иудеей и Иерусалимом Елиакима, брата его, и переменил имя его на Иоакима, а Иоахаза, брата его, взял в Нехао и отвел его в Египет, и он умер там. И серебро и золото давал фараону. Тогда земля начала давать серебро по слову фараона, и каждый по власти требовал серебра и золота от народа земли для дани фараону Нехао. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Зихора, дочь Нирии из Рамы. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Против него вышел Навуходоносор, царь вавилонский, и оковал его оковами, чтобы отвести его в Вавилон. И часть сосудов дома Господнего перенес Навуходоносор в Вавилон и положил их в капище своем в Вавилоне. Прочие дела Иоакима и мерзости его, какие он делал и какие найдены в нем, описаны в книге царей израильских и иудейских. И почил Иоаким с отцами своими, и погребен был в Ганозане с отцами своими. И воцарился Иехония, сын его, вместо него. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца и 10 дней царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господних. По прошествии года послал царь Навуходоносор и велел взять его в Вавилон вместе с драгоценными сосудами дома Господнего, и воцарил над Иудеей и Иерусалимом Сидекию, брата его. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился пред Иеремией, пророком, пророчествовавшим от уст Господних, и отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругой шею свою и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву.
да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и осквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему спасения. И он навел на них царя халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни Сидекии, ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого, все предал Бог в руку его. И все сосуды дома Божиего, большие и малые, и сокровища дома Господнего, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя персидского, доколе во исполнение слова Господнего, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. А в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господнего, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет». Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга Ездры. Глава первая. Первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господа из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно: «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы они ни жили, пусть помогут ему жители вместо того серебром и золотом и иным имуществом и скотом, с доброхотным даянием для дома Божьего, что в Иерусалиме». И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники, и левиты, всякие, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме. И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом, иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами, сверх всякого доброхотного даяния для храма. И царь Кир вынес сосуды дома Господнего, которые Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме Бога своего. И вынес их Кир, царь персидский, рукой Мифридата, хранителя сокровищ, а он счетом сдал их Шешбацару, князю Иудину. И вот число их: блюд золотых 30, блюд серебряных 1000, ножей 29, чаш золотых 30, чаш серебряных двойных 410, других сосудов 1000. Всех сосудов золотых и серебряных 5400. Все это взял с собою Шешбацар,
при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим. Глава 2. Вот сыны страны пленники переселенцы, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, пришедшие с Зарававелем, Иисусом, Неемией, Сараием, Реилаем, Мардохеем, Бельшаном, Мисфаром, Бигваем, Рехумом, Вааном. Число людей народа Израилева. Сыновей Пороша 2172. Сыновей Сафатии 372. Сыновей Араха 775. Сыновей Пахав-Моава из сыновей Иисуса и Иоава 2812. Сыновей Илама 1254. Сыновей Затуя 945. Сыновей Закхая 760. Сыновей Вания 642. Сыновей Бибая 623. Сыновей Азгада 1222. Сыновей Адоникама 666. Сыновей Бигвая 2056. Сыновей Адина 454. Сыновей Атера из дома Езекии 98. Сыновей Бицая 323. Сыновей Иоры 112. Сыновей Хашума 223. Сыновей Геббара 95. Уроженцев Вифлеема 123. Жителей Нетофы 56. Жителей Анафофа 128. Уроженцев Азмавефа 42. Уроженцев Кириаф Иарима, Кефиры и Бейрофа 743. Уроженцев Рамы и Гевы 621. Жителей Михмаса 122. Жителей Вифиля и Гая 223. Уроженцев Нево 52. Уроженцев Макбиша 156. Сыновей другого Элама 1254. Сыновей Харима 320. Уроженцев Лидды, Хадида и Оно 725. Уроженцев Иерихона 345. Уроженцев Синаи 3630. Священников сынов Иедаии из дома Иисусова 973. Сыновей Иммера 1052. Сыновей Пашхура 1247. Сыновей Харима 1017. Левитов сыновей Иисуса и Кадмиила из сыновей Гадавии 74. Певцов сыновей Асафа 128. Сыновей привратников, сыновья Шалума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Акува, сыновья Хатиты, сыновья Шувая, всего 139. Нефинеев, сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Табаофа, сыновья Кероса, сыновья Сиаги, сыновья Фадона, сыновья Лебаны, сыновья Хагабы, сыновья Акува, сыновья Хагава, сыновья Шамлая, сыновья Ханана, сыновья Гиддела, сыновья Гахара, сыновья Риаии, сыновья Рицина, сыновья Никоды, сыновья Газама, сыновья Узы, сыновья Пасиаха, сыновья Бесая, сыновья Асны, сыновья Меунима, сыновья Нефисима, сыновья Багбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура, сыновья Бацлуфа, сыновья Мехиды, сыновья Харши, сыновья Баркоса, сыновья Сисры, сыновья Фамаха, сыновья Нециаха, сыновья Хатифы, сыновья рабов Соломона, сыновья Сатая, сыновья Гасаферефа, сыновья
Феруды, сыновья Иаала, сыновья Даркона, сыновья Гиддела, сыновья Сифатии, сыновья Хатила, сыновья Пахерев-Гацебаима, сыновья Амия, всего Нефинеев и сыновей рабов Соломона, 392. И вот вышедшие из Тел-Милаха, Тел-Харши, Херуб-Адан и Мера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они. Сыновья Делаи, сыновья Товии, сыновья Никоды, 652. И из сыновей священнических, сыновья Хабаи, сыновья Гакоца, сыновья Верзилия, который взял жену из дочерей Верзилия Гаала-Дитянина и стал называться именем их. Они искали свои записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов их и рабынь их, которых было 7 337, и при них певцов и певиц 200. Коней у них 736, лошаков у них 245, верблюдов у них 435, ослов 6 720. Из глав поколений некоторые, придя к дому Господнему, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на дом Божий, чтобы восстановить его на основании его. По достатку своему они дали в сокровищницу на производство работ 61 000 драхм золота и 5 000 мин серебра и 100 священнических одежд. И стали жить священники и левиты, и народ, и певцы, и привратники, и нефинеи в городах своих, и весь Израиль в городах своих. Глава 3. Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы уже были в городах, тогда собрался народ, как один человек в Иерусалиме. И встал Иисус, сын Иоседека, и братья его священники, и Зарававель, сын Салафиила, и братья его, и соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжения, как написано в законе Моисея, человека Божиего. И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов. И стали возносить на нем всесожжения Господу, всесожжения утренние и вечерние. И совершили праздник кущей, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе по уставу каждого дня. И после того совершали всесожжение постоянное и в новомесячие, и во все праздники, посвященные Господу, и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего. С первого же дня 7-го месяца начали возносить всесожжения Господу, а храму Господнему еще не было положено основание. И стали выдавать серебро каменотесам и плотникам, и пищу, и питье, и масло седонянам и тирянам, чтобы они доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яффу с дозволения им Кира, царя персидского. Во второй год по приходе своем к Дому Божиему в Иерусалим, во второй месяц Зарававель, сын Селафиила, и Иисус, сын Иоседека, и прочие братья их, священники и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами при Доме Господнем. И стали Иисус, сыновья его и братья его, Кадмиил и сыновья его, сыновья Иуды, как один человек для надзора за производителями работ в Доме Божием, а также и сыновья Хенадада, сыновья их и братья их левиты. Когда строители положили основание храму Господнему, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей Асафа, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание Дома Господнего.
Впрочем, многие из священников и левитов и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед глазами их плакали громко, но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ отличить восклицание радости от вопля и плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. Глава 4. И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и к главам поколений и сказали им: «Будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему и ему приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда». И сказал им Зарававель и Иисус и прочие главы поколений израильских: «Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь персидский». И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строительстве. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира, царя персидского, и до царствования Дария, царя персидского. А в царствование Ахашвероша, в начале царствования его, написали обвинения на жителей Иудеи и Иерусалима. И во дни Артаксеркса писали Бишлам, Мифридат, Табеел и прочие товарищи их к Артаксерксу, царю персидскому. Письмо же написано было буквами сирийскими и на сирийском языке. Рехум, советник, и Шимшай, писец, писали одно письмо против Иерусалима к царю Артаксерксу такое: «Тогда-то Рехум, советник, и Шимшай, писец, и прочие товарищи их, Динеи и Афарсавхеи, Тарпелеи, Апарсы, Арихьяне, Вавилоняне, Сусанцы, Даги, Еламитяне и прочие народы, которых переселил Аснафар, Синархирим, великий и славный, и поселил в городах Самарийских и в прочих городах за рекою и прочие». И вот список с письма, которые послали к нему: «Царю Артаксерксу, рабы твои, люди, живущие за рекой и прочие, да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб. Так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю. Пусть поищут в памятной книге отцов твоих, и найдешь в книге памятной, и узнаешь, что город этот — город мятежный и вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нем издавна, за что город этот и опустошен. Поэтому мы уведомляем царя, что если город этот будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекой». Царь послал ответ Рехуму, советнику, и Шимшаю, писцу, и прочим товарищам их, которые живут в Самарии и в прочих городах заречных: «Мир» и прочее. «Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мною, и от меня дано повеление. И разыскивали, и нашли, что город этот издавна восставал против царей, и производились в нем мятежи и волнения, и что были в Иерусалиме цари могущественные и владевшие всем заречьем, и им давали подать налоги и пошлины. Итак, дайте приказание, чтобы люди эти перестали работать, и чтобы город этот не строился, доколе от меня не будет дано повеление. И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. К чему допускать размножение вредного в ущерб царям?» Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано перед Рехумом и Шимшаем, писцом, и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и сильной вооруженной рукой остановили работу их. Тогда остановилась работа при Доме Божием, который в Иерусалиме, и остановка эта продолжалась до второго года царствования Дария, царя персидского.
Глава 5. Но пророк Аггей и пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и в Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зарававель, сын Салафиила, и Иисус, сын Иисуса,